0: поебся в этом году.
1: И это я знаю. 2 месяца я здесь, и с утра до вечера вы рассказываете одно и то же.
0: Когда служишь в доме 15 лет, начинаешь верить, что это твой дом, твои дети. Вы тоже это почувствуете со временем.
1: А вы думаете, я всю жизнь горничной проживу?
0: А вам что-то не нравится?
1: Я в восторге.
0: Тогда зачем вы этим занимаетесь?
1: Ну, знаете, жить как-то надо.
0: Понятно. Так вот вы попали в хорошую семью.
1: Это вы так думаете?
0: Конечно. Правда, пригласить в зоопарк было гораздо веселее.
1: Значит, мне не повезло.
0: Нет, все равно Рождество мы встретим великолепно.
1: Замечательно. Сочельник при свечах. Но от этой глуши до ближайшей деревни 5 километров. Дорога через лес... За ночь снегу намело. Я до деревенского бала и до того не доползу.
2: А у вас, между прочим, телевизора нет?
0: Очень хорошо, что его нет. От него только болят глаза. Да, вы подали завтрак, месье?
1: Месье еще спит.
0: Уже не знаю, что мадам поехала на машине встречать сезон.
1: Ну, видите ли, месье просил его не будить.
0: Как это не будить? Как это не будить? Родная дочь приезжает на каникулы. А, не будить. Отнесите ему завтра. Да, и, пожалуйста, не забудьте предупредить бабушку и мадемуазель Агюстин.
1: Ну, по поводу мадемуазель Агюстин беспокоиться не стоит. Она в курсе всех событий. Иначе какой смысл подслушивать под дверью?
0: Это дерзость.
1: Что вы сделаете, или что не заметили?
0: Ох, боже мой, боже мой.
1: Так,
0: от этой девицы толку не будет.
1: Вот так.
0: О, и то

0: Здравствуйте, милая моя Шанель. Ой, боже мой. А что сезон? Еще не приехала?
1: Ваша внучка будет через минуту другую. Я уже слышала сигнал машины. Но вы знаете, дорогу видно занесло, они с трудом пробираются.
0: А какая милая елочка.
1: Вам нравится, да?
0: Очень.
1: Дождите, мы ее еще красим.
0: А вы любите это делать, да? Ой, какая же вы добрая женщина, Шанель.
1: Ну, мадам, к вам все добры.
0: Да, я знаю, знаю, знаю. Вот Марсель приютил меня и Агустин. Ой, но все-таки мы не дома. Да.
1: Ну,
0: не
1: мадам, дома. Вот. Я сама сюда. Мы все приехали. Да.
0: Боже мой, уже приехали. И собаки не залаяли.
1: Но?
0: Да, они ее узнали.
1: Вы представляете, какая люди память?
0: Ну, быстро встречалась. Скорее.
1: Бабушка!
0: Я звала. Какая моя хорошая девушка.
1: Шанель! Родная моя! Привет! Она очаровательная.
0: Совсем невеста.
1: Да, только, пожалуйста, поторопите моих женихов.
0: Отец как будет счастлив. Шанель! Сходите, пожалуйста, позовите его, уже
1: приедет. А я просила его не будить пока.
2: Как? 11 часов, а он еще в постели?
0: Ну, наверное, работал.
1: Да, да, совершенно верно. Он очень много работает, он просто изводит себя работой.
2: Изводит себя работой? Наверное, всю ночь напролет читал.
1: Как, наверное, или что, теперь разные спальни?
0: Ну...
1: Как погода в Англии?
2: Oh, thanks for a good question. The weather is fine, so everything is all right.
0: Да ты что? Это со мной по-английски, да? Это же смешно. Я по-английски знаю только kiss me, поцелуй меня, и goodbye, прощай.
2: Kiss me? А ты это говорила хоть одному англичанину?
1: Ой, и не одному. Ага. Чтобы получить желательную
0: визитку. Да, да,
1: я поэтому сделала распоряжение нашего
0: дяди.
2: А хорошо вы снова здесь. Мой дорогой старый дом. Ох уж этот дорогой старый дом. Ему не помешал основательный ремонт. Но твоему отцу нравится и так, что поделаешь. А это Луиз, наша новая горничная.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте, Луиза. Прекрасно, когда мы ехали лесом, ветер сметал снег с деревьев и никого кругом. Ты знаешь, такое одиночество, как будто ты уже не на земле, а на небе. На пустыне. Надо проехать бог знает сколько километров, чтобы увидеть человеческое лицо. А это громадная стена вокруг виллы. Мы отрезаны от мира, но твоему отцу наплевать на наше настроение. Он говорит, что только здесь ему удается отдохнуть от дел. Еще бы, он уезжает на целый день. А мы здесь как в тюрьме.
3: Мадам, может быть, можно разбудить месье?
2: Я сама его разбужу.
3: Нет, нет, не надо.
2: Спасибо, Луис. Пусть спит. Ты довольна ею, ма? Очень. Она согласилась жить здесь, в этой глуши, вдали от людей. Да нам повезло.
0: Да, очень, очень.
2: А диван все такой же уютный. Только, пожалуйста, не делай на нем гимнастику, как твоя сестра с ней очень трудно. Возраст, мам. Катрин! Катрин, пора вставать, я приехала. О, тетя Агюстина. Здравствуй, как поживаешь?
4: Как всегда. Почки, сердце, ревматизм. Ревматизм, сердце, почки. Вот и все.
2: А Катрин уже встала?
4: Откуда я знаю? Значит, ты уже вернулась. Тебя исключили из колледжа.
2: Нет, что ты, наоборот. У меня очень хорошие отметки.
4: Да, твоя мать показывала нам табель. Только отметки можно подгримировать.
0: Подожди, зачем ты это говоришь?
4: Скажите, пожалуйста, приезжает моя родная племянница, а я не имею права ее спросить, как она себя вела и как она живет.
2: Успокойся, тетя, у меня все очень хорошо. Слава богу, хоть одна довольна своей судьбой.
4: Я понимаю, это намек на меня.
2: Я говорю, что моя дочь счастлива. Для меня это самое важное.
4: Ну, если это самое важное...
2: Тетя Кристина, у тебя что, неприятности, да?
4: Она сама их себе создает.
2: Что? Что я создаю? Что?
0: Девочки, ну, пожалуйста, прекратите, перестаньте. И не начинайте опять все сначала.
2: А по-твоему, я счастлива? Это для меня новость.
0: Нам не надо жаловаться. Габи приютила нас. Ну, благодаря же ей.
2: Нет, не благодаря ей, а благодаря твоему отцу, Сюзон. Он умеет уважать пожилую даму, вот калеку мою мать и твою бабушку. Он уважает и другую даму, прямую и благородную, меня. И благодаря Марселю мы здесь!
0: Благодаря Богу!
2: Ну не огорчай нас, Тимати, но мы же все тебя очень и очень любим. Ну что ты? Прости меня, девочка. Я всю ночь не могла заснуть. Прости меня, Габи. Благодаря тебе я счастлива и не голодаю. Какой аромат! Кофе Шанель, узнаю, и вы издали. Булочки. Горячие булочки. Но мне-то, конечно, достались только грязные.
5: Как и всем в этом доме, мадемуазель Агюстин. А булочки – это мой личный подарок в сезон. В честь ее приезда.
2: Ой, ну, пожалуйста, тетя, если ты их так любишь. Да, я очень люблю булочки. Спасибо, Сюзон. Я сейчас пойду к себе наверх, возьму шоколад. У меня там остался кусочек. С булочками это будет объедение.
0: Габи, Габи, я тебя очень прошу. Габи, ну будь к ней снисходительной. Ты же видишь, она как ребенок. Нет, мама к ней хорошо относится. Хорошо, хорошо. Главное, терпит все ее причуды. И не сердится.
2: По-твоему, эти причуды?
0: Да.
2: А по-моему, наглость. Она все время вызывает меня на скандал, но если твой отец ее терпит. Да папа божественный человек.
0: Да, всегда такой веселый, в таком прекрасном настроении. Всегда. Ну, правда, дела, хотя дела... идут у него не очень хорошо, как хотелось бы, конечно.
2: Мама, кажется, дела Марселя знаешь лучше, чем я?
0: Нет. Нет. Я обратилась к нему за советом, да.
2: Да.
0: А он сказал несколько слов. Вот, что, да.
2: Но и ты продала ему свои бумаги?
0: Нет, конечно. Он мне не посоветовал этого делать.
2: Ну и береги их, пожалуйста. Катрин, Катрин, как она учится в школе? Прилично, так выросла, хорошенькая.
0: Буйная, как вся теперешняя молодежь.
2: А ты хочешь, чтобы она была истеричкой, как Агюстин? Ей всего 16. Ну, привет, Сазон. Ну, привет.
6: Ну что, подарок-то привезла?
2: Привезла, шоколад.
6: Ты что-нибудь другое не могла придумать?
2: Ой, прости, пожалуйста, я думала, ты его любишь.
6: Я же его уже разлюбила.
2: Постучи-ка лучше папе.
6: Да пусть спит. Старая обезьяна.
0: Ура! Катрин!
2: Старая обезьяна!
0: Ну, Катрин, ну, посмотрите, ну, посмотрите. Если у Марти не вызывает это только смех, что тут говорить в этом доме? Никто никого не уважает.
6: Вот неправда. Я-то папу уважаю.
0: Да!
6: Да-да-да.
0: Да!
6: Он веселый,
0: боже,
6: одевается, как англичанин, машину водит, как чемпион.
0: Здорово.
6: И вообще, он единственный мужчина в нашем доме. Правда, мама? А? Что-что? О, а вот и наша прекрасная дама.
2: Но, я попросила бы. Вообще, я очень недовольна.
6: Чем это, баронесса?
2: У тебя свет горел до утра, дверь стеклянная, все видно. Ты, конечно, читала свои отвратительные книжки. Какие такие отвратительные книжки?
6: Полицейские романы и детективы.
2: Да.
6: Я правильно перевела, тетя?
2: Это совершенно не для твоего возраста.
6: Начинается.
2: Вот на чтение вреда нет, а ходить 5 раз в ванну, это значит будить весь дом. Да, это я ходила, совершенно верно. Тебе не здоровье? Нет, я ходила пить. Прости меня, пожалуйста. Ничего, пустяки. Мадам, можно разбудить месье? Да-да, пожалуйста.
6: Спасибо, мадам.
2: Я тебе подарю абажур для лампы, вот тогда читай хоть всю ночь.
6: Ага, спасибо. Купишь абажур с картинками и красной шапочкой? Лучше дай денег, я сама куплю.
0: Мадам, месье не отвечает.
2: Ничего, Луис, входите.
0: Хорошо.
2: Вот это мужчины, вот это сон. Но я-то просыпаюсь от каждого шороха. Неуклюжая! Кто это придумал нанять такое бревно?
0: Интересно
2: просто. А, что случилось? Луис, в чем дело?
0: Мадам.
2: Что?
7: Эфира.
2: Что?
7: Эфира, он лежит в своей постели, у него нож в спине. Там повсюду кровь.
2: Вы с ума сошли? Что вы такое говорите?
7: Месье умер. Там повсюду кровь.
6: Мама, нельзя.
2: Что ты говоришь?
6: Мама, нельзя туда входить. Никто не должен входить в эту комнату до прихода полиции.
2: Но, девочка, она права, мам. Это слишком серьезно, не ходи туда. Ты не хочешь, чтобы я вошла, чтобы я увидела во всей и все молчат? Ну скажите хоть что-нибудь.
0: Не знаю, мама, она права.
2: В газетах пишут, ничего не трогать до прихода полиции. Мама, пойдем, я прошу, сядь.
0: Да.
2: Я должна войти, я должна увидеть его. Запер дверь. Где ключ? Он у тебя, Катрин?
6: Да, вот он. Я его отдам только полиции. Ты никого из вас в эту комнату я не пущу.
2: Минуту, отдай мне. Сезон, ты решаешься. Мы же должны это увидеть.
6: Давай, открывай. Мама! А если убийца еще там?
2: Она права. Запрем скорее.
6: Мамочка. Давай, держи мадам. Ну что ты такое говоришь? Что? Я своими глазами видела нож в спине, это не самоубийство.
0: Нож?
2: Надо срочно нож. Звонить в полицию, мы теряем время. А гудка нет. Телефон выключен.
8: Ты думаешь, что кто-то прячется там?
0: Да, а я слышу шорох.
2: Перестаньте, там никого нет.
6: Слушайте, что же нам теперь делать? Как сообщить-то?
2: Я сейчас еду в полицию. Луис, пальто,
0: мадам.
2: А?
6: Собаки.
2: Что?
8: Собаки?
6: Собаки не лаяли сегодня ночью.
8: Ну и что?
6: Ну как что? Такие злые псы. Они бы лаяли, если бы...
2: Вы хотите сказать, если бы в дом вошел чужой?
8: Но если никто чужой не входил...
6: Это же ставня!
0: Да я сойду с ума. Шанель, я вас очень прошу, пожалуйста, сходите туда наверх, ну посмотрите, что в конце концов там произошло.
8: Да. Правильно это надо сделать, но...
6: Это должна сделать мадам.
8: Я?
6: Да.
2: Ну, конечно, кто-то должен на это решиться. Чужой. Но это просто необходимо сделать. Правда, тетя?
8: Я не могу. У меня больное сердце, инфаркт.
0: Ну, а я сама без ног. Так что уж пусть Луиза.
2: Нет, Луиза. Все ясно. Никто не хочет сделать ни одного шага. Так. Хорошо. Я хочу знать, что здесь происходило вчера вечером, мама.
8: Ничего особенного. Твой отец, как всегда, вернулся около 8. Мы пообедали, и он пошел в свою комнату заниматься.
2: Кто приходил к нему?
8: Кто придет в такую погоду?
2: Ну, может быть, кто-нибудь звонил ему?
8: Ой, боже мой, мы услышали бы телефонный звонок.
0: Да нет, это же бродяга и вор, который ночью забрался сюда.
8: Мама!
0: Да.
8: Ты же слышала, что говорит Луиза.
0: Что?
8: Ее комната над гаражом. Mm. Она бы услышала лай собак, а они не лаяли.
0: Они не шевельнулись. Значит, это тот, кто постоянно бывал в нашем доме, кому собаки привыкли.
8: А кто из вас звонил по телефону последним? Кто?
2: Кто я?
8: Ну, скажите об этом.
2: Я же и говорю, что сегодня в 7:30 я звонила. Ну, мясник. Да, я заказывала мясо по вашей просьбе к обеду.
8: Значит, сегодня В половине восьмого утра убийца был еще в доме. А телефон он испортил позднее. Мам, папины дела были в порядке?
7: Ты же знаешь своего отца. С его умом, хваткой. Он никогда мне не жаловался на свои дела. А потом у него был превосходный помощник, господин Фарну.
8: Кто это Фарну?
7: Это его новый компаньон по заводу.
8: А этот господин, он приходил сюда?
7: Нет. Раз или два. Мы вообще не были знакомы домами, во всяком случае, очень мало.
5: Ой, мадам, ну что вы, я очень хорошо помню, когда господин Фарно приходил сюда, собаки не лаяли на него.
8: Ну, значит, он вне подозрения.
7: Да. Конечно, подозревать его просто бессмысленно.
8: Но, может быть, у папы были враги?
5: Ой, не было у всех врагов.
4: Это еще надо доказать. Но... А мы не знаем, с кем он встречался с Фаридой.
7: Ну, что ты говоришь, чужой человек. 8 утра возится здесь у нас. С телефоном, и никто его не видит.
0: Габи, ну что ты представляешь, когда... Что это для всех нас. Значит, ты хоть отдаешь отчет себе.
8: А кто наследует после папы?
0: Да.
8: А?
4: Я... Конечно, я.
7: То есть мы.
4: В таких случаях предприятие продается, а деньги делятся между женой и детьми, жене половину, словом, каждому выдается наличными, я узнала.
7: Катрин, принеси быстро мне носовой платок.
8: Мама, а надо предупредить папину сестру.
7: Эту женщину.
8: Но ты же сама писала, что она поселилась где-то здесь недалеко. Ну зачем ей это понадобилось, а?
7: Ну, хотела восстановить отношения с Марселем. Сначала распутничала в Париже, потом решила пристроиться к богатому брату. Я ничего не говорила твоему отцу. Но он и сам понял, что это не украшение в доме. Я, слава богу, эту Пьерет никогда здесь не видела.
8: Ну, а в городе папа с ней встречался?
7: По-моему, нет.
8: Ну, а какая она?
7: Я ее никогда не видела.
0: Ну, мне показывали ее, показывали. Она очень красивая женщина, но странная.
8: А на какие средства она живет?
7: Это ее тайна.
8: Я хочу с ней поговорить. Пожалуйста, где угодно, только не в моем доме, а лучше всего позвонить полиции задавать вопросы. Это их дело, а не твое.
7: Луис.
8: Пальто. Невероятно.
7: Я не была здесь всего год. Для чего же за год могут измениться люди и лица?
8: Ты считаешь, что я постарела? Какой ужас!
7: Эта катастрофа сделает меня еще старше. Мне будут давать мои годы, боже мой, Марсель. Мы так понимали друг друга. Мы были так близки.
4: Настолько близки, что у вас были разные спальни.
7: Марсель возвращался поздно, часто работал по ночам. Он сам попросил меня временно занять другую комнату. У тебя есть еще вопросы?
4: Не сейчас.
0: Ты собралась в полицию.
7: Минуточку. Минуточку, мадам.
5: Нельзя вот так оставлять бедную месье Тонатну. Да. Если вы разрешите, хорошо, я подниму.
4: Пожалуйста, Шадет, прошу вас.
6: Да ты что? А если убийца еще там?
5: Ой, не сочиняй романов, девочка. Убийца нас не ждет, давно уже убежал.
7: Ой.
4: Мадам, а где ключ, давайте?
7: Какой ключ?
4: Ну, ключ от двери.
7: А у меня его нет. Он у Агисти.
4: У меня его нет.
7: Как?
4: Он у Сюзон.
7: Да вы что, у меня его тоже нет. Ой, странно, а где ключ? Кто мог его взять?
4: Так вы, мадам, не
7: надо. Да вы что, я лежала тут почти без сознания.
4: А я тебя поддерживала.
7: Я, мы все стояли у этой двери.
0: Я и сидела в своем кресле, так что вот.
5: Сейчас, одну минуточку.
0: Это что такое? Это мне кто-то подбросил. Да.
7: Так. Не будем углубляться в этот вопрос?
0: Не будем, да.
7: Шанель.
0: Да?
7: Вы единственная в доме, кому можно доверять. Вот вам ключ. Как приятно это слышать всем остальным. Да. И, пожалуйста... Не пускайте никого в комнату.
4: Ну, знаешь, мадам,
7: если только Шанель попробует переступить порог этой комнаты, мы все туда должны войти. Нет, уж или все, или никто.
0: И не дотрагивайтесь там ни до чего.
6: Там могли остаться отпечатки пальцев.
0: Конечно, если отпечатки исчезнут, убийца будет спасен.
7: Что вы говорите? Вы что, считаете, что я специально что-нибудь взяла? Возьмите его.
0: А вы не будете такой обидчивой, Шамиль.
5: Я никогда ни на кого не обижаюсь в этом доме, мадам. Я здесь служу 15 лет. И при мне можно говорить все, что угодно. Мне это совершенно безразлично. Потому что это мой хлеб и моя работа. Пожалуйста. Так, садь. Я предпочитаю тоже не ходить туда. Потому что так же боюсь, вот как и вы все.
6: Слушайте, а что если этот мужчина притаился где-то здесь рядом?
5: А, мужчина? А почему мужчина?
0: А кто же тогда?
5: Женщина?
9: Как вам не стыдно? Она что, уже подозревает всех нас?
10: Да когда совесть чиста.
9: А ты меня ненавидишь?
10: Нет, просто не обращаю внимания.
9: Слышали? Все слышали, что она сказала?
0: Помолчи.
9: Да не замолчу я, черт тебя возьми. Габи, теперь все можно. Она богата. Она очень богата. Она может, мамочка, нас с тобой даже на улицу выгнать. Давай, лебези перед ней, спасай свой бифштекс. Вы все боитесь ей сказать, что думаете. Но я скажу полиции все, что я знаю. Все!
10: Что?
9: Что ты знаешь? А это мое дело.
10: А за клевету сажают в тюрьму, тетя.
9: Что? Как, вы что, все против меня? Все говорят, что я идиотка. Бесплодное ничтожество. А вы скажите, ну что же в моей жизни было хорошего?
0: Ну покажите мне это!
9: Господи, и внешность уже не та, и возраст, чтобы начать жизнь сначала. Господи.
11: Что верно, то верно. Я просто хотела сказать, что когда мадемуазель Агюстин декламирует там партию, вот честное слово, для меня это как телевизор.
0: Ну я прошу тебя, пожалуйста, успокойся.
11: Мадемуазель.
0: Ну успокойся, нет, и прими таблеточку. Прими таблетку.
9: Я, кажется, приму всю коробку сразу.
0: Нет, это не
9: я так. Освобожу вас всех.
0: Нет, не делай этого. Ты тут дурочка, не смей этого делать. Это. Ну, конечно, она сейчас там схватит всю эту коробку. Пойдите к ней туда. Пожалуйста, я прошу вас. Ну, сходите, остановите ее. Она же сделает это непременно. Ну, Паша, я же к вам отчу.
11: Вас возьми.
9: Я... Мама! Твои ноги!
0: Все в порядке.
9: Заставила нас купить это кресло на колесах. Узнаю мою сестричку Агюстин. Отвратительно, Луис. Пальто.
10: А куда ушла бабушка?
9: Заглянуть под подушку, не украл никто ее ценности. Она всегда прячет свои ценные бумаги под подушкой. Сколько раз я тебе говорила, вложи свои акции в дело, Марселя. Ты вложила?
10: Нет.
9: Ты сидишь на них, как курица на яйцах. Сиди, а я уезжаю. Бах!
6: Мам, значит, у папы дела шли плохо?
9: Девочка моя, платеж есть платеж, но разве можно в чем-то убедить твою бабушку или мою сестричку Агюстину? У них дилемма. С одной стороны, благодарность за то, что их приютили, с другой – жадность.
10: Ну что поделаешь, они обе не нашли себе богатых мужей. Вот
9: я в этом не виновата, твой отец их терпеть не мог. Я сделала для них все, что могла, теперь уезжаю. Бач!
10: Луиза,
9: да?
10: А вы уверены, что собаки ночью не лаяли?
9: Да.
10: Я очень плохо спала в эту ночь. И еще обратила внимание, что месье очень плохо выглядел, когда я относила ему липовый чай.
9: Которому часу?
10: В 12, мадам. Он попросил чай, я принесла.
9: А долго вы у него задержались?
10: Нет, я сразу ушла.
6: Луиза?
10: Да.
6: А чай вы принесли в чашке?
10: А в чем еще?
6: И больше вы к отцу не поднимаетесь. Странно. Что же я не заметила чашки сегодня утром, а?
10: Я объясняю с вечера.
9: Но вы же сказали, что больше не поднимались к отцу.
10: Он выдал ее при мне замком.
0: Отправите мне! Сайта, помоги, я не могу.
9: Шантаж, мама, очередной шантаж твоей любимой дочери.
10: Луиза, а когда вы готовили липовый чай, Шанель была еще здесь, в доме?
12: Нет. Шанель была в павильоне. Она живет в павильоне около пруда, говорит, ей там удобнее.
10: Ну да, она старая добрая нянюшка, у нее просто свои привычки.
12: Знаете, в общем, каждый хочет быть свободен после рабочего дня. И действительно, никому не грех поиграть в картишки на досуге.
10: Что? Чего? Шанель играет в карты?
12: Мы Я думала, вы знаете.
7: И подождите, но с кем?
1: Простите.
7: С кем она здесь может играть? Я умоляю, скажите, мы вас не вынудим.
1: Мадемуазель, простите, я не доносчица.
6: Что, с кем-нибудь из наших, да?
12: Она играет с сестрой вашего отца, с мадемуазель Пирет.
7: А вы в этом уверены?
1: Если вы не верите мне, вы можете спросить вашу бабушку.
12: Ваша бабушка все вы и видела, и когда она прикладывается к бутылочке, она выболтает все, что угодно.
7: Бабушка, бутылочки?
12: Это все знают.
7: Ну, а какая она из тебя, эта тетя Пирет?
12: А я никогда не видела ее, мадемуазель. Местные дамы говорят, что она была танцовщицей, танцевала в Париже голая. Ваша Шанель утверждает, что она чиста, как лилия, но когда они встречаются...
5: Луиза, где мадемуазель Агюстин?
12: Видимо, где-то там.
5: Да? Вот пойдите и отнесите. Ой, комедиантка ваша тетя Агюстина, она так искренне рыдает, что прямо на кухне слышно. Ну ничего, я ей сделала липовый чай, это ей поможет.
7: А что у нее болит?
5: У нее ничего не болит. И никогда ничего не болело. Это просто ее очередной трюк.
7: Шанель, скажи, что ты думаешь насчет бабушки и Агюстина?
5: А, ну они славные, но очень утомительные, да. И вот твоей матери достается от них больше всего, потому что они постоянно ей делают замечания, читают ей мораль.
7: Ой-ой-ой-ой-ой.
5: Да, вот. Ну, конечно, конечно. Вот в одном они правы. В вопросе воспитания Катрины.
6: Хупа, а я не подозревала, что есть такой вопрос.
5: Да?
6: Да.
5: Ты сквернословишь на каждом шагу.
6: Начинается.
5: Да-да-да-да. Жуешь резинку за столом, куришь потихоньку и читаешь вот эти отвратительные книги, детективы.
7: Что не книга на обложке, одни трупы.
5: Ой, боже мой, хорошо, посильнее просто. Вот Сюзон в свои годы была гораздо лучше.
6: Да у нас характеры разные.
5: Да, я заметила.
6: Шанель, а ты вчера во сколько ушла к себе?
5: Я, да, сейчас скажу, где-то около 12.
6: Ну что это? Гуляла, что ли, перед сном?
5: Не смеши меня, ну кто гуляет с такой погодой? Да.
6: Ну тогда, наверное, ты принимала гостей, да?
5: Я 10 лет уже не принимаю никаких гостей, было бы тебе известно. Ну, иди, пожалуйста, переоденься, я выдолжила тебя брюки. Никогда.
7: Шанель, все, все, успокойся, скажи лучше. Луиза хорошо работает, да?
5: Честно?
7: Ну, конечно.
5: Ой. Вот тут я тебе скажу все, что я о ней думаю, потому что это отвратительная мерзавка.
7: Да-да-да.
5: Она же переходит с места на место, да? Mm. И она норовит переспать с хозяином, вот так.
7: Да ты что?
5: Да, ну а что касается остальных, то...
0: А что касается остальных, я знаю лучше, чем вы, Шанель. Mm-hmm. Идите да, отсюда.
5: Идите.
0: Я
5: пожалуйста.
0: Девочка, мне надо сказать тебе несколько слов. Пойди, пойди сюда.
5: Ладно.
0: Ага. Ты знаешь, что у твоего отца денег больше не было, это знаю только я. Я тебе скажу, вот у меня были акции. Я хотела до единой ему отдать, а он отказался. Он сказал, что эти акции не спасут его от банкротства.
7: От банкротства?
0: Да. Ну, ты знаешь, я недолго я берегла эти акции, потому что у меня украли.
7: Украли.
0: Два дня назад, ты знаешь же, что вот я люблю за обедом, ну, пропустить стаканчик. Да. Это успокаивает мои ноги. Ну, и кто-то всыпал в мое вино снотворное, меня усыпили. Ну, и обокрали дочь.
7: Бабушка, ну вот кто мог это сделать?
0: Ну, откуда я знаю, кто? Наверное, тот, кто знал мой тайник.
7: Подушка, что ли?
0: Подушка. Ой, нет. Что ты? Ты откуда это знаешь?
7: Бабуленька, это знают все
0: нет,
7: очень давно.
0: Никто не знает.
7: Если вы не знаете все давно,
0: ну, значит, что
7: ж мне тайник?
0: Да, убийцы все и воровки, все в этом доме, воры, вот что я знаю.
7: Мама, что, бабушка уже окончательно потеряла голову. Что?
0: Да не голову я потеряла.
7: Бабушка сказала, что 2 дня назад у нее украли все акции.
0: Все,
7: как быть? Как?
9: акции. Ух ты!
6: Что? Старая кукла. Это ты их продала тайком, чтобы не отдать мне мою зарплату.
13: Девочка моя, нет!
6: Отдай сейчас же, я требую!
13: Украли!
6: Украли!
9: Мама, кто мог это сделать? Подумай!
6: Это ты украла акцию. Сама возможно.
9: Это ты стерва украла акцию. Это ты украла акцию, мама.
6: Ты что, пошла, что ли?
9: Саша.
6: Да пошла ты!
9: Оставаться всем на своих местах, я еду в полицию, Луис. Да. Пальто,
4: вода.
9: А, да. Тетя Агустин, ну как не стыдно?
4: Почему же мне должно быть стыдно? Я слишком одинока, всю жизнь одна. Ничего теперь Габи узнает, каково ей жить без мужа.
13: Помолчи ты, пожалуйста. Я прошу тебя.
9: Прости меня, мамочка. Я тебя очень люблю. Я вообще-то всех люблю, но почему-то никому не нравится моя манера любить.
13: Да.
9: Все принимают это за ненависть.
13: Да.
6: Потому что твоя любовь, она как вино. Если вовремя не выпьешь, исает и превращается в уксус.
9: Катрин, ну замолчи. Ну ты-то что, не понимаешь? Сейчас не время. Отец убит, а мы здесь
4: зарезан ножом в спину. Тетя, замолчи. Я называю вещи своими именами. Ты права. Убийца в доме.
13: Ну, вы пугаете девочку.
4: Эту?
13: Да.
4: Искалеченный ребенок. А во всем виновата твоя мать. Ну, как можно было разрешать читать по ночам про убийство? Но я тебе ничего не скажу про мою сестру, я не имею права.
9: Тетя, замолчи.
4: Ну, если ты хочешь, то пожалуйста. Габи всегда устраивала скандалы мужу из-за денег. Вымогала, швыряла, с кем попала. Но я тебе не скажу, с кем, я не имею права.
9: Тетя!
4: А твой отец был сама доброта. Он никогда не забывал мне покупать шоколадные конфеты. Он приютил нас, несмотря на то, что она была против.
9: Мадам! Мадам!
4: Что?
9: Что случилось? Машина не заводится. Они что-то испортили в моторе.
4: Кто это они, мадам?
9: Вы оставьте ваши вопросы при себе. На первом же допросе я скажу, что вы каждый вечер куда-то уходили, и это знают все.
4: Ну хорошо, мадам. Тогда я тоже на первом же допросе скажу, что вы каждый вечер куда-то уходили. Только об этом не знает никто.
9: Суд разберется, где правда, а где ложь.
4: Да. Суд выяснит, кто наследник и кому выгодно это убийство.
9: Не понимаю.
4: Ну, что вы?
6: Что тут непонятно, мамочка? Ну, в книгах людей всегда убивают их наследники, чтобы побыстрее получить наследство. Да я читала об этом 100 раз.
9: Читай лучше учебники, дурак!
4: Первый раз по-настоящему занялась воспитанием дочери. Ой.
9: Мама! Выход один, надо идти пешком.
4: Я с тобой.
9: Тихо! Там кто-то ходит. Там пацан, кто-то ходит, там кто-то ходит.

0: Извините, я никогда бы не пришла сюда. Но мне позвонили по телефону. Мне сказали, приезжайте немедленно, ваш брат убит. Я хотела проверить, но у вас не работает телефон. И я пришла. А почему вы все на меня так смотрите? Это шутка? Ну отвечайте же, это шутка? Если так, то это жестокая шутка. И почему дверь в комнату к Марселю заперта? А откуда вы знаете, что это его комната? Вы ведь здесь никогда не бывали.
1: Марсель! Марсель, отвори, это я, Пьерет! Марсель!
0: Не кричите! Не кричите, пожалуйста! Марсель умер. Так это правда? Он умер?
2: Зарезан ножом в спину.
0: Отвечайте на мои вопросы.
3: Оставьте меня в покое.
0: Вам звонил мужчина?
3: Нет, это был женский голос.
0: Вы его узнали?
3: Нет.
0: Я что-то не очень верю в этот звонок.
3: А какой мне смысл лгать?
0: Чтобы явиться сюда снова? Вы бывали здесь не раз?
3: Никогда.
0: А почему же на вас ни лая, ни собаки? Они, должно быть, привыкли к вам?
3: Откуда я знаю?
0: Но почему дверь в комнату к Марселю заперта? У кого ключ?
3: У нас.
0: Дайте мне ключ. Я должна увидеть Марселя. Я должна туда пойти. И взять что-нибудь, чтобы там забыли, да? Немедленно! Отдайте мне ключ! Или я сейчас взломаю эту дверь!
1: Ну что? Не надо ломать!
0: Катрина, с ума сошла, что ли?
1: Что она сломает?
0: Это не тот ключ.
3: Как?
0: Попробуйте сами.
3: 5.
0: Действительно. Ключ. Подменили.
4: Так, ни телефона, ни автомобиля, ни ключа.
1: Весело!
2: Одна из нас работает против остальных.
4: Ну, думай, что ты говоришь.
0: А что тут думать, бабушка? Я сама считаю, что ключ могла подменить любая из вас. Ты даже тетя Пьере. Куда? А в чем дело? Вы что, хотите меня арестовать?
2: Называйте это как хотите.
0: Ну, хорошо. Только я сначала хочу знать, кто вы здесь такие. Кто вы?
2: Я ваша племянница Сюзон.
1: Катрин тоже племянница.
5: А я бабушка.
0: Мама. А где вы в последний раз видели моего мужа? В городе, случайно. Мой брат очень любил меня. И страдал из-за того, что вы отказались принимать меня у себя в доме.
2: Ну вот теперь вы вошли в этот дом.
5: Да.
0: Да, этот телефонный звонок привел меня сюда.
2: Это очень странно. Но зачем преступнику понадобилось именно вам сообщать?
5: Да, это неправдоподобно.
0: Умер мой брат. Мой родной брат. И это я имею право подозревать здесь вас всех. У меня никого не было на свете, кроме Марселя. А вот вам его смерть... дает свободу и богатство.
2: Говорите прямо, вы подозреваете меня.
0: А почему бы нет?
5: Спокойнее, спокойнее. Спокойнее. Я теща Марселя. А это вот моя младшая дочь Агюстин. Вы знаете, вот у меня были акции, я хотела ему все отдать. Но он отказался, и вот эта вот дочка моя, он нас приютил.
0: Мама.
5: Агюстин, да.
0: Так это вы Агюстин?
5: Да, да, да.
0: Давно хотела с вами познакомиться.
2: Вы со мной?
5: Да.
0: Да. Дело в том, что мы с вами абонированы в одной библиотеке. И вот несколько дней тому назад вы читали роман «Любовники в лодке». Я не ошибаюсь?
2: Я что-то не помню.
0: Я его взяла сразу после вас. Так вот там я обнаружила ваше письмо к моему брату. Вы забыли его?
2: Ты писала Марселю? Ты же видела его каждый день.
0: Эта женщина все выдумывала.
2: Да, выдумывала?
0: Вам очень не повезло. Я, к сожалению... сохраняю все. Да.
6: Дорогой Марсель, не сердись на меня за то, что я в твоем присутствии устроила скандал маме по поводу акций. Если бы это зависело от меня, я отдала бы тебе акции. Так, ну тут что-то неразборчивое. А, вот. Знай, я готова сделать все, чтобы избавить тебя от неприятностей. Эту записку я подложу под твою дверь. Сердечно целую. И подпись... Агюстин.
7: Ложь! Абсолютная ложь! Никогда, никогда я не любила Марселя. Подарить ему свои акции. Ха! Я тебе сейчас...
1: Отдай,
7: еще и угрозы. Одного убийства в день вам мало.
2: Я не могла убить Марселя. Я ночью не выходила даже из своей комнаты.
7: Извини. Спокойно. Ты 5 раз ходила в ванную.
2: Какую ванную?
7: Браво, браво, тетя Пире. С Агюстином справились классически. Но скажите, вы никогда не бывали у нас дома раньше?
6: Нет, никогда.
7: А вы лжете. И у нас есть доказательства...
6: Благодарим вас, Шанель.
7: Я никому ничего не говорила. Да. Что? Что это значит? Это значит, что они знакомы и встречаются, чтобы играть в карты.
2: Где? Где вы встречаетесь?
6: У меня в городе. Но это наше право, не так ли?
2: Безусловно, но кто же поверит, что Шанель ночью делает 9 километров пешком, чтобы поиграть в карты? А может быть, у вас есть машина, которую вы выиграли у нее в картишке?
7: Вера, надо сказать правду. Да,
2: да, мадам.
7: Конечно. Она приходит ко мне в павильон и остается у меня там до утра.
6: Да, и однажды я пришла сюда. Мне нужно было сказать брату кое-что важное для него.
2: Знаю я это, кое-что важное для него. Приходила клянчить деньги.
6: Да. Неправда. Я никогда не просила у Марселя денег.
7: Ну, конечно, он их сам вам.
6: Да. Совершенно верно. Он знал, как мне тяжело, и выручал меня.
7: Нет, это невозможно служить, да?
2: Мам, выручал.
7: Ну, замолчи, что
2: я должна молчать. Эта девка вымогает мои деньги у моего мужа, и я должна молчать. Это мои деньги.
6: Да, теперь они уже ваши.
7: Да, мои. Я всю жизнь мучилась с вашим... Марселем, всю жизнь.
6: Дали его смерти.
7: Да пошла вон
2: отсюда. А вам что вы показали? Вы с ума что ли зашли, мама?
7: Надо еще раз в точности выяснить, что каждый из вас делал этой ночью. Мама, ты где была?
2: Что за вопрос у себя в комнате?
7: Ты выходила?
2: Нет. А, да, я услышала, как хлопнула дверь у Катрин, но она спокойно читала, и я пошла к себе.
7: По дороге ты кого-нибудь встретила?
2: Ну, я не...
7: Катрин, ты вставала ночью?
1: Да, вставала. А? Да что это? В туалет! Но я никого не видела. Нет, только вот Агюстин приказал мне погасить свет.
7: Ну, ей ты, конечно, ответил.
1: Ну, конечно.
7: Какое крепкое словцо она мне отпустила.
1: Ты что сказала?
7: Я ничего не сказала.
1: Нет, ты сказала?
7: Нет.
1: Ну вот сейчас только что ты сказала.
7: Нет, я ничего не сказала.
1: А раз ты сказала, я тебе за это отомщу. Я не хотела говорить. Но тем хуже для тебя. Значит, вчера ночью, когда я спокойно сидела в своей комнате и читала, я услышала какие-то очень странные звуки. Я встала, подглядела в замочную скважину. Но Агюстин стояла перед зеркалом, голая! И в руках у нее что-то блестело. Но тогда я не обратила внимания, что это. Но теперь-то я понимаю, что это был... Нож! И она его точила!
7: Книги совершенно вывихнули ей мозги.
1: Да, да. А кто-то читает «Любовники в лодке», не ты?
7: Иди отсюда.
1: Давай я.
7: Я объясняю всем остальным. У меня в руках была расческа перламутровая, и я ее точила.
2: Ну, чистила.
7: 3 часа ночи.
2: А что, в твоем доме можно чистить расчески в определенный час?
8: Успокойся, тетя, мы тебе верим. Но у меня есть еще один вопрос. Ты сказала, что 5 раз ходила в ванную, так?
9: Да.
8: По дороге ты кого-нибудь встретила?
9: Нет.
8: И ты не слышала там, я не знаю, ну ни шума дверей, ни стука шагов.
9: Я не обратила внимания.
10: Все равно, когда у человека бессонница, он слышит даже шоу.
9: Да.
10: Ты слышала, как вставала мама?
9: Да.
10: Мама! Ты вставала?
11: Нет.
9: Ой, боже.
11: Нет, вставала. Я лежала у себя в комнате, а потом вспомнила, что оставила здесь.
8: Бабушка, может быть, ты что-нибудь слышала?
11: Нет, я ничего не слышала.
10: Нет, я слышала,
11: да. Я слышала громкий разговор в комнате у Марселя и даже крики.
10: Что ты слышала?
11: Да, я думала, что это ты, Габи.
8: Ты услышала крики в комнате Марселя и решила, что это я?
11: Да, да.
8: Спасибо. А может быть, вы нам что-нибудь скажете о криках в комнате папы?
10: Я?
9: Ну что, мой братик, когда я относила месье липовый чай, он был один.
8: А по дороге вы никого не встретили?
10: Нет, я встретила.
8: Кого?
10: Да? Мадемуазель Агюстин.
11: Странно.
8: А вот мадемуазель Агюстин вас не встретила. Она вообще никого не встретила. Ну и где же вы видели мою тетушку?
10: Возле комнаты месье.
9: Да, это была я. Я попросила Катрин погасить свет.
8: Трескала возле комнаты Марселя. Что там происходило, ты слышала?
1: Вот видишь, мамочка, была бы у тебя с папой общая спальня, ты бы сама знала.
8: Боже мой, как же это больно, когда дети судят своих родителей.
9: А вот почему я их и не рожала.
8: Ладно. А вы, Шанель, когда вы вчера вечером ушли, почему не вы заваривали липовый чай для моего мужа?
9: А потому что Луиза захотела это сделать сама.
10: Да нет, Шанель, потому что именно меня попросил месье.
8: И вы такая старательная, что не позволили это сделать Шанель?
9: Надо. А почему вы-то так говорите, а?
8: Да потому что я давно вижу вашу игру, девочка.
9: Ну, как угодно. Знаете, я лучше буду отвечать за пороки, чем за убийство.
8: Ладно. А вы, Пирец, где вы были вчера вечером?
9: В гостях. Но это не имеет никакого отношения к делу.
8: Значит, вчера вечером вы моего мужа не видели?
9: Естественно.
8: Выходит, что Луис последний видел моего мужа. Я все скажу. Когда я относила липовый чайник, у него была его сестра. Извините, мадемуазель Пьерет.
9: Зачем? Зачем вы приходили к моему мужу, Пьерет?
8: Тоска.
9: Пришла поболтать с братом.
8: Луиза, вы слышали, о чем они говорили?
11: Да я же сразу ушла.
9: А я вслед за ней.
11: Она через несколько минут прошла, правда, мимо окон кухни.
8: Она вам ничего не сказала?
11: Нет.
8: Вы отвечаете неуверенно. Если вы будете лгать, полиция арестует вас за соучастие.
9: Да, ставьте вы девочку.
11: Я скажу все. Ну. Она велела забыть о ее визите и дала мне за это деньги. А.
9: И очень жалею. Шлюха вы такая.
10: Вы что сказали?
9: Милочка, да все знают, что вы спите со всем городом.
11: Так мы с вами родственники. А вот теперь я скажу, за что вы мне дали деньги.
9: За то, чтобы я забыла то, что я слышала в комнате все. А она сказала, если ты не дашь мне денег, я тебя убью.
8: Неправда.
9: Правда.
8: Я сказала, я тебя убью.
9: Нет, я тебя убью.
8: Я сказала, я тебя убью.
11: Не надо, что ты врешь, идиот!
8: Хорошо. Так, все. Все, да выезжаешь хоть перекрестка.
11: Да, хоть машину можно поймать.
8: Да. Но теперь сомнений нет. Убийца здесь, среди нас.
9: Докажите это.
8: Да убийца одна из вас семерых, и в этом я убеждена.
10: Хорошо.
1: Послушай, ты сейчас.
8: Ну?
1: Надо же допросить еще одного человека.
8: Да? Кого?
1: Тебя?
2: Меня?
1: Ну да. Ты спросила, где все мы были вчера вечером. А где была ты, Сюзан?
2: Не говори глупости, Катрин. Сегодня утром я встретила Сюзан. Она вышла из вагона поезда, я сама это видела.
1: Ты ошибаешься, мамочка. Очень ошибаешься. Сегодня ночью Сюзан была здесь, в доме. И я ее видела собственными глазами.
2: Подожди, подожди. Когда ты меня видела?
1: Да, сегодня, Сюзан. Сегодня. Моя дверь была приоткрыта, и я видела, как ты выходила из комнаты папы. Это было в 4 часа утра.
2: Меня так смотрите. Да я не убивала его, я клянусь, я не убивала. Мам, ну ты-то...
1: Что это значит? Объясни.
2: Я действительно приехала днем раньше и прошла прямо к папе через кухню. Я хотела, чтобы никто не знал о моем приезде. Я сказала ему очень важные вещи. Я хотела, чтобы никто этого не знал, кроме него. Мам, да если бы он осудил меня, я бы больше никогда не вернулась домой. Но мой папа, он такой добрый, такой чудесный, он обещал мне полную поддержку. Господи, да он сам посоветовал немедленно уехать, чтобы никто из вас не знал ни о чем. Я его послушалась, уехала, потом села в поезд, вернулась, понимаешь, мам?
12: Что же ты ему рассказал?
2: Мадам, я не могу выйти, там ворота заперты. И калитка тоже, да. И теперь никто из нас отсюда не выберется.
11: Да уж, теперь остается только нас поджечь.

0: непогоды. Продолжается сильнейший снегопад. Вьюга на склонах. Многие дороги непроходимы. Толщина снежного покрова достигает 120-130 сантиметров. Железнодорожное и автомобильное сообщение в этих районах первое. Имеются человеческие жертвы.
1: Никто не знает, сколько это может продлиться. Я никогда не видела такой снежной бури.
2: Два часа. Всем надо подкрепиться. Я приготовила в столовой холодную закуску.
3: А что именно?
2: Агюстин.
3: А в чем дело?
2: Если мы отрезаны от мира, что ж нам теперь сдохнуть с голоду?
4: Мама!
1: Еще смеет смотреть мне в глаза. Или собирается сделать еще какое-нибудь приятное сообщение.
4: Да нет, мама, я все сказала.
2: Шлюха.
4: Моя дочь шлюха.
3: Ничего, бывает и такое.
4: В вашем обществе, конечно. В нашем предварительно выходит замуж.
3: Да больше нет вашего общества, нашего общества. В этом и есть суть прогресса.
4: Может быть, я должна поздравить ее с будущим ребенком?
3: Да оставьте вы девочку в покое. Вы бы лучше подумали о чем-нибудь другом.
4: Обойдусь без ваших советов. Луис,

0: Я ж тебя, правда, тоже очень тебя люблю.
1: Ой, слушай, ну что? Значит, у тебя теперь будет ребенок.
0: Да.
1: А какой он, твой жених? Красивый?
0: Не знаю.
1: Подожди-ка, а чем занимается?
0: Работает в банке.
1: Банк собственный?
0: Не-а.
1: А что собственное?
0: Ничего.
1: Значит, бедный.
0: А ты что думаешь, что счастье в богатстве, что ли?
1: Да ничего я не думаю. Слушай, у него есть младший брат?
0: Нет.
1: Жаль.
0: Да ты что? Господи, тебе еще рано думать об этом. Еще 100 раз найдешь свое счастье.
1: Да пошла ты!
2: Господи, какой ужас!
0: Вот почему не лаяли собаки. Они отравлены, бедные животные.
2: Ну, исчезла!
0: Вот, коробка с крысиным ядом исчезла.
3: Ну, все ясно. Убийца хотел на них испробовать действие яда.
2: Ну так, значит, теперь очередь за вами. За нами. Нет,
3: я здесь больше не останусь. Я иду укладывать вещи.
4: Не кипятитесь, милочка. Отсюда никто не выйдет до прихода полиции.
0: Мама, что делать? Ворота заперты, телефон испорчен, машина словно собаки отравлены.
2: Я считаю, что надо кричать.
0: Точно!
3: Ну,
0: никто же...
2: Мама, бейте!
3: Что вы орете? Кто вас услышит через этот забор? И кто остановится в такой метели?
2: Дети мои, я ведь точно знаю, кто это сделал.
0: Кто?
2: Ну, это же сделал какой-нибудь бродяга.
0: Мама.
2: Кто? Это сделал кто-то из нас 8.
0: Надо еще раз хорошенько все обдумать. С самого утра все хорошенько обдумываешь. Чего добилась? Мы, по крайней мере, знаем, в котором часу был убит папа.
2: В котором?
0: Я ушла от него без 4:15, значит, он был убит в 5.
4: Ха-ха-ха! Отличный способ выгородить себя.
0: Когда я ушла от отца, он был жив. Я хочу, чтобы вы мне верили.
4: Да мы вам верим, верим. Но каждый из нас считает себя невиновным, а убийца здесь, в этих стенах.
0: Ну, тогда это замкнутый круг.
1: Да не бывает никаких замкнутых кругов. Просто одна из нас врет. Вот она и есть. Убийца! А если обличить ее, решает то, что вы все остальные тоже врете. Если мы хотим найти убийцу, пусть каждый из вас говорит правду о самой себе.
0: Я
4: во всяком случае предупреждаю убийцу.
0: Да?
4: Я вооружена.
0: Я тоже.
2: Я первая придумала. Послушай, револьвер моего мужа, оставь, пожалуйста.
4: Украли револьвер твоего мужа.
0: А! Мы погибли!
1: Господи, ничего подобного. Нам же повезло! Пока убийцу окружают 7 свидетелей, он же ничего не сделает. А вот как только рассыпемся, тогда нам конец.
0: Ой. Я вам должна кое-что сказать.
2: Ой, как бы Синдума, у нее плохое сердце. Надо сделать укол. Сходи за ампулами и воды.
0: А где они под подушку?
2: Какая подушка? В ящике стола.
0: Только этого нам не хватало.
2: Ой, Луиза, Луиза, сходите за шприцем. Только наденьте белый халат.
0: Я не собираюсь делать никаких уколов. Я уже получила благодарность за свою доброту.
2: Вы не можете отказать мне, Луиза.
0: Могу. Я туда нанималась горничной, а не медсестрой. Меня обвиняют черт знает в чем, а я должна оживлять ваших покойников.
2: Ну, я прошу вас, ну, сделайте ей укол. Вы же одна только можете это сделать. Девочка же может умереть.
0: Да сделайте вы укол. Она же не отстанет.
2: Да, не отстанет.
0: Ладно.
2: Дрянь.
0: В ящике стола ничего нет.
2: Ну, где-нибудь можешь поискать в другом месте?
1: Ой, она такая бледная. Что, не притворяется, что ли?
0: Черт, ты не дернул. Иди катайся в этом дипломе медсестры. Теперь, если она умрет, скажет, что я сделала не тот укол. Где ваша ампула? Что она там копается?
1: Я пойду к ней помогу.
0: Не надо, сама найдет. Я все перерыла. Коробки с лекарствами нигде нет. Ну вот и лекарства исчезли. Лекарства? Это же не случайно.
2: Ой, капризы.

0: так надо дать ей парочку пощечин, она и очнется. Оп.
1: Ты что, собираешься лечить меня пощечинами?
0: Ох, я еще жива. Слава Богу.
2: Да помолчи ты. Ты еще жива. Как ты себя чувствуешь, девочка моя маленькая?
1: Ужасно. У меня остановилось сердце.
2: А ты не двигайся. Оно снова забьется.
1: Укол. Сделайте мне укол.
0: Пошли за ам.
2: Ты никуда не перекладываешь?
1: Нет, никуда. Почему мне не делают укол? Я же умру.
0: Ой, да ты не умрешь. Ты падаешь в обморок по два раза в день.
2: Ну, Габи.
1: А что вы стоите, как истуканы? Почему вы молчите? Понимаю, вы договорились. Вы хотите, чтобы я сдохла, как последняя дворняжка. Но ничего, я еще переживу всех вас! Не трогайте меня, мама! Луиза, почему мне не делают укол?
0: Да все ваши лекарства исчезли.
1: Превосходно. Я уйду из жизни, как жила. Беспомощная и одинокая. Только Марсель меня понимал, а вы его убили, и меня тоже.
0: Нашла!
2: Ой, слава Богу, пойдем в своей комнате, сделаем укол. Пойдем, моя девочка.
1: Я что, спасена?
2: Да, спасена, спасена. Помогите,
1: пожалуйста. Я что, спасена?
0: Спасена!
1: Я спасена. Катрин, нечего тебе там делать.
3: Разве вам? Я хочу посмотреть.
4: Ну и где же вы нашли лекарство, Сюзон?
1: Да, где? Под кроватью. О, под чьей? Под твоей, ма, в твоей комнате.
5: Под моей.
1: Кто-то хотел погубить меня. Это кто же это нас так ненавидит? Кто-то чужой в нашей семье. Ой, кто же это?
4: Ну, конечно, это я.
1: У вас в этом деле свои интересы.
4: Интересы? Вот не знала
1: этого. Да не притворяйтесь. Вы отлично знали, что Марсель не забыл вас в своем завещании.
4: А он вам сам это сказал? Или это ваше предположение?
1: Сам. Неделю назад. А для меня это новость, ма. Почему ты скрывала это от нас?
2: Я забыла.
4: Надо же. Марсель помнил обо мне.
1: Да вы прекрасно это знали, что получить свои деньги решили поторопить события.
4: А вот я думаю об этом иначе. Марсель еще не включил меня в завещание, но хотел. И именно вы сделали все, чтобы он не успел это сделать.
1: Гадость.
4: Если завещание оформлено в мою пользу, то подозрение падает на меня. А вот если в вашу, то извините на вас.
1: Могу сообщить, что завещание еще не оформлено. Сегодня ночью отец мне сказал, что только завтра пойдет к нотариусу, будет иметь в виду меня. И ребенка моего тоже все-таки первый внук. Ловко придумано. Я не убивала своего отца, потому что на завтра он собирался вписать меня в свое завещание. А если нет завещания, значит все, наследует его жена. Мама, это ты обвиняешь меня в убийстве, чудовище, такое сказать, мать!
0: Я тебя не обвиняю, мам, ну ты что?
1: Да ты в твоем положении не смеешь смотреть мне в глаза. Сейчас же повтори, что ты сказала? Мама! Ах! Блестяще разыгранная мелодрама! А вы замолчите. Это вы бросили лекарство под мою кровать, вы меня ненавидите. Так где ты нашла лекарство? Под моей кроватью? Да, мама, под твоей. И что ты там видел? Битком набитые чемоданы, приготовленные к отъезду.
0: Путешествовать собираешься, мамуль?
1: Собиралась!
2: Ну, как там дела?
3: Где она вышла?
1: Спасибо. Мама, ты слышала, где нашли лекарство? Под моей кроватью.
2: А кто это сделал?
1: Вот кто это мог сделать?
2: Кто это сделал?
3: Ну, я еще сделала.
6: Да ничего особенного, просто я нашла в вашем ящике.
3: А вы лучше последили бы за собой. У вас под матрасом?
4: Я нашла книжки с такими откровенными картинками.
2: Что вы говорите?
4: Да.
2: Одну минуточку. Значит, вы шарите под матрасами и подушками.
3: Я убираю ваши подушки.
0: Бабуля, подушки!
2: Остановитесь! Мама сказала, что она шарит под матрасами. Однажды она перехватила мое письмо.
0: Это по ошибке!
2: Она совершенно по ошибке. Это я виновата. Я перепутала, отдала Луизе вас.
3: Как
2: наша ошибка.
5: Ну, ведь мне же был век.
7: Ну, что, каждый может ошибиться. Да, может. Вот я однажды застала вас здесь, около книжных полок. Вы пили вино прямо из горлышка, да? А мне вы сказали, что вы не пьете вино, а рассматриваете дно бутылки.
2: Да, да.
7: Да? Вот я все поняла, мадам. И я никому не рассказала, что мадам пьянчушка.
4: Ой, спасибо, Шанель.
2: Какой подвиг она совершила. Она, видите ли, никому не рассказала. А может быть, вы расскажете, почему ваше пальто и шарф висели сегодня на вешалке в час ночи? А?
7: А потому что я вернулась.
2: Да.
7: Да. Я прошла к себе в павильон.
2: Да.
7: Там я должна была ждать Пьерет. Я ее не застала, очень взволновалась и вернулась.
4: От чего?
7: А я подумала, она вдруг пойдет в дом. Может зайти к брату, с ним поссориться, всех вас разбудить.
8: Браво! Браво, Шанель! Вы действительно встревожились. Испугались, что сорвется ваша партия в покер?
7: Значит, ты была у папы в час ночи?
2: Да.
7: И там была Пьерет?
2: Да.
7: Ну и чем же они занимались?
2: Они играли в карты.
4: Что? Мой муж в карты? С каких пор?
8: Со дня моего приезда.
7: И вас она тоже втянула.
2: О, нет, мадам, вот это нет! Потому что я играю в карты всю жизнь! Только я почему-то с ее приездом постоянно проигрываю. А?
8: Вы что хотите сказать?
2: Что?
8: Что я нечестно играю?
2: Ой, как же я могу сказать? Когда у меня нет доказательств.
8: А когда нет доказательств, нужно молчать, понятно?
2: Ох, как же я могу молчать, когда мне вчера из колоды пришло сразу два пиковых туза, а?
8: Шанель, неужели ты?
2: Да нет, нет, я не способна на дурное.
7: А, значит, они играли втроем. Шанель, Пьерет и Марсель.
6: А ты, Пьерет, не была четвертой?
2: Да,
7: Шанель, я вам так доверяла. Я доверила вам самое дорогое, что у меня есть, воспитание моих девочек.
2: Да.
7: Ну ладно, ладно, мадам, я их воспитала и отдала им все. Ой, боже мой, если бы на вас они равнялись, так вообще бы ничего не получили. Ой, сейчас я найду.
8: Знаете, Шанель, когда явится полиция, я вас не пощажу.
7: Но это дело ваше, мадам, а мне скрывать нечего.
8: Ну и долго вы вчера играли в карты с папой?
2: Вот, я же опять все проиграла и ушла. Они остались вдвоем.
7: А, так вот, когда я уходила, то Марсель еще был жив, клянусь вам.
8: Вот. Ну и чем же вы занимались с моим отцом, тетя Пьерет?
9: А ничем. Болтали.
8: Это она последняя видела папу.
9: Нет. Луиза видела его позднее. Она всегда находила удобный предлог, чтобы зайти к нему, когда заспела. Он мне сам об этом говорил, и мы даже смеялись над этим.
4: А вот это клевета, мадемуазель, потому что я ему нравилась.
9: Чем?
4: Что, способна осудить девушку только за то, что она нравится?
9: Боже мой, осудить девушку, невинное создание. Она устроилась сюда с дальним прицелом, но ошиблась. А вот вы наивная женщина, Габи.
8: А вы так орете, что нет нужды подслушивать под дверью.
4: Вы сообщаете такие пикантные подробности, бедный Марсель.
2: Как ты себя чувствуешь, девочка моя маленькая?
8: Еще жива.
2: Спасибо.
8: А вы, Пьерет, вы, пожалуйста, не беспокойтесь о Габи, если бы только Марсель знала ее похождения. Бедный Марсель!
4: Ты как ты смеешь? Присутствие моих дочерей.
8: Да не волнуйся ты за них. Они вполне просвещенные создания. Вот особенно Сюзон. Она скоро сделает тебя бабушкой. Это твое воспитание.
4: О, ты, оказывается, умеешь воспитывать детей.
8: Почему же ты не завела себе своих?
2: Не трогай ее.
8: А меня уважали.
2: Да?
8: А каков результат?
2: Не трогай ее. Она одинока.
7: Вот, пожалуйста.
2: Я тебя предупреждаю. Если только еще один раз ты посмеешь обидеть ее, я не знаю, что я с тобой сделаю.
7: Если бы ты сейчас видела свои глаза, какая же ты злая. Какая же ты неблагодарная. Это же я. Я вытащила вас из этой провинциальной дыры. Это же благодаря мне. Вы тут живете и ни в чем не нуждаетесь. Дур. Надо
10: бы отдала все на свете, чтобы только ты ничего этого не слышала и не видела.
6: Вы не волнуйся туда. Вот тетя Агюстин, ей действительно надо волноваться. Убийца украл ее ампулу, а она позволила сделать себе укол. Но ты смелая!
8: Перестаньте, ампулы были целы.
6: Ой, Луиза, я же никому не сказала, что вы подсыпали яду в шприц.
10: Катерин, у меня действительно странное ощущение, необычайное.
11: Что?
10: Колонка взорвалась! О, там все заливает водой.
11: А я не знаю, что
12: такое. Ой, возьмите подушечку, пацаны. Подушечку. Вот подушечку, возьмите.
10: Что это такое тут?
6: О, бабушкины денежки!
12: И тебя их украли, да?
10: Украли!
12: Не дарай мне шкаф.
10: Моя часть! Скупердяйка, лгунья, воровка, убийца!
2: Это все моя! Моя!
10: Эти бумажки ничего не стоят, можешь их выбросить!
2: Я знаю, кого!
10: А где наличные?
2: Не знаю.
10: Где папины золотые? Куда ты их стерла, дела мои наличные папины золотые? Куда ты их сделала?
7: Ходить ко мне. Мадам! О! Ну, я, кажется, все поняла.
10: Что?
6: Выйди!
7: Выйди! Пять минут. Ой, ну потерпите 5 минут, и вы узнаете всю правду. Я только тихо-тихо поднимусь на террасу.
6: Ну что? Верьте, я был там
10: не... Да? Не, а она действительно что-то знает.
8: Бред, она сбежит.
10: Господи, да ей-то зачем, разве это она?
6: Надо быстро что-то придумать.
10: Ну что ты придумала?
6: Надо всем спрятаться и следить за ней.
10: Точно.
7: Теперь я знаю все! Все! Но где она?
2: Ой! А куда это вы все спрятались?
7: Да?
6: Шанель! Шанель!
10: Шанель!
6: Опа!
10: Фух!
6: Она...
10: Что?
6: Умерла?
10: А она слишком много знала! Теперь нам ясно одно,
6: что
10: убийца одна из нас, семерых.
6: А?
10: Что это?
8: Свет погас, пробки. Ну, зажгите свечу.
6: Мадам, ну как же Шанель?
8: Давайте к маме ее перенесем. А меня не потеряйте.
10: Вас потеряешь.
6: А-а-а! Что?
10: Померещилось.

0: черт, проклятый дом, ничего не найдешь. Где-то была бутылочка. Бутылочка. Коса! Это вы, Луиза?
1: Мадемуазель, Агюстина, нельзя же так пугать.
0: А что вы делаете?
2: Я ничего не знаю. Когда вы сюда кофе, я принесу на кофе, больше я...
0: Вы видите? Видите? Фу, нашла время разыгрывать представление.
3: Тише ты! Это я провожу следственный эксперимент.
0: Ой.
3: Где все остальные?
0: Там. Ой, лопочет. Вокруг Шанель. Да.
3: Что Шанель пришла в себя?
0: Да, она молчит. А ведь пуля даже не коснулась ее.
2: Ой, на вас бы посмотреть, если бы вас стреляли.
3: Тихо! Вот. Слышите? Иди сюда. Живо!
0: Что?
3: Ну?
0: Что такое?
4: Преступник. Видимо, не хотел убивать Шанель.
5: Либо он близорукий. Промазать по такой мишени!
4: Нет, он хотел ее напугать. Это как ультиматум. Молчание или смерть. Шанель выбрала жизнь и молчит.
0: Слушайте, я больше не могу, у меня уже ноги трясутся. Я дрожу вся.
4: Я размышляю. И понимаю... Опасного свидетеля преступники всегда устраняют. Это называется у них засахарить.
0: У вас есть подозрение?
4: 20.
0: Я знаю, вы подозреваете кого-то из тех.
4: Да, и вас обеих тоже в придачу.
6: Прелестное дитя в своем репертуаре.
4: Агюстин?
6: А?
4: Ты когда-нибудь стреляла?
6: Конечно.
0: О, никогда!
4: Вот и я тоже. Папа мне не позволял. Иди сюда. Живо.
0: Что еще?
4: Так. Пропустим стаканчик. А вы вообще очень славная девушка, Луиза.
6: Ну, я вообще бываю с вами резка.
4: Да, но я не сержусь. Я знаю, я чудовище.
6: Да.
4: Меня надо убить, да?
6: Да.
0: Ты с ума сошла. Я чувствую, будет еще одно несчастье, я боюсь.
4: Ты думаешь, я не боюсь? Боюсь. Но я ставлю перед собой цель. Не позднее, чем через четверть часа, узнать, кто убил моего папу. И казнить убийцу. И у меня не будет ни сообщников, ни свидетелей. Если будут, устраню.
3: Так, Луиза, принесите ко мне сахар.
0: Что?
3: Сахар я просила, Луиза.
0: Господи, а что вы собираетесь делать?
3: Кофе засахарить!
4: Агюстин, ты слышишь? Сзади кричат черные молоты.
0: Да.
3: Твои подружки!
6: Ах, какая дрянь! Боже, какая дрянь!
4: Сюзан, ты?
0: Ой,
4: какая дрянь! Шанель.
0: Таращит на все глаза и молчит.
4: Она или не может говорить, или не хочет.
0: Спасибо, ну, слава Богу. Можно мне еще чашечку кофе? Я не могу быть одна, я боюсь. Спасибо.
6: Жанель, не говорите ни слова. Она лежит.
0: Смерть. Смерть. Смерть. Смерть. Вот и замолчи ты, Агюстин, надоел.
6: Ты мне тоже.
0: Так, а где Пирет?
4: Понятия не имею.
0: Слушайте, а правда, где Пирет?
3: Мы уносили Шанель.
2: без нее.
6: Да? Вот я вам говорила, что это опасный человек. Вы меня не слушаете.
7: Почему?
6: Отпрещите ее.
2: Потом, я тоже всегда говорила, что это самый опасный человек.
6: У нас да, говорили, у меня никто же не слушает.
2: Нет, почему, мадам, я всегда, я с вами совершенно согласна.
6: Ну, я ее можно
0: там одеть. Катина Вия, где ты там? Катина Вия.
8: Добрый день. Крыс, надоела мне эта карета. Ведь вы купили ее, чтобы унизить меня, да? Так вот, берите ее себе и катайтесь сами.
0: А?
8: Да. А я буду танцевать.

0: теперь посмотрите на свои лица. Какие они у вас невеселые. У вас опять что-нибудь случилось.
1: Слушайте, Ирет сбежала.
2: Это понятно.
0: Вот там следы.
2: Я думаю, нам надо искать вещи. Какие-нибудь,
0: может, обыскать.
2: Давайте я смотрю.
1: Ну?
2: Револьвер!
1: Ой, господи! Дамский браунинг номер один.
2: Ну кто был прав? Вы все обвинили меня, поддерживали ее. Мадам. Я так боялась, что это сделала одна из вас.
1: Мадам, мы все боялись.
2: Габи, прости меня. Прости меня, ради бога, пожалуйста, прости меня. Я не знала, что я говорю. Я ведь первый раз принимаю участие в убийстве.
1: Ты что?
2: Ну, то есть в этом деле. Давайте выпьем кофе.
1: Да.
3: Кофе. Мне тоже, пожалуйста, чашечку.
2: Ой, пожалуйста. Я, вы знаете, все поняла.
1: А что?
2: Вчера вечером Фиорет поссорилась с Марселем, ушла ночевать в Шанель, на рассвете вернулась, убила его. Телефонный звонок она придумала, вот как было дело.
1: Ты думаешь?
2: Убеждена. Собака она отравила и украла револьвер, и решила напугать Шанель, которая начала о чем-то догадываться.
0: И кофе!
1: Ну мне тоже
0: что-то. Я вспомнила. Я была на кухне. Там была Фиорет. Я выходила, а она оставалась одна с кофейником.
2: Отравлена.
0: Я выпила целых две.
2: Молоко, быстро молоко.
1: Молоко! Ну, молоко! Фиорет идет сюда! Сейчас она вас тут всех прикончит!
0: Ты что? Катрин, стреляй!
2: Да ты с ума сошла!
0: У вас же нет доказательств!
2: Как нет?
0: Как нет? Кофе!
2: А пусть она и выпьет его сама. При нас, а?
1: Да,
2: а?
1: Садитесь.
2: Ну, я
0: где?
2: Садитесь.
0: Мадам, хотите еще кофе?
1: Мамочка.
0: Мамочка. А где вы были, тетя?
4: В ванной. Я что-то себя неважно чувствую. А что Шанель, куда ее положили?
0: Она у мамы.
4: Ну, что она говорит? Успокойтесь, она никого не выдала.
0: Кофе хотите?
4: А нет, благодарю вас.
1: Выпейте, пожалуйста, кофе.
4: Спасибо, мне не хочется.
2: Нет, вы выпьете кофе.
4: А почему вы настаиваете?
2: А почему вы отказываете?
4: Вы убили моего брата, а теперь хотите отравить меня? За что вы хотите меня убить?
2: Мы не хотим вас убивать, Фиорет. Просто кофе пили все, кроме вас. А между тем, известно, что вы были на кухне.
1: Когда там варился кофе.
2: Ну и что? Ну вот и докажите, что вы его не отравили.
4: Ну, пожалуйста, раз все.
2: Нет, я не буду пить кофе.
0: Правильно, очень правильно.
1: Слушайте, а что если заставить ее выпить? Силой?
0: А вот где взять силу?
1: Вы будете пить?
4: Нет.
2: Правильно.
1: Хорошо. Мам, так. Только. Хорошо, тогда давайте выпьем вместе.
0: Зачем ты пьешь с ней? Лучше бы она одна выпила.
1: Да она и выпила. Одна.
4: Фу, дрянь.
0: Нет, нет, нет, нет, я не хочу смотреть.
4: Дрянь.
0: Как умирают люди.
4: О.
1: Подожди, мама, пока только Фиорет.
0: Нет, нет, вы все преступницы, один я вас проклинаю. Все убийцы и воры. Я никуда не пойду.
2: Как вы себя чувствуете, тетя?
4: Спасибо, детка, хорошо. Но почему? Почему вы меня все так ненавидите? А почему? А почему вот эту штуку мы нашли в вашей сумке? Кто-то подбросил?
1: Да, конечно, так она и призналась.
4: Да.
0: А на нем
5: Нет отпечатков моих пальцев. И полиция это сразу обнаружит. Но она обнаружит и другое. Отпечатки того, кто подбросил мне этот пистолет.
0: Ой. Фу. Слушайте, а я так больше не могу. По-моему, нам вот уже прямо пора выбираться.
1: Да, пора. Ну как ты выберешься, ворота-то заперты?
0: Ну, кстати, а я знаю. А ведь можно же связать две лестницы и перелезть через эту чертову стену.
2: А веревка у нас есть?
0: Есть, идемте.
2: Луиза.
0: Да.
2: Ты что, почему же вы раньше-то молчали? Да.
0: Догоняй.
1: Сейчас я вас догоню, а?
4: Было давно уехать, скрыться в маленьком уютном городишке.
5: В маленьком уютном городишке?
0: А, вы что-то сказали?
5: Ничего, просто повторила ваши слова. Вот что, Габи, мы сейчас одни? Скажите мне спасибо и кончим этот разговор.
0: А за что это должна я вас благодарить?
5: За то, что я молчала. Я многое могла бы сказать, но не сказала. Я часто видела вас в городе. Следила за вами.
0: Следили?
5: Зачем? У вас есть любовник.
0: Вы считаете, что я убила Марселя? Потому что у меня есть любовник?
5: Да нет, почему же? Я так не сказала. Это было бы слишком просто. Потому что если бы все женщины, у которых есть любовники, убивали бы своих мужей, то на свете не осталось бы ни одного мужа и ни одного любовника. Потому что они одновременно и то, и другое.
0: Чего вы хотите? Чего вам надо?
5: Да я просто хочу, чтобы женщины были заодно. Уж мужчины, поверьте, солидарны друг с другом.
0: Наверное, мужчины причинили вам много зла.
5: Да.
4: И даже Марсель.
5: И даже он. Единственный родной человек закрыл передо мной двери своего дома. Я, конечно, вытягивала из него деньги. Но братской нежности и любви я не испытывала.
0: А вам не кажется, что эти слова бросают на вас подозрение в убийстве?
5: Нет. Я так же невиновна, как и вы. Но кто же станет убивать свою дойную корову?
0: Пират, вы действительно верите, что я не могла убить?
5: Конечно.
0: Вы знаете, я вам так благодарна. Я расскажу все. В эту минуту я должна была быть далеко-далеко. Мои чемоданы уложены. Я хотела уйти от Марселя. Ну, не разводиться, конечно, это было бы глупо. А так уехать на время... Убит? А в таком положении оставить его? Просто неприлично.
5: Да, а что же будет со мной? Последний раз я вытянула из него деньги, а что дальше?
0: Так значит, он все-таки дал вам денег? Так это хорошо. Значит, кое-что у вас есть?
5: Нет. Все деньги, что мне дал Марсель... Я отдала той же ночью. Он ждал меня у ворот.
0: Кто ждал?
5: Человек, которого я люблю.
0: И вы отдали ему деньги?
5: Да, ему нужно было уезжать по важному делу, и ему нужны были деньги.
0: И вы отдали ему все?
5: Да, все, что мне дал Марсель. 2000 франков.
0: Сколько?
5: 2000 франков.
0: А кто этот человек, Фирет?
5: А что вы так взволновались? Я же отдала деньги своему любовнику, а не вашему.
2: А деньги были в конверте?
5: Да. В большом голубом конверте.
2: Вот они. Это деньги, мама.
4: Габи? Скажите мне, кто ваш любовник?
2: Компаньон моего мужа.
4: Жак?
2: Жак Фарни.
4: Вы и Жак?
2: Жак и вы?
0: Боже мой, я следую с вами. Жак, он уже обещал, что женится на мне. Вы хотели уехать?
2: Все рухнуло.
4: Ну что ж, не вышло из меня порядочной дамы, как, впрочем, из вас шлюхи.
1: Мама, что?
4: Что?
2: Такие случайные пустяки.
4: Где же это? Телефон.
2: Телефон?
4: Да.
2: Я сойду с ума.
1: Собаки ужили.
2: И собаки. Ну так начинается новая жизнь. А вы слышите? Очень тихо. Но сегодня же Рождество.
1: Рождество.
2: А?
1: Ну, наконец-то. Наконец-то я расскажу вам чудесную рождественскую сказку.
4: Да. Да.
1: Жил-был человек. Добрый, хороший человек. А вокруг него было 8 женщин. Вчера вечером этот человек лег спать еще более уставший, еще более обманутый и разоренный. А женщины продолжали водить вокруг него свой хоровод. И только младшая дочь его все видела и все слышала. 10 часов вечера теща этого человека отказалась дать ему взаймы свои ценные бумаги. Этот жест, он мог бы спасти его, но жадная старуха не дала ему денег. В 10:30 приползла дежурная гадюка, сестра жены этого человека. Пококетничала, брызнула последние сплетни и уползла. Нет, она не убила папу. Она лишила его последней надежды. Вы хотите знать, что было дальше? О, а дальше пришла его жена. Она сообщила ему, что уходит от него с человеком, который разорил ее мужа. Но для всех это должно оставаться тайной. Ну что ж, это ведь так просто. Жить сразу с двумя ради детей. А после просочилась его горничная, как всегда, предложить свои услуги. А за ней сестра пришла подоить свою дойную корову. И в завершение ко всему счастливый финал. Его старшая дочь сообщает ему, что она беременна. И ей тоже нужны деньги. Ты зачем встала?
6: Я ж должна была сюда прийти. Я ж должна была им рассказать, а?
1: Не надо! Не надо, я сама. В 6 часов утра я застала папу в слезах. Вы когда-нибудь видели, как плачут папы? Вы же не видели, как плачут папы? А он плакал. Да, мой папа плакал! И когда он мне сказал, как хорошо, как спокойно, наверное, тем, кто уже умер, Я решила освободить его. Да, это я все устроила. Крыш подменила я. Телефон испортила я. И собаку забила тоже я. А вы, дури, вы всему поверили, да? Только Шанель, только она засомневалась. Прости меня, толстуха моя. Я Этот нож уже для бумаги. А это кровь, это не кровь, это чернила. Ой, папа, он там, за этой дверью. И он все знает, и все слышал. И сейчас мы с ним уедем.

0: Уолт Уитмен с такой же страстью прославлял крепкую демократическую дружбу людей, с какой поэты обычно прославляют любовь. Я хотел бы прочитать некоторые стихотворения Уолта Уитмена. «Когда я услыхал к концу дня, как имя мое в Капитолии встретили рукоплесканиями, та ночь, что пришла во след, все же не было счастливой ночью. И когда мне случалось пировать, или планы мои удавались, все же не был я счастлив. Но день, когда я встал на заре, освеженный, очень здоровый, и, напевая, вдохнул созревшую осень, и, глянув на запад, увидел луну, как она исчезала бледнее при утреннем свете, и на берег вышел один, и, раздевшись, пошел купаться, смеясь от холодной воды, и увидел, что солнце восходит, и вспомнил, что мой милый, мой друг, теперь на пути ко мне, вот тогда я был счастлив, и воздух стал слаще, и пища сытнее, и пригожий день так чудесно прошел, и с таким же весельем пришел другой, и на третий под вечер пришел мой друг, и ночь наступила, и все было тихо, и я слушал, как неторопливые волны беспрестанно катились к земле, я слушал, как шуршали, шипели пески и вода, будто шептали меня, поздравляя, потому что кого я любил больше всех, тот лежал рядом со мною, спал под одним одеялом со мною в эту прохладную ночь, и в тихих лунных осенних лучах его лицо было обращено ко мне, и рука его легко лежала у меня на груди, и в эту ночь я был счастлив. И вот другое стихотворение, посвященное той же теме великой демократической дружбе людей. Летописцы будущих веков, вот я открою вам эту бесстрастную внешность и скажу, что написать обо мне. Напечатайте имя мое, и портрет мой повесьте повыше, ибо имя мое — это имя того, кто умел так нежно любить. И портрет мой, друга портрет, страстно любимого друга, того, кто не песнями своими гордился, но безграничным в себе океаном любви, кто из себя изливал его щедро на всех, кто часто блуждал на путях одиноких, о друзьях, о желанных мечтая, кто часто в разлуке с другом скорбный лежал по ночам без сна, кто хорошо испытал, как страшно, что тот, кого любишь, может быть, втайне к тебе равнодушен, чье счастье бывало по холмам, по полям, по лесам пробираться, обнявшись вдвоем в стороне от других, кто часто, блуждая по улицам с другом, клал себе на плечо его руку, а свою к нему на плечо. Мы видели, что Уолт Уитмен в своих стихах не выражал сострадания к несчастным, но силой фантазии сам преображался в них. Вот типичный отрывок из его «Песни о себе». Женщина старых времен, обвиненная в том, что она ведьма, горит на сухом костре, а дети ее стоят и глядят на нее. Загнанный раб весь в поту, изнемогший от бега, пал на плетень отдышаться. Судороги колют его ноги и шею иголками, смертоносная дробь и ружейные пули. Эти люди я и их чувства мои. Я этот загнанный раб, это я от собак отбиваюсь ногами, вся преисподняя следом за мною, щелкают выстрелы, я за плетень ухватился, мои струпья содраны, кровь сочится и каплет, я падаю на камни в бурьян, лошади там заупрямились, верховые кричат, понукают их, уши мои, как две раны от этого крика. И вот меня бьют с размаху по голове кнутовищами. Я раздавленный пожарный, у меня сломаны ребра. Я был погребен под обломками рухнувших стен. Я дышал огнем и дымом. Я слышал, как кричат мои товарищи. Я слышал, как высоко надо мною стучат их кирки и лопаты. Они убрали упавшие балки и бережно поднимают меня. И вот я лежу на воздухе ночью в кровавой рубахе. Никто не шумит, чтобы не тревожить меня. Я не чувствую боли, я изнемог, но мне хорошо. Бледные прекрасные лица окружают меня. Пожарные каски уже сняты с голов, и толпа, что стоит на коленях, и горящие факелы тают в моем потухающем взоре. О, зрелая радость женщины! О, наконец-то я счастлива! Я многочтимая мать, мне уже 9-й десяток. Как ясны мои мысли, как все вокруг влекутся ко мне. Какое притяжение таится во мне, оно еще сильнее, чем прежде. Какое цветение, пышнее цветение юности. Какая нисходит на меня красота, излучаемая мною на всех. Некоторые стихотворения Уолта Уитмена враждебные критики называли каталогами, так как он любил в своих стихах перечислять, казалось бы, совершенно не связанные между собою явления. И часто бывает похоже, что он громоздит на страницах хаотические груды, пирамиды различнейших образов, бесконечные перечни, списки всего, что не мелькнет перед ним. Веруя в своем энтузиазме, что стоит ему только назвать, без всяких прикрас, эти вещи, и сами собою неизбежно возникнут красота и поэзия. Вот одно из таких стихотворений. «Чистая контральта поет в церковном хоре, плотник строгает доску, язык его рубанка шепелявит с пронзительным свистом. Сумасшедшего везут, наконец, сумасшедший дом, не спать уж ему никогда, как он спал в материнской спальне. Чахлый наборщик седой головою наклонился над кассой, во рту он ворочает табачную жвачку, слепо мигая над рукописью. Тело калеки привязано к столу у хирурга, то, что отрезано, шлепает страшно в ведро. Девушка-квартиронка продается с аукциона, пьяница в баре клюет носом у печки. Механик засучив рукава, полисмен обходит участок, привратник отмечает, кто идет. Парень управляет фургоном, я влюблен в него, хоть и не знаю его. Рок трубит, призывает в залу, кавалеры бегут к своим дамам, танцоры отвешивают друг другу поклоны, подросток не спит на чердаке под кедровой крышей и слушает музыкальный дождь. Младшая сестра держит для старшей нитки, старшая мотает клубок, и за узлом у нее всякий раз остановка. Жена поправляется счастливая, неделю назад родила она первенца, ровно через год после свадьбы. Мостовщик наклоняется над двурукой трамбовкой, карандаш репортера быстро паркает над блокнотом, маляр пишет буквы на вывеске лазурью и золотом. По площади, взявшись под руки, величаво шествуют три матроны. Плотники настилают полы, кровельщики кроют крышу, каменщики кричат, чтобы им дали и звездку. Одно время года идет за другим. Пахарь пашет, косит косарь, и озимое сыплется на землю. Город спит, и деревня спит. Живые спят сколько надо, и мертвые спят сколько надо. И все они льются в меня, и я вливаюсь в них, и все они я, из них, изо всех и из каждого я тку эту песнь о себе. Если это и каталог, то каталог вдохновенный. Правда, он требует вдохновения и от читателя, но какая же самая гениальная поэма осуществима без вдохновения читателя? Недаром Уитмен так часто твердил, что его стихи — это наши стихи. Задача поэзии Уитмена, как он сам говорил, заключалась в приближении к природе. Этой теме посвятил он одно из своих лучших стихотворений, которое называется «Если бы мне было дано». «Если бы мне было дано сравняться с величайшими бардами и подобно им рисовать гордых, красивых людей, и по воле моей состязаться с Гомером, поэтом сражений и воинов, или создавать, как Шекспир, Гамлета, опутанного горем, Лира, Отелло, или прекраснейших леди, как их создает Теннисон, щеголяя и умом, и стихом, и отборным сюжетом, и рифмами лучшего сорта, этой усладой певцов. Все это о море, все-все я с охотою отдал бы, если бы только один переплеск одной твоей волны ты дало мне, и одним твоим дыханием вдохнуло в мой стих и оставило в нем этот запах. Уолт Уитмен не раз говорил, что задачу своей поэзии он видит в приближении к природе и к жизни. Эта тема прекрасно выражена им в замечательном стихотворении «Если бы мне было дано». В книге Уитмена есть несколько стихотворений очень коротких, по две, по три строчки, очень лаконичных стихотворений. Вот, например, одно такое. «Если кого я люблю, я бешусь порою от тревоги, что люблю напрасной любовью. Но теперь мне сдается, что нет напрасной любви, что плата здесь верная, та или иная. Я страстно любил одного человека, который меня не любил, но вот оттого я написал эти песни». И еще стихотворение называется «Красивые женщины». Женщины сидят или ходят, молодые и старые. Молодые красивы, но старые гораздо красивее. В заключение последний отрывок из большой поэмы «Песня радости». «О, покуда живешь на земле, быть не рабом, а властителем жизни, встретить жизнь как могучий победитель, без раздражения, без жалоб, без сварливых придирок, без скуки, этим гордым законом воздуха, воды и земли доказать, что им моя душа не подвластна, что нет такой внешней силы, которая сломила бы меня. О, бороться с могучим врагом и в неравной борьбе не уступать ни шагу, биться одному против всех до потери последних сил, прямо смотреть в лицо и пыткам, и тюрьмам, взойти на эшафот и спокойно шагать на ружейные дула, о, быть воистину Богом! О, умчаться под парусом в море, покинуть эту костную, нудную землю, эту тошную одинаковость улиц, панелей, домов, покинуть тебя, о земля, заскорузлая, твердая, и взойти на корабль, и мчаться, и мчаться, и мчаться под парусом вдаль. О, сделать отныне свою жизнь поэмою новых радостей, плясать, бить в ладоши, безумствовать, кричать, кувыркаться, нестись по течению вперед, быть матросом вселенной, чтобы мчаться во все гавани мира, быть кораблем, погляди, я и солнцу, и ветру отдал мои паруса, быстрым кораблем, нагруженным богатыми словами и радостями.
1: Я прочитаю стихотворение «На память о встрече на Эльбе». Теперь напомнить я хотел бы, не в 45-м ли году я подарил тебе у Эльбы с пилотки снятую звезду. Древко к древку прильнули флаги победоносных трех держав. Мы пили ром из плоской фляги, винтовки меж колен зажав. И радовались, словно дети, что кончился наш дымный ад. Война задушена вот этим рукопожатием солдат. Давно сменил я гимнастерку на свой московский пиджачок. А ты сегодня по Нью-Йорку идешь угрюм и одинок. Иль в желтых лондонских туманах бредешь, работы не найдя. Торчит газета из кармана, она набухла от дождя. В ней пышет злобой мистер Черчилль. Он жаждет, чтобы мы с тобой в безумье, дымные как черти, полезли друг на друга в бой. Но мы-то, мы не позабыли, что повстречались майским днем, что наши пушки говорили тогда на языке одном, что шедшим на фашизм солдат

звезда, ни Монмартра гомон бесшабашный, а метро влечет меня туда. По сырым тоннелям я проеду к станции с названием Сталинград. Значит, есть и здесь моя победа среди чужих людей и колоннад. Скорое подземное движение, блеск афиш, бумажек пестрый вихрь, и в глазах Парижа изумление перед подвигом друзей моих. Не искали славы той солдаты. В ноябре в 42-м году к берегу бугристому прижаты, к волжскому израненному льду. Но теперь, когда молчат мортиры и лежат, качаясь судьбы мира, на больших весах добра и зла не остыли ярость и зола. Мне б увидеть этот город надо, что шумит на сборищах вдали, где святое имя Сталинграда прорывается из-под земли. Что же рассказать мне, парижанам, о великом городе моем? О руинах, о железе рваном, о домах, изглоданных огнем. Виден мне иным геройский город в празднике бетона и стекла, великаном, одолевшим горя. Там недаром молодость прошла. Помнится, что штаб наш при осаде был в сыром туннеле размещен. Выстроят метро и в Сталинграде из бетона будущих времен. Верю, славой коммунаров движим, ты, Париж, подымешься опять, чтобы станцию метро Парижем в Сталинграде мы могли назвать. Читаю стихи из книги «Созвездие» о 16 республиках. Россия. Родина, республика, Россия, больше жизни, честь твою любя, не воспел еще твоей красы я песнею, достойную тебя. Может, потому, что озаренный нежным заревом твоих знамен, я робел, как юноша влюбленный, и не смел признаться, как влюблен в русской речи пушкинскую плавность, в шум берез и золото зари. Но не только в них, о самом главном, о свободе русской говори. Всюду есть леса, моря и воды, но впервые сделались они собственностью славного народа в октября пылающие дни. На 1/6 земного шара ты освободила жизнь и труд. 30 лет по всей земле недаром русской революцию зовут. Выпало мне счастье здесь родиться и вдыхать лесную благодать. Мало родиной такой гордиться, мало за нее и жизнь отдать. Каждый день зари до ночи надо отдавать ей мысли и труды. Мы, земли ударная бригада, силой справедливости горды. Наш народ держать умеет слово, мудр и добр он, терпелив и прям. Ничего не жаждет он чужого, щедро раздает свое друзьям. Всей землею он великим признан, всем захватчикам он дал урок. Много раз уже справляли тризну по солдатам, шедшим на восток. Мы же испытания огневые, вопреки всему, перенесли, потому что каждый был Россией, сыном и душой своей земли. Нас ведет уверенно и смело тот, чьим именем наш назван век, продолжатель ленинского дела, самый человечный человек. Счастлив я, коль в жизни довелось мне всей своей судьбой служа тебе, стать хоть зернышком среди колосьев

0: что сияют на твоем гербе.
1: Карелия.
0: По широкому раздолью Беломорского канала пробегают ровно волны, словно руны Калевалы. Вольный край карело-финский, победивший смерть и пламя, смотришь в будущие дали ты озерными глазами. Ночи белые в июне шли над полем, шли над лесом, озарив твои легенды светом северным белесым. Мы уже давно знакомы по боям и наступлениям. Нам встречаться приходилось на Кексгольмском направлении. Со своей скотив дороги горе каменную глыбу. Твой народ трудолюбивый рубит лес и ловит рыбу. Лишь в большой семье республик он нашел свою дорогу. Вот гудком Петрозаводску отвечает Кондопога, пролетают над Онегой стаи чаек белокрылых, рыбаки стоят в зюйдвестках, в грубых куртках и бахилах. Их суровая палатка повсеместно знаменита. Из гранита эти скалы, эти люди из гранита. Расцветай в семье великой, край работы и отваги. Я тебе стихотворение на твоей писал бумаге.
1: Эстония.
0: Эстония, ты молода, но старшим не уступишь в силе. Ласкает Балтики вода твоих судов стальные кили, союза северный оплот. Какой ты дышишь красотою, когда выходит в море флот под флагом с красной звездою. Я был на празднике твоем. Не в сказке, а на самом деле пел каждый сад и каждый дом, и старики, и дети пели, и думалось. Такой народ, хотя и мал, большого стоит, когда так дружно он поет, как дружно он живет и строит. Глазами брата я смотрел в глаза эстонцев голубые, их Кремль заботою согрел, в семью их приняла Россия, теперь высокие права на счастье обрели эстонцы. Так утром море синева сияет золотом на солнце. Я знаю, труден новый путь, к нам старый мир прорваться хочет, но не состарилась ничуть когорта ревельских рабочих, златоволосая страна, как страж в воротах Ленинграда. В большой семье теперь она, 15 равных с нею рядом. Пускай ты очень молода в семье республик, ну и что же? Я верю, что через года придут к нам сестры помоложе.
2: Недавно я закончил новую книгу стихотворений и сдал ее в издательство «Современник». Книга эта называется «Три круга». Она сложилась из стихов, которые я писал за последние 3 года. В этой книге 3 цикла – круг первый, круг второй, круг третий. Эпиграфом к этой книге я взял слова малоизвестного поэта Ивана Коневского, который погиб в начале нашего века, не успев издать ни одной книги. И мне запала в память одна строчка из его стихотворения. «Не по моей вине синева небес ласкает мне глаза». Вот я ее и взял эпиграфом к этой книге. И еще одну фразу взял из древних египетских папирусов, которым около 5000 лет. «Я не преграждал путь бегущей волне». Итак, круг первый, ключ. «Пойду на луг прочистить наш родник. Я там не задержусь. «Пойдем со мной». Это стихи Роберта Фроста. Среди берез в зеленом храме, в любезном памяти краю, я просыпаюсь с петухами и вместе с Иволгой встаю. И вновь душа поет и верит, как в измерении ином, и время медленное мерит кукушки древний метроном, и этот голос длится, длится, и веселит мои глаза, и мне в тетрадь мою садится на место рифмы стрекоза. Стихи перед упавшим деревом. Со мною вместе в чистом поле оно росло на вольной воле, с зеленой кроной ушумело и спорить с бурями умело. За грозовыми облаками ловило молнии руками, мир озарив зеленым блеском, оно парило над подлеском, в его ветвях, в его купели, встречая солнце, птицы пели, в его тени играли дети, и это кончилось на свете. Ты плачешь, молча мир кляня, за пошлый гнет житейской прозы, и где-то в горле у меня горчат сочувственные слезы. От глаз моих невдалеке в конце невысказанной фразы блестят, стекая по щеке, обиды, круглые алмазы. И в этой трудной тишине мне видится или сдается, как отраженный в глубине твоей слезы весь мир смеется. Не насыщая пищей чрева, жует себя двадцатый век и рубит, рубит жизни древо, как беспощадный дровосек. И это древо все покорней, не по законам естества. Трещит кора, слабеют корни, и жухнет пыльная листва. Великий разум, запрети ты рубить хотя б последний сук. Но развивают аппетиты все ответвления наук. Наука действует, как сводня, а время сводню не корит. В борьбе за лучшее сегодня вовсю грядущее горит. Вспоминая океан, в наплыве рваного тумана с уступа каменной гряды я видел действие тарана океанической воды. Я любовался этой схваткой меж диким камнем и водой, и ликовало сердце сладко восторгом страсти молодой, как будто в нем гремели шквалы, соленый ветер рвал туман, валы и волны шли на скалы, а скалы шли на океан, а путь мой в жизни не был праздным. И стал мне дорог с неких пор в рассветный час многообразной воды и гальки разговор. Тот час, когда все в мире ладит, и жизнь спокойствия полна, и скалы каменные гладит наплывом ласковым волна. Июль, исходят липы цветом, у лета дел не в проворот, с утра разбуженный рассветом пчелиный трудится народ, спешит, и в том его заслуга судьбы, великая страда, и медом пахнет вся округа, деревья, воздух и вода, земли, небо, мир раздольный, его насущные дела, а липы, словно колокольни, гудят во все колокола. Памяти Сергея Орлова. Из чрева подбитого танка он выпал с последним. В огне рассыпалась башня, как банка, и снег зашипел на броне. Снова. Памяти Сергея Орлова. Из чрева подбитого танка он выпал с последним в огне, и треснула башня, как банка, и снег зашипел на броне. Потом в госпитальной постели он вспомнил о том рубеже. Закрылись ожоги на теле, остались рубцы на душе. До праведной памяти ради остался навек и на миг в пропахшей газойлем тетради прекрасной поэзии лик. Осталась великая сила, подспудно пылавшая в нем, которая душу томила и жгла, очищая огнем. Солдатская выпита фляжка, никто никого не корит, подобная солнцу ромашка в его изголовье стоит. Минута молчания. Когда живущие молчат, тогда погибшие кричат, и не во сне, а наяву опять летят через Неву и на Берлин, сквозь гром огня и скрежет льдин, на левый берег дотом в лоб и кровью собственной взахлеб. Собой к победе мост мостят, они забвенья не простят, на горькой памяти огне они всегда горят во мне, и жизни завтрашнего дня нет без вчерашнего огня. Об этом мертвые кричат, когда живущие молчат. Полдень. Недвижна чистая река, в реке недвижны облака, зеленый лес и пестрый луг, и мир внутри, и мир вокруг, сосредоточенности миг, блаженства высшего достиг, молчит земля, молчит зенит, и только тонко рожь звенит. В мельканье жизни разной в столице и в глуши стихия сдела праздной отторженной души. В попытке бесполезной желание суметь возвыситься над бездной классических сует. Чем превосходней строфы, тем яростней навет, тем большей катастрофы достоин сам поэт. Но он с петлей на вые пройдет наверняка события роковые, пустыни и века, о золотой чеканке шекспировский сонет. Есть способ из-за рамки глядеть на белый свет. Оптимальные стихи. Мы дети случая, и в нас живет случайности запас. Мы увлекаемся порой слепого случая игрой. В гостях у жизни на перу ведем опасную игру. И та опасная игра нам не сулит порой добра. Идет игра добра со злом. Идет игра добра со злом, и зло кричит «добро на слом», и злу послушный реквизит вселенской гибелью грозит. Но добрый случай в добрый час и в этот раз спасает нас и ставит мужество к рулю. И я у случая молю, дай нам от мудрости ключи и равновесью научи, а память ненависти смой игрой гармонии самой. Ода свече. Рассвет его величества пока еще в пути, погасло электричество. Давай, свеча, свети, ночь, ни звезды, ни месяца, ни вспышки, ни луча, но светит, светит, светится старинная свеча, ползет тревога ложная, смети ее, смети, гори, моя надежная, не потухай, свети, свети всю ночь, неяркая, дневного солнца дочь, пусть ночь, как ворон каркая, летит от окон прочь, гори на подоконнице до утренней зари, свети моей бессоннице. С моей душой гори. Я вновь дышу моей весной, и мне отрадно все земное на этой просеке лесной, в пропахшем земляникой зное. Сквозь листья солнечная вязь здесь рассыпается повсюду, как восстановленная связь моих приверженностей чуду. И здесь среди зеленой мглы ветвей на утренней просушке опять чечеткие щеглы не подчиняются кукушке. Здесь, в переполненной глуши, я прежний сам себе не сносен, и дерево моей души поет в кругу осин и сосен. Ты бежишь за вчерашним днем, а его уже больше нет. Он сгорел голубым огнем, и от дыма растаял след. Обаянье вчерашних рук не согрело усталых плеч. Белый снег на зеленый луг, как забвение, должен лечь. Легким выдохом растопи на стекле ледяной обман. Не твои ли следы в степи заметает седой буран? Ах, как сладко тает в груди, затухая последний зной над сверкающей впереди беспощадной белизной. Мы все зависим друг от друга на этом жизненном кругу. Что ты не сможешь, я смогу, и в этом общая заслуга. И ты придешь, когда мне туго, и не позволишь гнуть в дугу. Мы две травинки на лугу, но нет без нас единства луга. Живет победой и бедою зеленый луг и млечный путь, неразделимо бороздою между травинкой и звездою одной единой жизни суть. Мы были, есть и будем, будь. Непобедимой жизни праздник, живое в радости не разнит, а радость к радости зовет. Все начинают в жизни двое, любовью движется живое и для грядущего живет. И в этой вечной эстафете жизнь остается светом в свете, как след от праздника двоих. Он еще светит нам с тобою, в моих глазах твоей судьбою, моей судьбой в глазах твоих. О том, что в тайной песне спето, воспоминаньем наяву, я в это медленное лето, как сладкой гибелью живу, еще не кошенной поляной, где травы ластятся к рукам, иду очарованием пьяный и улыбаюсь облакам, сам по себе иду без цели, в сопровождении берез, как будто в мире в самом деле нет ни погибели, ни слез, как будто там, за дальней далью, в грозой распахнутом окне, своей прекрасною печалью ты улыбнулась тихо мне. Самих познаний черствый хлеб, накопленный веками, и лабиринты всех судеб, опасны тупиками. Там, позади, в наплыве мглы, в надежде перемены, сомнений сбитые углы и сломанные стены. Там еще истина с плеча другую рубит в споре. Горит последняя свеча в последнем коридоре, и свет ее, как свет тоски, не сбывшегося чуда, твоих ладоней лепестки еще хранят покуда.

Стояла сушь, хлеба от жажды сгорали в поле, старый лес сухой листвой и корнем каждым ждал чуда, дождика с небес, но из-за лысого кургана пришел не дождь, а ураган, и авангарды урагана сквозь пыль метнулись, как таран, и как драконы из поверья взлетели вихри на дыбы, пригнулись хвойные деревья, и тяжко ахнули дубы, и мрак возник, и в этом мраке сверкнули молнии с небес. В последней огненной атаке остолбенел и рухнул лес. Потом повеяло покоем, исчезли молнии в дыму, и хлынул дождь над мертвым полем, уже не нужный никому. Очень простые стихи. Как яблоко на блюде, у нас земля одна. Не торопитесь, люди, все выскрести до дна. Не мудрено добраться до скрытых тайников, разграбить все богатства у будущих веков. Мы общей жизни зерна, одной судьбы родня. Нам пировать позорно в счет будущего дня. Поймите это, люди, как собственный приказ. Не то земли не будет и каждого из нас. Поймите это, люди, как собственный приказ. Не то земли не будет и каждого из нас. Молодому мастеру талант, отпущенный по смете, наполнить действием пора. Все совершенное на свете изготовляют мастера, чтобы тебя не огорчала судьба несовершенных дел, не вышло. Начинай сначала, умри, но сделай, как хотел. Проверь познание и чувства, отъедини от бреда явь и труд на уровень искусства. Рукою мастера поставь, смотри, выходит, не напрасно за мыслью следует рука. И все прекрасное прекрасно людскому братству на века. Оно надеждой светит веку, над дикой страстью держит власть, не позволяя человеку до грани варварства упасть. Гляди вперед добрее и шире, переступи тоску и страх. Все совершенство в этом мире и мир стоят на мастерах. Каин. Не знаю, как через лавину времен предательств и разлук первоначальную дубину отнять у Каина из рук. Туда, покуда нет возврата, есть только путь один вперед. Там брат лишает жизни брата, здесь на народ встает народ. Вот подготовлена атака, навстречу встали две стены и ждут сигналов. Но однако сам Каин бьет из-за спины, в глазах его сверкает злато и пахнет смертной тоской, и он сейчас сметет не брата, а целиком весь род людской, и все, ни дьявола, ни бога, ни оправдания, ни вины, и до созвездия Козерога пустыня красной тишины. Все ощутимее потери, все выше своды старых стен, все чаще хлопают те двери, куда уходят без замен. Уходят времени солдаты, высокой чести имена, просчетов траурные даты, побед великих времена. Уходят в сторону покоя на голубые острова, уходят тихо с поля боя, где всходит новая трава. Уносят свой позор и славу, допив последний мед и яд, и на зеленую Отаву с усталой завистью глядят. Можно?
Не спеши улетать из души моей красное лето, колокольчиком синим под облаком белым звеня. Это псковские льны зацвели, и сегодня с рассвета голубеет земля в голубом обрамлении дня. Это пух одуванчиков, правда, похож на снежинки? Конокрадом татарник в седом затаился овсе. Пусть еще постоят прошлогодних раздумий дожинки, дожидаясь серпа на посеянной мной полосе. Отцветет медуница, и птицы натешатся в волю перед тем, как отправиться в самый далекий полет, и прекрасная женщина тихо по тихому полю в августовской печали на мой перекресток придет. Я увижу ее на пороге последней разлуки, загляну в ее очи и что-то скажу не в попад, и звезда, словно яблоко, скатится женщине в руки и цыганскою ночью загонит коня конокрад. Цепная реакция. Когда тебе невыносимо тяжко, попробуй сделать хорошо тому, кого гнетет беда твоей сильнее, и сразу полегчает на душе сначала у тебя, потом у человека, которому ты сделал хорошо. А дальше все пойдет своим порядком. На две улыбки посветлеет сумрак, на два шага приблизится рассвет, и две звезды над хмурым океаном появятся. И мореход упрямый на этот раз от гибели уйдет. Круг второй. Из-под снега. Другого не было пути, и я прощу, и ты прости. Вот эти стихи Случевского я взял к этому циклу эпиграфа. В какой закономерности, попробуй, назови, измена учит верности, а ненависть любви. Что быть должно, то станется, и этим жизнь права. Под снегом к солнцу тянется бездумная трава. Вид из окна неприхотливый в моем убежище глухом. Куст бузины зарос крапивой, татарником и лопухом, стеснительный неумело, как на сочувствие намек, горит в крапиве чистотело крестообразный огонек, и это малое горение большого солнышка родня преображает в удивление пустыню пасмурного дня. Что-то страшное в мире творится, что-то в мире от мира таится, мир в тревоге не спит по ночам, и гордет человеческий разум, словно робот, послушный приказам, продолжает служить палачам. Может, скорость мечту укачала, может, спутало время начала по дорогам познанья спеша, может, вправду достигла предела философии общего дела, разуверит живая душа. Что-то в мире случилось такое, что забыл человек о покое, о делах, подтверждающих речь. И всеобщий закон беспокойства растерял благородные свойства человеческий праздник беречь. Но издревле до ныне на свете, перед прошлым с грядущим в ответе, человек человеку родня. И воистину, раз при войны мы, как боги, оставить достойны за порогом вчерашнего дня.

Весь мир туманный, неясный, все загадки естества веленью разума подвластны и совершенству мастерства. Лишь только мастер видит всюду следы гармонии во мгле, и только он умеет чуду помочь родиться на земле. Есть хаос, есть порядок, и рядом с долгом честь, и миллион загадок в любой травинке есть. Грядущее тревожно, прошедшее темно, возможное, возможно, по-новому умно, из тьмы свинцовых копий прокладывает след заманчивых утопий передрассветный свет. Что истинно, что ложно, душе не все равно, прошедшее тревожно, грядущее темно, но над тоской и ложью, над всем, что не понять, идет по бездорожью с грудным ребенком мать, идет, поет и плачет у жизни впереди, и, прижимая, прячет ребенка на груди. Иные пути начала ушли мы искать в города, и наша земля одичала без нашей любви и труда. Мы быстро утратили корни и песен великий запас, и стали грубее и покорней, и радость оставила нас. И в мире дотошном и пошлом опошлились наши умы, и, не вспоминая о прошлом, забыли грядущее мы. Назад мы дороги не ищем, живя на своем этаже, не ездим к родным пепелищам, нам некуда ехать уже. Мир бесконечен и богат, и небо жизни звездно, пусть будет пахарем солдат, пока еще не поздно. Пусть ярче светится во мгле мечта сторожевая, пусть жизнь ликует на земле, пока земля живая. Земля — твой мир, твой отчий дом, твои любовь и дети. Храни ее своим трудом и песней на рассвете. Будь к совершенству устремлен, как колос к солнцу в поле, пока бессмертие времен и вера в нашей воле. Из недр глубинных брызни, и пой со мной всегда, хранительница жизни, бегущая вода. Звени от яра к яру, и превратить спеши в зеленый сад Сахару пылающей души. Смелей, сильней и шире захлестывай песок, пусть не смолкает в мире хрустальный голосок. Волной на вольной воле по камушкам играй, пусть зреет жизни поле, благословенный край. Срединой, а не сбоку, веди по жизни путь, и к своему истоку вернуться не забудь. Здравствуй, милая, здравствуй! Еще примириться не хочет с одиночеством дух, не насытились солнцем глаза. Мне в моем декабре еще снятся июльские ночи, где раскатами грома гремит и играет гроза. Как прекрасна гроза, очищение глубинной печали, возвращение вод издалека к своим берегам. Здравствуй, милая, здравствуй! Кричу я в далекие дали, и все дальше, на север, иду по глубоким снегам. Здравствуй, милая, здравствуй!
Пестрят пустыри земляникой там, в июле твоем, где распахнута радость и дверь, еще грезит душа и тобой, и тоскою великой предстоящей расплаты за счастье последних потерь. Твой июль над рекою стоит, опершись о перила, отраженный в реке, ничего от реки не тая, и река ему вечность на веки веков подарила. Здравствуй, милая, здравствуй, да славится щедрость твоя, дрожь по листьям прошла, это ветер далекого юга прошумел по полью, конец наступает игре. Здравствуй, милая, здравствуй, метет полуночная вьюга, и забвение снега клубится в моем декабре. Правда в старинной пословице есть: трусу оружие, мужеству честь, слава за всех умереть одному, хитрость коварству, победа уму, горечь разлуки великой любви. Милая, мир возведен на крови, в мир без войны мы поверить вольны, мир недоверия хуже войны. Виднее в чаше жизни дно, короче ночи, и все томительнее одно из одиночеств, а позади горит, как хуже войны. Виднее в чаше жизни дно, короче ночи, и все томительнее одно из одиночеств, а позади горит костер у перевала, ликует песня и просторы запевала, и рады песни и весне трава, и трубы, и девочка твоя во сне целует губы, и 40 миллионов роз раскрыли веки, и реки материнских слез текут, как реки, а впереди долг и рок, томленье наше, последний горечий глоток в последней чаше, но ты допей ее, допей, и кости на кон, ты жил с людьми, и для людей и пел, и плакал, а что там будет впереди, мечтой не трогай, и в одиночество иди своей дорогой. Это, милое обаяние вашей прелести, Корине, через время и расстояние нежной радостью светит мне, и вечерних раздумий дети в вашу честь по вашей вине неразумные рифмы эти сочиняются, Корине. Я вам за все спасибо говорю, за рваную вечернюю зарю, пронизанную ветром и печалью, за горький дым и за далекой далью пустых полей мелькнувший огонек. Он для меня надежда и намек. По щедрости души и своеволью, погибелью и самой сладкой болью вы стали для меня в укор календарю, и я спасибо вам за это говорю, за взгляд мои глаза, за легкую игру, за взлет воображения на перу охваченного страстью листопада. Ах, если б знали вы, как безрассудно рада моя душа на вашем берегу опять свистит.

расти. Я рад тому, что я еще могу сходить с ума. В песках времен иссякнет наша речь, плоды и песни растеряет лето, с томительного перекрестка встречи я уйду, и ты уйдешь. Но где-то проявятся незримые следы, которые и в нас оставил гений, как тихие хрустальные цветы в пустых полях ночных воображений. Останется зеленая листва на дереве познания былого и музыка вселенского родства в тоске еще несказанного слова. Железная дорога далекой дали даль, от станции тревога до станции печаль. Мотаются колеса в пыли из-под колес, высокий скат откоса мать мачехой зарос, и листья, как ладони, вдогонку машут мне на этом перегоне в распахнутом огне. И машинист не хочет нажать на тормоза, гремучий гром грохочет, и ветер бьет в глаза. Локомотив задерган, как мерин молодой, вчерашнего восторга сегодняшней бедой. Летучий поезд мимо летит, как заводной, и родины родимой, и матери родной, на дальнем перегоне в далекой стране мать-мачехи ладони ночами снятся мне. Железная дорога далекой дали даль, вчерашняя тревога, грядущего печаль. Ах, женщина, мне тоже опыт дан не замечать твой вековой обман, и никогда у бездны на краю я за обман тебя не укорю. Мне вековая нравится игра и неприметный проигрыш добра. В конце концов, мне за мое добро, мое недостающее ребро вдруг стало женщиной, и взгляд ее закон. Через нее я с вечностью знаком, и там в ночи, на ложе всех начал, я перед ней о вечности молчал, пока для нас вселенная из звезд к другой вселенной возводила мост и открывала миру, не тая, над бездной мрака солнце бытия. Помолчи или оплакивай, или свой осмысли век. На звонок в палате раковой нажимает человек, а потом, собравшись силою, шепчет в ватной тишине: «Помоги, сестрица милая, встретить солнышко в окне». Но не смотрится, не стонется, отступаются слова, и к стене с подушки клонится неживая голова. Вот и все. Судьба кончается, заметает время след, за окном фонарь качается, и в палате гаснет свет. Среди растений я не гений, я подорожник. Я расту по колеям твоих сражений за жизнь. У жизни на посту, в свою уверовав победу, я шел сквозь миллионы лет по человеческому следу, собой означив этот след. Я накопил упорство, опыт, движением времени прибит под дикий рев, под тяжкий топот опустошительных копыт. Бежали люди, мчали с коней, гремел огонь, редела мгла в мои зеленые ладони, как дождь. Людская кровь текла, и плоть мою в пылу атаки с землею вместе на клоки. Колеса рвали, мяли траки, утаптывали каблуки. Но я вставал, я вон из кожи лез на твою тропу опять. Ты человек,
ты можешь тоже мое упорство перенять, и я несу свою победу, свою надежду и любовь по человеческому следу и останавливаю кровь. Все прочное висит на волоске, все совершенство держится на чуде, течет песок времен, и на песке бессмертие сооружают люди. Спит танец легкой грации в зурне, спит мужество в необоримом страхе, в зерне росток мечтает о зерне, а вспышке порох и топор о плахе. В развалинах на щебне старых стен уже другие вырастают стены, в самом чередовании перемен глобальные клубятся перемены, и через ночь пускается в полет гармонии пленительная птица, на ветке ивы соловей поет, в песчинке малой хаос шевелится. В июле по обочинам проселочных дорог Иван да Марья в очи нам пылает из-под ног, сияет синью верности и желтизной измен у жизни на поверхности двух душ единый плен. Цветут без осторожности гостям для новостей две противоположности трагедии страстей, течение влечения и временный причал, взаимоисключение двух песен, двух начал, как радостно и молодо сейчас в твоей руке горит лазурь и золото на тонком стебельке. В пустой заброшенной избе покинутой деревни, покорная своей судьбе, своею долей древней, в последний раз на образа, перекрестившись сухо, лягла в углу, закрыв глаза, последняя старуха, сложила руки на груди, слезы не обронила, и обо всем, что позади и впереди, забыла. Всех! Кто о ней забыл вдали и ничего не знает, как умирает мать земли, мать жизни умирает. Пока душа твоя нежна восторгом вольной воли, тебе не боль моя нужна. Преодоление боли, любовь и совесть у ворот сторожевые башни, там, в тени от завтрашних забот, уходит день вчерашний, твой день в пути, мой вечер тих, и ночь за нас в ответе, а песни ласточек моих там, на твоем рассвете. И душе сомневаться не ново, и душа сомневаться права, делу слова, поверив на слово и растратив себя на слова, чтоб другая могла подивиться откровению истинных книг, где в бессмертии времени длится навсегда остановленный миг. Круг третий после свидания. Эпиграф из Федора Ивановича Тютчева. «Все во мне, и я во всем». Виктору Астафьеву. «И мне признаться впору на склоне быстрых дней, был труден путь на гору, а вниз еще трудней. Мерцала по ущелью таинственная мгла, гора высокой целью к себе наверх звала. Не все душа свершила, не все свершить могла. Там позади вершина, на дне ущелья мгла, и память жизни строже беседует со мной. И с каждым днем дороже на склоне мир земной.
ночь. Стремительно на всех наречьях споря, со всей земли на радиоволне, все птицы человеческого горя в полночный час слетаются ко мне. И к прошлому, и к будущему жалость томит мой дух и требует помочь, и незаметно вырастает малость в глобальный крах и раздвигает ночь. Обожествляется тупая сила, и гений перед силой лебезит, и вырытая трусостью могила земле и людям гибелью грозит. Последний крест ложится на страницы последней книги бытия, и чад колеблясь растекается, и птицы погибели над гибелью кричат, и я кричу, и радуюсь, и плачу проклятие погибели, кляня, и начинаю веровать в удачу из гибели родившегося дня. Обращение к Фаусту. Времена и звезды меркнут, поворачивая вспять. Заключает Фауст сделку с Мефистофелем опять. Не свою, а наши души предает и продает. Оглаушивая суши, гром гремит и ливень льет. Тяжкий мрак смертельной тенью накрывает все и всех за прекрасное мгновенье. За сомнительный успех, за гордыню страсти ветхой, за ее последний пир догорает мертвой веткой распадающийся мир, адской серою дымится беспредельный окоем. Доктор Фауст, что вам снится с Мефистофелем вдвоем? Слово о словах. И я хочу на свете белом, чтоб слово снова стало делом, чтоб для послов и для ослов между вождей в кругу пророков прекрасный смысл прекрасных слов освободился от пороков, чтобы святое слово «честь» не вызывало слово «месть», чтоб утвердительное «да» произносилось навсегда, чтоб перед будущим ответ всегда держало слово «нет», чтобы ценою всех свобод хранил достоинство народ, чтоб мир светлее стал и шире, и не пускался в распри вновь, чтоб вечно царствовали в мире надежда, вера и любовь. Семену Степановичу Гейченко. Мой друг пока еще в бою, давно намеченную смело, несет сквозь жизнь мечту свою, преображаемую в дело. Мой друг, как истинный поэт, не разбазаривая, копит в пустыне с бою взятых лет, обид и бед прекрасный опыт. Мой друг судьбой сторожевой и пониманием жизни сущим из пепла сделал мир живой на грани прошлого с грядущим. Мой друг седою головой не может мыслить по-иному, приписанный, как домовой, навечно к пушкинскому дому. Россия, родина, народ, по городам земли и весям он вместе с Пушкиным идет, душой упрям и верой весел. Надпись на программе концерта Владимира Селивохина. Как голос музыки глубок, и как прекрасны эти руки, разматывающие клубок восторга и смертельной муки. Какая власть дана струне звучать на полную отдачу, и все миры поют во мне, и я во всех пою и плачу.
поднимающемуся на Эверест. Мне

были на картины прошедшего. Один в тоске... Как? Все равно это не пойдет. Ладно. Ну, махни ручкой. Надпись на книге Александра Васильевича Сухово-Кобылина «Картины прошедшего». Один в тоске своих усилий не отлежишься на печи, а от чиновников в России темнеет, как от саранчи, раздумье учит средоточью, и ужас душу холодит, и ночь не в ночь. Чиновник ночью еще чиновника плодит. Стихи о прекрасном коне директору конного завода номер 97 Ивану Афанасьевичу Финько посвящаются. А конь был в самом деле золотой, как некий знак возможного предела, на удивление мира налитой стремительной законченностью тела. И он летел и золотил простор гармонии вселенской на потребу, по малахиту поднебесных гор, по синему эмалевому небу. Он тек подобьем золотой реки за главной буквой будущей страницы, и хлопали глазами сосунки, и прядали ушами кобылицы. Он был в мою седую душу влит, он сделал мир прекраснее и шире. И я забыл тоску и боль обид, и многое, что помнил в этом мире. Возвращение со свидания. В одиночку идет от клуба, может, Маша, а может, Люба, возвращается со свидания. И счастливее нет создания, и смеется она, и плачет, и улыбки, и слез не прячет, в платье праздничное одета, голубого, как лето, цвета, неодеванная и шелка, на груди с медальоном щелка, и горят ее губы маки нерастраченной страсти знаки, плавно хлопают, словно птицы, золотые ее ресницы, голубые. Голубее и золотее со свидания идет затея. Подорожники по дороге ей бросаются прямо в ноги, и клубятся кусты сирени сбоку волнами в белой пене. Вот идет она, словно праздник, старых тешит, а юных дразнит, возвращается со свидания. И прекраснее нет создания на вершине любви и лета на земле голубого цвета. Поле жизни. Даль в неоглядной тает, дали покорная вечерней мгле. Ах, как мы быстро растеряли свою приверженность земле! Какая цель! Какая сила, какой свободы мотовство в нас, ошарашив, погасило с землею древнее родство. Здесь разовело поле гречки, звенел шатиловский овес, и клевера сбегали к речке ковром лиловым под откос. Теперь здесь к прошлому глухая, свободно царствует ольха, и ни мычания, ни лая, ни петуха, ни пастуха. Ах, поле жизни, жизни поле, твоя судьба в моей крови, она подвластна горькой воле восстановления любви, и это слово, этот клич мой диктует старый непокой. Любовь была и будет личной, и только, больше никакой. Однополчанину Алексею Бровкину и самому себе. Противно пахнут пенсии и сединой года. Забудь, душа, претензии и просьбы навсегда. Ты отслужила времени, вышла из огня. Соскакивай со стремени, расседлывай коня. Твоею славой громкою потешилась земля. Бегут дорожной кромкою к закату тополя. Над тополями гибкими

густеет легкий дым, мир удивлять ошибками настало молодым. Памяти Нины Альтовской. Есть самый тяжкий в мире крест уйти из мира самовольно, от горькой боли этих мест в места иные, где не больно. А может, там еще больней, душе задумавшей такое освобождение от корней в жестоком поиске покоя. Я в этом не осведомлен и не допытываюсь цели, но мне глаза ее, как лен, цветущий в поле, голубели, да и сейчас порой они вдруг возникают где-то рядом, живой голубизной, в тени перед моим усталым взглядом. У могилы неизвестного солдата. Я всей жизнью своей виноват, и останусь всегда виноватым в том, что стал неизвестный солдат навсегда неизвестным солдатом. И в сознании этой вины, собирая последние силы, я стою у старинной стены, у его беспощадной могилы. И гудят надо мной времена дикой страсти, войны и разрухи, и погибших солдат имена произносят святые старухи. Чудо жизни хранят на земле смертным подвигом честные люди. Но грядущее мира во мгле, но печальная память в остуде, и тоска мою душу гнетет, и осенние никнут растения, и по мрамору листья метет оскорбительный ветер забвенья. Стихи сочувствия Борису Укачину. Мой друг Борис Укачин душою чист и щедр. Он в самом деле плачет, когда срубают кедр. Когда, закончив дело, злодеи водку пьют, а срубленное тело японцам продают. И горного Алтая святая красота от этих действий тая становится не та. В Алтае горном голо от вырубок и сечь, и действием глагола пора разбой пресечь. О том кричит и плачет один на белый свет мой друг Борис Укачин, действительный поэт. Помочь такому горю я рад, и потому стихотворением вторю, сочувствую ему. Стихи, посвященные Пентагону. Нет солдата без генерала, генералу солдата мало. Разворачивается работа, появляется взвод и рота, образуется штаб. У штаба аппетит растет без масштаба, и глаголит в приказе строчка, весь народ под ружье и точка, и пора обрушить удар свой на соседнее государство. С адъютантом летит в конверте предписание победной смерти, и она над стихом и прозой пухнет атомную угрозой, без пощады, без снисхождения, к каждой радости миг рождения, к пестрой бабочке в чистом поле, к тихой песне на вольной воле. Кто теперь остановит это добывание тьмы и света? Два окна да кровать, да четыре стены, до свечения полночи ватной, до шуршания старой пустой тишины и печаль о любви невозвратной, о погибшей любви. Ни семьи, ни подруг, и печали не будет отсрочки. В изголовье смыкается медленный круг пенсионных ночей одиночки. Воздух летнего города зноен и сух, лепетанье будильника глухо. Я дивлюсь
на молчание блокадных старух и учусь у них мужеству духа. Молодому поэту. Мне обидно, когда молодое горячее племя, продолжая комедию ярмарки прошлых веков, всю вину за просчет тормозящее и летящее время громоздит беспощадно на спины седых стариков. Мне противно смотреть, как кичится болтливая старость, и дороги твои закрывает тебе молодежь, и по старой привычке за каждую держится малость, и трагедией пахнет в слова заключенная ложь. От тревоги за жизнь никогда не стоял в стороне я, и сейчас говорю откровением любви удивлен, пусть поэзия служит, от горьких обид не ценея, неподкупною правдой классической связи времен. На сирень и на флоксы смету израсходовали куртины, запылали вдогонку лету, словно факелы георгины, беспокойной любви печали и печали иного свойства мне приносит из дальней дали песня дальнего беспокойства. В щели осени ветер свищет, и сомнение ждет ответа, и душа моя снова ищет через зиму дорогу в лето. Старый бор. В бору сквозь ветки тихо сияет синий свет, и ощущения лихо на белом свете нет. Деревья словно боги, спокойны и просты, от страха и тревоги не прячутся в кусты. Под стать небесной крыше сосновые стволы стоят, красуясь выше предельной похвалы. В величии покоя умеет эта рать, стеной на месте стоя, и жить, и умирать. Памяти Алексея Лебедева. Жизнь твоя, как прыжок с трамплина в невозвратную глубину. Мать умрет, не дождавшись сына, у печали своей в плену. Станет каменным у причала юной женщины силуэт. Песни верности нет начала. Окончания тоже нет. Ветер времени снова ожил, и забвенья туман сорвал. Космонавт на тебя, похожий, поворачивает штурвал, и глаза его окружая, открывается мир иной, и томится душа живая невозвратною глубиной. Плывущим на тот берег. Плыви, топи в глубинах моря все, что твоей душе не жаль, с ехидной памятью не споря, к другому берегу причаль. Плыви туда, к далекой дали, а я податься не могу, смоковница моей печали растет на этом берегу. Пока мне все равно, и до всего есть дело, пока душа устала, но еще не опустела, и я пока еще хочу идти навстречу встрече, догадываюсь, но молчу о том, о чем нет речи, пока мне все равно, пока наш праздник с нами, я постучу в твое окно вчерашними стихами. Живи, себя не мучая, прощенья не моля. Все в жизни — дело случая, союзница моя. У времени на совести печаль очей твоих, а радость нашей повести на совести двоих.
То, что в душу вошло, то, что душу задело, непременно в дорогу тебя позовет. Птица Феникс, что утром сегодня запела, родилась из тревоги вчерашних забот, и сегодня она через песню, быть может, чью-то душу сочувствие тронет огнем, а печалью сегодняшней души тревожить пусть летит на свидание с завтрашним днем. Ромашка. Ромашка, излучая свет, на солнышко похожее, спешит везде за нами вслед, своя, неперехожая. До поздней осени на нас бросает взгляды смелые, ее веселый желтый глаз через ресницы белые. Она в лугу, она в лесу и рядом на обочине, по всей земле. Ее красу ветра рассредоточили по всем полянам и полям. Ромашка с мая месяца на счастье вам, на радость нам растет, цветет и светится. Все. Заклинание с полюса. Заклинание с полюса. Берегите землю. Берегите жаворонка в голубом зените, бабочку на ветке повелики, на тропинке солнечные блики, на камнях играющего краба, над пустыней тенет бабаба, ястреба парящего над полем, ясный месяц над речным покоем, ласточку мелькающую в жите. Берегите землю, берегите чудо песен, городов и весей, мрак глубины, волю поднебесий, старости последнюю отраду, женщину, бегущую к детсаду, нежности беспомощное пение и любви железное терпение. Берегите молодые всходы на зеленом празднике природы, небо в звездах, океан и сушу, и в бессмертие верящую душу всех судеб связующие нити. Берегите землю, берегите времени крутые повороты, чудо вдохновения и работы, древнего родства живые свойства, дерево надежд и беспокойства, откровение земли и неба, сладость жизни, молока и хлеба. Берегите доброту и жалость, чтобы она за слабого сражалась. Берегите будущего ради, это слово из моей тетради. Все дарю и все от вас приемлю, только берегите эту землю.

Эдгар По. Колодец и памятник. Кровью невинных, несытая шайка убийц нечестивых, долго лелеяла здесь злое безумие свое. Ныне разрушен застенок, родина ныне свободна. В логово лютых смертей жизнь и спасение пришли. Четверостишее, сочиненное для ворот рынка, которое решено разбить на месте якобинского клуба в Париже. Я устал. Смертельно устал от этой затянувшейся пытки. И когда, наконец, меня развязали, я смог сесть. Я почувствовал, что сознание покидает меня. Приговор, страшный смертный приговор, отчетливо прозвучал в моих ушах. Но сразу вслед за тем голоса инквизиторов слились в далекий невнятный гул. Он вызвал во мне образ какого-то кружения, быть может, напомнив шум мельничного колеса. И то лишь на миг, ибо в следующий миг я уже не слышал ничего. Зато некоторое время я еще видел, и с какой ужасающей чудовищной отчетливостью я видел губы судей, облаченных в черное. Мне они казались белыми, белее листа, на котором я пишу эти строки, и тонкими, до уродливости тонкими. Их как бы сплющило и вытянуло напряженное выражение беспощадности, непреклонной решимости и угрюмого презрения к человеческому страданию. Я видел, как слова, которые были моей судьбой, продолжали стекать с этих губ. Я видел, как они растягивались, вещая о смерти. Я видел, как они выговаривали звуки моего имени, и я содрогался, потому что не слышал ничего. В эти мгновения безумного страха я видел еще, как слегка, едва заметно колышутся черные драпировки, которыми были обиты стены зала. Потом мой взгляд остановился на 7 длинных свечах, горевших на столе. Сначала они показались мне символами милосердия, белыми стройными ангелами, которые посланы, чтобы меня спасти. Но сразу же вслед за тем волна нестерпимой тошноты вдруг захлестнула меня. И я почувствовал, как каждый нерв в моем теле затрепетал, словно я коснулся проводов гальванической батареи. Ангелы стали бесплотными призраками с огненными головами, и я понял, что ждать от них помощи безнадежно. А потом, словно певучая музыкальная фраза, в душу прокралась мысль, как должно быть сладок могильный покой. Она пришла осторожно и бесшумно, и казалось, задолго до того, как разум постиг ее вполне. Но в тот самый миг, когда мой дух воспринял ее отчетливо и окончательно, фигуры судей перед моими глазами растаяли точно по волшебству. Длинные свечи исчезли, их огоньки погасли, и наступил непроглядный мрак. Все чувства мои были словно проглочены этим отчаянным, стремительным нисхождением. Так душа нисходит в аид. А затем беспредельная тишина, покой и ночь. Это был обморок. И все же я не могу сказать, что сознание покинуло меня вовсе. Того, что осталось, я не стану ни определять, ни даже просто описывать. Скажу только, что исчезло не все. В глубочайшем забытии нет мало, в бреду мало, обмороки мало, в могиле, да, даже в могиле что-то остается. А иначе бессмертие наше — пустой звук,
пробуждаясь от самого глубокого сна, мы разрываем паутину какого-то сновидения, но уже в следующий миг мы не помним, что нам снилось. До того легка эта паутина. После обморока человек, возвращаясь к жизни, проходит две ступени. Сначала возникает ощущение интеллектуального или духовного бытия, а потом чувство жизни физической. И если бы, достигнув второй ступени, мы смогли воскресить в памяти впечатления первой, то весьма вероятно, что эти впечатления поведали бы нам о потусторонней бездне. Но что она такое? Это бездна. Как отличить ее тени от теней могилы? Однако, если впечатления, оставленные тем, что я назвал первой ступенью, нельзя оживить силой воли, то разве не появляются они сами, спустя долгое время, непрошенные неведомо откуда? Тот, кто никогда не лишался чувств, не увидит в тлеющих угольях ни причудливых замков, ни до боли знакомых лиц. Он не заметит парящих в воздухе печальных образов в незримых толпе. Он не остановится в раздумье, вдохнув аромат неведомого цветка. Он не из тех, чей ум смутят несколько музыкальных тактов, никогда прежде не привлекавших его внимания. Среди частых и сосредоточенных попыток вспомнить, среди напряженных усилий свести воедино приметы мнимого небытия, в которое окунулась тогда моя душа, бывали минуты, когда мне казалось, что я достиг успеха. Случались краткие, очень краткие проблески воспоминаний, которые рассудок, прояснившийся позднее, мог отнести лишь к тогдашнему состоянию бессознательности. Эти тени памяти сбивчиво повествуют о каких-то длинных фигурах, которые безмолвно подняли меня и понесли вниз, все вниз, вниз, до тех пор, пока отвратительное головокружение не охватило меня от одной только мысли о бесконечности этого спуска. Еще они повествуют о смутном ужасе моего сердца, вызванном противоестественным спокойствием и тишиною в этом сердце. Затем приходит неожиданное ощущение неподвижности, сковавшей все, словно те, кто нес меня, о, этот путь, переступив в своем движении вниз пределы беспредельного, остановились на миг передохнуть от своего однообразного тяжкого труда. Вслед за тем душу пронизывает апатия и тоска. И, наконец, все захлестывает безумие. Безумие памяти, вступившей в запретные области. Совершенно неожиданно возвращаются движения и звук. Громко и беспорядочно бьется сердце, и удары его шумно отдаются в ушах. Затем провал. Пустота. Ничего, кроме пустоты. Затем снова звук, движение, прикосновение и какая-то дрожь пронизывают все мое существо. Затем просто ощущение бытия. Без всякой мысли. Состояние, которое долго не проходит. И вдруг... вдруг мысль. И ужас, потрясший меня с головы до ног. И напряженное стремление осознать, что же все-таки со мной происходит. Затем страстное желание погрузиться в беспамятство. Затем стремительное воскрешение духа и успешная попытка пошевелиться. И тут полное и ясное воспоминание о процессе, в судьях, траурных драпировках, о приговоре, о слабости, об обмороке. Затем абсолютное забвение всего, что последовало, лишь гораздо позже. И ценой самых напряженных усилий мне удалось, хотя и смутно, восстановить все это.

еще долго не открывал глаз. Я чувствовал, что лежу на спине, что оковы сняты. Я вытянул руку, и она тяжело опустилась на что-то влажное и твердое. Так пролежала она немалое время, в продолжении которого я силился сообразить, где я и что со мною сталось. Я не хотел и не решался обратиться за ответом к зрению, страшась первого взгляда на то, что меня окружало. Боязнь увидеть нечто ужасное удерживала меня, и я весь замирал при мысли о том, что сейчас подниму веки и не увижу ничего. Наконец, с безрассудством отчаяния в сердце я открыл глаза. Увы, мои худшие опасения подтвердились. Вокруг была чернота вечной ночи. Я задыхался. Густота мрака словно придавила меня и старалась удушить. Воздух был невыносимо спертый. Я лежал по-прежнему неподвижно, пытаясь собраться с мыслями. Я припоминал судебные обычаи инквизиции и старался угадать истинное свое положение. Приговор был вынесен, и мне казалось, что с тех пор прошел уже очень долгий срок. И все-таки ни на минуту я не мог допустить, что я в самом деле мертв. Такая мысль, вопреки всему, что мы читаем в романах, совершенно несовместима с реальным существованием. Но где же?

Я знал, что осужденные на смерть обыкновенно расстаются с жизнью на аутодафе, и что одно из них было назначено на вечер того дня, когда меня судили. Неужели меня снова бросили в мою темницу, чтобы сохранить до следующей гекатомбы, которая будет совершена лишь через несколько месяцев? Нет, этого быть не может, не может. Ведь обычно жертву вели на заклание без малейшего отлагательства. К тому же прежняя моя темница, как и все камеры смертников в Толедо, была вымощена камнем, и свет все же проникал в нее. Вдруг страшная мысль, от которой вся кровь стремительно прихлынула к сердцу. На короткое время я снова потерял сознание. Придя в себя, я сразу вскочил на ноги. Каждая жилка во мне дрожала, я исступленно шарил вокруг себя во всех направлениях. И хотя руки встречали лишь одну пустоту, я не решался ступить ни шагу, боясь натолкнуться на стену склепа. Обильный пот выступил изо всех пор и крупными холодными каплями застыл на лбу. Наконец, мука неизвестности сделалась нестерпимой, и я осторожно двинулся вперед, вытянув руки, и с таким напряжением ловя хоть самый слабый проблеск света, что глаза вылезли из орбит. Я ступил раз, другой, третий, много раз, но кругом были все те же мрак и пустота. Я вздохнул свободнее. Теперь мне казалось бесспорным, что моя участь не самое страшное из всех возможных. И пока я продолжал по-прежнему осторожно пробиваться вперед, в памяти моей ожили сотни смутных слухов об ужасах Толедо. Удивительные рассказы ходили об этих темницах. Правда, я всегда считал их пустыми баснями, и все же они были до того странными и жуткими, что их повторяли только шепотом. Предстояло ли мне погибнуть голодной смертью в мире подземного мрака? Или какая-нибудь иная, еще более тяжкая участь ожидала меня? Что концом моего заключения будет смерть? И смерть утонченно жестокая, я не сомневался. Слишком уж хорошо я знал своих судей. Способ и срок — вот все, что меня занимало и не давало мне покоя. Мои вытянутые руки в конце концов наткнулись на какое-то неподвижное препятствие. Это была стена, по-видимому, каменной кладки, очень гладкая, скользкая. Я пошел вдоль нее, ступая со всею предусмотрительной недоверчивостью, какую мне внушили иные из тех старинных историй. Однако таким образом мне никогда не удалось бы установить размеры моей темницы. Я мог обойти ее кругом и вернуться к отправной точке и не заметить даже этого. Настолько неразличимо однообразной казалась стена. Поэтому я стал искать нож, который был у меня в кармане, когда меня вели в зал суда. Но его не оказалось. Вместо прежнего платья на мне был балахон из грубой саржи. Я рассчитывал всунуть лезвие в какую-нибудь щелочку между камнями и таким образом отметить начало пути. Возникшее затруднение было ничтожным, но расстройство мыслей делало его на первый взгляд непреодолимым. Я оторвал кусок подола от моего балахона и растянул на полу во всю длину под прямым углом к стене. Обходя ощупью свою тюрьму, я непременно должен был наткнуться на этот лоскут, завершив полный круг. Ну, так, по крайней мере, я думал, но я не принял в расчет ни возможных размеров темницы, ни собственной слабости. Под ногами было сыро и скользко. Какое-то время я, пошатываясь, двигался вперед, потом споткнулся и упал. Тут обнаружились последствия крайнего истощения сил. Я остался лежать навзничь, и так и не поднявшись. Скоро я уснул. Проснувшись и вытянув вперед руку, я нащупал подле себя хлебец и кувшин.
был слишком измучен, чтобы размышлять, откуда они взялись, жадно съел хлеб и выпил воду. Спустя немного я возобновил свое путешествие вокруг темницы и после долгих усилий добрел, наконец, до Бульфгасаржа. К тому мгновению, когда я упал, я насчитал 52 шага, а теперь еще 48. Таким образом, всего получалось 100 шагов. И полагая ярд равным 2 шагам, я решил, что моя тюрьма имеет 50 ярдов в окружности. Но так как во многих местах стена выступала углами, невозможно было сообразить, каковы истинные очертания склепа. Я не мог отделаться от мысли, что это все-таки склеп. Во всех моих разысканиях не было, пожалуй, определенной цели. И, разумеется, ни капли надежды. Но какое-то непонятное любопытство побуждало меня продолжать их. Оторвавшись от стены, я решил пересечь этот каменный мешок. Сначала я двигался с величайшей осторожностью, ибо пол хоть и казался надежным, но был предательски скользким. Мало-помалу я осмелел и начал ступать твердо и уверенно, стараясь по возможности не сбиваться с прямой линии. Таким образом, я прошел шагов 10-12, когда запутался в подоле своего балахона и упал, как подкошенный, лицом вниз. Я не сразу опомнился после падения, и потому сначала от меня ускользнуло одно удивительное обстоятельство. Очень быстро, однако ж, еще до того, как я успел подняться, оно привлекло мое внимание. Дело в следующем. Мой подбородок касался пола камеры, но губы, лоб окутали какие-то холодные испарения, и специфический запах гнили и плесени касался моих ноздрей. Я вытянул руку и с дрожью удостоверился, что упал на самом краю круглого колодца, глубину которого я, разумеется, никак не мог определить в ту минуту. Ощупывая стыки плит у колодца, мне посчастливилось отковырнуть маленький кусочек цемента, и я бросил его вниз, в бездну. Долгие секунды я слышал, как он гулко отскакивает от стен зияющего передо мной провала. Наконец, сердитый всплеск воды и громкое эхо. И в тот же миг раздался какой-то звук, словно быстро распахнули и даже быстро захлопнули дверь у меня над головой. Слабый луч света неожиданно прорезал мрак и также неожиданно погас. Теперь я понял. Я понял, какая участь была мне уготована, и благословлял случай, который меня спас. Еще один шаг, и мир никогда больше не увидел бы меня. Смерть, только что пролетевшая мимо, словно вышла из тех самых рассказов об инквизиции, которые я считал неправдоподобными и вздорными. У жертв инквизиции не было иного выбора, кроме смерти в жесточайших телесных муках, смерти в самых страшных пытках нравственных. Меня, видимо, приберегали для последнего. Долгие страдания до того ослабили мои нервы, что я трепетал от звука собственного голоса. И вообще, трудно было выбрать жертву, более подходящую для той пытки, которая меня ожидала. Дрожа всем телом, я отполз назад к стене, решив лучше умереть подле нее, чем подвергать себя риску провалиться в один из этих чудовищных колодцев. Воображение уже рисовало их во множестве по всей темнице. В
в ином состоянии духа, я, вероятно, нашел бы в себе мужество броситься в пропасть и разом покончить со всеми своими бедствиями. Но теперь я был самым жалким из трусов. Вдобавок, я не мог забыть того, что читал об этих колодцах. Они предназначены для чего угодно, только не для того, чтобы обрывать нити жизни мгновенно. Много часов подряд. Возбуждение не давало мне уснуть. Но, в конце концов, я снова задремал. Проснувшись, я, как и в тот раз, нашел подле себя хлебец и воду. Меня томила жгучая жажда. Я залпом осушил кувшин. Должно быть, в воду подмешали какого-то зелья. Не успел я допить и до конца, как меня охватила неодолимая дремота. Я уснул глубоким сном. Сном, похожим на могильный покой. Долго ли он тянулся, я, разумеется, не знаю. Но когда я снова открыл глаза, я увидел то, что меня окружало. При фантастическом зеленовато-желтом освещении, источник которого я обнаружил не сразу, мне открылись размеры и устройство моей тюрьмы. Оказалось, что я сильно ошибся. Протяженность стен не превышала 25 ярдов. В течение нескольких минут это обстоятельство служило для меня источником немалой, но бессмысленной тревоги. Вот уже поистине бессмысленной, ибо что могло иметь меньшее значение в этих страшных обстоятельствах, нежели размер темницы? Но мой дух проникся неизъяснимым интересом к мелочам, и я погрузился в размышления, пытаясь объяснить ошибку в расчетах, которую я допустил. Наконец меня осенило. В первую половину обследования я насчитал 52 шага. В момент падения я был, вероятно, в одном или двух шагах от обрывка саржи, то есть почти закончил обход склепа. Потом я заснул, а проснувшись, по всей видимости, пошел в обратном направлении. Вот почему я и представил себе протяженность темницы почти вдвое большей, чем она была на самом деле. Смятение в мыслях помешало мне заметить, что стена, которая вначале была слева от меня, потом оказалась справа. Заблуждался я и относительно очертаний своей тюрьмы. Подвигаясь ощупью, я обнаружил множество углов и отсюда пришел к заключению о чрезвычайной неправильности ее формы. С такой силой воздействует полный мрак на человека, пробудившегося от летаргии или даже просто от крепкого сна. Углы оказались самыми обыкновенными впадинами или нишами. В целом же камера была квадратная. То, что я принял за каменную кладку, теперь превратилось в огромные плиты из железа или какого-то другого металла, а швы или стыки между ними и образовали впадины. Поверхность металла была грубо размалевана всеми страшными и отталкивающими эмблемами, какие только могли подсказать монахам их суеверные представления о загробной жизни. Злые духи в виде скелетов с грозно занесенной рукою и другие менее фантастические, но еще более страшные изображения покрывали и безобразили стены. Я заметил, что хотя контуры этих страшилищ выступают отчетливо, краски, казалось, поблекли и расплылись, словно под действием влаги. Я увидел также, что пол подо мною каменный. В середине зияло круглое отверстие колодца, пасти которого мне удалось избегнуть. Но других колодцев, кроме этого, в моей темнице не было. Все это я различал лишь смутно и с большим трудом, ибо мое собственное положение за время сна резко переменилось. Теперь я лежал на спине, вытянувшись во весь рост, на чем-то вроде низкой деревянной скамейки, крепко привязанной к ней длинным ремнем, похожим на подпругу. Он
многократно обвивал мое туловище и конечности, оставляя свободной голову, а также левую руку, но лишь настолько, чтобы я после долгих усилий мог дотянуться до глиняной миски с едою, стоявшей подле на полу. К своему ужасу я обнаружил, что кувшин унесли. Я говорю «к ужасу», потому что меня томила нестерпимая жажда. Вероятно, в намерение моих мучителей входило распалить эту жажду еще сильнее, ибо в миске лежало приправленное пряностями мясо. Подняв глаза, я увидел потолок моей тюрьмы. Он был в 30 или 40 футах надо мной и выглядел примерно так же, как и стены. Необычайного вида фигура, написанная на одной из его плит, приковала мое внимание. Это была фигура времени, каким его обычно изображают. Только вместо косы оно держало в руках какой-то предмет, при беглом взгляде напомнивший мне длинный маятник, вроде тех, что мы видим на старинных часах. Было, однако, в этом маятнике что-то такое, что заставило меня всмотреться в него повнимательнее. И когда я пристально глядел прямо вверх, маятник находился как раз надо мною, мне вдруг почудилось, что он движется. В следующий миг это впечатление подтвердилось. Размахи маятника были короткие и очень медленные. Несколько минут я следил за ним со смутным чувством страха, но еще больше изумления. Устав, наконец, наблюдать за этим однообразным движением, я принялся смотреть по сторонам. Легкий шум донесся до моих ушей. И, взглянув на пол, я увидел множество огромных крыс, бегавших от стены к стене. Они вылезали из колодца, который находился справа от меня, в поле моего зрения. Они появлялись целыми полчищами прямо у меня на глазах, поспешно, жадно привлеченные запахом мяса. Мне стоило немало труда удерживать их на расстоянии от миски. Прошло, пожалуй, полчаса, а может быть и час. Я мог судить о времени лишь очень приблизительно, прежде чем я снова поднял глаза к потолку. То, что я увидел, смутило и озадачило меня. Размахи маятника удлинились примерно на целый ярд. Вместе с тем и скорость стала гораздо больше. Но сильнее всего меня взволновала мысль о том, что маятник заметно опустился. Теперь я рассмотрел, надо ли говорить, с каким ужасом, что нижняя его часть представляла собой сверкающий стальной полумесяц длиною с фут от рога до рога. Кончики рогов были обращены вверх, а лезвие оказалось острым, как бритва. Выше, над лезвием, полумесяц утолщался, тоже как бритва, и был, по-видимому, массивным, тяжелым, несокрушимым. Он висел на толстом медном стержне и с громким свистом рассекал воздух. Так вот, вот значит, какую смерть избрала для меня монашеская изобретательность в пытках. Инквизиторам стало известно, что я разгадал тайну колодца. Колодца, ужасом которого обрекали дерзких, не раскаявшихся грешников, вроде меня. Колодца, который был, по слухам, прообразом ада, прообразом всех казней. Чистая случайность спасла меня от падения в этот колодец. А я знал, что неожиданность, внезапность были неотъемлемым спутником любой изощренной пытки в этих застенках.
Но я оступился раньше, чем следовало. И это нарушило дьявольский план низвержения преступника в бездну. А потому иного выхода не было. Меня ожидала другая, более милосердная смерть. Милосердная? А я даже улыбнулся. Я даже улыбнулся при мысли о таком применении такого слова. Что пользы рассказывать о долгих, долгих часах более чем смертельного ужаса, в продолжении которых я непрерывно считал стремительные размахи стали. Дюйм за дюймом, линия за линией, удлиняясь так медленно, что казалось, протекали века, пока это становилось заметным. Все ниже и ниже опускался маятник. Прошли дни, может быть, много дней. И вот уже он проносится так близко, что веет мне в лицо своим едким дыханием. Запах остро отточенной стали врывается в мои ноздри. Я молился. Я непрестанно молил небеса ускорить его спуск. Обезумев, я рвался вверх, навстречу размахам чудовищного ятагана, а потом внезапно опускался на свою скамейку и лежал спокойно. Спокойно улыбаясь сверкающей смерти, словно дитя редкостной игрушки. И снова провал, глубочайшее забытье. Оно было непродолжительным, ибо, вернувшись к жизни, я не заметил, чтобы маятник сколько-нибудь опустился. Но оно могло быть и долгим. Ведь демоны Инквизиции, я знал это, наверное, следили за мной. И, заметив мой обморок, могли умышленно остановить маятник. Очнувшись, я почувствовал крайнюю, нет, больше невыразимую усталость и слабость, словно после долгого изнурительного поста. Невзирая на все страдания, моя человеческая природа властно требовала пищи. С мучительным усилием я вытянул руку, насколько позволяли мои путы, и добрался до ничтожных объедков, оставленных мне крысами. И когда я положил первый кусок в рот, в моем сознании сверкнуло какое-то подобие радости, надежды. Я и надежда. Нет, невозможно. Несовместимо. Но я уже сказал, что это было одно из тех зыбких подобий, которые часто рождаются в человеческом сознании и гибнут в самом зародыше. Я ощущал радость и надежду. Но я ощущал также, что они увяли. Увяли, не распустившись. Напрасны были усилия углубить их, вернуть. Долгие страдания лишили мой дух почти всей его силы, всех способностей. Я превратился в слабоумного, в идиота. Мое тело лежало под прямым углом к плоскости размахов маятника. Я видел, что полумесяц должен рассечь мне грудь как раз там, где бьется сердце. Он продерет саржу моего халата. Он будет уходить и возвращаться. Уходить и возвращаться. Уходить и возвращаться. Снова, снова и снова. Несмотря на ужасающую ширь его размахов, футов 30, а то и больше, на мощь его свистящего падения, достаточно, чтобы разрушить даже эти стены из железа, все же в течение нескольких минут он будет продирать мой халат. И только на этой мысли я остановился. Я не дерзнул пойти дальше. Я держался за нее настойчиво и цепко, словно такая задержка способна была предотвратить дальнейший спуск стального лезвия. Я заставил себя думать о том, с каким звуком будет скользить полумесяц по платью. А
об особой дрожи, которую сообщает нервам трение одежды о тело. Я размышлял об этих пустяках до тех пор, пока не заскрипел зубами от отвращения. Вниз. Тихо и непреклонно маятник сползал. Вниз. Я находил какое-то исступленное удовольствие, сравнивая это движение вниз со скоростью его размахов. Вправо. Влево. То удаляясь, то снова приближаясь. Веща. Точно грешник в аду. Стопой тигра крадется он к моему сердцу. И я то хохотал, то хохотал, то выл, в зависимости от того, какие чувства брали вверх. Вниз. Вниз уверенно и безжалостно. Вот он уже проносится в 3 дюймах от моей груди. Я извивался в своих путах бешено, неистово, чтобы высвободить левую руку. Она была свободна лишь от локтя до кисти. С большим трудом я мог двигать ею в пространстве между глиняной миской рядом со скамьей и моим ртом, но не дальше. Если бы мне удалось разорвать путы, стягивающие локоть, я бы попытался схватить маятник, остановить его. С таким же успехом мог бы я остановить лавину. Вниз. Вниз. Все так же упорно. Все так же неотвратимо. Я задыхался. Корчился при каждом взмахе, пытаясь вдавить свое тело в скамью, когда он проносился надо мною. Мой взор следовал за взлетами и падениями маятника с упорством и бессмысленностью предельного отчаяния. Видя его приближение, я аж всякий раз судорожно жмурился, хотя смерть была бы блаженным избавлением. О, несказанно блаженным. И все же каждый нерв во мне трепетал при мысли о том, как движение механизма, ничтожное и еле заметное, обрушит этот острый сверкающий топор на мою грудь. То была надежда. Слыша ее голос, трепетали нервы. Скамейка точно уходила в пол. То была надежда. Та самая надежда, которая торжествует победу даже на дыбе и даже в застенках инквизиции шепчет осужденному на смерть слова утешения. Я увидел, что еще 10-12 взмахов, и сталь коснется моего платья. Вместе с этим наблюдением ко мне пришла вся ясность, вся собранность, все спокойствие отчаяния. И впервые за много часов, а может быть и дней, я начал думать. Я вдруг сообразил, что подпруга

дело, чтобы подручные палача не предвидели, не предугадали такой возможности. Есть ли хоть какая-нибудь вероятность, что ремень у меня на груди скрещивается с линией движения маятника? Страшась обмануться в моей слабой и, по-видимому, последней надежде, я приподнял голову настолько, чтобы получше разглядеть свою грудь. Тугие кольца-подпруги, охватывавшие мои конечности и туловище, шли во всех направлениях, но на пути губительного полумесяца их не было. Не успел я снова опустить голову, как вдруг меня осенило. Это была, я не могу описать иначе, другая половина того плана избавления, о котором я уже упоминал, зыбкого и бесформенного прежде. Первая его часть смутно проплыла в моем сознании, когда я подносил пищу к своим запекшимся губам. Теперь я владел всею мыслью, полностью. Пусть бледно, пусть едва ли здравый и не совсем отчетливый, но все-таки целиком. И тут же с лихорадочной энергией отчаяния приступил к ее исполнению. Уже много часов пол вокруг низкой скамьи, на которой я лежал, буквально кишел крысами, хищными, наглыми, алчными. Их красные глазки смотрели на меня пристально и свирепо, словно они были уверены, что добыча от них не уйдет, и только ждали, когда я перестану шевелиться. Чем же они обычно питаются в этом подземелье, подумал я. Невзирая на все мои усилия их отогнать, они сожрали почти все, что было в миске, оставив лишь жалкие объедки. Я непрерывно размахивал рукою над миской, и в конце концов невольное однообразие этого движения лишило его всякой действенности. Прожорливые грызуны то и дело впивались мне в пальцы своими острыми клыками. Уцелевшими кусочками жирного, остро приправленного кушанья я густо натер ремень повсюду, куда только мог дотянуться. Потом перестал махать рукой и оцепенел, затаив дыхание. В первую минуту маленькие хищники были озадачены и испуганы этой переменой, внезапной неподвижностью их жертвы. В тревоге они отпрянули. Многие юркнули в колодец. Но это длилось лишь минуту. Мои расчеты на их прожорливость оправдались. Заметив, что я по-прежнему недвижим, две или три из числа самых отчаянных вспрыгнули на скамью и принялись обнюхивать подпругу. Это послужило как бы сигналом к общему нападению. Из колодца хлынули новые орды крыс. Они карабкались по ножкам деревянной скамьи, взбирались на нее, сотнями бегали по моему телу. Размеренное движение маятника немало их не беспокоило. Увертываясь от ударов, они занялись смазанным жиром ремнем. Они теснили и сталкивали друг друга. Их полчище все росло и росло. Они копошились у меня на шее. Их холодные губы тыкались в мои губы. Я уже задыхался под их тяжестью. Чудовищное отвращение, которому нет имени на земном языке, стиснуло мне грудь и каким-то липким холодом заливало сердце. Но еще минута, и я понял, что дело идет. Я отчетливо чувствовал, как слабеют путы. Я знал, что в нескольких местах они уже должно быть разгрызены. И сверхчеловеческим усилием воли я заставил себя лежать неподвижно. Я не ошибся. Не ошибся в своих расчетах. И мое терпение не было тщетным. Наконец-то я почувствовал себя свободно. Обрывки ремня

0: маятник почти касался уже моей груди. Он рассек сажу халата, он разрезал белье. Еще два размаха, и острая боль пронизала каждый мой нерв. Но миг спасения настал. Я шевельнул рукой. И мои избавители шумно кинулись кто куда, ровным движением. Осторожно, медленно, вбок и назад, я выскользнул из тесных объятий ремня и стал недосягаем для кривого лезвия. Что бы ни случилось дальше, в этот миг я был свободен. Свободен. Свободен. Свободен и в когтях у инквизиции. Едва я поднялся со своего деревянного ложа, ложа ужаса, и ступил на каменный пол темницы, как движение дьявольского механизма прекратилось. И какая-то невидимая сила подняла его вверх через потолок. Это было уроком для меня. Уроком, который наполнил мое сердце отчаянием. За каждым моим движением, несомненно, следят. Свободен. Свободен. Я избежал мучительной смерти в одном из ее обличий лишь для того, чтобы увидеть иное, еще более страшное, чем сама смерть. С этой мыслью я беспокойно обвел взглядом железные плиты, которые скрывали меня от мира. Что-то новое, какое-то явное изменение. Сначала я не мог сообразить, какое именно произошло в обличии камеры. Дрожа от возбуждения, теряясь в бессвязных догадках, я на несколько минут погрузился в странную мечтательную рассеянность. Тут я впервые отдал себе отчет в том, откуда исходит фосфорический свет, озаряющий мою тюрьму. Он лился сквозь щель, шириной примерно в полдюйма, которая опоясывала всю камеру у самого основания стен. Таким образом, стены, по-видимому, не были соединены с полом. Я попытался заглянуть в эту щель, но, разумеется, безуспешно. Когда вслед за этим я снова выпрямился, загадочные перемены, происходившие вокруг, стали мне вдруг понятны. Я уже говорил, что хотя очертания фигур на стенах были довольно отчетливы, краски казались потускневшими, расплывшимися. Теперь эти краски засверкали, и с каждым мигом их пугающий блеск становился все ярче, что придавало дьявольским призрачным изображениям такой вид, который способен был привести в трепет и более крепкие нервы, нежели мои. Очи демонов, тысячи очей с жутко чудовищной живостью пристально глядели на меня отовсюду, даже оттуда, где раньше не было видно ничего, и мерцали зловещим огнем, который мое воображение не в силах было представить себе нематериальным. Нематериальным. А как бы не так, до моих ноздрей уже доносилось дыхание раскаленного железа, удушающие пары наполнили темницу. Все жарче разгорались глаза, неотступно следившие за моими страданиями. Все ярче, ярче становился багровый свет, заливавший кровавые фигуры на стенах. Я задыхался. Я судорожно ловил ртом воздух. Можно ли было еще сомневаться в намерениях моих палачей? О, самых безжалостных, самых неумолимых среди исчадий ада. Пятясь от раскаленного металла, я отступал к центру темницы. Среди дум об огненной гибели, которая меня ожидала, мысль о прохладе колодца пролилась на душу бальзамом. Я ринулся к его смертоносному краю. Я устремил свой истомившийся взор вниз. Сияние, исходившее от пламенеющей кровли, освещало самые укромные закоулки внутри колодца. И все же в продолжении какого-то мига дух мой, словно помутившись, отказывался постигнуть смысл того, что я увидел. Но в конце концов он пробился. Силой проложил себе путь в сознание. Ожогом врезался в мой содрогающийся рассудок. О, язык мне не повинуется. О, какой ужас! Ужас. Несравнимый ни с чем на свете. С воплем я отпрянул назад и, спрятав лицо в ладони, зарыдал. Жар. Жар быстро усиливался. И, трясясь, словно в приступе лихорадки, я снова поднял глаза. Опять перемена. На этот раз заметно переменилась форма темницы. Как и раньше. Первая попытка правильно оценить и хотя бы понять, что творится вокруг, была безуспешной. Но растерянность и сомнения были недолги. Дважды, ускользнув от смерти, я заставил инквизиторов поспешить с возмездием. Повелитель ужасов не был более склонен терять время попусту. Прежде камера была квадратной. Теперь я увидел, что два ее железных угла сделались острыми, а два других в согласии с этим тупыми. Это страшное различие стремительно возрастало с каким-то глухим грохотом, а может быть, стоном. В одно мгновение комната приняла форму ромба, но движение стен не остановилось. И сам я уже не надеялся, да и не хотел. Не хотел, чтобы оно остановилось. Поскорее бы сдавили мою грудь эти багровые плиты риза вечного успокоения. Смерть, твердил я, любая смерть, только не в колодце. Глупец, как я. Как это я сразу не догадался, что именно в колодец должно загнать меня раскаленное железо. Мог ли я выдержать жар этих стен? А если бы даже и мог, сил ли я был не отступить перед их напором? Ромб делался все уже, с быстротою, не оставлявшей времени для размышлений. Его центр и, следовательно, наиболее широкая его часть находились в точности над зияющей пропастью. Я пятился назад, но сдвигающиеся стены с непреодолимой силой толкали меня вперед. В конце концов, для моего опаленного, истерзанного тела не осталось и дюйма на твердом полу тюрьмы. Я больше не сопротивлялся. Но предсмертные муки моей души излились в одном громком, долгом последнем вопле отчаяния. Я чувствовал, что балансирую на самом краю. Я отвернул лицо. И вдруг... Вдруг нестройный гул человеческих голосов, громкий рев, словно взвыли тысячи труб, резкий скрипучий удар, словно грянули тысячи громов, огненные стены отпрянули, чья-то протянутая рука поймала мою руку в то самое мгновение, когда я, теряя сознание, уже падал в бездну. То был генерал Лассаль. Французские войска вошли в Толедо. Инквизиция была в руках своих врагов.
1: Где-то, когда-то давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти. Как хороши, как свежи были розы.

0: и вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь. В темном воздухе пахнет резедой и липой. А за окном, опершись на вытянутую руку и склонив голову к плечу, сидит девушка. Безмолвно и пристально смотрит в небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно вдохновенны задумчивые глаза, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица. Я не дерзаю заговорить с ней, но как она мне дорога, как бьется мое сердце, как хороши, как свежи были розы.
1: January 23, 1879 Париж. Письмо Тургенева своему поверенному в делах в Петербурге Топорову.
2: Любезный Топоров, от Савиной актрисы была тут ко мне телеграмма, в которой она просила меня разрешить ей некоторые урезы из моей комедии «Месяц в деревне». Не понимаю, с какой стати пришла ей в голову мысль взять эту невозможную в театральном смысле пьесу. Одна московская актриса попробовала это несколько лет назад и получила торжественное фиаско. То же самое ожидает и госпожу Савину. Я, конечно, ответил ей, что разрешаю какие угодно вырезы и урезы. Сходите, пожалуйста, к ней в Александринский театр и от моего имени повторите мое сожаление и неодобрение, которое я выразил в самой телеграмме. В марте я, вероятно, буду в Петербурге, о чем извещу вас заранее.
1: 27 March 1879 Петербург. Сцена Александринского театра. Среди кулис Тургенев разыскивает Савину.
3: Одно лицо, что обдумывать мне ее не хотелось.
2: Какая вы молодая. Я представлял вас себе совсем иную. Да вы не похожи на актрису.
3: Иван Сергеевич, когда я вчера относила вам билет в европейскую гостиницу, кого только не встретила на пути. К вам идут как на поклон. Особенно молодежь встречает вас просто восторженной любовью.
2: Да-да, меня простили. После долгих лет, после отцов и детей. Одна дама по прочтении моей книги сказала мне однажды: «Ни отцы, ни дети, вот настоящее заглавие вашей повести. И сами вы нигилист». Да, слово «нигилист» было тогда у всех на устах. А теперь в Москве молодые профессора давали обед с сочувственными спичами. Заседание любителей русской словесности такое мне устроили прием, что я чуть не одурел. Этот возврат ко мне молодого поколения очень меня порадовал и взволновал порядком.
3: А вы вернитесь, совсем вернитесь на родину.
2: Простите, я утомил вас, вы совсем не отдохнули. Иду, иду, иду. Если бы вы разрешили навестить вас, мне бы доставило огромную радость побеседовать с вами.
3: Ой, право, я не знаю. Завтра, например, я свободна до 2, с 4 до 8.
2: Я буду у вас завтра ровно в 4 часа.
4: Неужели это все-таки я написал?
1: На другой день в квартире Савиной.

0: на память об удовольствии, которое вы мне доставили за ваш большой и дивный талант.
1: Я бесконечно счастлива, Иван Сергеевич. Позвольте, я помогу. И где только вы достали это издание?
0: Да вот по дороге к вам заехал в магазин и купил свои сочинения.
1: Напишите мне, пожалуйста.
0: Отчего у вас такое грустное лицо?
1: Устала неимоверно. Играю и репетирую. Жизнь.
0: Вы давно в Александринском театре?
1: 5-й сезон. Думала сойтись поближе с театральным миром, но не нашла того, что искала. Дамы наши сторонницы меня, говорят, провинциалка. На меня вешают 100 дохлых кошек. Но ничего, как видите, я здорова.
0: Ну что вы, что вы. Вас всегда встречает толпа поклонников.
1: Да, все они смотрят на меня, как на живой товар. Это невыносимо.
0: Ваша грусть, милая Марья Гавриловна, неизбежная спутница молодости. Это птица, которая пока еще не может полететь, куда бы ей хотелось, но крылья у нее есть, а она полетит. Все газеты пишут о вашей бесподобной игре.
1: А вы не вычитали из газет, как мне пришлось играть коварство и любовь? И я никак не могла найти настоящего тона для фразы Луизы. Ты зажег пожар в моем неопытном сердце.
0: Du hast ein Feuerbrand in mein junges, friedsames Herz geworfen.
1: И этому пожару не гаснут никогда.
0: Und er wird nimmer, nimmer gelöscht werden.
1: Я учила и плакала. А почему?
0: А почему?
1: А потому что эта роль не из жизни.
0: Ах, как вы это хорошо сказали. Не из жизни. И у меня точно так же, только то и получалось хорошо, что было взято мною из действительности. В моих произведениях моя биография. Вот, первая любовь. Вещь, которая мне до сих пор доставляет удовольствие, потому что это сама жизнь. Это ведь не сочинено, это пережито. Я изобразил в ней своего отца.
1: А кто же молодой герой?
0: Этот мальчик?
1: Да.
0: Ваш покорный слуга.
1: Как? И вы так влюблены были?
0: Был.
1: И с ножом бегали?
0: И с ножом бегал. Не похоже?
1: Нет.
0: Ну, полно. Конечно, не похоже. Старость меняет человека. Но слышно мне порой в тиши работ, что бурных сил не укротило время. Когда же власть твоя пройдет, о молодость? Ах, тягостное время. Вы любите стихи?
1: Я вам отвечу вашими словами. Вот чем поэзия хороша. Она говорит нам то, чего нет. Но что не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду.

0: Это что, поклонники присылают?
1: Да. Хоть я под страхом опалы и запретила им всякие подношения. И от нарушителей не принимаю благодарности. И лишаю их права на билеты.
0: Вот как? Все так жестоко.
1: Жалею их тощие кошельки. Но против цветов устоять не могу. Цветы моя страсть.
0: И моя, представьте, тоже. Нигде не встречал таких красивых цветов, как у себя в Спасском. Моя покойная матушка ревностно следила за садом, где были самые редкие породы цветов. Как-то раз кто-то вырвал дорогой тюльпан, после этого всех садовников высекли. Моя мать любила театр, картины, книги, цветы. И бессердечно относилась к крестьянам. Жестоко. Я сам боялся матери, как огня. Нечем мне помянуть моего детства, ни одного светлого воспоминания. И вообще, все, что я видел вокруг, вызывало во мне чувство отвращения, негодования. Я должен был уехать, бежать за границу.
1: Бежать? Но почему?
0: Мне необходимо, нужно было удалиться от моего врага, затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. Враг этот был крепостное право.
1: Отчего вы так давно ничего не писали, Иван Сергеевич?
0: Вдали от родной почвы, от столкновений и состязаний, я, как медведь зимой, принужден сосать собственную лапу, от того-то и не выходит ничего.
1: И теперь вы уже не интересуетесь забытой вами Россией?
0: На днях меня посетил флигель-адъютант Его Величества с деликатнейшим вопросом, когда я думаю отбыть за границу. Нет, я, видно, уже больше ничего не напишу.
1: Неужели вас не тянет на родину?
0: Меня не только тянет. Я всей душой рвусь в Россию. На чужой земле все русское еще более близко стало и дорого.
1: Так отчего же вы не живете в России?
0: Вот это есть то фатальное в моей жизни, что я так же мало в состоянии изменить, как переделать форму моего носа.
1: Вздор. Извините.
0: Вы молоды, потому так и говорите.
1: Ну, хорошо. Вы бежали за границу, но потом вы могли бы вернуться.
0: Не мог.
1: Из-за нее, этой знаменитой певицы Полины Виардо.
0: Встретить госпожу Виардо было величайшим счастьем в моей жизни, и моя преданность и благодарность ей умрет вместе со мной. Ее отсутствие причиняет мне какой-то физический страх. Это тоска тайная, губительная, от которой я не могу отделаться.
1: И что же? Неужели нет никакого лекарства от этого чувства?
0: А любовь вовсе не чувство. Это болезнь души и тела. И с ней нельзя хитрить. Да, в любви нет равенства. Одно лицо раб, другое властелин. А госпожа Виардо царица цариц.
1: Так отчего же вы не женитесь на вашей царице?
0: О! При живом муже?
1: О, вы сказали это совсем по-французски.
0: Se marier du vivant de son mari. А вы знаете, что такое брак?
2: Как говорил Гиппократ, брак – лихорадка на выворот. Он начинается жаром, а кончается ознобом. А Монтень заявил, что счастливое супружество всего скорее мыслимо между слепой женой и глухим мужем. Вот. Да, пишите, пишите.
1: Очень осторожно.
2: Извините, все записывает. Нет, из фальшивых положений не выходит. Мне, по-видимому, придется всю жизнь платить безумству дань, сидеть на краешке чужого гнезда. Простите, я позволил себя увлечь. Лучше расскажите о себе. Где вы учились?
1: Нигде. Мой университет, мои друзья.
2: А ваше детство?
1: А у меня его не было. Когда вы сказали, что нечем вам вспомнить свое детство, я даже вздрогнула, так похоже. Я всегда чувствовала себя взрослой. А хорошо мне было, когда воображала себя героиней драмы. Ну, это от книг. Я читала их много, до обмороков. Все, что не попадалось под руку. А в 12 лет впервые достала Тургенева. И оторвать меня от книги было невозможно. Больше всего я люблю ваше дворянское гнездо. Прощание с прошлым и Лиза. Очень бы мне хотелось сыграть ее когда-нибудь на сцене. Чудовищно дерзкое желание.
2: Нет, почему же? Я вижу вас и в Лизе, и в Елене из накануне. Но особенно в Асе, мне кажется, она специально написана для вас. Жаль, я не драматический писатель, а то какую бы роль я для вас придумал. А вы, наверное, с детства мечтали о театре.
1: Что вы, нет. Я вообще думала до 15 лет, что подобного мне урода не существует на свете. Я о поступлении на сцену даже не помышляла. Хотя отец мой был актер, и вращалась я все время в актерской среде. А мать, она меня не любила. До сих пор не знаю за что. Кроме упреков, брани и пощечин, я ничего от нее не видела.
2: А ваш отец?
1: Отец любил меня по-своему. Ну, он воплощенное равнодушие и идеальная беспечность.
2: Вот уж теперь моя очередь воскликнуть. La Providence, man.
1: Вот так я и росла. В детстве меня цыганкой называли.
2: Простите, как вы сказали? Цыганкой?
1: Да. Это потому, что у меня глаза всегда глядели очень испуганно и блестелись.
2: Это непостижимо. Цыганкой. Моя мать так называла Полину Виардо, проклятая цыганка. Она ее очень не взлюбила, хотя и видела всего один раз. Пожалуйста, продолжайте, продолжайте.
1: Что мне еще рассказывать? На сцене стала играть рано, в провинции. В 15 лет получила первый ангажемент. 30 рублей в месяц. А в 16 вышла замуж за актера Савина. Нет, Иван Сергеевич, я его не любила, и он все осмеивал, все осуждал во мне, особенно когда являлся чуть ли не в 8 часов утра, пьяный, проиграв карты последние деньги. Вы, говорил, не умеете держать себя. Никто и не заметит, что вы хорошенькая женщина. А когда я в ответ замечала, что никому не позволю за собой ухаживать, он меня уверял, что ухаживание полезно для практики. И если муж позволяет, то глупо не пользоваться. Ну, я продолжала быть глупой и не пользовалась. Хотя иногда сожалела.
2: Простите, с мужем вы, кажется, разошлись?
1: Несколько лет не могу добиться развода. Вот тоже фальшивое положение, из которого не так легко выйти. И я совсем одна. А вы не забыли, что сегодня вечером мы играем сцену из провинциалки в зале благородного собрания?
3: Простите, может, мне не приходить?
1: Что вы, что вы?
3: Боюсь осрамиться.
1: Что вы, Иван Сергеевич? Иван Сергеевич, это для меня очень большая честь, что вы посетили меня.

0: Рад видеть вас, милая Марья Гавриловна, цветущей, веселой и бодрой. Я не сомневался, что стоит вам только попасть на сцену, вы опять расцветете.
1: Да? Если бы мне не пришлось умирать на сцене хотя бы раз в месяц, я умерла бы в самом деле. Сцена – моя жизнь. Или, вернее, отрава. Каждое утро в 10 отправляюсь на репетицию, возвращаюсь в 4, тотчас обедаю, принимаю портниху, укладываю костюмы для спектакля обязательно сама, и в 7:30 еду играть. А после спектакля ужинаю и немедленно ложусь спать, как Пульхерия Ивановна. Но с тем, чтобы проснуться около 4 часов утра, учить роль. В 6 засыпаю и в 9:30 встаю. И так всю жизнь, как заведенная машина.
0: Молодые, это все. Меня тоже вся так спасала одна работа, но когда она не дается, худо. Мне одна петербургская немка-старуха, бывало, говорила, под старость жизнь есть подобна мухе. При неприятный насеком надо терпеть.
1: Именно, надо терпеть.
0: А что, вот Сервантес до 60-летнего возраста был посредственный 10-степенный писатель, а там вдруг взял да и написал Дон Кихота. Так что будем терпеть?
1: Будем терпеть. Когда вы собираетесь в Москву, Иван Сергеевич?
0: Видите ли, доктор разрешил мне ехать завтра вечером. А так как между нами за последнее время вышли некоторые дипломатические тонкости и экивоки, а мне бы не хотелось, чтобы вы принимали меня за такого капризного старичка.
1: Ну, зачем вы так, Иван Сергеевич?
0: Ничего, ничего. Старичкам это здорово. Так вот, мне и захотелось, чтобы мы побеседовали по-старому. По-дружески. А вот величественностью смягчится. Что там не говори, а зацепили вы меня. Вы очень привлекательны и очень умны. Что не всегда совпадает. С вами беседовать очень приятно. Знаете ли вы, что у вас до прелести умный лоб?
1: Вы откуда вы это взяли? Он у меня самый обыкновенный. Умный лоб непременно должен быть открыт и высок.
0: Напротив, умный женский лоб должен быть средней величины. Немного наклонный, немного неровный, слегка закруглен к вискам, способный светлеть, словом, такой, как у вас. Да у вас все умно. И лоб, и руки, а глаза не только умные, но и... Да вы все это хорошо знаете сами.
1: Вы так... добры ко мне. И так балуете меня своим отношением, что это пугает меня.
0: Пугает?
1: Да. Мне будет слишком больно ваше разочарование. Я ведь, как большинство артистов, суеверна и недоверчива.
0: Ну да вы клевещете на себя.
1: Нет. Недоверчивость вообще главная моя болезнь. И она руководит моими поступками. Как-то вот 4 года тому назад я от всяких тревог и огорчений заболела, и доктор Боткин сказал, что мне необходимо ехать в Италию. Заняв денег в долг, совсем больная, отправилась я в путь, во Флоренцию меня привезли почти без сознания, и там в это время оказался князь Евгений Юрьевич Голицын. Мы и раньше были знакомы и считались старыми друзьями. Встреча с ним меня крайне обрадовала. Но...
0: Что же вы остановились? Продолжайте, продолжайте.
1: А в общем, злые языки утверждали, будто князь в меня влюблен. Но я не допускала даже мысли об этом. Она казалась мне оскорбительной. Тогда я еще верила дружбе между мужчиной и женщиной и считала князя идеалом друга. Но, подумав, пришла к заключению, что князем руководит другое чувство, чем дружба. Это огорчило меня. Но я решила выждать время в надежде ошибиться в своих предположениях.
0: И вы не ошиблись.
1: Приближался день моего рождения, и князь предупредил, что хочет передать мне что-то очень важное. С ужасом ждала я князя. Я была уверена, что при одном намеке выкажу моему поклоннику все мое презрение. 30 марта день был серенький, холодный. Я помню, сидела в огромном кресле перед камином, дрожа от холода и ожидания. Наконец дверь постучали.
0: Вошел князь.
1: Вошел князь с огромным букетом цветов, и мы остались одни для важного разговора.
0: И он сделал вам предложение.
1: Князь просил моей руки.
0: И что же вы ответили князю?
1: Иван Сергеевич, а что я могла ответить? Что это невозможно, немыслимо. После моего брака с Савиным выйти опять за человека, которого не любишь, значит обмануть и его, и себя.
0: Вы ему так и сказали.
1: Да. Я не скрыла от него, что не люблю его. Хоть я верила ему одному в целом мире. Больше у меня не было друзей. И все-таки ответила нет. А тогда я еще никого не любила, мне было 22 года, и я хотела только свободы.
0: Вот вам, извольте писать.
1: А что же я буду писать?
0: То, что рассказывали мне, и как рассказывали.
1: Что вы, Иван Сергеевич, я боялась. Дневников не вела, а как начнешь сочинять, это литературщина самое противнее.
0: Литературщина, это вы хорошо сказали, но вы пишите, у вас есть перо. А мне будет лестно сознавать, что я сыграл в вашей жизни роль, которую когда-то сыграл Пушкин в жизни Щепкина. Если б не его настойчивость, то Михаил Семенович никогда не написал бы своих воспоминаний. Так что пишите, пишите, у вас должно получиться. Спасибо.
1: Иван Сергеевич, а когда же вы теперь снова будете в Петербурге?
0: Петербург, я, вероятно, попаду не скоро, но вот о чем я подумал. Ваши гастроли в Одессе начинаются 20 мая. Каким маршрутом вы собираетесь на юг?
1: Очень может быть, что я отправлю своих спутниц по Варшавской дороге, а сама поеду через Москву.
0: Вот. Чтобы мы, говоря малороссийским слогом, не разминовалось, прошу вас дать мне знать. Орловская губерния, город Мценск, село Спасское Лутовиново. В какой день и каким поездом вы отправитесь из Москвы по Курской железной дороге? Я буду ожидать вас на Мценской станции и провожу Орла. Милая Марья Гавриловна, я бы охотно попросил вас погостить у меня. Если бы вы захотели, я представляю себе такое время, такие 2 дня. В моем Спасском. Ну, ничего, ничего. Ничего, молчание. Молчание, как говорит Гоголь в записках сумасшедшего.
1: Насчет Спасского не обещаю. Актеры, к сожалению, себе не принадлежат. А я ведь из их деревни. Но телеграмму я вам дам непременно. А теперь бегу. Завтра вечером я приеду на Дворкадер проводить вас.
0: Милая Марья Гавриловна, завтра я, конечно, буду жалеть о том, что сейчас скажу. Но, тем не менее, прошу вас не провожать меня завтра. Мне будет трудно проститься с вами среди толпы. быть. Только, пожалуйста, не примите этих слов в дурную сторону. Мне с вами проститься очень тяжело. Да я и не желаю этого. А вот приеду в Спасское, напишу вам и начну ждать.

0: Купе вагона в поезде Москва-Одесса.
1: Приехал я в Москву и сразу же попал в круговорот посильнее петербургского. Был поглощен приготовлениями к пушкинскому празднику. Вертелся, как белка в колесе. Кучерьма. Ужасная кучерьма. Но, кажется, все сойдет благополучно. Московский генерал-губернатор обещал нам всякое содействие и устранение, утеснение всякой свободы в речах. Ну, после этого я удрал к себе в Спасское, положил перед собой вот этот перстень, и моя речь о Пушкине 3 дня тому назад была написана.
2: А почему вы избрали этот перстень себе в советчики?
1: А потому, милая Варя Гавриловна, что этот перстень был подарен Пушкину. Кем? Графиней Воронцовой. Вот этот самый.
2: А каким же образом этот перстень оказался у вас?
1: Пушкин считал его талисманом и носил почти постоянно. На смертном одре он отдал его поэту Жуковскому. От Жуковского он перешел к его сыну Павлу Васильевичу, который подарил его мне.
2: Этот перстень действительно обладает силой талисмана?
1: Пушкин в этом не сомневался. Пускай же в век сердечных ран не растравит воспоминания. Прощай, надежда, спи, желание, храни меня, мой талисман. Так вот, смотрел я на этот талисман и вспоминал наше последнее петербургское свидание. И то, как я все время посматривал на двери вокзала. И как мне было жаль, что еще раз не увидел вашего лица. И выходит, что моя просьба не провожать меня была глупостью.
2: А я, стоя в церкви на всеночной 12 Евангелии, все поглядывала на часы, чтобы не пропустить время вашего отъезда.
1: Нет, что там ни говори, а между вами и мною установилась связь, которую порвать ничто не в силах.
2: Я вам отвечу словами Беатричи. Я могла бы сказать вам, что люблю вас больше всего на свете. Только вы мне не верьте, хоть я и не лгу. Я ни в чем не признаюсь, но я ничего не отрицаю. Ну, говорите, теперь ваша реплика.
1: Не только Бенедикт, но и любой на моем месте без ума станет от вас.
2: Я отвратительная и злая кокетка.
1: Никогда в это не поверю.
2: Так я вам раньше не говорила. С некоторых пор, когда пустота моей жизни давала особенно себя чувствовать, я от скуки вздумала забавляться над своими поклонниками. После спектакля усаживала их всех в комнате, сама усаживалась на диван и принималась их изводить. Я ставила себе задачу довести кого-либо из них до последней степени. И вот, услыхав признание, я спокойно звонила 2 раза, и горничная являлась проводить. Поклонники прозвали меня царицей Тамарой. И то они говорили, что Тамара была добрее.
1: Вы просто-напросто хотите меня запугать. А мне? мне, например, снова хочется взяться за перо. Я думаю, неужели из старого, заглохшего дерева пойдут новые листья и даже ветви? Порой опять гармонии займусь. Над вымыслом слезами обольюсь, и, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкой прощальной.
2: Мне трудно сейчас ответить вам. Все так зыбко, так неопределенно. Душа у меня как на задвижку закрыта. И пока Le Verroy est tiré, я не могу вам сказать того, что хотела бы. Если планы мои не рухнут, этим летом я буду в Париже и расскажу вам о том скверном, что может повлиять на мою будущность.
1: Я, конечно, догадываюсь, о чем вы хотите сказать, но хотел бы знать нечто более определенное. А в ваше заграничное путешествие я, признаться, не очень-то верю.
2: Да почему? Жизнь на людях так утомляет, что я порой жалею. Ну почему нельзя укрыться шапкой-невидимкой и бежать куда-нибудь, где тебя никто не знает?
1: Как хорошо было бы уехать с вами вдвоем, проездить хоть с месяц, так, чтобы никто нас не видел, где мы и кто мы. Даже топор, в котором я многим обязан, но в котором не нуждаюсь в качестве третьего лица. Представьте себе, ходят по улицам два чужестранца в дорожных платьях. Один неуклюжий, высокий, беловолосый, но очень довольный. Другая молоденькая девушка с удивительными глазами. Положим, что и она довольна. Ходят они по галереям, церквам, катаются в гондоле, обедают вместе, вечером вдвоем в театре, а там мое воображение почтительно останавливается. От того ли, что это надо таить, или от того, что таить нечего? Воображаю я это или вспоминаю? Никогда не мог понять разницу. Пока что верно только то, что мы подъезжаем к Орлу, и нашему путешествию приходит конец. Скажите мне что-нибудь на прощание.
2: Милый Иван Сергеевич, верно только то, что мое сердце всегда с вами, особенно теперь. Особенно теперь я нарушила ваш покой. Покой писателя, перед которым благоговею. Вы мой грех.
1: Нет, отчаянная.
2: Вы находите, что я вела себя безрассудно?

0: Представьте, что было бы в журналах. Скандал в Орловском вокзале.
1: Это ваши стихи. Они тоже посвящены ей.
0: Как все, что я написал до сих пор. И какой голос. Когда слышишь ее, по спине проходит холодная дрожь.

0: старый я становлюсь. А вы для меня снова встреча с Россией. Я часто думаю о моей родине. Как вы уже уходите? Я провожу вас.
1: Я приехала не одна. Помните, тогда в вагоне я вам сказала?
0: А, да-да, что-то, что должно иметь влияние на вашу будущность.
1: Вы ведь мне друг, Неспа.
0: Ну, в этом вы не можете сомневаться.
1: Ну, хорошо, я вам расскажу.
0: Это будет очень мило с вашей стороны.
1: Да, я должна все сказать. Как-то у меня выдался свободный день, и я отправилась в оперу. Давали Аиду. Я совершенно увлеклась музыкой, как вдруг увидела, нет, скорее почувствовала устремленный на меня бинокль. Я повернула голову и увидела военного, совершенно отвернувшегося от сцены. Меня как магнитом притягивал этот бинокль. Я сидела как на иголках. Когда спектакль закончился, занавес опустился, я стала собираться. И что же? Незнакомец стоял в проходе против ложи. Высокий рост, блестящие глаза, прекрасное лицо. Потом всю ночь мне снился этот взгляд. Он жёг меня.
0: Когда же это случилось?
1: Почти 3 года тому назад. Этот военный стал бывать на всех моих спектаклях. Его дерзость и смелость сделали меня сказкой всего города. Что же мне оставалось? Подтвердить общее мнение и влюбиться, что я и сделала.
0: Кто он?
1: Гвардейский офицер Всеволожский. Это, верно, судьба. Зачем вы так смотрите на меня?
0: Вы собираетесь выйти замуж за этого блестящего военного?
1: Женесепа? Я не знаю. Сама не знаю.
0: Ну что ж, дай Бог вам счастье, совет да любовь, как говаривали в старину.
1: И это все, что вы можете мне сказать?
0: Желаю вам счастья. Мне надо в аптеку. Дочь госпожи Вердо больна и лежит в постели. В этом доме все время кто-нибудь болен. Сейчас я оденусь и провожу вас.

0: Сейчас мы пойдем.
1: Вы напрасно ищете пуговицу. Ее нет.
0: В самом деле. Ну так, ну чего, мы застегнемся на другую. Помните, у Некрасова, но тот, кто любящей рукой не сохранен, не обеспечен...
1: Я не люблю Некрасова. Я не могу. Ну, не умею отделить человека от поэта. И сижу дома, китая, говорю, Варнсия.
0: Живи в закупании.
1: Меня ждет Всеволожский.
0: Вы будете мне писать?
1: Я была рада вас повидать.

0: Сентябрь 1880 года, июнь 1881 года. Переписка Тургенева с Савиной.
1: Я недоволен нашим свиданием. Мы и сошлись, и разошлись, как вежливые незнакомцы. Это есть не размолвка, то разлука. Однако я не могу не принимать живое участие в вашей судьбе. Я вам как-то раз сказал, что вы в моей жизни оставили след, который не изгладится, хотя бы я сам старался его стереть. Правду я тогда сказал. В Петербург я, пожалуй, приеду в конце этого года. Но увидимся ли мы иначе, как в театре? Вот вопрос. Присутствие вашего будущего супруга, которое меня несколько смутило в Париже, будет иметь свое влияние. Во всяком случае, увидимся не как прежнему.
2: Как мне тяжело было проститься с вами в Париже. Что я тогда перечувствовала? Вы должны были все понять. Вы знаменитый писатель, а я бедная балаганная актриса. Не удивляйтесь этому названию. В данную минуту оно как нельзя более подходит ко мне. Играю на неделе 9 раз, а Бог дал 7 дней только. Но это ничего. Это даже хорошо. Это поможет мне заглушить. Для меня встреча с вами. Ну, в общем, вы сами знаете. И не судите слишком строго несчастную Савину.
1: Если вы будете продолжать так не щадить себя, вы непременно себя уходите. И я не шутя предлагаю сделать мне честь и удовольствие. Отдохнуть несколько дней или недель в моей деревне. В мае я приеду в Спасское и останусь там на лето. Лучше для вашего здоровья ничего нельзя придумать. У меня в Спасском климат хороший, и сад прекрасный, и повар отличный. И я вас на руках носить буду. Очень приятная мысль. Так как у меня семейство Полонских гостить будет, то и приличие будет соблюдено. Подумайте и напишите мне, чтобы я мог порадоваться заранее. Слышал я, что ваш развод подвигается. Ведь вы для чего это делаете? Чтобы выйти замуж за вашего блестящего военного господина Всеволожского? Или вам просто хочется получить свободу? Ответьте мне и на это. Милая Марья Гавриловна, я вас очень люблю. Гораздо больше, чем бы следовало. Но я в этом не виноват.
3: Я так привыкла исповедоваться перед вами, что, кажется, не видела вас 100 лет. Когда же вы приедете? Я сама не знаю, что со мной будет, когда мы встретимся. Вчера я получила формальный развод, но замуж еще не вышла. И в Спасское я приеду. Вот увидите.
1: Спасибо. Спасибо за обещание погостить у меня в Спасском. Посмотрим, как вы его сдержите. Ваше письмо
4: много возобновил. Привозите ваши роли. Я надеюсь, что вы не очень соскучитесь под моим кровом.
0: Село Спасское Лутовиново, 26-30 июля 1881 года.

0: Весело. Мы там так славно пели. Яков Петрович Полонский посвятил мне свои стихи. Очень смешные и дерзкие. Для сцены чудотворную, для дружбы непреклонную, для грешных благосклонную, для полночи бессонную ждет к полночи поэт 60 лет. И жаждут видеть тоже другие помоложе. Что вы на это скажете?
1: Везет Полонскому.
0: Это почему?
1: А помните, когда он так удачно заглянул к вам в купальню? Вот этого я ему никогда не прощу.
0: Лучше не вспоминай.
1: То есть не прощу себе, зачем я не был на его месте. Да, так ты вот родился я колпаком, так колпаком и останусь.

0: Вам хорошо здесь?
1: Уж так хорошо, что и сказать не могу. Всю жизнь я живу в другом, в Бутафорском лесу, а здесь... Вам здесь, наверное, лучше, чем там, в Париже.
0: Ну, пишется хорошо только здесь, в русской деревне. Вот здесь я написал своего Базарова. А вот на этой скамье Лаврецкий простился с Лизой.
1: Неужели это та скамья?
0: Та самая, ведь Лаврецкий — это я. Я всегда в своих романах неудачным любовником изображаю себя.
1: Грех так говорить. Вас любят, и вы это отлично знаете. Иван Сергеевич, а почему вы не напишете для меня роль?
0: Ну что, у меня в голове созрела для вас чудесная фигура. Но как ее обставить? Какую найти для нее фабулу? Вот это не по моей части, не умею. Хотя, откровенно сказать, мог бы и научиться, ведь я не только написал несколько пьес, но и сам с огромным успехом играл на сцене.
1: Правда?
0: Да.
1: А вы никогда не говорили?
0: Ну, это было 20 лет тому назад. Литературный фонд устраивал спектакли с участием литераторов. Ну, был дан ревизор. Хлестакова забрал себе поэт Вайнберг, Городничего – Писемский, почтмейстера – Достоевский. Ну, а ваш покорный слуга выходил в толпе безмолвных купцов. И вот когда я вышел с пенсне на носу и головой у сахара в руках, в длиннополом сюртуке, в зале началось нечто невообразимое. Хлестаков Вендберг был вынужден отойти в сторонку и ждать, пока не утихнут рукоплескания. Вот как. Да. Очень жаль, что я не драматический писатель, а то какую бы роль я для вас придумал, нечем мне вас порадовать.
1: А вы обещали прочитать новые стихотворения в прозе.
0: Вы хотите их послушать?
1: А зачем вы спрашиваете?
0: Извольте. Она протянула мне свою нежную, бледную руку. А я с суровой грубостью оттолкнул ее. Недоумение выразилось на молодом, милом лице. Молодые добрые глаза глядят на меня с укором. «Какая моя вина?» — шепчут ее губы. «Твоя вина?» «Самый светлый ангел, в самой лучезарной глубине небес, скорее может провиниться, нежели ты. И все-таки велика твоя вина передо мною. Хочешь ты ее узнать, эту тяжелую вину, которую ты не можешь понять, которую я растолковать тебе не в силах? Вот она. Ты молодость, я старость».
1: Зачем? Так грустно.
0: Зачем? Зачем вы посетили нас? Непритворна моя грусть. Мне действительно тяжело жить. Горестны и безотрадны мои чувства, а между тем я стараюсь придать им блеск и красивость. Я ищу образов и сравнений. Я округляю мою речь. Тешусь звоном и созвучием слов. Я как ваятель, как золотых дел мастер, старательно леплю и вырезываю, и всячески украшаю тот кубок, в котором я сам же подношу себе отраву.
1: Скажите, Иван Сергеевич, а ваши песни?
2: письма ко мне. Тоже фраза. Вы тешитесь звоном и созвучием слов?
0: Не верите. Не можете поверить. Вот и Толстой думал, что я чихаю и пью, и сплю ради фразы. А я боюсь, избегаю фразы. Но ведь страх фразы тоже претензия. Хотите, я расскажу вам одну истинную историю? Однажды к моей матери приехала одна барыня, которая потеряла сына. Она так неестественно рассказывала о своем горе, так фразисто, что меня покоробило. Она показалась мне притворщицей, которая приехала только для того, чтобы возбудить наше к ней сочувствие. И что же? Эта барыня так сильно чувствовала свое горе, что через неделю бросилась в пруд и утопилась. Нельзя знать, каким фразам верить. Иногда правда облекается в подозрительно неестественные фразы.
1: Да! Это, наверное, большое счастье. Творить, писать.
0: Счастье – покой, а покой ничего не создает. Думаю, не может быть счастливых художников.
1: А я счастлива, очень счастлива, когда играю на сцене.
0: А вы просто прелесть и сама непосредственно. Ну-с, не хотите ли пройтись по саду, послушать ночные голоса?

0: Оставайтесь. Погостите еще несколько дней.
1: Нельзя. Не могу нарушить контракт. И потом... Сегодня я получила письмо от Всеволожского.
0: Все-таки решили.
1: А что мне остается? Быть его возлюбленной? Это неопределенное положение. А Всеволожский пишет, что собирается выходить в отставку. У него огромное имение Сива в Пермской губернии.
0: Как? Вы бросите сцену?
1: А разве я могу? Нет. Если действительно любит, поймет.
0: Ну что ж.
2: Le vin est tiré. Il faut le boire. Если все это произойдет, я пожелаю от всей души вам счастья. У вас огромный талант, и я надеюсь, что, став более зависимой, вы выгородите себе свободу сценической деятельности и не дадите себя задушить. Странное дело. Вы соединяете свою судьбу с человеком, с которым у вас, сколько я могу судить, мало общего. Оно было бы еще понятно, если бы существовала сильная страсть. Но ведь этого, кажется, нет.
1: Я... Не верю ни одному слову Всеволожского. Не уважаю его. Иногда ненавижу, но люблю. Без памяти люблю.
0: Вопросов сердце женщины непогрешительные судьи, и нашему брату следует их слушаться.
1: Иван Сергеевич, а что, если госпожа Виардо напишет вам «приезжайте»?
0: Должен буду уехать.
1: Вы отдали всего себя, свое сердце, свой талант этой женщине. Такая любовь всю жизнь.
0: Всякая любовь – настоящее бедствие, когда и отдаешься весь. Я буду с вами тоже откровенен. Вы себе не можете представить, как тяжела одинокая старость, когда поневоле приходится сидеть на краешке чужого гнезда, получать ласковые отношения к себе, как милостыню, и быть в положении старого пса, которого не прогоняют, только из жалости к нему. Мне было горько стариться, не изведав полного счастья. Теперь все это изменилось. Осужден я на цыганскую жизнь, и не свить мне своего гнезда нигде и никогда.
1: И вы опять уедете в Париж?
0: Что же мне остается?
1: Не возвращайтесь к ней.
0: Не в мои годы начинать жизнь сызнова. И потом я многим обязан ей. Кроме того, она воспитала мою дочь.
1: Поклонитесь от меня этой женщине.
3: Август 1881, май 1882 года. Переписка Тургенева с Савиной.

0: Я вспоминаю мельчайшие подробности моего пребывания в Спас. Ваш сад с изумительными липами. Рассказ о соседке, плакавшей о сыне. И когда в 2 часа ночи вы предложили идти слушать ночные голоса, я шла с вами под руку и отчаянно трусила от темноты. Какой дурёхой я тогда была! А теперь я вспоминаю, что за чудная музыка, эти ночные голоса, и понимаю, что такого наслаждения я не испытаю больше никогда.
1: Ваше пребывание в Спасск оставило во мне неизгладимые следы. И мне было очень приятно прочесть ваш отзыв о Спасске. Но почему же это не может возобновиться в будущем году? Я там тоже проведу лето. Комната, в которой вы жили, так навсегда и останется Савинской. Разве ваш будущий муж не позволит? И чем вы будете тогда, госпожой Всеволожской?
2: Будем надеяться, что все обойдется благополучно. И вы будете продолжать ложиться спать со спокойной совестью.
0: Куда ни оглянись, всюду грустно и скверно. Театральные новости приводят меня в ужас. Недавно назначен новый управляющий, отставной гвардейский офицер. Зачем этот военно-кавказский элемент в театре? Какая может быть польза актерам от того, что у нас заведут казарму? К строевой службе не привыкла, да и привыкать не от надобности. Подам в отставку.
3: Что это, помилуйте, вы об отставке упомянули? Вы должны остаться на сцене до тех пор, пока со свойственным вам талантом будете исполнять роли благородных старух, то есть еще 40 лет.
4: Чего я, конечно, не увижу, и о чем даже нисколько не горюю. От всей души желаю вам хорошей роли. Впрочем, если она будет плохой, вы переделаете ее так, что сам автор не узнает. Уж я-то знаю. А теперь отсутствие роли развивает в вас хандру. Не говоря уже о том неопределенном положении в отношении господина Всеволожского, из которого вы, кажется, выйти не можете.
0: Милый Иван Сергеевич, пишу вам из Киева. Приехала я сюда отдохнуть и подлечиться, но никакое лечение впрок не идет. Тоскую по сцене.
5: Горю издали от сцены. А кто ее разберет? Соскучиться по Всеволожскому, кажется, мудрено. А, впрочем, он красавец. И сколько известно, в состоянии ее любить. 2 достоинства, которые, по уверению знатоков человеческого сердца, нравятся женщинам.
4: Милый Иван Сергеевич, в январе у меня показались признаки какой-то странной болезни, и доктора отправили меня в Мирон. Какое совпадение! И у меня вот уже с неделю как открылись боли. В феврале отправили меня в Мирон, через 2 недели я переехала в Верону, и, вероятно, 30 марта я попаду в Париж.

Париж, 8 мая 1882 года. Савина пришла навестить больного Тургенева.

0: Если б я не был уверен в вашей дружбе и снисходительности, я бы не решился предстать перед вами в таком непривлекательном виде. Но вы простите.
1: Ради бога, Иван Сергеевич, что сказал доктор Шарко?
0: Он меня успокоил. Он сказал, что вы больны серьезно, но не опасно.
1: Что он сказал вам?
0: В последнее время я ведь живу не воображением, как всегда, а более действительным образом. И полагаю, что выздороветь мне совсем невозможно. Это болезнь вроде верной супруги до конца дней.
1: Когда я поднималась по лестнице, мне показалось, что я слышу голоса из вашей комнаты. И никак не думала застать вас в одиночестве. Вы часто бываете одни?
0: Кто же после 60 в сущности не одинок?
1: Я не об этом спросила вас.
0: Эта смерть нас понемножку подготавливает, чтобы не так было жалко расставаться с жизнью.
1: Так, кто здесь ухаживает за вами?
0: Голубка моя сизокрылая. В этом смысле все хорошо. Господин Виардо ежедневно, хоть на 5 минут заглядывает ко мне. А дети госпожи Виардо и она сама беспрестанно сидят возле меня. Жалеть обо мне можно только потому, что я болен. Во всех других отношениях я как сыр в масле катаюсь.
1: С вами постоянно должен находиться кто-нибудь, чтобы отвлекать вас от болезни, заставлять забывать о ней.
0: Вот-вот. А наш друг Яков Петрович Полонский, который, помните, тогда заглянул к вам в купальню, век ему этого не прощу, он советовал победить болезнь силою воли. А я ответил, что последую его совету в том случае, если ему самому удастся одною силою воли, не морщась и не встряхиваясь и не махая рукою, а одною силою воли согнать муху с собственного носа, особенно если нос потный и для мухи привлекательный.
1: Где это?
0: Это госпожа Виардо занимается с ученицей. Скажу вам по секрету, что я истратил 200 франков на приобретение длинной слуховой трубы, чтобы лучше слышать, когда госпожа Виардо поет. Она ведь до сих пор поет. Какова старушка? О, это вкрадчивое пение! В нем пламя скрыто, не спасение.

0: Думаю, все обо мне, да обо мне скучно. Расскажите лучше о себе. Что вам сказал гениальный и многоопытный доктор Шарко?
1: Он нашел истощение сил, малокровие и велел ехать во Флоренцию.
0: И что же вы?
1: А я слежу за русскими газетами. И при первом известии о вскрытии Волги выйду в Россию, чтобы попасть в Сиву. Я не верю в заграницу. В России мне здоровее.
0: Марья Гавриловна, не подумайте, пожалуйста, что же я желаю назойливо втереться в ваши тайны. Но вы до сих пор не вышли из вашего неопределенного положения, или...
1: Не спрашивайте меня об этом. Все по-прежнему. Неясно и непросто.
0: Не отчаивайтесь. В жизни самое ясное и самое простое – это нуль. Один старый дворовый сказал мне однажды, коли человек сам бы себя не поедал, никто бы с ним не сладил. Не поедайте самое себя. А если вы все-таки надумаете поехать во Флоренцию, поклонитесь ей от меня. Я прожил там один много лет назад 10 прелестных дней и был в нее влюблен. Ох уж эти мне каменные красавицы. Вы красавица и не каменная. Но согреваетесь вы не моими лучами. Вам нужен воин, молодой и бессмертный. Что ж, вы правы.
1: Иван Сергеевич, простите мою... Немилую искренность. Но я знаю, что вы не подумаете дурно обо мне, потому что слишком добры. Я вам не верила. Я сомневалась. Для меня самое дорогое – прелесть свободы. И я боролась за свою молодость и независимость.
0: Я всегда считал, что вы умница, и упрекать вам себя не за что. Будь я моложе, или столкнись с нашей жизнью раньше, моя матушка утверждала, что я и брат Николай рождены однолюбами, всю жизнь за одну юбку держаться будем. Брат так и умер, подтвердив это пророчество, а я... Окончу я свои дни на родине, кто знает, может быть, стал бы львулюбом. Видно, не судьба. Смирился я, милая Марья Гавриловна, смирился. Так что, вспоминая даже прошлогодние спасские затеи, спрашиваю себя, да полно, я ли это? Все это теперь сдано в архив воспоминаний, где, впрочем, оно хранится на первом месте, на лучшей полочке.
1: Иван Сергеевич, самое дорогое, что у меня есть, это ваши письма ко мне. Я их часто перечитываю. Дома не знают о них. Так я их прячу. Мне стыдно это говорить. Но что делать? Хотите, я верну их вам?
0: Зачем? Делайте с ними что хотите. То же самое, что вы могли бы сделать со мной самим, если бы Если бы...

Милый, добрый Иван Сергеевич, более чем когда-либо дороги вы мне сейчас. И никогда еще я так не любила вас. Вы...

0: Милая Марья Гавриловна, прежде всего позвольте поздравить вас не столько с браком, сколько с выходом из ложного положения. Искренне желаю, чтобы вы никогда не раскаялись в своем решении. Душенька, Марья Гавриловна, я тоже привязан к вам более чем когда-либо.
1: Из переписки с Топоровым.
2: Александр Васильевич, не знаете ли, чего Дунай Сергеевич? Вы знаете, он в письме своем написал просто ужасные вещи. Напишите мне еще раз, болезнь неизлечимая и тому подобное. На мое последнее письмо к нему я не ждала ответа, но на мадам Виардо надеялась. Господин Луи Виардо умер более месяца тому назад. Теперь печаль по смерти мужа, я думаю, прошла настолько, чтобы можно было быть вежливой и ответить. Александр Васильевич, если бы у меня была хоть какая-то возможность, я бы ни минуты не задумывалась. Но я мчусь в Пермскую губернию. Я не могу не ехать. Я получила телеграмму от мужа. Александр Васильевич, если у вас будут новости, сообщите.

Любезный Топоров. Александр Васильевич, передайте Савиной, что о приезде в Россию мне, конечно, нечего и думать. Единственной моей отрадой остается мысль, что тем, кого я душевно люблю, хорошо, и что она занимает одно из первых мест между этими существами. Я не меняюсь в своих привязанностях и до конца сохраню к ней те же чувства.

0: День похорон Ивана Сергеевича Тургенева в Петербурге. 27 сентября 1883 года.
1: Всю ночь я перечитывала письма. Четыре последние года его жизни. И решила не быть на его похоронах. Я хочу иначе проститься с ним. И для этого сделала все, даже невозможное. Сегодня

0: как 4 года тому назад. Идет месяц в деревне. Как тогда? Как тогда?
1: Только его. Даже далекого его.
0: Нет.
1: Какое жгучее слово.
0: Нет.
1: Раньше, когда он был далеко, утешало, что где-то есть Тургенев, что он существует. А теперь его нигде, нигде нет. Этого все ждали, говорят, кругом. И я ждала. И тем не менее не верю. Не могу!

Теперь зима. Мороз запушил стекла окон. В темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, а в голове все звенит да звенит, как хороши, как свежи были розы.

А в комнате все темнее да темнее. Нагоревшая свеча трещит. Беглые тени колеблются на низком потолке. Мороз трещит и злится за стеною. Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ. Мне холодно, я зябну. И все они умерли. Умерли. Как хороши, как свежи были розы.

Сегодня мы продолжим тему, начатую в наших предыдущих программах. Классика на эстраде. В этом уже третьем по счету концерте собраны очень разные по характеру произведения. Мы включаем магнитофон.

знаменитые половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» в виртуозном исполнении трубача Элла Хирта. Надо сказать, что музыка Бородина была особенно популярна на эстраде в конце 40-х, начале 50-х годов. За рубежом, в частности, был поставлен мюзикл «Кисмет», музыкальные номера которого целиком основывались на темах Бородина. Послушайте фрагмент из этого спектакля. Музыкальный монолог «Это моя любовь», в основе которого мелодия знаменитого бородинского «Ноктюрна». Поет Вик Демон.

Шуман, «Веселый крестьянин», пьеса из альбома «Классика для танцев», записанная хором и оркестром под управлением западногерманского дирижера Кая Вебба.

Счастливая судьба оказалась у мелодии Антона Рубинштейна. И на современной эстраде она занимает почетное место, постоянно оставаясь в репертуаре пианистов, трубачей, органистов, больших оркестров и маленьких ансамблей. Известны и вокальные варианты этого прекрасного произведения. Вот один из них. У микрофона певец Рек Демонт, Германская Демократическая Республика.

Надо сказать, что и сегодня у нас был очень большой выбор записей для этого концерта. Причем не только обширный список разных произведений, но и часто множество вариантов одного и того же сочинения. Например, каких только нет трактовок знаменитой «Хабанеры» из оперы «Кармен». Французский дирижер Эрве Рой недавно предложил еще одну «Хабанеру» в ритме самбы. «Кармен в Бразилии» – так назвал он свое прочтение этой темы.

Иоганн Себастьян Бах. Имя великого классика немецкой музыкальной культуры в наше время любимо исполнителями разных направлений. Вспомним хотя бы. Пианист Жак Лусье выпустил 5 альбомов с музыкой Баха. Вокальный ансамбль «Свинг Сингерс», популярный в 60-х годах, 2 альбома. Гитарист Франц Лёфлер из Ферге записал пластинку с эстрадными аранжировками сочинений знаменитого композитора. Этот список можно было бы продолжать и продолжать. Но давайте лучше обратимся к музыке. Французская певица Фрида Боккара с песней «Мальчик с цимбалами», написанной на тему Баха.

Вспомним сейчас еще одного композитора. Это Фредерик Шопен, мелодии которого неизменно живут и на эстраде. Песня «Глубокая ночь» на тему Шопена исполняет английский певец Тони Кристи.

В сегодняшней передаче мы не обойдем вниманием и джазовые интерпретации произведений классики. Чехословацкий ансамбль Revival Jazz Band, выступающий в стиле традиционного джаза. Венгерский танец Брамса.

Сколько людей, столько мнений. Да и не может быть однозначных отзывов, когда речь идет о таком непростом явлении, как перевод на язык современной эстрады оригиналов, вошедших в золотой фонд мирового музыкального искусства. Ведь до сих пор не замолкают споры, нужно это делать или не нужно. Имеют ли право современные музыканты перерабатывать по-своему то, что проверено и освещено порой прошедшими столетиями? Не включая сейчас в эти споры, мы только повторим снова то, что уже высказывали однажды. Все зависит от той меры такта, вкуса и профессионализма, с которым это делается. Но продолжим концерт. Давайте послушаем одну запись, которую западногерманский дирижер Джеймс Ласт сделал недавно совместно с несколькими известными музыкантами из Соединенных Штатов Америки. Запись вошла в его новую пластинку, выпущенную фирмой Polydor, Bolero 75. Вы без труда уловите в этой композиции отголоски музыки Мориса Равеля, его всемирно известное Bolero.

в мае 1922 года по улицам Москвы прошел первый пионерский отряд. Первый гарнист протрубил сигнал, гулко рассыпалась барабанная дробь, четко, в ногу, как солдаты, шагали пионеры. На боку у каждого баклажка с водой, а над босоногим отрядом летела бодрая походная.

распахивались окна, открывались двери и калитки. За красно-галстучным отрядом бежали изумленные мальчишки и девчонки. «Кто вы такие? Куда спешите?» А песня звала за собой. И вот уже в хвост колонны пристроились десятки новичков и дружно подхватили: «Лейся песнь моя пионерская, буль-буль-буль, баклажечка походная моя». Откуда взялась эта песня? Кто ее автор? В те времена у нас не было еще композиторов-мастеров массовой песни, которую подхватили бы сотни и тысячи людей. Композиторы еще приглядывались к новой жизни, делали первые пробы. Но пионерам ждать было некогда, а жить без песни невозможно. И в отрядах стали складывать свои песни. Вожатые пионеры сочиняли слова. Кто придумает строчку, кто подскажет удачную рифму, и все о своем, новом, никогда не бывалом. А мелодию подбирали уже известную, такую, чтоб легко было запомнить и удобно шагать. Так родилась и «Баклажечка». Ее переделали из старой военной песни. С новыми словами она прижилась у пионеров. Ее полюбили во всех отрядах. Первые пионеры, так же, как и нынешние, очень любили веселые песни. Но так же, как и вы, мечтали о главной, самой важной песне пионеров, о пионерском гимне. И тут уж никак было не обойтись переделкой знакомых мелодий. Нужна была новая музыка и новые слова. И вскоре пионеры получили дорогой подарок.

Это была первая пионерская песня, написанная настоящим поэтом и настоящим музыкантом. Интересно, что оба они никогда не видели друг друга. Поэт Александр Жаров был активным комсомольцем. Пионеры знали его стихи, а он хорошо знал жизнь пионеров. Поэтому Центральный комитет комсомола и поручил ему сочинить пионерский гимн. Стихи его оказались прекрасными. В них так и дышало время, полное революционного энтузиазма, высоких помыслов. А музыку должен был сочинить другой комсомолец, Сергей Дёшкин. Он только что вернулся из Красной Армии и успел провести с пионерами сложную военную игру. А Сергея знали, что он учится музыке и мечтает стать музыкантом. Ему и вручили листок со стихами Жарова и прибавили: «Ты в этом деле понимаешь? Пиши». Сергей с волнением прочитал стихи. Шутка сказать, сочинить песню. Ведь он никогда еще не пробовал сочинять музыку. И вот «Марш пионеров» стал первым произведением будущего музыканта. В нем слились черты нового, сигнал пионерского горна и ритм мужественных революционных песен. Не ждал, не гадал тогда молодой композитор, какая долгая и прекрасная жизнь будет у его песни. Я слышал не раз, как испытанный летчик в трудный готовясь полет: «Взвейтесь кострами синие ночи!» Вдруг невзначай запоет. Соберутся друзья, моряки, инженеры, строители городов, и кто-то припомнит: близится эра. Все сразу подхватят светлых годов. Трескучий брезент пионерской палатки почудится над головой, команда припомнится на зарядку и холод воды ключевой. В пионерские годы все начиналось. Учение, дружба, труд. У костров пионерских воля ковалась тех, кто с пути не свернут. Помни об этом, если ты хочешь стойкими быть, как они. Взвейтесь кострами синие ночи, пионерская песня, звени!

0: окончен наш славный поход. Погиб наш юный барабанщик, но песня о нем не умрет. Погиб наш юный барабанщик.
1: Песня о маленьком барабанщике стала известной и любимой в самом конце 20-х годов. Пришла она к нам из Германии. Там на старый народный мотив сложили трогательную песню о пионере-гарнисте Фрице Вайнике. Он погиб от подлой пули полицейского. Теперь в городе Галле, где в 1925 году произошло это событие, поставлен памятник юному герою. Но тогда мы еще не знали о его подвиге. До нас дошла лишь безымянная песня. Поэт Михаил Светлов написал русский вариант стихов, и трубач превратился у него в барабанщика, идущего впереди отряда. Композитор Александр Давиденко сделал музыкальную обработку мелодии, похожую на суровую поступь немецких антифашистов. «Погиб наш юный барабанщик, но песня о нем не умрет. Она живет и сейчас, не постаревшая, не позабытая, песня давних лет». Многие талантливые композиторы писали тогда пионерские песни о школьных друзьях, о пловцах и футболистах, о жителях пионерских лагерей. Вот так написал об Артеке, гордости пионеров, композитор Дмитрий Кабалевский.

военное время тоже было место пионерскому подвигу. Песни воспевали десятилетнюю таджичку Мамлакат Нахангову, награжденную орденом Ленина за то, что она изобрела новый способ сбора хлопка, сына колхозника Лешу Фадеева, вырастившего коня для Красной Армии, пионера Абросимова, предотвратившего крушение поезда, и бессмертный подвиг Павла Морозова, зверски убитого кулаками.

О дружбе пионеров всех стран в разные годы создавались и пелись прекрасные песни. Но одна в 60-е годы облетела весь мир и осталась в сердцах людей, как призыв детей к миру, к единению всех народов. Ее написали поэт Ашанин и композитор Островский.

0: Часы били 12. Дверь школы распахнулась, и оттуда хлынула толпа сорванцов, толкаясь и торопясь поскорее выйти. Но вместо того, чтобы рассыпаться в разные стороны и помчаться домой обедать, как это бывает каждый день, они собрались кучками в нескольких шагах от школы и стали шептаться. Дело в том, что сегодня утром первый раз в школу пришел Симон, сын Бланшоты. Дети слышали разговоры родителей о Бланшоте, и хотя ее встречали любезно, их матери между собой отзывались о ней с презрительным сожалением, приняли и дети. Симона дети мало знали. Он постоянно сидел дома, не резвился с ними на деревенской улице и на берегу речки. За это они его недолюбливали. И теперь с некоторым злорадством, хотя не без удивления, выслушали и повторяли друг другу слова 15-летнего озорника, который так хитро подмигивал, что, по-видимому, знал многое. «Послушайте, у Симона ведь у него папы-то нет?» Сын Бланшотты, в свою очередь, показался на пороге школы. Ему было лет 7-8. Это был бледненький, опрятно одетый мальчик, от застенчивости почти неуклюжий. Симон пошел было домой, но товарищи, перешептываясь и поглядывая на него насмешливыми и жестокими глазами, какие бывают у детей, задумавших злую проказу, обступали его все теснее и теснее, пока кольцо совсем не сомкнулось. Он стоял среди них неподвижно, удивленный и смущенный, не понимая, что с ним будут делать. Парень, который сообщил новость, упоенный достигнутым успехом, спросил его: «Послушай, ты, как тебя зовут?»
1: «Симон».
0: «Симон, а дальше как?» Ребенок совсем смутился и повторил: «Симон». Парень крикнул ему: «Говорят, Симон такой-то. Какая же это фамилия, Симон?» Мальчик, сдерживая слезы, повторил в третий раз: «Меня зовут Симон». Мальчишки захохотали. Тогда парень торжествующе возвысил голос: «Ну вот, теперь вы поняли, что у него нет папы!» Наступила полная тишина. Дети были поражены необычайным, невероятным, из ряда вон выходящим обстоятельством. У мальчика нет папы. Они разглядывали его, словно перед ними стояло невиданное чудище, и в них росло то ранее непонятное презрение, какое было у их матерей к Бланшоте. Симон прислонился к дереву, боясь упасть. Он был раздавлен непоправимым несчастьем. Он искал слов, чтобы объясниться, опровергнуть страшное обвинение, будто у него нет папы, и не мог. Побелев как полотно, он, наконец, отважился и крикнул: «Неправда! У меня есть папа! Где же он?» Симон молчал. Он не знал. Ребята смеялись, очень возбужденные. Они, как дети полей, близкие к природе, подчинялись тому самому жестокому инстинкту, который заставляет кур на птичьем дворе приканчивать раненую птицу. Вдруг Симон заметил соседа, сынишку одной вдовы, который тоже всегда бывал вдвоем с матерью. «Вот и у тебя нет папы». «Нет», — ответил мальчик, — «у меня есть папа. Где же он?» «Он умер», — с торжествующей гордостью отвечал ребенок. «Мой папа лежит на кладбище». Одобрительный шепот пронесся в толпе сорванцов. Как будто бы то обстоятельство, что отец умер и похоронен на кладбище, возвеличивало их товарища и унижало того, другого, у которого совсем не было отца. Мальчуганы, отцы которых по большей части были грубиянами, пьяницами, ворами и тиранили жен, теснили все ближе и ближе. Казалось, что они, законные дети, хотят задушить незаконного. Вдруг один из них, стоявший вплотную подле Симона, с насмешливым видом показал ему язык и закричал: «Нет, папы, нет, папы!» Симон обеими руками схватил его за волосы, впился зубами в щеку и, брыкая, стал бить его по ногам. Началась свалка. Дравшихся разняли. Симон лежал на земле избитый, в синяках, в изодранной блузе, посреди толпы мальчиков, радостно хлопавших в ладоши. Когда он поднялся, машинально стряхивая с себя пыль, кто-то крикнул: «Пойди-ка, пожалуйся своему папе!» Тогда он почувствовал, что все рушится. Они были сильнее, чем он. Они избили его, и он ничего не мог ответить. Ведь и правда, у него нет папы. Из гордости он попробовал бороться с душившими его слезами, но задохнулся и беззвучно заплакал, зарыдал, весь содрогаясь. Тогда свирепый восторг охватил его врагов. Инстинктивно, точно дикари, предающиеся страшному своему веселью, они взялись за руки и стали плясать вокруг Симона, повторяя, как припев: «Папы нет! Папы нет!» Вдруг Симон перестал рыдать. В нем вспыхнула ярость. Под его ногами оказались камни. Он набрал их и изо всех сил принялся швырять своих мучителей. Он попал в двух или трех. Они убежали с воплями. У мальчика был такой грозный вид, что все остальные испугались. Трусливые, как всякая толпа при виде исступленного человека, они бросились в рассыпную. Мальчик, у которого не было отца, постоял одиноко и побежал в поле. В памяти его возникло воспоминание, подсказавшее ему, как поступить. Он решил утопиться в реке. Неделю тому назад один бедняк, живший милостыней, бросился в реку, потому что у него совсем не было денег. Симон видел, как вытащили из воды утопленника. И вот этот убогий старик, который обычно казался ему жалким, неопрятным и некрасивым, поразил его своим видом. Лицо было бледное, невозмутимое, длинная борода намокла, но раскрытые глаза смотрели спокойно. Вокруг говорили: «Он умер», и кто-то добавил: «Теперь ему хорошо». И Симон тоже решил утопиться. У того несчастного не было денег, а у него не было отца. Он подошел вплотную к реке и смотрел, как она течет. Юркие рыбки резвились в прозрачной воде, подскакивали и хватали летающую над рекой мошкару. Мальчик перестал плакать и с любопытством следил за их уловками. Но время от времени, подобно тому, как при кратком затишье во время грозы вдруг налетают порывы ветра, с треском сотрясают деревья и уносятся вдаль, к Симону возвращалась все та же мысль, причинявшая ему острую боль: «Я должен утопиться, потому что у меня нет папы». Вокруг было так тепло, так хорошо. Солнце нагрело траву, вода блестела, как зеркало. Минутами Симон забывался, им овладевала истома, какая бывает после слез. Ему хотелось уснуть в траве на солнышке. У его ног прыгала маленькая зеленая лягушка. Он попытался поймать ее, она ускользнула. Он стал ее преследовать и три раза промахнулся. наконец схватил за задние лапки и рассмеялся при виде усилий, которые она делала, чтобы освободиться. Она подбирала под себя ножки, потом неожиданно вытягивала их. Они становились твердыми, как две палочки. Вращая своими круглыми глазами с золотым ободком, она в то же время шевелила в воздухе передними лапками, точно руками. Это ему напомнило одну игрушку, соединенные накрест узкие дощечки, которые двигались зигзагообразно вместе с марширующими по ним солдатиками. Он подумал о своем доме, о маме. Ему сделалось очень грустно, и он снова заплакал, дрожа всем телом. Он встал на колени и начал читать молитву, как перед сном, но не мог ее окончить, потому что рыдания бурно, неудержимо подступили к горлу, сотрясая его всего. Он был поглощен своим горем, больше ни о чем не думал, ничего не видел вокруг, только плакал. Вдруг тяжелая рука легла на его плечо, и кто-то басом спросил: «О чем ты горюешь, мальчуган?» Симон обернулся. Высокий рабочий, кудрявый, черноволосый, чернобородый, приветливо смотрел на него. Ребенок отвечал со слезами на глазах и в голосе: «Они поколотили меня, потому что у меня нет папы. Нет папы».
1: «Как же это так?» — улыбнулся незнакомец. «У всякого есть папа».
0: Мальчик сказал, с трудом выговаривая слова из-за спазм, сжимавший горло: «А у меня нет. У меня нет». Лицо рабочего стало серьезным. Он узнал сына Бланшоты, о котором же кое-что слышал, хотя поселился здесь недавно.
1: «Не плачь, мальчик, успокойся», — сказал он. «Пойдем со мной к твоей маме. Мы найдем тебе папу».
0: Большой взял маленького за руку, и они отправились в путь. Рабочий улыбался. Он был не прочь познакомиться с Бланшотой, которая, как говорили, была одной из самых красивых девушек в деревне. Может быть, смутно думалось ему: девушка, раз поскользнувшаяся, поскользнется и еще раз. Они подошли к небольшому, чисто выбеленному домику. «Вот здесь», — сказал мальчик и крикнул: «Мама!» В дверях показалась женщина, и рабочий сразу перестал улыбаться. Он понял, что эта высокая девушка с бледным лицом не допустит вольностей. Она стояла суровая, как бы запрещая мужчине доступ в дом, где ее обманул другой. Рабочий смутился и пробормотал, комкая фуражку: «Вот, хозяйка, я вам привел вашего сына, он заблудился возле реки». Но Симон бросился на шею матери и опять заплакал. «Нет, мама, я хотел утопиться, потому что они меня избили. Избили, потому что у меня нет папы». Жгучий румянец залил щеки молодой женщины. Переживая боль всем своим существом, она страстно прижала к себе ребенка, а слезы закапали из ее глаз и полились по лицу. Растроганный рабочий стоял, не зная, как уйти. Вдруг Симон подбежал к нему и спросил: «Хотите вы быть моим папой?» Наступило молчание. Бланшотте было мучительно стыдно. Не проронив ни слова, она прислонилась к стене и прижала руки к сердцу. А ребенок, видя, что ему не отвечают, снова сказал: «Раз вы не хотите, я опять пойду топиться».
1: Рабочий попытался обратить все в шутку и отвечал со смехом. «Да нет же, я согласен».
0: «Как тебя зовут?» — спросил ребенок. «Мне надо знать, как ответить, когда меня спросят».
1: «Филипп», — ответил рабочий.
0: Симон молчал секунду, стараясь получше запомнить это имя. Потом, совсем утешившись, протянул руки и сказал: «Ну вот, Филипп, ты мой папа».
1: Рабочий приподнял его, крепко поцеловал в обе щеки, повернулся и поспешно ушел, широко шагая.
0: На следующий день Симона встретили в школе злобным смехом. При выходе, когда тот же мальчишка хотел повторить вчерашнее, Симон бросил ему в лицо так, как бросил бы камень: «Филипп, вот как зовут моего папу». Со всех концов послышался хохот. «Филипп? А дальше? Что это за Филипп? Откуда ты взял твоего Филиппа?» Симон ничего не ответил. Непоколебимый в своей вере, он вызывающе смотрел на них и готов был скорее перенести пытку, чем сдастся. Его спасло появление учителя, и он побежал к матери. В течение 3 месяцев высокого рабочего Филиппа часто видели у дома Бланшот. Иной раз, когда она шила у окна, он осмеливался заговорить с ней. Бланшот отвечала вежливо, с неизменно серьезным видом, никогда не шутила, не приглашала войти. Однако Филипп, слегка самонадеянный, как все мужчины, вообразил, что ее щеки чуть розовели, когда она разговаривала с ним. Но испорченную репутацию восстановить трудно, а запятнать ничего не стоит. И, несмотря на пугливую сдержанность Бланшотты, в деревне уже начали сплетничать. Симон очень полюбил своего нового папу. И почти каждый вечер, когда Филипп кончал работу, они гуляли вместе. Мальчик усердно посещал школу и с достоинством проходил мимо школьников, никогда не отвечая на их насмешки. И все же парень, который первым задел Симона, однажды сказал ему: «Ты соврал, нет у тебя никакого папы Филиппа». «Почему?» — заволновавшись, спросил Симон.
1: Парень продолжал, потирая руки: «Да потому что, будь у тебя папа, он был бы мужем твоей мамы». Правильность довода смутила Симона, но тем не менее он ответил: «А все-таки он мой папа».
0: «Может быть», — ухмыляясь, возразил парень, «да только он не совсем твой папа».
1: Сын Бланшот опустил голову и, задумавшись, пошел по дороге к кузнице дяди Луазона, у которого работал Филипп. Кузница будто спряталась в чаще деревьев, в ней было очень темно, только красное пламя огромного горна освещало ярким отблеском фигуры 5 кузнецов с обнаженными руками, оглушительно стучавших по наковальням. Они стояли, объятые пламенем, точно дьяволы, устремив глаза на раскаленное железо, которое они терзали своими молотами, и вместе с тяжелыми молотами взлетали их тяжеловесные мысли. Симон незаметно проскользнул в кузницу и тихонько потянул своего друга за блузу. Филипп обернулся. Работа приостановилась. Кузнецы внимательно разглядывали мальчика. Среди наступившей необычной тишины раздался тоненький голосок Симона: «Послушай, Филипп, сын Мишоды говорит, что ты не совсем мой папа».
2: «А почему?» — спросил рабочий.
1: Ребенок ответил с полной наивностью: «Потому что ты не муж моей мамы». Никто не засмеялся. Филипп стоял, опершись лбом на свои большие руки, в которых держал рукоятку молота,
2: поставленного на наковальню. Он задумался. Четыре товарища не спускали с него глаз. А Симон, такой маленький среди этих великанов, тревожно ждал ответа.
1: Вдруг один из кузнецов, как бы отвечая на то, о чем все думали, сказал Филиппу: «А все-таки Бланшота хорошая, порядочная девушка. Живет она степенно и хозяйственно, хоть и случилось с ней несчастье. Она будет хорошей женой честному человеку». «Это правда», — сказали остальные.
2: Рабочий продолжал: «Она ли виновата, что оступилась? Он обещал на ней жениться, а мало ли мы знаем почтенных женщин, с которыми случилось то же».
1: «Это правда», — хором подтвердили остальные.
3: «А как ей было трудно одной растить ребенка! Сколько слез она пролила с тех пор! Один только Бог это знает, и никуда она не ходит, кроме церкви».
1: «И это правда», — опять сказали кузнецы.
2: Был слышен только шум мехов, раздувавших огонь горна. Филипп порывисто наклонился к Симону. «Скажи маме, что я приду вечером поговорить с ней». Он тихонько подтолкнул мальчика к двери и снова принялся за работу. Пять молотов, как один, ударили по наковальням. До самой ночи ковали они железо, сильные, мощные, радостные, исполненные удовлетворения. И как в праздничный день соборный колокол своим звоном заглушает перезвон других колоколов, так и молот Филиппа, покрывая стук остальных, ежесекундно опускался с оглушительным грохотом. Глаза Филиппа горели, и он яростно ковал посреди снопа искр. Все небо было усыпано звездами, когда Филипп постучался к Бланшоте. На нем была воскресная блуза, свежая рубашка, он подстриг бороду. Молодая женщина показалась на пороге. Она с обидой сказала ему: «Нехорошо так поздно приходить, господин Филипп». Он хотел ответить, но, сконфузившись, что-то забормотал. Она продолжала: «Вы должны меня понять, я не хочу, чтобы про меня болтали». Он вдруг сказал: «А кому какое дело, если вы согласны быть моей женой?» Ответа не было, но послышался шум, как будто бы кто-то упал в полумраке комнаты. Филипп быстро вошел, и Симон, уже лежавший в кроватке, различил звук поцелуя и несколько слов, чуть слышно произнесенных его матерью. Затем сильные руки подхватили мальчика, и, держа его в геркулесовых объятиях, друг его крикнул ему: «Скажи им, твоим товарищам, что твой папа кузнец Филипп Реми, и что он отдерет за уши всякого, кто посмеет тебя обидеть». На следующий день, когда мальчики собрались в школе, маленький Симон поднялся с места перед началом урока. Он был бледен, губы его дрожали. «Мой папа, — звонким голосом сказал мальчик, — кузнец Филипп Реми, и он обещал отодрать за уши всякого, кто посмеет меня обидеть». На этот раз никто не засмеялся. Все знали кузнеца Филиппа Реми. Это был такой папа,
3: которым каждый мог бы гордиться.
4: После полуночи по звездному небу тесно плечом к плечу пошли беспросветно густые тучи. Заморосил по-осеннему нудный мелкий дождь. И вскоре стало в степи очень темно, прохладно и тихо, как в глубоком сыром погребе. За час до рассвета подул ветер, тучи, толпясь, ускорили свое движение, отвесно падавший дождь стал косым, от испода туч до самой земли накренился на восток, а потом так же неожиданно кончился, как и начался. Перед восходом солнца к бригадной будке подъехал верховой. Он неторопливо спешился, привязал повод уздечки к росшему неподалеку кусту боярышника, все так же неторопливо разминаясь на ходу, подошел к стрепухе, возившейся возле вырытой в земле печурки. Негромко поздоровался. Куприяновна не ответила на его приветствие. Она стояла на коленях и, упираясь в землю локтями и мощной грудью, склонив голову на бок, изо всей силы дула на обуглившиеся щепки, тщетно стараясь развести огонь. Влажные от дождя и обильно выпавшие росы щепки не загорались. В натужно багровое лицо женщины клубами бил дым, серыми хлопьями летела зола. «Иди буди, Давыдова, зимой будет отсыпаться». Давыдов вышел из будки босиком. Был он заспан и хмур. Мельком взглянул на приезжего, хрипло спросил. «С пакетом из райкома? Давай!» «Без пакета, но из райкома. Обуйся, товарищ Давыдов, поговорить надо». Почесывая широкую татуированную грудь, Давыдов снисходительно посмотрел на приезжего. «Чует мое сердце, что твоя милость уполномоченный райкома. Я сейчас, товарищ». Он быстро оделся, натянул на босые ноги сапоги, наскоро полоснул лицо водой, терпко пахнущей дубовым бочонком, и немножко церемонно раскланялся. Председатель Гремячинского колхоза Семен Давыдов. Приезжий шагнул вплотную к Давыдову, обнял его широкую спину. «Вот как официально ты представляешься. А я секретарь райкома Иван Нестеренко. Вот и познакомились. А теперь пойдем походим, поговорим по душам, товарищ председатель колхоза. Ну как, много еще осталось пахать?» «Да порядком. Стало быть, хозяин что-то не доучал?» Нестеренко взял Давыдова под руку, тихонько увлекая к пахоте. Давыдов, косясь на него, сдержанно сказал: «Ошибся». И вдруг неожиданно для самого себя загорячился. «Да ведь пойми, дорогой секретарь, я в сельском хозяйстве телок телком. Я не оправдываюсь, но ошибся я не один. Дело-то новое». «Я вижу и понимаю. Давай спокойнее». «Не один я ошибся, а все ребята, на кого опираюсь, промазали вместе со мной. Не так расставили селенки, понимаешь?»
5: «Понимаю, и страшного тут не очень много».
4: «Не такое уж страшное дело, исправите на ходу. Подкрепление уже получили людьми и тяглом?»
5: «Хорошо.
4: А что касается расстановки сил, равномерного распределения этих сил по бригадам, учти на будущее, хотя бы на время сенокоса и особенно в уборку хлебов. Надо заранее все как следует продумать».
5: «Ясно, факт.
4: Ну, а теперь пойдем покажи, где ты пахал, где твой гон. Хочу посмотреть, как ленинградский рабочий класс хозяйничает на донской земле. Секретарю парткома на Путиловске не придется мне писать, жаловаться на твое нерадение, а?
5: Вот уж сам суди. Качество проверить хочешь, товарищ Нестеренко.
4: И это всерьез?
5: Ну, что ты. Просто посмотреть, полюбопытствовать, на что способен рабочий класс, когда он не у станка, не у верстака, а на земле.
4: Если хочешь знать, я исконный ставропольский хлебороб, и мне любопытно поглядеть, чему тебя научили казаки. Они медленно шли к пахоте, и также медленно, прячась за огромную лиловую тучу, вставало за их спиной солнце. «Вот мой гон», — указал Давыдов с нарочитой небрежностью, кивнув на ровную, уходящую вдаль пахоту. Неуловимым движением головы, стряхнув кубанку до самых бровей, Нестеренко в развалочку зашагал поперек сырой пахоты. Давыдов следовал за ним немного поодаль и видел, как секретарь, будто бы вынимая попавшую за голенище бурьянинку, не раз и не два промерил глубину вспашки. Давыдов не выдержал. «Да ты уж меряй, не таясь! Ну что ты дипломатию со мной разводишь?»
5: «Сделал бы вид, что не замечаешь», — на ходу буркнул Нестеренко.
4: У противоположной стороны гона он остановился, с обидной снисходительностью заговорил. «Вообще ничего, но пахота неровная, как будто подросток пахал. Где поглубже, где помельче малость, а где и вовсе глубоко. Скорее всего, это от неумения, а может быть и от того, что не в добром духе взялся за чепиги. Но ты имей в виду, Давыдов, что злому только на войне хорошо быть. Там злость сражаться помогает. А на пахоте надо быть душевным человеком. Потому что земля любит ровное, ласковое к себе отношение. Так мне еще батька-покойник при жизни говорил. Ну, о чем задумался, сухопутный моряк?» Вдруг задорно крикнул Нестеренко и увесисто толкнул Давыдова плечом. Тот качнулся и сначала не понял, что его зовут на борьбу. Но когда смеющийся Нестеренко с силой толкнул его еще раз, Давыдов широко расставил ноги и слегка наклонился вперед. Они схватились, ища друг у друга пояс. «На поясах или как?» — сдерживая дыхание, спросил Нестеренко. «Как хочешь, только без дураков, без подножки. И через голову не кидать!» Уже слегка посапывая от усилий повернуть противника, выдохнул Нестеренко. Давыдов обхватил тугое мускулистое тело и тотчас же по сноровке понял, что перед ним настоящий опытный борец. Давыдов, пожалуй, был сильнее, но Нестеренко превосходил его подвижностью и ловкостью. Раза два, когда их лица почти соприкасались, Давыдов видел налитую смуглым румянцем щеку, озорно поблескивающий глаз, слышал приглушенный шепот. «Давай, давай, давай, рабочий класс, чего ж ты на одном месте топчешься?» Минут восемь они возились на пахоте, а потом уже окончательно измотанный, Давыдов хрипло сказал: «Выбираемся на траву, а то мы тут Богу душу отдадим». «Где начали, там и кончим», — тяжело дыша прошептал Нестеренко. Напрягая последние силы, Давыдов кое-как вытеснил противника на твердую землю, и тут наступил конец состязанию. Падали они вместе, но уже при падении Давыдов сумел повернуть Нестеренко и оказался сверху. Раскинув ноги, всем весом тела, прижимая противника к земле, задыхаясь, он еле проговорил: «Ну как, секретарь, о чем говорить? Признаю, силен ты, рабочий класс. Меня побороть не так-то просто. С детства этим балуюсь». Давыдов поднялся, великодушно протянул побежденному руку, но тот вскочил, как распрямившаяся пружина, повернулся спиной. «Отряхни грязь». С какой же мужской теплотой и лаской Давыдов своими большими ладонями осторожно счищал со спины Нестеренко приставшие комочки грязи и былинки прошлогодней травы. Потом они снова встретились глазами и оба рассмеялись. «Ты хоть из уважения к моему партийному званию поддался бы. Ну что тебе стоило? Эх ты, медведь ленинградский! Никакой вежливости в тебе нет, никакого чинопочитания. Зато улыбка-то, улыбка до ушей и морда самодовольная, как у молодожена». Давыдов действительно широко улыбался. «В следующий раз учту факт. Но ты сопротивляйся слабее, а то ведь по колено в землю уходил, не хотел сдаваться. Эх ты, Нестеренко, Нестеренко, несчастный ставропольский середняк ты и мелкий собственник, как говорит наш Макар Нагульнов. Ты, как секретарь, должен понимать, что рабочий класс во всяком деле должен быть сверху. Это исторически обосновано. Факт.
5: Нестеренко насмешливо свистнул, тряхнул головой. Кубанка скользнула ему на затылок, удержалась там как бы чудом. Посмеиваясь, он сказал: «В следующий раз я тебя непременно положу. Посмотрим, какое марксистское обоснование ты тогда будешь подыскивать. И да, вот в чем. Стрепуха-то видела, как мы с тобой возились, будто мальчишки. Что она подумает о нас? Скажет, наверное, с ума спятили дяди». Давыдов беспечно махнул рукою. «Сошлемся на нашу молодость, поймет и простит». «Ну что ж, давай поговорим, товарищ Нестеренко, а то ведь время-то идет, факт». «Ну, выбирай место по суше, чтоб присесть». Они устроились на небольшом глинистом курганчике, и Нестеренко не спеша заговорил. «Перед тем, как явиться сюда, я побывал в Гремячем. Познакомился с Разметновым, со всеми из актива, кто был в хуторе. А Нагульного я знаю, встречался с ним еще до приезда в хутор. Был он у нас в райкоме. Я уже говорил и ему, и Разметнову, повторю и тебе».

Нет, зачем же? Будем действовать, но не будем нажимать. А я и не говорю о каком-то нажиме. Надо попросту не упускать ни единой возможности пригорнуть к себе того или иного трудягу из передовых. Разъяснить ему доступным языком политику партии. Так мы и действуем, товарищ Нестеренко, заверил Давыдов. Действуйте, а ячейка не растет. Это похоже скорее на бездействие, чем на действие. Что ж, подождем, увидим, как у вас дела дальше пойдут. Ну, а теперь поговорим о другом. Хочу указать тебе на кое-какие недостатки нового порядка. Сюда я приехал познакомиться с тобой, обнюхаться, как говорится, и побеседовать по душам. Парень, ты грамотный, и всерьез на молодость свою ссылаться не будешь. Ушла твоя молодость, да так ушагала, что и не догонишь, и не вернешь. Скидок от меня на свое пролетарское происхождение, на неопытность и прочее не жди. Но не жди и особой непоколебимой суровости, какой любят щеголять некоторые партийные руководители. Нестеренко, несколько оживившись, продолжал. Привились у нас в партийном быту, на мой взгляд, неумные действия и соответствующие им выражения. Снять стружку, прочистить с песочком, продрать наждаком и так далее. Как будто речь идет не о человеке, а о каком-то ржавом куске железа. Да что же это такое в самом деле? И заметь, что выражения эти в ходу по большей части у тех, кто за всю свою жизнь не снял ни одной стружки, ни с металла, ни с дерева. И уж, наверное, никогда не держал в руках наждачного бруска. А ведь человек — тонкая штука. И с ним надо, ох, как аккуратно обходиться. Нестеренко ненадолго умолк, о чем-то задумался. Но через минуту, еле сдерживая хитроватую улыбку, он уже сыпал вопросами. А ты на досуге что-нибудь читаешь? Наверное, одни газеты просматриваешь. Да и свободного времени мало, так ведь? Кстати, в вашей избе читальни есть интересные книги? Не знаешь? Ну, братец ты мой, позор на твою голову. Да ты в избе читальни был хоть раз? Всего два раза заходил? Ну, милый мой, это ни в какие ворота не лезет. Я был о тебе лучшего мнения, представитель ленинградского рабочего класса. Вот о чем я могу написать на твой завод. Но ты не бойся, я от своего имени напишу так. Бывший рабочий вашего завода, 25-тысячник Давыдов, ныне председатель Гремячинского колхоза, и руководимые им колхозники остро нуждаются в книгах. Им крайне необходима популярная политическая и экономическая литература, книги по агрономии, животноводству и вообще по сельскому хозяйству. Желателен также подбор художественной литературы, как классической, так и современной. В порядке шефства пришлите, пожалуйста, бесплатную библиотечку. Это книжонок в 300 по такому-то адресу. Идет? Написать, что ли? Не хочешь? Правильно, что не хочешь. Тогда потрудись сам за колхозные средства приобрести библиотеку не меньше, чем 200-300 книг. Скажешь, мол, денег нет? Чепуха. Найдутся. Продай пару старых быков, не обнищайте, черт вас не возьмет. Вот тебе библиотека, да еще какая. Вчера я подсчитывал в правлении, и оказалось, что у вас по наличию земли имеется явный излишек тягла. Зачем вы на него напрасно корм тратите? Сбывайте его с рук. Ты знаешь, сколько у вас быков старше 10 лет? Не знаешь. Жаль, что не знаешь. Но могу тебе в этой беде помочь. 9 пар у вас старья. От 10 лет и старше. А хорошие хозяева такую рухлядь на базах не держат. Откармливают и продают. Понятно? Понятно-то понятно. Но весь выбракованный скот мы решили продать осенью, в том числе и старых быков. Так мне советовали опытные хозяева. А сейчас этот скот у вас на нагуле? Нет, по крайней мере, старые быки в работе, это я точно знаю. Кто же это опытный такой советовал тебе продавать осенью? Завхоз наш, Островнов, еще кто-то, не упомню. Ха, интересно. Завхоз твой до коллективизации.

0: без пяти минут кулак был. Стало быть, знающий хозяин. Как же он мог посоветовать тебе такую чепуху? Продавать быков осенью, а до тех пор ярма с них не снимать? Ну и продадите кожу до кости. А я бы посоветовал тебе иначе. Пустить сейчас весь скот, предназначенный для продажи, на нагул, а потом поставить его на откорм. Подержать на концентратах и продать летом, когда на рынке скота мало и мясо дороже. А осенью и без вашего скота мясо будет хоть завались, и цена будет ниже. Хлебные излишки у вас есть? В чем же дело? Впрочем, смотрите сами, я не собираюсь вмешиваться в ваши дела. Но ты все-таки подумай об этом. Во всяком случае, пару быков старичков можно подкормить и продать теперь же. Ведь не на пропой же эти деньги пойдут, а на книги. Короче, чтобы через 2 месяца библиотека у вас была.
1: Точно.
0: Избу-читальню из хаты-развалюхи немедленно переведи в один из хороших кулацких домов. Переведи в самый лучший, и ошибки не будет. Вторая точка. Избача пришлю к вам, толкового парня, и дам ему наказ ежедневно по вечерам проводить громкие читки. Третья точка.
2: Подожди ты ставить точки, взмолился Красный от смущения Давыдов. Русским языком говорю тебе, что библиотека будет. Снять точку. Избу-читальню завтра же переведу в хороший дом. Снять вторую. А вот с третьей точкой заминка. Избач у меня у самого есть на примете. Мировой парень, агитатор хоть куда. Но работает он на производстве. Вот в чем фактически затруднение. Думаю, что окружком комсомола пойдет нам навстречу. А паренька я усватаю.
0: Нестеренко внимательно выслушал его, с непроницаемым видом кивая головой, смеясь одними глазами. До смерти люблю, когда командир энергичен и быстро принимает правильное решение. Ну, а своей читальне ты все-таки дослушай. Вчера побывал я там. Посещение, скажу тебе, не из приятных. Пустота и мерзость запустения. На окнах пыль, полы давным-давно не мыты. Пахнет плесенью, еще черт знает чем. Прямо как в могильном склепе, ей-богу. А главное... Книжонок раз-два и обчелся, и те старье. На одной из полок обнаружил свернутый плакат, желтый от времени. Разворачиваю, смотрю, рисунки, читаю. Девкам видеть строй наш люба, бабки шамкают без зуба. Умиляются отцы, ай да наши молодцы. Дуй врагов и в хвост, и в гриву, пахарь знай, взрыхляя ниву, что хранят твои труды всех трудящихся ряды. Думаю, да ведь это старый знакомый. Я этот плакат читал и с той поры запомнил еще в 1920 году на Врангельском фронте. Слова-то Демьяна Бедного хороши и сейчас, но согласись, что в 1930 году надо бы иметь что-то посвежее, имеющее отношение к нынешним дням, ну хотя бы к коллективизации. Ух, глазастый ты человек и дотошный, пробормотал скорее с одобрением, чем с неудовольствием, все еще не пришедший в себя от смущения Давыдов. Мне положено и смотреть, и помогать исправлять недостатки в работе, что я и делаю при полном к тебе расположении, Семен. Но все это присказки. Сказка впереди. Вот ты уехал сюда, в бригаду, бросил колхоз. Передоверил Разметнову все колхозные дела. А ведь ты знаешь, что Разметнову одному тяжело тянуть в такое время, что он не справляется с делами. Знаешь? А ты пошел на это. Давыдов уже начинал понемногу злиться, но все же, сдерживая себя, сказал. Ты, товарищ Нестеренко, один день побыл в гремячем лагу и за это время успел обнаружить вон сколько промахов и недостатков в нашей работе. Да и мое поведение отметил. А что было бы, если бы ты пожил тут с января месяца? Твоих замечаний хватило бы на неделю выслушать. Факт. Последняя фраза Давыдова несколько развеселила Нестеренко. Он лукаво прищурился, толкнул Давыдова локтем. А ты, Семен, не допускаешь такого предположения? Если бы я не просто был гремячим,
2: а работал бок о бок с вами, то, возможно, и промаху меньше было.
0: Факт, что меньше, но все равно нашлись бы. Ты тоже ошибался бы, как миленький факт. Знаешь ли, я многие свои промахи вижу, но не все и не сразу исправляю. Вот в чем моя беда, факт. Как-то по весне школьники вместе с заведующим школой по фамилии Шпынь ходили на поля суслика вылавливать. А я прошел мимо и не остановился, не поговорил, не узнал и сейчас не знаю, как и чем этот старый учитель живет. Я тебе скажу, хуже дело было. Зимой прислал он мне записку, просил под воду подвезти ему дровишек. Ты думаешь, я послал? Я забыл. Другие дела отняли у меня и время, и сердце к старику. До сих пор стыдно становится, как вспомню. И насчет комсомола правильно. Упустили мы важное дело. И я тут, конечно, тоже очень повинен. Факт. Но Нестеренко не так-то просто было смягчить покаянными рассуждениями. Все это хорошо, что ты ошибки свои признаешь, и стыд, как видно, еще не совсем потерял. Однако ни комсомол ото всего этого у вас не вырос, ни дровишек у учителя не прибавилось. Делать надо, дорогой Семен, а не только каяться. Настойчиво внушал он. Все будет исправлено и сделано, даю честное слово, сказал Давыдов. Но с организацией комсомольской ячейки вы нам помогите. То есть райком. Пришлите одного-двух ребят и девушку-комсомолку. Хотя бы на временную работу. Егорова, я тебе говорю всерьез, никудышный организатор. Она по земле ходить стесняется, где уж там есть с молодежью, да особенно с нашей управляться. Только теперь довольный Несеренко сказал. Вот это уже другой разговор. С комсомолом поможем, обещаю. А сейчас разреши довесить тебе еще немного к твоему самокритичному заявлению. Под 1 мая ваш кооператор просил у тебя 2 подводы послать в станицу за товаром?
1: Просил.
0: Не дал?
1: Не вышло, и мы тогда и пахали, и сеяли, все вместе. Не до торговли было.
0: И нельзя было оторвать 2 упряжки?
1: Чепуха, бред!
2: Можно бы и без особого ущерба для работы в поле. Но ты не сумел, не схотел, не подумал. А как это отразится на настроении колхозников? И в результате за самым необходимым, за мылом, за солью, за спичками и керосином, да еще под праздник, гремячинские бабенки топали пешком в станицу. Как же они после этого судили между собой о нашей советской власти? Или тебе это все равно? А мы с тобой не за то воевали, чтобы ругали нашу родную власть. Не за то, не за то! Выкрикнул Нестеренко неожиданно тонким голосом и закончил уже шепотом. Неужели даже такая простая истина до тебя не доходит, Семен? Опомнишься, дорогой товарищ, очнись!
0: Давыдов мял в пальцах потухший окурок, смотрел в землю, долго молчал. Всю жизнь он был по возможности сдержан в проявлении боровших его чувств, и уж в чем, но в сентиментальности его никак нельзя было упрекнуть. А тут неведомая сила толкнула его, и он крепко обнял Нестеренко и даже слегка коснулся твердыми губами небритой секретарской щеки. Голос его взволнованно вздрагивал, когда он говорил.
1: Спасибо тебе, дорогой Нестеренко. Большое спасибо. Хороший ты парень, и легко с тобой будет работать, не так, как с Каджинским. Горькие слова ты мне наговорил, но насквозь правильный факт. Только ради Бога не думай, что я безнадежный. Я буду делать так, как надо. Все мы будем стараться и делать так, как надо. Я кое-что многое пересмотрю. Мне хватит теперь подумать. Верь мне, товарищ Нестеренко. Нестеренко был взволнован не меньше, но вида не подавал. Покашливал, щуря карие, теперь уже невеселые глаза. После минутного молчания он зябко поежился, тихо сказал. «Верю в тебя и в остальных ребят, и надеюсь на вас, как на самого себя. Это крепко помни, Семен Давыдов. Не подводите райком и меня, не смейте подводить.
2: Ведь мы же коммунисты, как солдаты одной роты. Ни при каких условиях не должны терять чувство локтя. Ты сам это отлично знаешь. И чтобы больше у нас с тобой не было неприятных разговоров. Ну, их к черту. Не люблю я таких разговоров. Хотя иногда их вести необходимо. Вот так поговоришь, пособачишься с таким дружком, как ты, а потом всю ночь не спишь. Сердце щемит. Крепко пожимая горячую руку Нестеренко, Давыдов внимательно всмотрелся в его лицо и диву дался. Уже не прежний веселый рассказчик, не общительный рубаха-парень, готовый и побалагурить, и побороться, сидел рядом с ним, а пожилой и усталый человек. Глаза Нестеренко как-то сразу постарели, по углам рта легли глубокие складки, и даже смуглый румянец на скуластых щеках словно бы выцвел и пожелтел. За короткие минуты Нестеренко как будто подменили.
3: «Ну, пора мне ехать, загостился я у тебя», — сказал он, тяжело поднимаясь с урчины.
4: Радиоспектакль «Они жили в Ленинграде» по произведениям Ольги Бергольц.

Есть на земле московская застава. Ее от скучной площади Сенной проспект пересекает. Прям, как слава, и каменист, как всякий путь земной. Он столь широк, он полон такой природной, негородской свободой пути, что назван в октябре международным. Здесь можно целым нациям пройти. Здесь, на моих глазах, росли массивы большого Ленинграда. Он мужал, воистину большой, совсем красивый, уже огни по окнам зажигал. А мы в ряды сажали тополя, люд комсомольский, дерзкий и голодный. Как хорошела пустырей земля, как плечи расправлял международный. Он воплощал все зримей нашу веру. И вдруг с размаху 41-й год, и каждый дом уже не дом, а дот, и фронт международный в 41-м. И снова мы пришли сюда. Иная была работа. Мы здесь рыли рвы и трепетали за судьбу Москвы, о собственных терзаниях забывая.

0: Слушай нас, родная страна, говорит город Ленина, говорит Ленинград, говорит Ленинград.
1: В августе 41-го года, когда последние пути, ведущие из Ленинграда в страну, были перерезаны и заняты немцами, когда кольцо блокады сдавило город, радио было почти единственным средством общения города со страной.
0: Говорит Ленинград. Говорит Ленинград.
1: Много лет прошло с тех пор, как я первый раз держала в руках два невзрачных, вырванных из блокнота листка, исписанных нервным, мелким почерком, без помарок. Редактор передачи дал их мне, чтобы посмотреть, не слишком ли спокойно. «Нет», — сказала я, — «тут нечего править, и нельзя добавить ни одной пафосной строки. Но я прошу вас, подарите мне этот черновик». И вот хранится у меня этот черновик речи Шостаковича. Композитор Дмитрий Шостакович выступал по радио в тот день, когда «Ленинградская правда» вышла с передовой под заглавием «Враг у ворот». Бои велись уже на ближних подступах, а композитор Шостакович говорил: «Советские музыканты, дорогие мои многочисленные соратники по оружию, мои друзья, помните, что нашему искусству...
0: Помните, что нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу музыку. Будем же честно и самоотверженно работать. Через некоторое время я закончу свою седьмую симфонию. Мысль моя ясна, и творческая энергия неудержимо заставляет меня двигать мое сочинение к окончанию. И тогда я снова выступлю по радио со своим новым произведением и с волнением буду ждать вашей строгой дружественной оценки. Заверяю вас от имени всех ленинградцев, что мы непобедимы и что мы всегда стоим на своем посту.
1: Что мы непобедимы и всегда стоим на своем посту.

нам от тебя теперь не оторваться. Одною небывалою борьбой, одной неповторимою судьбой мы все отмечены, мы, ленинградцы. Нам от тебя теперь не оторваться. Куда бы нас ни повела война, душа твоею жизнью полна, и мы везде и всюду ленинградцы. Мы не кичимся буднями своими, наш путь угрюм и ноша нелегка, но знаем, что завоевали имя, которое останется в веках.

Только одно радио утоляло в те дни неумирающую потребность людей в искусстве. Ведь в городе не работал ни один театр, ни кино. Из литературных передач, чтений с продолжением, родился театр у микрофона. К концу 1942 года из артистов радиокомитетского театра у микрофона и артистов первой фронтовой бригады под вой снарядов и свист бомб был создан новый театр. Я была счастлива, что в его репертуаре была и моя пьеса «Рождены в Ленинграде» о самых суровых днях блокады, о ее героической и трагической зиме 1941-42 года.

0: Ну что, Шура, мерзнем?
1: Ой, мерзнем. Мерзнем, Илья Владимирович.
0: Это нехорошо, Шура. Это очень нехорошо. А там затопило?
1: А зачем же там, Илья Владимирович? Нас дышит на совещании.
0: Не надышит. У нас, Шура, сегодня совещание короткое будет. Очень, понимаешь, такое короткое.
1: Да мне не трудно. Затоплю. Только медленно собираются, Илья Владимирович.
0: Да, тихо бродят, тихо. И это нехорошо, Шура. Очень нехорошо, дорогая Шура.
1: Илья Владимирович, а вы мне про МГУ сегодня сообщите?
0: Что про МГУ?
1: Ну, что взяли ее наши? Очень все ждут. Даже меня по телефону спрашивают.
0: Нет, Шура. И сегодня не про МГУ. Ну, поди, затопи там.
1: Хорошо. Хорошо. Я сейчас...

0: Дорогие мои товарищи, и сегодня не Амге. Взять Мгу, и вот путь в Россию. Прорыв кольца, спасение. Ждут. Измученные придут с надеждой. А я...
1: Илья Владимирович.
0: Кто это там?
1: Это я, Никита.
0: Никита. Фу, Никита, дорогой ты мой, здравствуй.
1: Живой.
0: Как я рад, что ты живой.
1: Живой.
0: Откуда?
1: Из госпиталя. Понимаешь, подстрелили, покалечили.
0: Ну, и... конечно, понимаю, понимаю. Лес на рожон впереди всех.
1: Да,
0: ну, ладно.
1: Да.
0: Давай, садись. Садись сюда к огню.
1: Ну, рассказывай.
0: Рассказывай.
1: Ну, что же тебе рассказать? Ну, вот, может быть, случай, когда я впервые себя ответчиком почувствовал.
0: Это как же?
1: Там наш батальон дивизию прикрывал. И вдруг отсекли нас немцы от своих.
0: Угу.
1: Место незнакомое. Ну, болото чертовы, глушь. Все наши бойцы – городские жители. Первый раз в жизни в такие леса попали. Местность никто не знает. Ну, почти что паника началась. Куда идти? Растерялись, кричат, конечно. В окружении попали, заблудились. Пропадем. Черт. Вот. Ну, командир кричит. Кто дорогу знает? Молчание. Ни одна душа дороги не знает. Еще больше паника. Ну, я вышел вперед и говорю. Я знаю дорогу.
0: Знал?
1: Нет, не знал. Но вывел.
2: Илья Владимирович.
0: Да-да.
2: Собираются?
0: Шурочка, как только все придут, позовешь, ладно?
2: Хорошо.
1: Что за собрание, Богданов?
0: Да вот, партийный актив райкома собрал.
1: А вопросы какие?
0: Вопросы? Сейчас сообщу, что на днях немцы Тихвин взяли.
1: Как?
0: А так. Посмотри сюда, на карту. Замкнуто второе кольцо вокруг Ленинграда. Ни единой дороги, ни единой тропинки в страну. Изоляция полнейшая. Блокада. Если Тихвин не отобьют, ну, ты сам понимаешь.
1: Да.
0: Это раз. А потом должен людям сообщить, что с завтрашнего дня хлебная норма еще уменьшается. Подвоза в город давно нет. Продовольственных запасов осталось на 10 дней.
1: Ты им и это скажешь?
0: Скажу.
1: Ну, а еще? Что ты им еще скажешь?
0: Скажу, что мы знаем дорогу.
3: Товарищ Богданов, можно к вам?
0: Прошу.
3: Профессор Сосновский.
0: Здравствуйте, товарищ профессор.
3: Здравствуйте.
0: Присаживайтесь.
3: Да, благодарю.
0: Чем могу?
3: Простите, известно ли вам, как секретарю райкома, что наше книгохранилище уже третий день не получает тока? То есть, вы понимаете, лампы не горят.
0: Это, товарищ Сосновский, к сожалению, общегородское явление.
3: А, барометр резко падает. Что ж, я так и полагал. Вот видите, отправляясь сюда, я догадался даже взять бидончик.
0: Бидончик, товарищ профессор?
3: Ну, конечно. Я пришел за керосином. Я хотел сначала в Смольный, но это далеко, и потом мы же все-таки ваш объект. Странно, что вы удивлены. Я же не маленький, я понимаю, куда мне надо идти. Ведь ко мне в читальный зал люди приходят. Им свет нужен. Они же читают.
0: Нет, вы это серьезно? Простите, профессор. Что приходят и это, что сидят, читают, делают выписки, как раньше?
3: Ну да, конспектируют, выписывают. Одним словом, работают над источниками.
0: Ты слышишь, Никита?
1: Да.
0: Работают над источниками. Профессор, они что же, и завтра придут?
3: Ну да.
0: И, скажем, через 10 дней придут?
3: Несомненно.
0: Нет, ты слышишь, Никита?
1: Слышу.
0: Профессор, спасибо вам огромное. Профессор, я, знаете, я на преступление пойду, но завтра вам 15 литров керосина отправлю.
3: Я буду обязан вам.
4: Илья Владимирович, уже вас ждут, все пришли.
0: Да-да, я иду. Спасибо вам, товарищ Сосновский, огромное еще раз. Простите совещание у меня.
3: Да, пожалуйста.
1: Я подожду тебя здесь, Илья Владимирович.
0: Да-да, хорошо, подожди. Я обязательно достану вам керосин, профессор. Обязательно.
3: Благодарю вас.
0: Никита, вот я им об этом и скажу.
3: Ну вот, я же не маленький. Я знаю, куда обращаться в крайних случаях. Однако, какой интенсивный огонь ведет сегодня противник.
5: Николай Александрович, а вы меня совсем не узнаете?
3: Виноват, не узнаю.
5: Ну, да это и понятно. Мы ведь последний раз виделись с вами целых 2 года назад на госэкзаменах. Я Никита Колосов.
3: Никита Колосов?
5: Да.
3: Как же? Как же я узнал вас? Ведь вы даже не подозреваете, какие надежды мы возлагали на вас, как на молодого ученого. Но вас, кажется, неожиданно взяли на партийную работу.
5: Да-да, в райком комсомола. Я так рад, что вы меня помните, Николай Александрович. Что вы работаете.
3: Работаю? Мой молодой друг, я сейчас творю и мыслю, как никогда. Пишу целыми днями, время от времени опуская застывшие руки в миску с теплой водой. Мысль моя ясна и спокойна, но мне не удастся завершить мой труд. Мы с вами, дорогой Никита, по всем данным, погибнем раньше.
5: Зачем вы так, Николай Александрович? Ведь вы только что, вы за керосином пришли, вы... Работаете вы?
3: Вы солдат? Да. Вы не хотите сдать ваш последний рубеж? Город. Правда? Я тоже. Никто не хочет. Значит, этого выхода, сдачи для нас нет. В создавшемся положении остается второе. Достойная гибель.
5: Николай Александрович, неужели вы знаете только 2 выхода? Умереть или сдаться? Но если мы все умрем, это же все равно проигрыш сражения. А мы должны выиграть его. Простите.
3: Как? Дорогой мой, как?

0: А город был в дремучий убран иней. Уездные сугробы, тишина. Не отыскать в снегах трамвайных линий. Одних полозьев жалоба слышна. Скрипят по Невскому полозья. На детских санках, узеньких, смешных, в кастрюльках воду голубую возят дрова и скарб умерших и больных. Скрипят полозья в городе, скрипят, как многих нам уже не досчитаться, но мы не плачем. Правду говорят, что слезы вымерзли у ленинградцев.
1: Говорит Ленинград. Говорит Ленинград. Передаем обращение к ленинградцам, присланное писателем Михаилом Шолоховым. Родные товарищи ленинградцы, мы знаем, как тяжело вам жить, работать, сражаться во вражеском окружении. А вас постоянно вспоминают на всех фронтах и всюду в тылу. И сталевар на далеком Урале, глядя на раскаленный поток металла, думает о вас и трудится, не покладая рук, чтобы ускорить час вашего освобождения. И боец, разящий немецких захватчиков в Донбассе, бьет их не только за свою поруганную Украину, но и за те великие страдания, которые причинили враги вам, ленинградцам. Мы жадно ждем того часа, когда кольцо блокады будет разорвано, и великая советская страна прижмет к груди истрадавшихся героических сынов и дочерей, овеянного вечной славой Ленинграда.
2: Лёлька, смотри, народу-то сколько в нашем райкоме комсомола, а?
3: Ну это еще что? Поглядел ты, Маш, сколько нас до войны сюда собиралось. Разве это много?
2: Много. Ты уж очень гордишься, что ты комсомолка с 39-го. А вот ты, девушка, в комсомоле давно?
3: Кто, я?
2: Да.
3: Ой, да со вчерашнего дня. Когда нас вызвали в райком и объяснили, как мы будем по домам ходить и помогать,
2: да,
3: я и сказала, ну тогда запишите меня в комсомол. Я хочу на эту работу комсомолкой пойти. А ты давно?
2: С сентября 1941-го. В дни штурма вступила. Смотри, Никита пришел.
3: Где? Ой, а кто такой?
2: Как кто такой? Это Никита Колосов, секретарь райкома комсомола. Он тебе нравится?
3: Симпатичный.
2: А я его очень уважаю.
4: Товарищи бойцы бытового отряда, перед нашим первым походом секретарь райкома партии товарищ Богданов хочет сказать вам несколько слов, поскольку товарищ Богданов сам старый комсомолец. С 1918 года.
5: Вот это старше.
4: Ну так вот, девушки. В 19-м году, когда Юденич рвался на Красный Питер, на дверях этого же самого райкома комсомола висела надпись «Все на фронте, райком закрыт». Ну, а сегодня можно бы и иначе написать. Райком открыт, все на фронте. Значит, понятно, в чем дело?
3: Понятно.
4: Ну, так и помните, фронт — это комната. Фронт. Шагнете на улицу — фронт. Пойдете к умирающим людям, пойдете на переднюю линию фронта. Так будьте же солдатами, верными и мужественными. Ну, а теперь вам, командир отряда, что-то хочет сказать.
2: Да нет, я что же. Илья Владимирович все очень точно сказал. Я только одно. Пойдем мы с вами к людям больным и страдавшимся. Так будьте же с ними, товарищи бойцы, поласковее. Очень много горя у людей. Надо с ними быть ласковее, сердечнее, ну так, по-женски, понимаете? Вот и все.
3: Скажите, а хлебца нам, как бойцам отряда, хоть немножечко прибавят?
2: Нет, девушки, хлеба не прибавят. Все ясно? Все.
6: Товарищ Косов, вы секретарь райкома комсомола, ну, скажите вы нам или намекните только, скоро нам легче станет, а? Скоро?
7: Нет, девчата, не скоро.
2: Ты что же, даже утешить нас не хочешь, Никита?
7: Да я сам бы хотел утешить вас. Да врать не могу. Вы только одно главное помните. Не бросили нас, не оставили, слышите? Вся Россия за нас болеет и нам помогает. Вот сейчас через Ладожское озеро дорогу прокладывают. Прямо по льду, там, где никто в жизни не ездил, да не ходил даже никто. И скоро к нам по ней хлеб пойдет. Оружие, мы не одни, слышите? Но ближайшие дни еще очень черные дни.

Дорогой дружбы шел к нам хлеб. Дорогой дружбы многих к многим. Еще не знают на земле страшней и радостней дороги. О, да, иначе не могли ни те бойцы, ни те шоферы, когда грузовики вели по озеру в голодный город. Холодный ровный свет луны, снега сияют иступленно, и со стеклянной вышины врагу отчетливо видны внизу идущие колонны. Но вражеской бомбежки хуже, еще мучительней и злей 40-градусная стужа, владычащая на земле. Но сквозь остывшую планету на Ленинград машины шли. Он жив еще, он рядом где-то. На Ленинград, на Ленинград! Там на 2 дня осталось хлеба. Там матери под темным небом толпой у булочных стоят. И было так. На всем ходу машина задняя осела. Шофер вскочил, шофер на льду. Ну так и есть, мотор заело. Ремонт на 5 минут пустяк. Поломка это не угроза. Да рук не разомкнуть никак. Их на руле свело морозом. Чуть разогнешь, опять сведет. Стоять, а хлеб! Других дождаться, а хлеб! 2 тонны! Он спасет 16 000 ленинградцев! И вот в бензине руки он смочил, поджег их от мотора, и быстро двинулся ремонт в пылающих руках шофера. Вперед! Как ноют волдыри, примерзли к варежкам ладони. Но он доставит хлеб, пригонит к хлебопекарне до зари. 16 000 матерей пайки получат на заре. 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам.

0: Стучат. Ко мне? Войдите.
1: Здравствуйте, дедушка. Ну что, ослабли, лежите. Ничего, мы сейчас вам поможем. Дрова-то у вас есть?
0: Дров нет. А вы, вас ко мне Семен Семенович послал? Я звонил Семен Семеновичу, когда телефон еще работал. Он обещал помочь.
1: Да нет, я не от Семена Семеновича. Я от комсомольской организации. Мы теперь ко всем ленинградцам будем ходить, которые ослабевшие.
0: Ага, вот что. Да, я ослаб. Я очень ослаб. И холод арктический. Вон там еще табуреточка деревянная.
1: Вижу.
0: Мне не справиться с ней было. Сожги ее. Всю сожги. А то я тут замерз.
1: Да хорошо, хорошо, дедушка. Я сделаю все, что надо.
0: И вот свеча. Видишь, догорает. Последняя.
1: Вот худо. И ни коптилочки у вас, ничего?
0: Нет.
1: Ну уж придется вам мою оставить. Я с ней вместо фонарика хожу.
0: Я раньше свет любил. Свет помогал мне мыслить. Теплее становится. Девочка.
1: А?
0: А что же ты чаю-то, чаю мне не вскипятишь?
1: Да поставила. Сейчас закипит быстренько. Книг-то у вас сколько, а? Все читаете?
0: Нет, давно не читаю. Чай-то кипит или нет?
1: Закипает уже, он на буржуйке быстренько. Скучно вам, наверное, одному-то лежать, а?
0: Да. Закипел, закипел, смотри.
1: Ну, вот вам и чай. Пейте.
0: Еще. И знаешь, грелку поставь к ногам.
1: Угу.
0: Горячее животворит. Вон там грелка. Возьми.
1: Может, ко дню Красной Армии дадут огонь. Хоть на часик. Вот вам и грелка.
0: О, как хорошо. Ногам тепло. И свеча горит.
1: И говорят, хлеба скоро прибавят.
0: Когда? Много прибавят?
1: Да я уж не знаю, сколько. А все говорят, все надеются. Господи! Дедушка, а хлеб-то у вас на сегодня выкуплен? Где карточки-то ваши?
0: Карточки? Вот они. А хлеб я за 3 дня вперед взял позавчера. В столовой выпросил.
1: Ай-яй-яй, за 3 дня. Ну, значит, завтра, за послезавтра взять можно будет. Давайте ваши карточки. Я вам завтра с утра выкуплю. И раненько утром приду, чтоб хлеб у вас был.
0: А ты верно завтра придешь? Ведь карточки-то отдать в чужие руки. Но бери. Все равно бери. Я же сам ходить не могу.
1: Ну, до свидания, дедушка. Поправляйтесь. Я к вам завтра утречком.

Ленинградец, товарищ, оглянись-ка назад. В полугодии войны, изумляясь себе, мы ведь смерти самой поглядели в глаза. Мы готовились к самой последней борьбе. Ленинград в сентябре, Ленинград в сентябре, златосумрачный, царственный листопад, скрежет первых бомбежек, рыдание сирен, темно-ржавые контуры баррикад. Ленинград в декабре, Ленинград в декабре. О, как ставинки стынут на темной заре, как угрюмо твое ледяное жилье, как врагами изранено тело твое. Ленинградец, мой спутник, мой испытанный друг, нам декабрьские дни сентября тяжелей, все равно не разнимем слабеющих рук. Мы и это должны одолеть.

0: говорит Ленинград. Говорит Ленинград. Слушай нас, родная страна.
1: Дорогие товарищи, послезавтра мы будем встречать Новый год. Год 1942. Еще никогда не было в Ленинграде такой ночи, как нынешняя. Мне незачем рассказывать вам, какая она. Каждый ленинградец знает об этом сам. Каждый чувствует сейчас, вот в эту минуту, ее небывалое дыхание. И все-таки, вопреки всему, да будет в наших суровых жилищах праздник. Ведь мы встречаем 1942 год в своем Ленинграде. Наш город в кольце, но не в плену, не в рабстве. Это уже безмерно много. Да, нам сейчас трудно. Вот уже пятый месяц враг пытается убить в нас волю к жизни, сломить наш дух, отнять веру в победу. Но мы верим. Нет, не верим, знаем, что она будет. И, может быть, товарищи, мы увидим наш сегодняшний хлебный паек, этот бедный черный кусочек хлеба в витрине какого-нибудь музея. И мы вспомним тогда наши сегодняшние декабрьские дни с удивлением, уважением, с законной гордостью. Враг стремился пробудить в нас зверей, разжечь в нас животную жадность к существованию. И в то же самое время хотел убить в нас любовь к жизни, волю к ней. Но, оставшись людьми, мы не разлюбили, а еще больше полюбили жизнь. Мы полюбили ее до высшего предела этой любви, до презрения к смерти.

0: Может, вернемся домой, Степан Кузьмич? До завода далеко еще.
1: Я обещался прийти, Ирина Ивановна. Я обещался скоро. А уж месяц полный прошел. Там детишки одни на оружии. Сердце у меня болит.
0: Я знаю, Степан Кузьмич. Пойдем. Степан Кузьмич. Степан Кузьмич, батюшка.
1: Худо. Худо мне, мать. Да. А, не рассчитал.
0: Ничего, батюшка. Ничего, ничего, родной. Ничего, ничего. Сейчас, сейчас я подниму тебя. Ну, проклятый. Ну уж будет, будет вам. Уж будет вам. Вставай, батюшка. Вставай. Ничего. Ничего.

0: Я долго своего не исполнил. Ты не давай мне умереть, пока я долго не исполнил.
1: Не дам. Не дам тебе умереть. Ничего. Полежишь маленечко, силы накопишь и опять дойдем. Дойдем. Дойдем когда-нибудь.

0: Мне и самой порою не понять всего, что выдержали мы с тобою. Пройдя сквозь пытки страха и огня, мы выдержали испытание боем. И каждый, защищавший Ленинград, вложивший руку в пламенные раны, не просто горожанин, а солдат, по мужеству подобный ветерану. Но тот, кто не жил с нами, не поймет, что в сотни раз почетнее и труднее в блокаде, в окружении палачей не превратиться в оборотня, в зверя.
1: 2 часа скоро. А может-то все нет. Что же это такое? Все 4 дня так аккуратно приходил. Каждый день в 9 часов утра. Уже тут. Почему же сегодня-то ее нет? А? Может, у нее хлеб выхватили? Или катастрофа с карточками? О, боже мой, только не это.
2: Прибавили. Николай Александрович, миленький, прибавили. Вот, вам теперь 300 полагается. Ох, Николай Александрович, да чего ж люди радуются, а? Поглядели бы вы, что в булочной делается. Целуются, обнимают друг друга, поздравляют.
1: Прибавили. Барометр перестал падать. Может, выживем?
2: Выживем. Конечно, выживем. Это ведь все с большой земли и по Ладоге навезли. Вот спасибо-то им, а? Вот спасибо.
1: Чаю. Ради бога. Чаю мне вскипяти.
2: Сейчас я все сделаю. Ой, да вот воды-то у вас и нет, а?
1: Так сбегай же поскорей. Что ты?
2: Я быстро.
1: А здесь 300 граммов нету. Проверю. Сейчас обязательно проверю. Так, куда нам мои весы это дело? А, вот они, на том столике. Проверю сейчас. Вот, тут 230 граммов. Наверное, из довесочков съела. Довесочки-то я отдельно взвешу. Так, так. Не хватает 10 граммов. 10 граммов не хватает.
3: Ах, это ты?
2: Я

0: За вами ухаживаю, а вы меня воровкой считаете.
1: Я... Что же я? Боже мой! Низкий я человек. Недостойный я.
0: Не плачьте. Не плачьте, Николай Александрович. Вы не нервничайте. Это я не подумав сказала. Это бывает, что в магазинах обвешивают. Вы правильно проверить захотели.
1: Нет, нет, нет, нет, нет. Ты не утешай. Не жалей меня. Нет. Жалей. Жалей. И не уходи от меня. Хорошо?
0: Да не уйду же, я не уйду. Вот я вас сейчас чайком попою горяченьким. Вы лягте. Давайте помогу. Вот так.
1: Ах. И завтра придешь?
0: Обязательно приду. Ах, дрожите вы весь, а?
1: Сожги эти весы, сунь их в печку. Нет, нет, нет, нет, нет, положи их здесь на стол, рядом со мною, чтоб я помнил эти весы. Если б ты знала, что я на них сейчас взвесил. Вот так. И ешь. Бери хлеб. Кушай.
0: Ой, нет, нет, Николай Александрович, у меня свой есть, вы сами, а мне не надо.
1: Не казни меня. Ешь.
0: Ну, вот разве этот кусочек из прибавки? Николай Александрович, с прибавкой вас.

Да здравствует, да здравствует всегда простая человеческая радость, основа обороны и труда, бессмертие и сила Ленинграда. Да здравствует суровый и спокойный, глядевший смерти в самое лицо, удушливое вынесший кольцо, как человек, как труженик, как воин. Сестра моя, товарищ, друг и брат, ведь это мы, крещенные блокадой, нас вместе называют Ленинград. И шар земной гордится Ленинградом.

0: Привет, Наташа.
1: Здравствуй, Никита. Что долго не был у нас?
0: Да, дела, Наташ. Потом расскажу. А полюбил я ваше общежитие. Жизнеубежище. Потеха. Первый раз в жизни родной дом нашел. Когда? На войне. Где? В блокированном городе.
1: Погоди. Еще какой-нибудь год блокады, и мы тут прямо дворец устроим.
0: Девушки, вот трудно нам. Страшная у нас сегодня жизнь, а ведь счастливые мы все-таки. Счастливые мы, что можем...
1: Ой, Никите-то плохо.
0: Да, что-то расклеился я сегодня. Не дают покоя немецкие дырки в легких.
1: А вы ложитесь, вы отдыхайте. Вот я вам постелю сейчас здесь.
2: В самом деле, ложись-ка, Никита.
0: Да, пожалуй, лягу. Уж очень хорошо мне Маша тут устроила.
1: Никита?
0: Да?
1: Не холодно вам? А то я вас еще ватником накрою.
0: Спасибо. Укрой.
1: Вот так. Вот вам теперь тепленько будет. Никита.
0: Ну?
1: А может, вам еще чего-нибудь нужно? Вы скажите, я все сделаю, все-все.
0: Нет, Маш, ничего не нужно. Мне очень хорошо сейчас.
1: А может, вы попить хотите? Я вас сейчас с тепленьким чайком попою.
0: Не надо, милая. Милая Маша. Спасибо. Да ты сама-то отдыхай, ведь устала. Отдыхай.
1: Сейчас. Я сейчас. Спите. Доброй вам ночи. Наташа. Ты что, Наташ, делаешь? Мужу пишешь? Да, Маша. Мужу. А ты его очень любишь, Наташ?
3: Машка, дурочка. Он жизнь моя. Ты молода еще, не все понимаешь.
1: Нет, Наташ, я... Все понимаю. Наташенька, Никита себя не жалеть, не беречь не умеет. Давайте его побережем, а? Ну, хоть мы его побережем.
4: Все. Все. Доработались. Доспасались.
1: В чем дело?
4: Что случилось?
2: Да говори же, ты не тяни.
4: Хлеба нет. Хлеба в городе нет.
2: Да что?
4: Нет хлеба.
0: Что такое?
4: Хлеба нет. Нет хлеба.
2: Молчи, Петька, врешь. Как так хлеба нет? Ведь только что прибавили.
4: Да так и нет. Я же когда отсюда за хлебом ушел на завтра, я все булочные обежал. Как вышел утренний, так и нет. И не привозили.
2: Врешь.
4: И не привезут, все говорят. Ну, теперь одно. Умирать.
0: Спокойнее, ребята. Наташа, сейчас пойдем в райком. Выясним.
5: Хорошо. Здравствуйте, товарищи.
0: Илья Владимирович, это правда?
5: Правда. Хлебозавод встал, нет воды. Водоснабжающая сеть из строя вышла от мороза. Я прибегал к директору, приказал срочно отправить рабочих на ремонт. Даю на ремонт сутки вместо недели. Руковожу сам, но это все-таки сутки. А ждать нельзя.
0: Твои распоряжения Богдану?
5: Вручную надо воду подать. Понимаешь, Никита, наш хлебозавод снабжает 5 районов. Не дадим хлеб завтра, скажем, к 2 часам. За день в городе столько народу перемрет, что не сосчитать. Вручную надо воду подать. Качать, носить руками из канала.
0: Илья Владимирович, наш отряд через 2 часа может выйти на подачу воды.
2: Все девчонки пойдут, обещаем.
4: Все выйдем. Все.
5: Мало мне твоего отряда, Никита, мало. Чтобы дать хлеб 5 районам, 40 000 ведер надо воды. 40 000, понимаешь?
0: Значит, надо на это весь комсомол Ленинграда поднять. Весь.
5: К утру поднимешь? К 5 часам?
0: Поднимем. Я сейчас пойду в горком. Наташа?
2: Да.
0: К 5 часам утра выводишь весь отряд к хлебозаводу.
2: Хорошо, все будут.
0: Бойцы, находящиеся здесь, немедленно идут по предприятиям и общежитиям собирать народ. Часа через 1.5 я дойду до горкома, и там...
2: Разрешите, Никита, я вместе с вами пойду.
0: Это еще зачем? У тебя свое дело есть.
2: Так что же вы одни ночью в такую даль, на Петроградскую сторону, больной совсем?
5: Ты что, не в форме, Никита? А ну-ка, покажись.
2: Да болен он, болен.
0: Да пустяки все.
5: Нехорош, нехорош, но положение крайнее. Иди.

Нет в стране такой далекой дали, не найдешь такого уголка, где бы не любили, где б не знали ленинградского большевика. В этом имени осенний Смольный, Балтика, Аврора, Петроград. Это имя той железной воли, о которой гимном говорят. И верны уставу, как присяге, вышли первыми, а не на бой. Те же смольнинские стяги, высоко подняв над головой. Там они, где ближе гибель рыщет, всюду, где угроза велика, не щадить себя. Таков обычай ленинградского большевика. И идут в огонь, идут за ними, все идут, от взрослых до ребят, за безжалостными, за своими, не щадящими самих себя.

0: Все обеспечили. Дали воду к городу.
1: Ты уже с воды?
0: Да.
1: Ну как вы там?
0: Ты площадь у хлебозавода знаешь?
1: Да.
0: Так она вся народом полна была. Воображаешь? Да. Все с посудой для воды, с кастрюльками, ведрами, бидонами. А главное, много народу пришло.
1: С Невы воду брали?
0: Да нет, ближе. С канала. А. У мостика, помнишь его? Там по углам 4 льва сидят.
1: А.
0: Ужасные такие, морды курносые, свирепые крылья. С крыльями львы. Так вот, у этого мостика прорубь. Туда помпу опустили, лягушку и качали. А оттуда вручную воду подавали цепью. А у самой проруби Никита встал. Под этим львом ужасным. Знаешь, неприятно прямо. А меня дальше отправили в цепь, ближе к заводу. А я с Никитой хотела у мостика.
1: Ну вот, девочки. Ой. Вот и дали хлеб городу.
0: Наташа, а Никита?
1: Никита в райком пошел.
0: А почему ты его сюда не привела?
1: Он обещал обязательно прийти ночевать. Не понравился он мне после работы. Очень не понравился.
2: Это вы! Вы его довели. Вы.
1: Машка.
2: Да, да, вы.
1: Маша.
2: Да он не должен был работать. Не он надо. Только руководить
1: не
2: должен
1: надо,
2: был.
1: Маша.
2: Да только руководить он должен
1: Маша. Был. Маша, да мы его просили. Он сам не хотел, понимаешь? Ну, не хотел.
2: Вы прогнать его должны были. Вы должны были...
3: Это ваш молодой человек?
2: Ой,
0: Никита...
1: Никита.
3: А мы идем, видим, он на дороге лежит.
1: Ой.
3: И уж совсем.
2: Ой, держи его, Маша.
3: Еле добились, куда его отвезти.
2: Уложи его. Давай вот сюда.
3: Хорошо, что саночки у нас с Нюшей были.
2: Спасибо вам.
3: Пойдем, Соня. Ладно, им теперь не до нас. Прощайте, товарищи дорогие.
0: До свидания.
1: До свидания. Спасибо вам.
4: Никитушка, дорогой, погоди. Сейчас мы чай вскипятим.
1: Я сейчас поставлю.
5: Не надо, Наташа.
0: Никита, пожалуйста, но ведь тебе нужно.
5: Не хочу, Маша. Встань вот здесь. Как вчера. Вы не бойтесь. Мне не страшно. Противно только. Противно умирать от дистрофии.
2: Ты что?
5: Думал, что умру хоть в сражении. Хоть от вражеской пули.
4: А... Нет, Никита, ты настоящий солдат. Ты слышишь меня?
2: Никита.
4: Все.

Знаю, утешением и отрадой этим строчкам быть не суждено. Павшим с честью ничего не надо, утешать утративших грешно. По своей такой же скорби знаю, что неукротимую ее сильные сердца не обменяют на забвение и небытие. Пусть она чистейшая, святая, душу нечерствеющей хранит. Пусть любовь и мужество питая навсегда с народом породнит. Незабвенной, спаянное кровью, лишь оно, народное родство, обещает в будущем любому обновление и торжество.

0: Сволочь. В нашем квадрате кладет. О, гад. В цех номер 2 попал. Смотри. Смотри. Склад разворотил. Неужели узнал, что наш завод работать начинает?
1: Я пойду туда.
0: Куда туда?
1: На вышку.
0: Не пойдешь ты, Машка, никуда. Незачем тебе. Согрей-ка меня лучше. Иди сюда. Вот. Давай сюда. Под мой платок. Ну, вот так. Вот. Грей меня. И сиди тут.
1: Наташенька, что ж он с нами сделал со всеми, немец-то, а? Где молодость наша? Где любовь наша? Ты по своему Жене мучишься. Лучшие годы в тоске проводишь. А я сказать... Люблю не успела. А уже вдова.
0: Не плачь. Не плачь. Не плачь, Маша.
1: Хорошо тебе говорить. У тебя муж живой.
0: О, жестокая ты девчонка, Машка.
1: Наташенька, ну ты не сердись на меня.
0: Ничего, Машенька, ничего. Потом, после войны поплачем. Понимаешь, после. После войны душу отведем. Ну-ну. А сейчас нам, женщинам, нельзя плакать. Нельзя. Ну, стреляй, гад! Стреляй, сволочь! Стреляй, не заплачем! Стреляй! Не боимся! Стреляй, гадина!
2: Простите, комсомолка Мария Федорова здесь живет?
1: Николай Александрович, господи, вы, да садитесь, садитесь скорее.
2: Ты жива? Да-да-да-да-да, хорошо. Я сяду. Я вот к печечке.
1: Господи, ну зачем же вы пришли-то, Николай Александрович? В морозище такое, под обстрелом-то. Я бы попозже сама пришла.
2: Я тосковал ужасно. Мне вдруг показалось, что ты упала в дороге или слегла. Я подумал, что, может быть, смогу помочь. Ты ведь не пришла, вот и я...
1: Да, да, верно. Я вчера не была у вас. Вчера... А мы вчера Никиту... Он... Кланяться вам велел.
2: Никита? Никита Колосов? Ты знаешь его? Ну и где же он?
1: Он такой добрый и умный был. Я ведь любила его, Николай Александрович. Любила. Я... Нет, я не хочу, я не могу жить.
2: Это грех так говорить. Слышишь, родная, великий грех.
1: Нет, ну, как же так? Вот война кончится, мир будет, а его не будет. А мне жить?
2: Жить, Маша, обязательно жить. Это я тебе говорю, глубокий старик. Я ученый человек, Машенька. Я очень много читал, много знал. Мне казалось, что я знаю все на свете. И вот когда враг попытался убить город, я думал, что осталось одно — достойно умереть. А молодой Никита, твой Никита, сказал мне тогда: «Неправда, надо жить. Вопреки всему жить достойно». И вот так он вел тебя и твоих друзей. И вы вернули к жизни тысячи и тысячи людей. Как же ты смеешь после этого говорить: «Не хочу жить»? Юные друзья мои, только бы нам не забыть, ничего не растерять из того, чему мы научились, и мы будем жить по-новому, жизнью мудрой и великодушной. Да, мы жизнью их почтим, самой жизнью, понимаешь?
3: Девушки, милые, Степан Кузьмич идет.
4: Ой, да как же он?
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Дошел. Сам дошел.
6: Вот видишь, говорила я тебе.
3: Степан Кузьмич, родненький вы наш, и вы с нами.
5: Миленький. С вами, Машенька, как же. Дошел вместе с Ириной Ивановной. Ну, птицы, не забыли нашу мужскую профессию?
3: Не забыли, Степан Кузьмич.
7: Да мы все время как могли работали.
5: Знаю, слышал, и что работал завод, и что великий заказ получил, это я все слышал. Только кто же вами заправлял-то?
7: Ага.
5: Кто сейчас хозяин?
7: А у нас новый мастер есть, Степан Кузьмич. Лёля, сходи-ка за ним.
8: Я сейчас.
5: Да я сейчас сам к нему пойду. Вот сейчас отдышусь и пойдем в цех. А ты, Ирина Ивановна, тут меня обождешь.
6: Ладно.
5: Пусть она отдохнет у вас, ребята. Погреется.
7: Конечно, конечно.
5: Замаялась она, бедная.
6: Что ты, Степан Кузьмич, жалеешь меня на людях-то? Ничего.
7: Грейтесь, Ирина Ивановна. Идите-ка сюда, буржуйки. Присаживайтесь.
6: Да благодарствуйте.
2: Присаживайтесь, Ирина Ивановна. Здесь чудесно, тепло.
6: Да ничего, батюшка, благодарствуйте.
7: Вот, привела.
9: Здравствуйте, Степан Кузьмич.
5: Здравствуй, Вася. Сильно достается?
9: Так ведь что ж, надо. Только я одним смущаюсь.
5: Чем же?
9: Меня теперь пожилые рабочие Василий Ивановичем называют. Ну, совестно мне. Ну, какой я Иваныч? Я уж прошу, ну, зовите Васей, как раньше.
5: А это почет. Ты не стыдись его. Ну, что ж, пойдем, Василий Иванович, поглядим, как у нас с тобой цех поднимается.
9: Пойдемте, Степан Кузьмич. Посмотрите, как мы без вас... Мы старались, Степан Кузьмич.
5: Я вижу. Василий Иванович, все вижу. Он гордый народ, питерцы. Ужасно гордый.
9: Степан Кузьмич, я не питерский. Я калининский. Я не в Ленинграде родился.
5: А я Степан Фролов. Потомственный питерский мастеровой, тебя ленинградцем считаю. Понимаешь, за эту зиму про тебя можно сказать: родился в Ленинграде. Не сомневайся, мы всему миру покажем. Смотри, мы в Ленинграде не умирали, рождались. А германец, он, конечно, еще вокруг нас стеной стоит. Только мы уже победили. Вот такие осажденные. А сейчас, ребята, работать пойдем. Ну-ка, помоги мне, Маша, дочка.
7: Так.
5: Возьми меня под правый локоть.
7: Давайте.
5: А ты, Василий, под левый.
9: Ага, давайте вот так.
5: Я хоть и герой, а ногами ты еще слаб. Пошли, птицы мои.

0: Слушай нас, родная страна, говорит город Ленина, говорит Ленинград. Блокада прорвана.
1: Блокада прорвана. Мы давно ждали этого дня. Мы всегда верили, что он будет. Мы были уверены в этом в самый черный месяц Ленинграда, в январе и феврале прошлого года. Наши погибшие в те дни родные и друзья, те, кого нет с нами в эти торжественные минуты, умирая, упрямо шептали: «Мы победим!» Они отдали свои жизни за честь, за жизнь, за победу Ленинграда. Мы чернели и опухали от голода, валились от слабости с ног на истерзанных врагом улицах, и только вера в то, что час освобождения придет, поддерживала нас. И каждый из нас, глядя в лицо смерти, трудился во имя обороны, во имя жизни нашего города. И каждый знал, что день расплаты настанет, что наша армия прорвет мучительную блокаду. Так думали мы тогда, и этот час наступил, ночь с 18 на 19 января 1943 года. Мы знаем, что сейчас с восторгом, с гордостью, со счастливыми слезами слушает сообщение о прорыве блокады вся Россия, вся большая земля. Здравствуй, здравствуй, большая земля! Приветствуем тебя из освобождающегося Ленинграда! Спасибо тебе, большая земля, за твою помощь. Клянемся тебе.
0: Клянемся тебе, что мы будем бороться, не жалея никаких сил, за полное уничтожение блокады, за полное освобождение всей советской земли.

здравствуй! Сердцем, совестью, дыханием, всею жизнью говорю тебе. Здравствуй, здравствуй! Пробил час свидания, светозарный час в людской судьбе. Счастье грозное твое изведав, зная тернии твоих путей, я клянусь тебе, клянусь, победа за себя и за своих друзей. Я клянусь, что в жизни нашей новой мы не позабудем ничего, ни народной драгоценной крови, пролитой за это торжество, ни твоих бессмертных ратных будин, ни суровых праздников твоих, ни твоих приказов не забудем, но во всем достойны будем их. Я клянусь так жить и так трудиться, чтобы родине цвести, цвести, чтобы вовек теперь ее границы никаким врагам не перейти. Пусть же твой огонь неугасимый в каждом сердце светит и живет. Ради счастья родины любимой, ради гордости твоей, народ

Вы слушали радиоспектакль «Они жили в Ленинграде» по произведениям Ольги Федоровны Бергольц. В роли поэта вы слышали народную артистку РСФСР Дробышеву. Во фрагментах пьесы Ольги Бергольц и Макогоненко «Рождены в Ленинграде» роли исполняли Никита Колосова, артист Фатюшин, Богданова, заслуженный артист РСФСР Николай Пеньков, Маши, артистка Анохина, Наташи, народная артистка РСФСР Алла Покровская, Лёли, артистка Епифанцева, Шуры, артистка Дашевская, профессора Сосновского, народный артист Союза СССР Якут, Степана Кузьмича, артист Печников, Ирины Ивановны, народная артистка РСФСР Казанская, Петьки, артист Сирин, Васи, артист Захаренков. В остальных ролях вы слышали артистов Аксюту, Белоусову, Ильину, а также диктора Бориса Федосеева. Сценарий Татьяна Рыбасова, режиссер Эдуард Кольбус, ассистент режиссера Нина Притаманная, редактор Татьяна Филиппова, звукорежиссер Альфия Кутуева, музыкальный редактор Ольга Трацевская, звукооператоры Алла Поклонская и Тамара Гуменюк.

0: В эфире музыкальная передача «В кадре и за кадром». Ее ведет народный артист Советского Союза Армен Джигарханян.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя встреча происходит накануне Дня советского кино. Это прекрасный день для всех почитателей кинематографа, и я думаю, что среди вас, уважаемые наши слушатели, таких очень и очень много. Мы, то есть тех, кто готовили эту передачу, вы знаете, решили построить сегодняшний выпуск так, чтобы вы смогли встретиться с вашими любимыми артистами. А учитывая, что передача наша музыкальная, каждый из популярных артистов оставит для вас свой музыкальный автограф. Но начнем по порядку. Кино, как известно, началось правильно, с великого немого.

Эта песня о немом кино, исполненная ансамблем «Веросы», перенесла нас в те далекие годы, когда жизнь кинематографа только начиналась. Первые режиссеры, первые операторы, первые критики, первые зрители, первые звезды – все впервые. Так началось триумфальное шествие кинематографа, теперь такого привычного и даже родного для каждого из нас. Сколько радостных минут, незабываемых встреч подарило нам кино, правда? И одна из них – встреча с блистательной Любовью Орловой.

И так музыкальные автографы любимых артистов. Сейчас его дарит вам народный артист Советского Союза Кирилл Лавров. Кирилл Лавров не так давно записал известную песню о друге Андрея Петрова и Григория Поженяна из кинофильма «Путь к причалу».

одна. Море встает за волной волна, а за спиной спина. Здесь у самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в шлюпке круг.

пути. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Уйду с дороги, таков закон,

а я на его пути. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой.

Без тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

сверхэлектронная чудо-машина не в состоянии.

0: Правильно, конечно, вы узнали, это заслуженная артистка республики, лауреат государственной премии СССР Ирина Муравьева. Вы слышали ее музыкальный автограф. Сегодня в программе «В кадре и за кадром» мы решили представить голубой экран многосерийным телевизионным фильмом «Цыган». Свой музыкальный автограф для вас оставляет народный артист Советского Союза Михаил Волонтир.
1: Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых порыжели, от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали, проходит четвертая осень. Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел. Нам досталось на долю нелегкая участь солдат. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели. Подымались в атаку и рвали над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели. Мы пред нашей Россией.

Это была песня Алексея Рыбникова из кинофильма «Карантин». Если я спрошу сейчас вас, любите ли вы Ералаш, то все вы дружно, невзирая на возраст, ответите «да». Да, «Ералаш» — прекрасный детский юмористический киножурнал. Сегодня для нашей программы мы выбрали одну из песен, в нем прозвучавшую. Нам тем более приятно еще потому, что популярный артист театра и кино, заслуженный артист республики Николай Караченцев, поет о кино. К тому же поет не один, а с детьми. Итак, песня «Кино, кино».

0: Учитывая, что мультики горячо любимы и взрослыми, мы решили предложить вашему вниманию музыкальные автографы известных мультигероев.
1: Я весь день сижу на крутом бережку, надо мной плывут в небе облака. Ласково жмурится солнце золотое, весело плещется синяя река. Ласково жмурится солнце золотое,

0: Наш сегодняшний выпуск продолжает песни из кинофильма «По главной улице с оркестром». Это и будет музыкальный автограф народного артиста Советского Союза Олега Борисова.
1: А было вначале, солгать не могу, буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. А мы покидали свои города, и в них оставалась душа навсегда. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. Ушанки чернели на алом снегу, и губы немели на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. За каждой спиною был свой Сталинград.

и выцвела соль у солдатских рубах. Та соль возвращения, как мед на губах. На том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были.

0: Дети, мы победили!
1: Ну, я с удовольствием представляю вам, дорогие друзья, режиссера фильма «По главной улице с оркестром» Петра Тодоровского. Петр Ефимович, вот такой вопрос у меня. Наверное, трудно было выбрать актера на главную роль, как это бывает обычно, да, пробовались многие.
2: Сразу Бориса имею в виду, и больше никого. И так поэтому я никого, никаких проб не проводил, больше никого не приглашал на эту роль.
1: Так, а почему?
2: Потому что актер блестящий просто, вы знаете, он комедийный актер, до сих пор до конца не раскрытый. Здесь он играл совсем другого человека. И поэтому же надо было, чтобы он сыграл добро, тонко, мягко, интересно, музыкально, он сам поет.
1: Скажите, Петр Ефимович, а вот откуда это название «По главной улице с оркестром»?
2: Пригласил совершенно неизвестного молодого драматурга, театрального, такой Александр Буравский. И мы с ним написали сценарий. Когда мы написали, я почувствовал, что получается какая-то слишком мелкая и бытовая история. И листая свои блокноты, я набрел на одну из записей. Там было написано «По главной улице с оркестром». Ну, так сказать, если говорить в общем, то у каждого человека должна быть в жизни своя главная улица, совесть, позиция жизненная и своя мелодия, которой он должен быть верен.
1: А вы предполагали с самого начала сделать фильм музыкальным?
2: Давно мечтал снять в хорошем смысле музыкальный фильм. То, чтобы музыка была частью драматургии, компонентом или даже действующим лицом. Это оказалось очень трудно. Хотелось, чтобы музыка была частью жизни героя. Вот, это оказалось очень сложно. Ну вот сейчас вам судить, как это получилось или нет.
1: Благодарю вас, Петр Ефимович, за участие в нашей программе и желаю вам всего самого доброго.

Я думаю, дорогие друзья, что каждый из вас в разное время хотел хоть один раз посмотреть своими глазами, как снимается кино, правда? Ну, конечно, радио не располагает возможностями показа. Но, учитывая, что у всех у вас богатое воображение, один из популярных артистов театра и кино решился рассказать об этом, причем с помощью песни. Она так и называется «Снимается кино». Итак, будьте внимательны. У микрофона Михаил Боярский.

0: мотор, ловушка, выстрел, кровавая луна. На титрах выпадаю из окна, выпадаю из окна. У всех, кто это видел, в душе родился крик, а режиссер сказал мне напрямик:
1: играешь роль, такую роль, о, в эпизоде, безусловно, в эпизоде, безусловно, ты, а роль.
0: А что она, а что она? Она по-прежнему не мной увлечена.
2: Мотор, лопушка, взрывы, вся банда на повал.
3: Четвертым справа в кепке я лежал, справа в кепке я лежал.
0: У всех, кто это видел, в душе родился плач. Уж больно атаман их был горяч.
3: Играю роль, какую роль? Ах, в этом гриме безусловно, в этом гриме безусловно я король.
0: А что она, а что она? Она по-прежнему не мной увлечена.
2: Мотор, лопушка, смокинг, и все спешат на бал.
3: На заднем плане в лужу я упал.
0: У всех, кто это видел, в душе родился смех, а режиссер смеялся дольше всех.
1: Ха-ха-ха, играю роль, такую роль.
3: Да, в этом гриме безусловно, в этом гриме безусловно я король.
0: А что она? Да что она? Она по-прежнему не мной увлечена.
2: Мотор, ловушка, свадьба, невеста неверна.
0: И тут я снова выпал из окна. У всех, кто это видел, в душе родился стон. Ведь я в нее отчаянно влюблен. Эх, пропала роль, такая роль. Нет, в этом фильме безусловно, в этом фильме был я все-таки король. А что она? Да что она? Она Жан-Полем Бельмондо увлечена. Ла-ла-и-ла-ла, ла-ла-и-ла-ла. Она Жан-Полем Бельмондо увлечена.
4: Ну, вы знаете, наша передача называется «В кадре и за кадром», да? И вот сейчас мы хотим предложить вам песню, которая пока за кадром. Но кто знает, как сложится дальнейшая ее судьба. Что же касается творческой судьбы актеров, которые ее исполняют, она, судя по вашим письмам, складывается счастливо. Каждый фильм с их участием приносит нам радостные минуты, а не так давно голубой экран дал нам возможность посмотреть их обоих в одном фильме, к тому же со счастливым концом. Я имею в виду картину «Одиноким предоставляется общежитие» и лауреатов Государственной премии СССР Наталью Гундареву и Александра Михайлова. И прежде чем прозвучит песня, слово нашей гости Наталии Гундаревой.
5: Я хочу предложить всем вам, дорогие друзья, небольшую музыкальную сценку, которую мне поможет сыграть Александр Михайлов. Представьте себе аэропорт, зал ожидания. За большими стеклянными окнами тихо кружится снег, и самые разные люди, озабоченные, шумные, задумавшиеся, и среди них двое, он и она. Трудно сказать, что свело их вместе. Ведь встречи порой бывают такими разными.
6: Судьба порой играет в прятки, реальной делая мечту, но миг свидания слишком краткий в случайном аэропорту.

0: знаю.
1: В потоке дней всего два сердца. Нам жизнь не надо усложнять. Здесь просто встретились два рельса и вряд ли встретятся.

Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, дорогие друзья, Никита Михалков, наш замечательный кинорежиссер, актер, оставляет свой музыкальный

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути.

0: В эфире передача «В субботу вечером».
1: Низкий поклон вам, люди добрые, гости дорогие.
2: А вам, девицы, уста сахарные, от нас поклон особый.
3: Друзья, друзья, коллеги, это прекрасно, конечно, что вы уже вошли в роли, но только мы ведь еще ничего не успели объяснить нашим слушателям.
1: Да, пожалуй, мы немного поторопились. Но согласитесь, так приятно начать передачу старинным приветствием. Низкий поклон вам, люди добрые. Ну вот, кажется, я опять увлекаюсь.
3: Да. А поэтому-то начать придется мне. Итак, уважаемые радиослушатели, мы сегодня приглашаем вас на наши субботние посиделки.
2: Вместе с нами вас рады приветствовать наши авторы, писатели-юмористы, поэты и композиторы.
1: Милости прошу к нашему шалашу.
2: Сядем коритком, да поговорим лотком.
3: Вернее, не столько сами поговорим, сколько послушаем. Юмореска Игоря Иртеньева «Кто кого».
2: Спор начался, как это обычно бывает, из-за ерунды. Кажется, из-за того, кому когда идти в отпуск в следующем году. То ли Петру Андреевичу в июне, а Николаю Ивановичу в июле, то ли наоборот. И вот, исчерпав все аргументы, Петр Андреевич неожиданно для себя вдруг выпалил.
4: Эх, жалко моего Вовки сейчас здесь нет. Уж он бы вам показал, где раки зимуют.
5: Кто показал, Вовка?
2: Прищурился Николай Иванович.
5: Вот если бы мой Шурка здесь сейчас оказался, вашего сыночка как ветром сдуло.
4: Ой, ой, держите меня. Мне сейчас плохо будет. Да он слабак, ваш Шурка. Против моего Вовки.
5: Мой Шурка слабак?
2: Возмутился Николай Иванович.
4: Конечно, слабак, еще какой. Типичный папенькин сынок.
5: Да он вашего Вовку одной левой.
4: Замучается.
5: Кто замучается? Да он, если захочет, из вашего сына котлету сделает со сложным гарниром.
4: Да, он у вас что, повар?
5: Почему это интересно, повар? Он у меня, когда вырастет, моряком будет.
4: Ой, ой, подумаешь, моряк, с печки бряк. Знаем мы таких моряков. Вот мой... пожарником будет.
5: А зато мой Вовка первую четверть без единой тройки закончил.
4: Да? Это что? У моего Шурика всего одна четверка, и та по пению.
5: Зато у Вовки велосипед есть двухколесный.
4: Ой, тоже мне невидаль велосипед. А мы, если хотите знать, своему сыну скоро настоящую собаку купим, эрдельтерьера.
5: А мы нашему московскую сторожевую. Если вести себя, хорошо будет.
4: Это еще если будет. А мой себя уже сейчас прекрасно ведет, между прочим. И мы с женой на него нарадоваться не можем. Такой воспитанный ребенок, просто загляденье.
5: А по дому помогает?
4: Ой, да не то слово. Чуть что, мам, можно я в магазин схожу? Папа, давай я полочку в ванной приколочу.
5: Ой, так и наш такой же. А вашему сколько лет?
4: Через месяц 10 исполняется.
5: А моему 11 стукнет. Мы по этому случаю решили гостей собрать. Слушайте, а что если вы всей семьей к нам на Вовкин день рождения в гости махнете, а? Заодно и дети наши замечательные познакомятся. Ну как, идет?
4: Так идет, но с условием, что и вы через месяц придете к нам.
5: Согласен. Да, а как же насчет отпуска?
4: Какого отпуска?
5: Ну, того самого, из-за которого у нас с вами возник весь этот разговор.
4: О, вы об этом. Да слушайте, ну, а почему бы нам, собственно, вместе куда-нибудь не махнуть, а? В общем, в среду приходите, обо всем договоримся.
2: Недавние соперники обменялись рукопожатиями и, вежливо пропуская друг друга в дверь, отправились в столовую. Время было обеденное.
3: Мне миллионок изменил? Что же я поделаю? Пойду к речке, к проруби, вокруг нее побегаю.
2: Шел я бором, шел я лесом, сел на камень отдохнуть, вынул беленький платочек, хоть мотанию вспомянуть.
3: Я на лодочке каталась, белую рыбку видела, повстречала я миллионка и его обидела.
1: Кажется, мы снова увлеклись.
2: Да, а ведь певица Мария Мордасова давно готова пропеть для вас озорные, веселые народные частушки.
6: А веселая весела, они я любят два села, а из третьего села.

0: На море, на океане, на острове, на Буяне есть бык печеный, в одном боку у быка нож точеный, в другом чеснок толченый. Знай, режь, да в чеснок помакивай. То еще не сказка, а присказка.
1: Как блинов напечем, поедим, тут и сказку начнем.
2: Ну нет, не то чтобы сказку, а так расскажем одну историю.
1: Про Еремея и Юлию, написанную нашим автором Александром Маркевичем.
0: В полночь в квартире кинорецензента Колдобина вскрикнул телефон.
3: «Колдобина, это я!»
0: — сказала трубка голосом драматурга Чернинской.
3: «Я только что написала, но это пока строго между нами, новый киносценарий!»
0: Колдобин охнул и едва не уронил трубку.
3: «Я назвала его Еремей и Юлия. Вам это ничего не напоминает?»
4: «Нет», —
0: признался рецензент.
3: «Ну, скажем, Шекспира, а? Смелее, Ромео и
4: Джульетта!»
0: — ахнул Колдобин.
4: «Выходит, Еремей — это Ромео, а Юлия... грандиозно!»
3: «Но в подходе к материалу у нас с Шекспиром есть существенное различие».
4: Так.
3: «Мой Еремей работает сторожем в НИИ. В свободное же время разгружает вагоны на овощебазе».
4: «Зачем?» —
0: простодушно спросил Колдобин.
3: «Ну, чтоб своими, а не родительскими руками заработать на джинсы».
4: «Ох, какой самостоятельный тип, то есть типаж!»
3: «Как вы уже поняли, сценарий о молодежи... и для нее. Я превосходно знаю молодежь. Моей дочери всего лишь 35, так что характер я писала, прямо скажем, с натуры. Больше всего моей дочери нравятся мюзиклы и детективы. И я решила создать свежий синтетический жанр — музыкальный детектив. Что скажете?»
4: «Ну что ж, по-моему, это смело и перспективно».
3: «Обратите внимание на сказочную основу моего сценария».
4: Так.
3: «В дискотеке Еремей приглашает Юлию на тур вальса и с помощью старого доброго ямба открывает ей свое сердце. Мы рождены, конечно, друг для друга. Давайте станем мужем и супругой. Юлия чистая, порядочная Юлия не понимает, к сожалению, что Еремей — ее судьба, и убегает прочь. Но на лестнице теряет левую кроссовку. Еремей подбирает кроссовку и клянется, что отыщет ее обладательницу».
4: Прекрасно. Продолжайте, прошу вас.
3: «Ну, разве что в двух словах. Еремей приходит в уголовный розыск и там остается. Он становится виртуозным следователем. Куда там Шерлок Холмс? Но и в самых крутых перипетиях он не забывает о своей сверхзадаче — найти Юлию и вернуть ей кроссовку».
4: «И вот в один прекрасный день...»
3: Да, но лишь через 20 лет. Фильм будет 8-серийный».
4: «Но не мучьте, где и как находит он Юлию?»
3: «В Конотопе, на спектакле «Ромео и Джульетта» в исполнении труппы Шекспировского театра. Юлия приехала сюда по турпутевке, а полковник Еремей приглашен в Конотоп для чтения лекций студентам. Во время третьего акта седовласый полковник протягивает своей соседке, доктору философских наук Юлии, кроссовку, которую всю жизнь носит с собой».
4: «Изумительно тонкий ход».
3: «А потом веселая свадьба. Давайте станем мужем и супругой», повторяет Еремей свою фразу 20 лет спустя. И в глазах Юлии крупным планом неподдельные слезы. Слезы гордости за свой жизненный выбор.
4: Да, Шекспиру такое и не снилось.
0: Жил-был царь. У царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало. Не начать ли нам все сначала?
1: Нет, начинать сначала, пожалуй, не стоит. Зато стоит послушать песню.
2: Согласны.
1: Музыка Романа Майорова, стихи Александра Жигарева и Сергея Лиханова «Что тебе подарить?» Поют Ирина Уварова и Николай Караченцев.

0: думала, я думала, как любить угрюмого. А чтобы угрюмого любить, самой веселой надо быть.
1: А вот это здорово сказано. Самой веселой надо быть. Так и хочется добавить всегда.
2: А вы и добавьте. А то есть у нас тут одна любопытная история, только вот не придумаю никак, какими словами ее предварить. Ваши, по-моему, годятся.
1: Вот и замечательно. Слушаем вашу историю.
2: Только я еще не сказал, что ее автор – болгарский писатель Любомир Методиев.
1: Возвращается вчера мой шалопай из школы с виноватым видом. Чувствую, натворил ведь что-то, но ничего не предпринимаю, а жду, чтобы сам признался.
3: Папа!
1: Бормочет он наконец.
3: Мне в дневник замечаний записали.
1: Ну, думаю себе, что-то он очень чувствительный, растет, чтобы из-за какого-то замечания так переживать. Ну, хотя это ему впервые, понятное дело. Беру дневник, считаю. Улыбался во время урока. Ну, браво, мой мальчик, начинаю я воспитательную работу. Улыбаешься, значит. Учительница тебя уму-разуму учит, всякие жизненные истины тебе разъясняет, а ты себе улыбаешься беспричинно.
3: Не беспричинно, папа,
1: прерывает он.
3: Я немного замечтался, и мне было так хорошо, я не хотел...
1: Мечтаешь, значит? О, улыбаешься, относишься несерьезно к воспитательному процессу и к учебе. А потом, когда тебя спросят и влепят вполне серьезную двойку, как ты тогда будешь улыбаться, а?
3: Но, папа, я же...
1: Пытается оправдаться он. Никаких «но». Пока ты сидишь в классе, ты должен слушать, что говорит учительница. Мечтатель. Можешь мечтать на перемене, понял?
3: Не могу.
1: Вздыхает он, и мне становится грустно.
3: На перемене? Очень шумно.
1: Ну, тогда по дороге домой.
3: И тогда нельзя. Ты ведь сам всегда говорил, что я должен быть очень внимателен на улице, чтобы не попасть под машину.
1: Ну, правильно говорил, будь внимателен. Но когда ты приходишь домой из школы, тебе уже ничего не мешает. Мечтай себе на здоровье.
3: Мечтай.
1: Вздыхает он еще печальней.
3: Когда я прихожу из школы, я должен сделать уроки на следующий день, написать сочинение, сходить на музыку, собирать макулатуру, помогать маме, посещать кружок.
1: Хорошо, хорошо, прервал я его на середине. Вижу, что ты свой дневной режим знаешь. Но чтобы больше мне таких замечаний не приносил. Мечты и улыбки только в свободное время. Понял?
3: Понял.
1: Взял я его дневник, расписался под замечанием и ниже приписал. Побеседовал с ним и не пустил гулять. И действительно не пустил мечтателя этого. Пусть знает, когда можно заниматься глупостями.
2: Обносились башмачки по самые носочки. Посмотрите-ка, отцы, как танцуют дочки.
1: Топни нога, не жалей сапога. Найдем дураков, нашьем сапогов. Это мы намекаем, понимаете?
0: Еще бы. Намек понят и приглашаю на танец.

0: как у нашего соседа, весела была беседа.
1: Шутили шутки по полминутки.
2: Так скорей давайте ходу веселому народу.
3: Мы готовы!
1: Логика.
4: Это средство для волос, которое я у вас вчера купил, никуда не годится. От него у меня выпали последние волосы.
5: Все правильно. Для того, чтобы выросли новые волосы, для них должно освободиться место.
0: Письмо дяди.
6: Куры, которых ты нам прислал, выбрались из коробки и разбежались по всей станции. Хорошо, что люди у нас отзывчивые. Помогли всех поймать. Представляешь, через несколько минут все 10 кур сидели в ящике.
4: Люди у нас отзывчивые, это правда. Но, насколько я помню, я послал вам всего 5 штук.
0: Ответил дядя. Директор говорит секретарше.
4: Вы себе что-нибудь запланировали на ближайшие субботы и воскресенье?
7: Нет, и не собираюсь.
4: Прекрасно. Тогда я могу рассчитывать, что в понедельник утром вы придете на работу без опозданий.
8: Доктор, мой муж ведет себя ужасно. Недавно мы купили малолитражку, и вот муж ее постоянно моет.
5: Ну что же, это удивительно, это естественно.
8: Да, но не в ванне.

Людвиг ван Бетховен, соната номер 2, опус 2, «Ларго апассионато». В середине августа вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Черного моря. То с утра до утра шел мелкий, как водяная пыль, дождь, превращая глинистую дорогу и тропинки в сплошную грязь, то задувал с северо-запада свирепый ураган, от него гремели по ночам железные кровли дач, вздрагивали оконные рамы и дико завывало в печных трубах. Но к началу сентября погода вдруг резко и неожиданно переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные дни, ясные, солнечные, теплые. Заблестела с ледяным блеском осенняя паутина, успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья. Княгиня Вера Николаевна Шейна, жена предводителя дворянства, не могла еще покинуть дачу, потому что в их городском доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху и соленому ветерку, слабо тянувшему с моря. Кроме того, сегодня был день ее именин, 17 сентября. По милым, отдаленным воспоминаниям детства, она всегда любила этот день и всегда ждала от него чего-то счастливо-чудесного. Муж, уезжая в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин, и этот подарок еще более веселил ее. Она была одна во всем доме. Ее холостой брат Николай, товарищ прокурора, живший вместе с ними, также уехал в город в суд. К обеду муж обещал привести немногих и только самых близких знакомых. Когда у Шейных собирались близкие знакомые, после обеда обычно играли в покер. Сели за покер, и на этот раз Вера Николаевна, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю, как вдруг ее с таинственным видом поманила из гостиной горничная. «Что такое, Даша?» — с неудовольствием спросила княгиня, проходя в свой маленький кабинет. «Что это вы вертите в руках?» Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и перевязанный розовой ленточкой. «Я, ей-богу, не виноват, ваше сиятельство!» — залепетала она. «Посыльный пришел на кухню и положил вот это на стол». «И что же?» «Передайте, — говорит, — вашей барыне, то только в ихные в собственные руки, а с теми словами убежал». «Хорошо, идите». Она разрезала ножницами ленту. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша. Вера подняла крышку, подбитую бледно-голубым атласом, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его сложенную красивым восьмиугольником записку. Почерк показался ей знакомым. Ну, как настоящая женщина, она отложила записку в сторону, чтобы рассмотреть браслет. Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый, и с наружной стороны сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камушек, 5 прекрасных гранатов-кабошонов, каждой величиной в горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет под огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись густокрасные живые огни. «Точно кровь», — подумала с неожиданной тревогой Вера. Потом она развернула письмо. Она прочитала следующие строки, написанные мелко, великолепно каллиграфическим почерком. «Ваше сиятельство, глубокоуважаемая княгиня Вера Николаевна,
почтительно поздравляя вас со светлым и радостным днем вашего ангела, я осмеливаюсь припроводить вам мое скромное подношение». «Это тот», — с неудовольствием подумала Вера, но, однако, дочитала письмо. «Я бы никогда не осмелился поднести вам что-либо, выбранное мною лично. На это у меня нет ни права, ни тонкого вкуса, и, признаюсь, ни денег. Впрочем, полагаю, что на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить вас. Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последнее по времени его носила моя покойная матушка. Посредине, между большими камнями, вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната, зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам. Мужчин же он избавляет от насильственной смерти. Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь. Я буду счастлив уже тем, что к ней прикасались ваши руки. Умоляю вас не гневаться на меня. 7 лет тому назад, когда вы были еще барышней, я осмеливался писать вам глупые дикие письма. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только ежеминутно желать вам счастья и радоваться, если вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли, паркету, по которому вы ходите, мебели, на которой вы сидите, прислуги, с которой вы говорите, деревьям, которых вы касаетесь мимоходом. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам. Еще раз прошу прощения за то, что обеспокоил вас длинным ненужным письмом. Ваш до смерти и после смерти покорный слуга Г.С.Ж. Показать Васе или не показать? А если показать, то когда? Сейчас или после гостей? Нет, лучше после. Сейчас не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним. Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз от 5 алых кровавых огней, дрожавших внутри 5 гранатов. Вечер тек ровно, оживленно, без принуждения. Сейчас, господа, новая повесть. «Княгиня Вера и влюбленный телеграфист». Это трогательная поэма, иллюстрированная пером и цветными карандашами, объяснял серьезно князь Василий. Начало относится к временам,

но чувства мои достойны милорда Георга. Не смею открывать мои полные фамилии, она слишком неприлична. Подписываюсь тремя буквами ППЖ. Прошу отвечать мне в почтамт посте Растанте. Здесь, господа, вы можете видеть и портрет самого телеграфиста, очень удачно исполненный цветными карандашами. Сердце Веры пронзено. Вот сердце, вот стрела. Но как благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему жениху, красивому молодому человеку Васе Шейну. Вот и иллюстрация. Вася Шейн, рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. «Я не смею мешать твоему счастью», — говорит он, — «но умоляю, не делай сразу решительного шага. Дитя, ты не знаешь жизни и летишь, как мотылек на блестящий огонь. Знай, что телеграфисты увлекательны, но коварны. Для них доставляет неизъяснимое наслаждение обмануть своей гордой красотой и фальшивыми чувствами неопытную жертву и потом жестоко надругаться над ней. Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого молодого Васю. Но телеграфист не забывает ее. Вот он, переодевшись трубочистом и вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, видите, везде. На коврах, на подушках, даже на паркете. Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство. Вот он в сумасшедшем доме. А вот здесь он постригся в монахи. Но каждый день он неуклонно посылает Вере страстные письма, и там, где падают его слезы на бумагу, там чернила расплываются кляксами. Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфных пуговицы и флакон от духов, наполненные его слезами. «Господа, кто хочет чаю?» — сказала Вера Николаевна. Анна с Бахтинским шла впереди, а сзади них шагов на 20 генерал под руку с Верой. Время от времени он ласково поглаживал своей большой холодной рукой руку Веры, легко лежавшую на сгибе его рукава. «А я хочу сказать», — вдруг заговорил генерал, точно продолжая вслух течение своих мыслей, «что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви, да и в мое время не видел». «Ну как же так это, дедушка?» — мягко возразила Вера. «А зачем клеветать? Вас все-таки, простите меня, говорит прежняя обида. Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш брак несчастливым?» «Постой, постой, Вера, ну ты мне сейчас про твоего Васю. Право же, я его люблю, он хороший парень. Но ты пойми, о какой любви я говорю, про которую сказано: сильна, как смерть. Понимаешь? Такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучения, вовсе не труд, а одна радость. Любовь должна быть трагедией, величайшей тайной в мире. Никакие расчеты и компромиссы не должны ее касаться. «Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка?» — тихо спросила Вера. «Нет. Я, правда, знаю два случая похожих, но один был продиктован глупостью, а другой так, одна жалость». Немного помолчав, он вдруг спросил: «Скажи мне, Верочка, а что это за история-то с телеграфистом, о которой рассказывал князь Василий? Что здесь правда, а что выдумка по его обычаю? Разве вам интересно, дедушка?» «Нет, как хочешь, тебе почему-то это неприятно». «Да вовсе нет, что вы, я с удовольствием расскажу». И она рассказала генералу о каком-то безумце, который начал при

0: преследовать ее своей любовью еще за 2 года до ее замужества. Она ни разу не видела его, не знает его фамилии. Он только писал ей, в письмах подписывался ГСЖ.
1: «Да-с», — протянул генерал наконец, — «может быть, это просто ненормальный малый маньяк? А почем знать, Верочка? А может, твой жизненный путь и пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины?»
0: Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на террасу и вошла в дом. Она еще издали услышала громкий голос брата Николая и увидела его высокую фигуру, сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стола и, низко наклонив голову, чертил мелком по зеленому сукну.
2: «Да? Ну, вообразим себе, что этот идиотский браслет останется у нас. Ну, мы его там выбросим или подарим Даше, не знаю. Тогда, во-первых, этот ППЖ может хвастаться своим знакомым, что княгиня Вера Николаевна Шейна принимает его подарки. А во-вторых, первый случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он подносит ей кольцо с бриллиантами, послезавтра жемчужное колье, а там сядет на скамью подсудимых за растрату и подлог, а князья Шейны будут вызваны в качестве свидетелей. Милое положение».
0: «Нет, нет», — воскликнул Василий Львович, — «браслет надо непременно отослать обратно». «И как можно скорее», — согласилась Вера. «Но как же это сделать? Мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса».
2: «О, это-то совсем пустое дело», — возразил Николай. «Нам известны инициалы, как его, Вера?»
1: «ГСЖ».
2: «Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Завтра я беру городской указатель и отыскиваю чиновника с такими инициалами. Если по какому-нибудь случаю не найду, то просто-напросто вызову полицейского сыскного агента и прикажу отыскать».
1: «Что ж ты думаешь делать?»
2: «Поеду к жандармскому полковнику. Пусть он вызовет к себе этого Ромео и погрозит ему у него пальцем под носом».
1: «Через жандармов?» — поморщилась Вера.
2: «Ну, жалеть его нечего. Если бы такую выходку с браслетом и письмом позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, это сделал бы я. А в прежнее время, так я просто велел бы отправить его на конюшню и наказать розгами.
0: Василий Львович, ты подожди меня завтра в своей канцелярии, и я сообщу тебе по телефону».
1: Заплеванная лестница пахла кошками, мышами, керосином и стиркой. Перед 6-м этажом князь Василий остановился. «Подожди немножко», — сказал он, — «да я отдышусь». Ах, Коля, не следовало бы этого делать. Они поднялись еще 2 марша. На площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был 2 раза зажигать спички, пока не разглядел номер квартиры. На звонок отворила полная седая женщина в очках. «Господин Желтков дома?» — спросил Николай Николаевич. Женщина тревожно забегала глазами. Приличная внешность обоих мужчин, должно быть, успокоила ее. «Дома, прошу, 1-я дверь налево.
3: Булат Тугановский постучал коротко и решительно.
1: «Войдите», — отозвался слабый голос.
3: «Если не ошибаюсь, господин Желтков?» — спросил Николай Николаевич.
1: «Желтков, очень приятно, позвольте представиться». Он сделал 2 шага с протянутой рукой, но Николай Николаевич, словно не замечая этого жеста, повернулся всем телом к Шейну. «Ну вот, я ж тебе говорил, что мы не ошиблись».
0: Худые нервные пальцы Желткова забегали по борту короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван: «Прошу покорно садиться». Теперь он стал виден весь, очень бледный, с нежным девичьим лицом и упрямым детским подбородком с ямочкой посредине. Лет ему было, должно быть, около 30.
3: «Благодарю вас», — сказал князь Шейн, разглядывая его очень внимательно.
0: «Мерси», — коротко ответил Николай Николаевич, и оба остались стоять. «Мы к вам всего на несколько минут. Это князь Василий Львович Шейн, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия Булат Тугановская, я товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя, и меня, или, вернее, супруги князя, а моей сестры».
3: Желтков, совершенно потерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами: «Прошу, господа, сади...» Но, должно быть, вспомнил, что уже предлагал это раньше, вскочил, подбежал к окну, вернулся обратно на прежнее место, и опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, трогая без нужды лицо. «Я к вашим услугам, ваше сиятельство», — произнес он, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами. Но Шейн промолчал, заговорил Николай Николаевич. «Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь». И достал из кармана красный футляр. «Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись».
0: «Простите, я сам знаю, что очень виноват», — прошептал Желтков, глядя вниз на пол.
3: «Видите ли, господин Желтков», — продолжал Николай Николаевич, «я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, и я думаю, что мы договоримся сразу. Если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около 8 лет?»
0: «Да», — ответил Желтков тихо и опустил ресницы.
3: «И мы не принимали до сих пор против вас никаких мер. Хотя, согласитесь, это нужно было бы сделать, не правда ли?»
0: «Да».
3: «Да. Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили границы, где кончается наше терпение. Понимаете, кончается. Не скрою от вас, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти. Но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что, повторяю, сразу угадал у вас благородного человека».
0: «Простите, как вы сказали?» — спросил вдруг Желтков и рассмеялся.
3: «Вы хотели обратиться к власти? Именно так вы сказали?»
0: Он положил руки в карманы, удобно сел в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил.
3: «Итак, вы сказали, что хотели прибегнуть к помощи власти. Вы меня извините, князь, что я сижу. Ну-с, дальше».
0: Князь придвинул к столу стул и сел. Он, не отрываясь, глядел в лицо этого странного человека.
3: «Видите ли, мой милый, эта мера от вас никогда не уйдет», — с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. «Врываться в чужое семейство!
0: Виноват, я вас перебью, но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича». И, не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал: «Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни, и я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей. Вы меня выслушаете?»
3: «Слушаю», — сказал Шейн. «Ах, Коля, да помолчи ты! Говорите!»
0: Желтков несколько секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь. Заговорил он одними челюстями. Губы у него были белые и не двигались, как у мертвого. Трудно выговорить такую фразу, что «я люблю вашу жену». Но 7 лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма.
3: и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь, что мой последний поступок, именно посылка гранатового браслета, была еще большей глупостью. Но вот я вам прямо гляжу в глаза. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда. Скажите, князь, что бы вы сделали, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как хочет Николай Николаевич? Я и там буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму. И там также. Остается одно — смерть. Вы хотите, я приму ее в какой вам угодно форме?
2: Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию, сказал Николай Николаевич. Вопрос очень короток. Одно из двух. Либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Шейной, либо, если вы на это не согласны, мы примем меры, которые нам позволяют наше положение.
3: Но Желтков даже не поглядел на него. Вы мне позволите, князь, отлучиться на 10 минут. Я от вас не скрою. Я пойду поговорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Идите, сказал Шейн. Когда они остались вдвоем, Николай Николаевич накинулся на князя.
2: Но так нельзя. Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя. А ты раскис, позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это покончил в двух словах.
3: Подожди, сказал Василий Львович. Ну, подожди, сейчас все объяснится. Мне жалко этого человека. Главное то, что я вижу его лицо. Я не могу здесь поясничать.
2: Это декаденство, сказал Николай Николаевич.
3: Через 10 минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. «Я готов», — сказал он. «Завтра вы обо мне ничего не услышите. Но одно условие, это я вам говорю, князь Василий Львович, ну, я растратил казенные деньги, мне приходится из этого города бежать. Вы мне позволите написать последнее письмо княгине?»
2: «Нет, никаких писем!» — закричал Николай Николаевич.
3: «Хорошо, пишите», — сказал князь. «Вот и все», — произнес надменно, улыбаясь, Желтков. «Княгиня Вера Николаевна не хотела говорить со мной. Когда я спросил ее, можно ли мне остаться в этом городе, чтобы хоть изредка ее видеть, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история, пожалуйста, прекратите ее как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог. Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет. Во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она не могла разобраться в том языке, которым нынче пишут. Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано: «Загадочная смерть. Вчера вечером около 7 часов покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г.С. Желтков. Судя по предварительным данным, смерть произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ведется следствие». Целый день она ходила по цветнику и фруктовому саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были прикованы к тому человеку, которого она никогда не видела и не увидит, к этому смешному ППЖ. Может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь. Вспомнились ей слова Аносова. В 6 часов пришел почтальон. На этот раз Вера узнала почерк Желткова и с нежностью, которой в себе не ожидала, развернула письмо. Желтков писал так: «Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно внушить мне, как громадное счастье, любовь к вам. Случилось так, что для меня вся жизнь заключается только в вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в вашу жизнь, если можете, простите меня. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто вам обо мне не напомнит. Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете. Это не болезнь, не маниакальная идея. Это любовь, которой судьбе было угодно за что-то меня вознаградить. Пусть я буду смешон в ваших глазах и в глазах вашего брата. Уходя, я в восторге говорю: да светится имя твое. 8 лет тому назад я увидел вас в ложе и тогда же сказал себе: я люблю ее, потому что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее вас и нежнее. В вас как будто воплотилась вся красота земли. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет. Воображаю, какое впечатление произвел он на ваших гостей. Через 10 минут я уеду. Если вы обо мне вспомните, а я думаю и даже уверен, что вы обо мне вспомните, то я знаю, что вы очень музыкальны, я вас видел чаще всего на бетховенских квартетах. Так вот, если вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату де дур №2, опус 2. Я не знаю, как мне кончить это письмо. От глубины души благодарю вас за то, что вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай Бог вам счастья, и пусть ничто не тревожит вашу прекрасную душу. Целую ваши руки, Г.С.Ж. Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и, подавая письмо, сказала: «Я ничего не хочу от тебя скрывать. Вероятно, вы с Николаем сделали что-нибудь не так, как нужно». Князь Шейн внимательно прочел письмо, аккуратно сложил его и долго молчал.
4: «Он умер?» – спросила Вера.
3: «Да, умер. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать и что мне делать. Вот что, Васенька, тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него?»
4: «Нет, нет, Вера, пожалуйста, прошу тебя».
3: Она без труда нашла квартиру Желткова.
4: Вера собрала все свои силы и открыла дверь.
3: В комнате пахло ладаном и горело 3 восковых свечи. Наискось комнаты лежал на столе Желтков. Голова его покоилась очень низко, точно нарочно ему, трупу, подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах, а губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставанием с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую все его человеческое существование.
5: «Если прикажете, пани, я уйду», — спросила старая женщина.
3: «Да, да, потом я вас позову», — сказала Вера, вынула из маленького бокового кармана красную розу, приподняла немного левой рукой голову трупа, а правой положила ему под шею цветок. И в эту секунду она поняла, что любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Вспомнила слова генерала Аносова, почти пророческие слова, и, раздвинув в обе стороны волосы на лбу мертвеца, она поцеловала его холодный влажный лоб долгим поцелуем. Когда она уходила, хозяйка квартиры вдруг обратилась к ней. «Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопытства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал мне, если случится, что я умру, и придет одна дама, то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение. Вот он даже нарочно записал мне, вот поглядите». «Покажите», — сказала Вера Николаевна, и вдруг заплакала. «Извините меня, впечатление смерти. Так тяжело, я не могу удержаться». И она прочла слова, написанные знакомым почерком. «Людвиг ван Бетховен, соната номер 2, опус 2, Ларго апассионато». Она вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата. Зато ее дожидалась пианистка Женни Рейтер, и взволнованная Вера кинулась к ней. «Женни, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь!» И сейчас же вышла в цветник и села на скамейку. Она почти не сомневалась, что Женя сыграет то самое место из второй сонаты, о которой просил мертвец со смешной фамилией Желтков. Так оно и было. Она узнала с первых аккордов это исключительное по глубине произведение. И душа ее как бы раздвоилась. Она думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в 1000 лет, и в уме ее слагались слова. Они так совпадали с музыкой, что это были как бы куплеты, которые кончались словами «Да светится имя твое». «Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал. Я пред тобою одна молитва, да светится имя твое. Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки, сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью овеяны мои последние воспоминания, но прекрасная хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь, да светится имя твое. В предсмертный печальный час я молюсь только тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной для меня, не ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы тебе. Да светится имя твое. Ты и люди, которые окружали тебя, вы все даже не понимаете, как ты была прекрасна. Бьют часы, время, и, умирая в скорбный час расставания с жизнью, я все-таки пою «Слава тебе». Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось, налетел легкий ветер, зашелестел листьями. Острее запахли звезды табака, и в это время удивительная музыка, будто подчиняясь ее горю, продолжала. «Успокойся, дорогая, успокойся. Ты ведь моя единая и последняя любовь. Подумай обо мне и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, так сладко, так сладко. Женя Рейтер, кончив играть, вышла на крыльцо и увидела Веру на скамейке всю в слезах. «Что с тобой?» — спросила пианистка. «Нет-нет, он меня простил», — сказала Вера. «Теперь все хорошо».
6: Более полувека отдала жанру художественного слова заслуженная артистка республики Ольга Павловна Биюл. Ее творчество – еще одно доказательство того, как история жанра тесно переплетается с эпохой, с литературой, с историей. Ученица выдающегося русского актера Владимира Николаевича Давыдова Ольга Павловна унаследовала от своего учителя традиции русского сценического реализма, которые проявляются в тяготении к психологизму, в стремлении быть связанным и полезным своему времени. Это ему принадлежит высказывание. Разве вдохновенное живое слово артиста не волновало, не тревожило или не успокаивало и не радовало ваши сердца и не заставляло вас плакать и смеяться и во многое вдумываться? И менять ваше душевное настроение и миросозерцание? Разве артисты во всем широком их понимании не такие же граждане, как и все? Разве они не такие же сыновья и верные слуги своего Отечества? Сказанные в трудном 1917 году, эти слова определили мировосприятие его учеников, их активное отношение к жизни. Ольга Павловна Биюл, работая сперва в Большом драматическом театре имени Горького, затем в Новом ТЮЗе, сочетала театральную работу с концертными выступлениями, обогащая свой репертуар, который отличается не только обширностью, но и разнообразием. Высокая культура слова, умение раскрыть идейную сущность произведения, гражданственность позиции позволили актрисе прикоснуться к вершинам отечественной и зарубежной литературы. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Чехов, Куприн, Горький, Маяковский, Симонов, Джон Рид – далеко не полный перечень авторов, чьи произведения читала Ольга Павловна Биюл. С 1945 года она полностью посвящает себя жанру художественного слова. Сегодня мы вспомним о программе актрисы, которая занимает особое место в ее творчестве. Это «Гранатовый браслет» Александра Ивановича Куприна. Утверждением великих нравственных идеалов пронизано исполнение актрисы повести Куприна. Написанная в 1911 году, она поднимает вечную тему мировой литературы, тему любви, которая выше и сильнее смерти. Лейтмотивом повести Ольга Павловна делает пробуждение духовных сил женщины, осознавшей силу подлинной любви. Куприн берет эпиграфом для повести только название «Вторая соната Бетховена». Актриса раскрывает музыкальный принцип построения повести, пользуясь контрапунктом, оттеняя и противопоставляя ценности мнимые и ценности подлинные. Особенно впечатляет финал повести, который у Куприна является собой стихотворение в прозе, композиционно подчиненное бетховенской сонате. Это баллада любви, оказавшейся сильнее смерти. Она звучит в душе героини-княгини Веры. Ей чудится, что это говорит тот, кто принял смерть из-за любви к ней. Шесть строф звучат в ее душе по числу музыкальных фраз соната Бетховена. Созвучные скорбной патетике бетховенского произведения, они раскрывают святая святых человеческой души, что проникновенно доносит актриса, вслед за Куприным, высвобождая любовь от всего мелкого и суетного, воспевая ее за благороднейшие проявления человеческого духа во все времена.
7: Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанной молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. В Восстал он против мнения света, один, как прежде, и убит. Убит. К чему теперь рыдания, пустых похвал ненужный хор и жалкой лепет оправдания? Судьбы свершился приговор. Не выль сперва так злобно гнали его свободный, смелый дар, и для потехи раздували чуть затаившийся пожар? Что ж, веселитесь! Он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч дивный гений, увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно навел удар, спасенья нет. Пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет. И что за диво, издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов, заброшен к нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы, не мог понять всей миг кровавый, на что он руку поднимал. И он убит, и взят могилой, как тот певец, неведомый, но милый, добыча ревности глухой, воспетый им с такой чудной силой, сраженный, как и он, безжалостной рукой. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверен он словам и ласкам ложным? Он с юных лет постигнувший людей, и прежний сняв венок, а не венец терновый, увитый лаврами надели на него, но иглы тайные сурово язвили славное чело, отравленное его последнее мгновение коварным шепотом насмешливых невежд, и умер он с напрасной жаждой мщения, с досадой тайною обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять. Приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать. А вы, надменные потомки, известные подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов, вы, жадною толпой стоящие у трона свободы, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи, но есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед, тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь.

Много сейчас звучит легкой музыки. Нетерпеливая и жадная мода, переменчивые вкусы, не успев насладиться одной музыкальной новостью, уже требуют другой. Но бывает, новость оказывается с бородой, с историей довольно старой и очень любопытной. В одном из недавних альбомов Мирей Матье есть песня «Помни, Мария». В ней поется именно об этом, о том, что Мария должна помнить, как прекрасна была любовь. Авторами песни значатся Дезаж и Брюн. Сейчас вы услышите песню «Помни, Мария», и многие, наверное, с удивлением спросят, при чем тут Мария? Мария появилась в новом тексте Дезажа. Тогда, возможно, последует другой вопрос. Тогда при чем тут Брюн? Разве это его музыка?

вы узнали? Ну, конечно, это наша старая песня, роман с Гурилева на слова Макарова «Однозвучно гремит колокольчик», и который больше века поют наши певцы и певицы, и великие, и безвестные, и, пожалуй, превосходнее многих, пела его Надежда Андреевна Обухова.

Вот так заехал Гурилевский колокольчик по дороге, которая действительно оказалась далека-далека, во французский оркестр Кристиана Брюна, и маэстро, нарядив старинный русский напев в современную оркестровку, подарил ее Мирей Матье, не забыв поставить свое имя рядом с новым названием «Помни, Мария». А имени Гурилева не вспомнил. Быть может, Брюн принял колокольчик за народную песню, автор которой забыт. Впрочем, много ли и мы с вами знаем о Гурилеве? Песни и романсы его любимы и сегодня, но сведения о его жизни чрезвычайно скудны. Его отец, Лев Степанович Гурилев, был крепостным композитором и капельмейстером графа Владимира Орлова. Граф не чуждался изящных искусств и хотел, чтобы в его имении Отрада, в 80 верстах от Москвы, музыка развлекала его самого и его гостей. Композитор Лев Гурилев сочинял для графских забав русские песни. Граф называл их на французский манер «шансон рюс». Не исключено, что песни Льва Гурилева полтора века назад очень походили по содержанию на современные боевики Кристиана Брюна. Известен, например, «шансон рюс» Льва Гурилева «Что девушке сделалось», в котором поется примерно то же самое, что пела Мирей Матье в шансоне «Помни, Мария». Сын Льва Гурилева, Александр, родившийся 22 августа 1803 года, разумеется, также был отдан в крепостные музыканты. Его учили играть на скрипке. Ремесло скрипача он совмещал с лакейской службой. В этом не было ничего необычного. Скрипачи, виолончелисты, флейтисты, услаждавшие господ в концертах по вечерам, днем шили графские одежды, точали графские сапоги, оставались конюхами, шорниками, огородниками и нередко бывали жестоко пороты на конюшне за час до вечернего музицирования. Александр Гурилев не составлял исключения. Тем не менее, граф не любил жестоких романсов, предпочитая им нежные и сентиментальные. Александр Гурилев потом писал и такие. А Сергей Лемешев пел их еще совсем недавно.

После смерти графа Орлова Гурилев получил вольную, но оставался подневольным бедным музыкантом, находившим вдохновение в собирании и обработке русских песен и в сочинении собственных романсов, которые тогда тоже называли песнями. Он написал почти 90 романов.

Распевались и игрались многие из этих романсов в Москве, где Александр Гурилев стал учителем музыки и пения, учил московских невест играть на фортепиано. Остался он в музыке многими романсами, но прежде всего, конечно, «Колокольчиком». Песни Гурилева были любимы и разночинной интеллигенцией, и городским мещанством, пели их и цыгане под гитарой. Так трогала гурилевская элегичность, так проста и доступна, так сердечна была его лирика. Песни об ушедшей любви, об одиночестве, о несбывшемся счастье, о горьком разочаровании. На заре туманной юности, на слова Кольцова, и скучно, и грустно, на слова Лермонтова. Вернемся, однако, от Александра Гурилева к Мирей Матье и Кристиану Брюну. Дело в том, что Мирей Матье поет еще один шансон Брюна, в котором тоже угадываются русские мотивы. «Мамушка». На этот раз, однако, сознаемся честно, что не знаем, заимствована мелодия или нет. Может быть, это знаете вы?

Время Александра Гурилева, время Александра Варламова, о нем мы рассказывали в одной из предыдущих наших программ, время музыкальной династии Булаховых, о них надеемся рассказать в следующих наших программах, часто называют блистательным началом расцвета русской гитары. И в самом деле, больше века звучала она на эстраде, и до нашествия электрогитар не знала себе равных. Даже соперничество чужеземной красавицы гавайской гитары не смогло поколебать всеобщей любви к русской подруге семиструнной. Тем не менее, несколько постоянных наших слушателей просили вспомнить и о гавайской гитаре. В 1924 году молодой музыкант Иван Николаевич Данкер нашел в комиссионном магазине в Петрограде диковинный инструмент.

На полке, поблескивая перламутром отделки и черным лаком, лежала настоящая гавайская гитара. Впервые Иван Данкер увидел ее изображение всего лишь год назад в каком-то иллюстрированном журнале. Он прочел, что играют на ней, кладя ее плашмя на колени. Левая рука ведет стальной пластиной по струнам, прижимая их к грифу, а правая, тремя кольцами, надетыми на пальцы, едва трогает струны. Оттого у этой гитары такой мурлыкающий, такой воркующий, ласковый звук. Оттого такая томная вибрация, любовные вздохи и нежные стоны. Время для эстрадных артистов было тогда трудное, но лихое. Нэп вызвал новую жажду зрелищ, жадность к неожиданному, невиданному, неслыханному. А что могло быть более неслыханным в Петрограде в начале 20-х годов, нежели гавайская гитара? Иван Данкер дорого бы дал, чтобы выступать с гавайской гитарой, но для этого, как минимум, надо было ее иметь. И вот она тут, на полке петроградской комиссионки, непонятно кем и когда проданная. Иван Данкер дорого дал и купил. Вскоре на афишах появилась гавайская гитара Джон Данкер. Иван Николаевич решил взять на прокат иностранное имя, потому что в годы НЭПа считалось, что на иностранных инструментах лучше играть иностранным артистам. Больше доверия. Иногда афиши украшал и портрет Данкера. Красивый брюнет с великолепным набриллиантином пробором в черном фраке, белой манишке и белой бабочке. Он был неотразим, особенно для женщин. Когда в концертах участвовал Джон Данкер, конферансье Глинский очень любил поговорить о Гавайских островах. «Гавайские острова», — звучно вещал Глинский, — «от нас очень далеко. Там экзотическая природа и не менее удивительная, непривычная для нашего слуха музыка. Сейчас вы услышите ее на гавайской гитаре в исполнении приехавшего с Гавайских островов Джона Данкера». Публика, разумеется, начинала аплодировать. Глинский, разумеется, почтительно склонялся, ожидая выхода приятеля.

шутка конферансье, замечал знаток истории советской эстрады Гершуни, нисколько не снижала успеха Данкера. Наоборот, успех Джона Данкера был вовсе не только в его звучном псевдониме, но прежде всего в качестве исполнения на гитаре, которой артист владел действительно виртуозно. И все же надо признать, что экзотический цветок, который Иван Николаевич Данкер пытался пересадить на нашу почву, не прижился. И сегодня, если вдруг почему-то нас потянет на Гавайи, увы, мало кто из нас вспомнит Данкера, любимца 20-х и 30-х годов. Ведь к нашим услугам ныне хотя бы Вайкики, ансамбль действительно прямо с Гавайских островов.

Однако мы не последуем сегодня на Гавайи за Вайкики, а отправимся в Ливерпуль. Поскольку давно обещали, идя навстречу многочисленным пожеланиям наших слушателей, начать рассказ об известном английском вокально-инструментальном ансамбле «Битлз». Любопытно, что само наше намерение рассказывать о «Битлз» вызвало противоречивые отклики. Большинство написавших одобрили это намерение, другие пренебрежительно заметили, что «Битлз» — это вчерашний день, им подавай только сверхмодное, сверхновое, то, что прославится завтра, а послезавтра будет уже прочно забыто. И все же мы решили отправиться во вчерашний день.

Песню «Вчера» Джона Леннона и Пола Маккартни сегодня часто называют самой лучшей популярной мелодией 60-х-70-х годов нашего века. Наверное, это все же преувеличение, хотя мелодия действительно великолепна. Но самое грустное, что когда Пол Маккартни в 1965 году в «Зените славы Битлз» впервые записал эту мелодию на пластинку, Битлз не подозревали, что скоро песня «Вчера» станет их общим пророческим и печальным воспоминанием о том, что было вчера и что уже потеряно и невозвратимо. Вчера все мои несчастья казались такими далекими, а сегодня похоже на то, что они останутся со мной навсегда. О, как я верю во вчера! Да, казалось, совсем недавно, только вчера начался их фантастический невероятный взлет. И Джон Леннон, и Пол Маккартни родились в годы войны в небогатых рабочих семьях. По радио тогда часто передавали сладкую музыку коммерческого джаза, какой-нибудь «Лунный свет» или «Спящую лагуну». Между тем, военный Ливерпуль, где росли будущие Битлз, мало походил на край южных лагун. Это был мрачный красно-кирпичный город-порт, где фасады заводов смотрели сурово и безрадостно, и где в тавернах люди больше молчали или негромко цедили слова, нежели насвистывали жизнерадостные мотивы свинга. Джона Леннона сейчас нередко изображают трудным подростком, чуть ли не главарем банды. Тем не менее, он раздумывал, не поступить ли ему в колледж искусств. Претило одно, там опять начнут с допотопных древностей. Леннону хотелось чего-то нового. Случайно Джон посмотрел фильм «Рок вокруг часов», где Билл Хейли играл первые рок-н-роллы. «Да здравствует рок», — сказал Джон Леннон. «Надо создать свою группу». 15 июня 1956 года Джон встретил Пола Маккартни. Тому шел 14-й год. В 1957 году они написали свою первую песню «Люби меня».

0: 1958 году к Леннону и Маккартни присоединился Джордж Харрисон, а затем вскоре ударник Питер Бест. Итак, команда сложилась, все они играли на гитарах, Джон и Пол будут еще играть на рояле и пели. Они начали кочевать по скверным клубам Ливерпуля. Один из этих клубов назывался «Пещера». Тогда самой модной песней в Европе была «Воляре» – «Летать» итальянца Доменико Модуньо.
1: Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: сердцу.
1: Всем будущим Битлз эта песня очень не нравилась. Но о чем им петь самим? Они запели о том же, о чем пели все. О любви. Только без всяких там лирических словесных побрякушек взрослых. Без всяких этих лун, роз, мимоз и так далее. Слова их первых песен были отрывисты, как разговор на припортовых ливерпульских улицах. И все об одном и том же. Парень встретил девушку или не встретил ее. «Она тебя любит», — пели Битлз. «Да, да, да». «Ты паникуешь, думаешь, она тебя не любит». «А она мне сказала, что любит, значит, все в порядке, можешь ликовать».

Впоследствии, изучая по первым грамзаписям истоки битломании, многие недоумевали, что тут особенного. Это мало чем отличается от сотен других групп, заполонивших Ливерпуль. Поются вскрикиваниями под Элвиса Пресли, четкий биг-бит под ритм и блюз, гитары под кантри и скифл, английские народные баллады, простые тексты. «Если ты чего-нибудь хочешь, позови меня, и я тебе это подарю с любовью от меня тебе».

Да, они были похожи на других и не похожи. Несомненно, они выделялись талантливостью, музыкальностью и еще доброжелательностью по отношению к публике, особенно молодой. Хотя критику они сразу не взлюбили. Впрочем, было за что. Позднее, уже в разгар битломании, Пол Джонсон так расправился с ними в статье «Феномен под названием «Битлз» в лондонском журнале New Statesman. «Король гол». Феномен под названием «Битлз» в сущности доказывает одно. Если какое-то явление становится в достаточной мере значительным и популярным, и в особенности коммерчески выгодным, то найдется немало солидных людей, которые украсят его добродетелями. Что мы делали в 16 лет? Мы прочли всего Шекспира и Марло, писали стихи, пьесы и рассказы. Это чудесный возраст. Возраст усиленной умственной деятельности и открытий. Почти ежедневно каждый из нас находил нового кумира. Мильтона, Вагнера, Дебюсси, Матисса, Эль Греко, Пруста. В 16 лет я и мои друзья впервые услышали исполнение 9-й симфонии Бетховена. Я и сегодня помню наше восхищение. Мы бы и 30 секунд не потратили из нашего драгоценного времени на Битлз и их чепуху. Беда заключалась в том, что когда Пол Джонсон писал эти справедливые с его точки зрения строки, ему давно уже минуло 16 лет. Снова подчеркнем, что эта крайняя точка зрения была высказана уже после того, как «Битлз» с космической скоростью вышли на орбиту популярности после 1963 года. А когда они начинали, несколькими годами раньше, они бы даже обрадовались такому разносу, все-таки реклама. Но, увы, их тогда вообще не замечали. Они попробовали менять костюмы. Надевали то ковбойское платье, то кожаные пиджаки, то грубошерстные свитеры. Не помогало. Перешли к эксцентрике на грани скандала, а что если вместо галстуков надеть на шею стульчики? Не помогало. Ливерпуль оставался равнодушен. Может попробовать удачи в другом месте. Тогда надо, наконец, придумать себе оригинальное имя. Наконец, им показалось удачным сочетание Silver Beetles. На английское ухо это звучит как серебряные жуки. Однако сразу же в английском написании группы проявилась одна странность. На афишах и в газетных объявлениях слово это писалось с изменением одной буквы, так что не могло читаться как «жуки», а скорее читалось как «кувалда», «баба», «трамбовка». И так в этом имени «Битлз» сошлось на слух все. «Жуки», в музыке которых ритм таков, как если бы его отбивала кувалда. Это было не только неожиданно и вызывающе, но и удивительно верно. И имя «Битлз» прочно приклеилось к группе. Пока, однако, с настоящим признанием ничего не получалось. Английские фирмы грамзаписи не проявляли к «Битлз» никакого интереса. Они были просто-напросто одной из тех шумных групп, которые наводняли город. И «Битлз», непризнанные и нераскрытые, уехали в Гамбург зарабатывать деньги, иногда аккомпанируя певцу и гитаристу Тони Шеридану. Пол Маккартни и Джон Леннон продолжали сочинять песни. Однако, если бы кто-нибудь им сказал, что о Тони Шеридане через несколько лет почти забудут, а за их песнями гамбургского периода станут впоследствии охотиться, они бы не поверили. После они даже радовались, что десятки песен тех лет пропали бесследно. Ничего сногсшибательного. А уж слова «одна чепуха», скажет в 70-х годах Джон Леннон. Гамбург относился к ним как к напористым, выносливым рок-парням. Но так, ничего особенного. В Гамбурге они присмотрели ударника Ричарда Старки. Вскоре они с легким сердцем вытурят Питера Беста, чтобы его место занял Ричард, который, благозвучие ради, станет именоваться Ринго Старром. Свою пластинку «Моя Бонни» они тоже записали в Гамбурге. Как-то заказ на эту пластинку попал в ливерпульский магазин Брайана Эпстайна.
торговец пластинками Эпстайн, решил послушать, что это еще за земляки Битлз. Чем-то записи ему понравились. Он приобрел для продажи 200 дисков, и вдруг его осенила идея познакомиться с этими парнями, посмотреть на них и послушать их.

Парни отрастили себе длинные прямые волосы, пока еще не до плеч. Они были аккуратны и чистоплотны, и это отличало их от всклокоченных рок-мальчиков из других групп. Держались они застенчиво, но с каким-то вызовом. Охотно слушали краснобайство Эпстайна, сулившего золотые горы, и вместе с тем не только не угодничали, но даже напротив, не скрывали задиристого гордого достоинства. Они словно давали понять, что считают себя рабочими парнями, а рабочие парни куда живее и интереснее занудного класса торгашей и заводчиков, к которому относитесь и вы, мистер Эпстайн. Грандиозные очертания супергруппы «Битлз» замаячили в деловом мозгу Эпстайн. «Битлз» пошли на его условия. Он одел их в джинсы и жилеты. Потом он будет настаивать на все более и более респектабельных одеждах, вплоть до строгих темных костюмов с галстуками в итальянском стиле. Начал соблазнять своими парнями крупнейшие английские фирмы грамзаписи, которые уже нервничали. Американский рок-н-ролл бушевал на британских островах, а гордым британцам нечего было ему противопоставить. Фирма EMI в октябре 1962 года записала пластинку «Битлз «Люби меня». Эта пластинка не прошла незамеченной. Ее объявили визитной карточкой английского рока. К делу подключилась всемогущая реклама. 13 октября 1963 года «Битлз» удается добраться, наконец, до лондонского концертного зала «Палладиум». «Палладиум» и само по себе неплохо, но к тому же пущен слух, что концерт из «Палладиума» будет транслироваться по телевидению.

концерт не транслировался, но что творилось вокруг, увидели репортеры столичных газет и кинулись разжигать сенсацию вокруг битломании. Вообще подобная истерия уже не была в диковину. Первым ее вызвал Элвис Пресли, но Битлз довели ее до еще больших масштабов. Иступленные поклонники, растерянные полицейские, визг, крики, драки и так далее. 13 октября это было пока в диковинку даже самим Битлз. Хантер Дэвис рассказывает в истории Битлз, когда Битлз вышли, наконец, из Палладиума, они в панике заметались и только чудом остались в живых, бросившись со всех ног к спасительной машине. На следующий день первые полосы всех газет были заняты подробными сообщениями о происшедшем и фотоснимками кликушествующих юнцов и девиц. В сообщениях не говорилось, хорошо или плохо пели Битлз. В них говорилось лишь о сопутствовавшем хаосе. Потом, нарастая, битломания будет захлестывать столь же буйно и другие западные страны. Пошла и денежная публика. 4 ноября в театре Принца Уэльского Джон Леннон заметил: кто на дешевых местах, те хлопают по-настоящему. Потом взглянул на ложи, а эти только бренчат драгоценностями. Предприниматели зароились вокруг Битлз. Началась торговая война за марку Битлз на всем, что может быть продано, особенно подросткам. Установилась вечная слежка репортеров, охота за скандальными подробностями. Битлз должны были играть выбранные ими и приставшие к ним роли. Битлз делали то, чего от них ждали. Потом они признаются: мы поясничали на пресс-конференциях, потому что все там было несерьезно. Нам задавали несерьезные вопросы, и мы давали несерьезные ответы. Юмор пятиклашек. Ну, а когда нас спрашивали что-нибудь дельное про нашу музыку, мы отвечали серьезно. И мы всегда нервничали на этих встречах, хотя другие, вероятно, этого и не замечали. Они издевались над репортерами, но и репортеры не давали им спуску. Несколько концертов, и Америка была завоевана. На чем основывался этот успех? Брайан Эпстейн твердил: «Битлз – это четыре парня с нашей улицы. Самые обыкновенные ребята, и в этом суть их контакта с публикой. Люди сразу начинают отождествлять себя с ними». В 1976 году, уже через много лет после внезапной смерти Эпстейна, а затем распада группы, Джон Леннон оспорит утверждение Эпстейна. Почему люди считают, что Брайан Эпстейн подобрал нас и сделал из нас людей? Ведь он и других подбирал, а ничего из них не вышло. Это не он нас нашел, это мы позволили ему найти нас. Мне кажется, нас всегда неправильно понимали. Вот, к примеру, набор характеристик, дававшихся мне: раскованная поэтическая натура, хулиган, золотое сердце под кожаной курткой, злюка, желчный тип, простой парень. Нас вообще любят называть простыми парнями Ливерпуля, будто слово «простой» хоть что-то объясняет. Да, мы любили дурачиться и дурачить. Эту клоунаду мы инстинктивно выбрали как способ самозащиты. Мы просто писали и пели эти песни. Человек вообще не одномерен, любой человек. В этом и был секрет успеха Битлз. Они начинали, как все, с грохочущего суперлегкого стандарта рок-музыки. Но скоро поняли, что такой стандарт приведет к творческой гибели. И начали искать в песнях неодномерного человека, который сохранил себя в хаосе современного западного мира. От одномерных песен с плоскими малословными текстами они подбирались к поэзии, которая обретала смысл и глубину. Вот тогда-то были написаны их лучшие песни.

0: грех.
1: Но объясни, что значит грех и смерть, и ад, и пламень серный?
0: С этих строк Бориса Пастернака и хочется начать наше размышление о грехе, одном из ключевых понятий религии, и в то же время одном из наиболее сложных. Что такое грех? Ошибка, порой жуткая по своим последствиям, заблуждение, дурной путь к доброй цели? Или, быть может, грех – это синоним вины, которая гложет душу и не дает покоя? А может, все это гораздо проще? Каждому времени и каждому народу свойственны свои грехи, точнее, поступки, которые считаются грехом. И поэтому само понятие греха не более, чем человеческая условность, которой можно пренебречь. Да и можно ли вообще найти какой-то однозначный критерий, по которому можно судить, что есть грех, а что нет? Если Бога нет, все позволено. Если Бога нет, то нет и греха, потому что относительность добра и зла становится абсолютной. Но откуда тогда у поэта Сергея Есенина, вполне далекого от благонравия, вдруг из глубины души вырывается:
2: «Я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной, чтоб за все за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положили меня в русской рубашке под иконами умирать».
0: Перед лицом смерти наше размышление об относительности греха становится не просто нелепыми. Они оказываются подлыми. Писатель Сергей Иосифович Фудель в своих воспоминаниях пишет:
2: «Женщина умирала в больнице в коридоре и все никак не могла умереть, заживо разлагалась. Родных не было, никого не было. Наконец ночью позвала одну няню, которая ее жалела, и велела слушать ее исповедь. Исповедь была страшная. За всю жизнь, а священника нельзя было позвать. Няня исповедь записала и утром отнесла в церковь, а к вечеру женщина умерла».
0: Этот случай – свидетельство того, что грех – не мысленная фикция или общественный предрассудок, а нечто, что может существенно влиять и на жизнь, и на саму смерть.

0: летопись истории человечества начинается с греха Адама и Евы. Этот грех заключался в противопоставлении своей воли воле Творца. С тех давних пор и по сей день есть только два вида людей. Те, кто говорит Богу:
1: «Да будет воля Твоя»,
0: и те, кому Бог говорит:
1: «Да будет воля Твоя».
0: В итоге каждый получает то, что хочет на самом деле. По своей глубинной сути грех есть утверждение себя самого по отношению к Богу и к другим людям. Настоящая любовь – это всегда память и забота о другом. Грех же, наоборот, есть память о себе и забвение других. Грех прародителей поселил в человеческих сердцах сладкий яд самолюбия, который занял место Бога. Источник человеческой жизни оказался отравленным в самом истоке, и последующие поколения лишь примешивали к нему собственную нечистоту. Муть греха настолько срослась с человеческой природой, что стала считаться естественной и неотъемлемой. Поэтому и потребовалось обновить источник особым, сверхъестественным образом. Этим источником стал второй Адам, Иисус Христос, который своим рождением, крестной смертью и воскресением победил то, что прежде всегда приводило человека к греху – страх страдания и страх смерти. Христос стал новым источником, приобщаясь к которому верующие обретают силу не только противостоять греху, но и окончательно побеждать его в себе. В повести-притче английского писателя Клайва Льюиса «Расторжение брака» есть такой эпизод. Ученик не может понять участи женщины, оказавшейся в аду, и он говорит своему учителю:
2: «Мне кажется, ей не за что гибнуть. Она неплохая, просто глупая, говорливая, старая и привыкла ворчать. Ей бы заботы и покоя, она бы и стала лучше».
3: «Да, она была такой, как ты говоришь. Может, она и сейчас такая. Тогда она вылечится, не бойся. Тут все дело в том, сварливый ли она человек.
2: А какой же еще?»
3: «Ты не понял. Дело в том, сварливый она человек или одна сварливость. Если остался хоть кусочек человека, мы его оживим. Если осталась хоть одна искра под всем этим пеплом, мы раздуем ее в светлое пламя. Но если остался один пепел, дуть бесполезно. Он только запорошит нам глаза.
2: Как же может быть сварливость без человека?»
3: «Потому и трудно понять ад, что понимать почти нечего в прямом смысле слова. Но и на земле так бывает. Давай вспомним. Сперва ты злишься, и знаешь об этом, и жалеешь. Потом в один ужасный час ты начинаешь упиваться злобой. Хорошо, если ты снова жалеешь. Но может прийти время, когда некому жалеть, некому даже упиваться. Сварливость идет сама собой, как заведенная».
0: Именно в этом и состоит весь ужас греха. Отрывая человека от Бога, источника жизни, грех становится как бы второй природой, на самом же деле паразитом, высасывающим жизнь и взамен дающим только иллюзию счастья. Как же устоять перед грехом? Есть ли способ избежать его коварных сетей, расстеленных повсюду? ответом для нас пусть станут строки Владислава Ходосевича.
3: Порок и смерть. Какой соблазн горит, и сколько нег вздыхает в слове малом. Порок и смерть язвят единым жалом, и только тот их язвы убежит, кто тайное хранит на сердце слово, утешный ключ от бытия иного.

0: тебе теряю жалость, не смиряясь с горечью измен. Я всегда хотел, чтоб сердце меньше билось в чувствах нежных и простых. Что ж ищу в очах я этих женщин, легкодумных, лживых и пустых? Удержи меня, мое презрение, я всегда отмечен был тобой. На душе холодное кипение и сирени шелест голубой. На душе лимонный свет заката, и все тоже слышно сквозь туман. За свободу в чувствах есть расплата, принимай же вызов, Дон Жуан. И спокойно вызов принимая, вижу я, что мне одно и то ж чтить метель за синий цветень мая, звать любовью чувственную дрожь. Так случилось, так со мною сталось, и с того у многих я колен, чтобы вечно счастье улыбалось, не смиряясь с горечью измен.
1: Поверьте мне, с надеждой тайной стиху я верю своему. Быть может, прихотью случайной дано значение ему. Так точно в час осенней тучи, когда гроза деревья гнет, листок бесцветный и летучий вас грустным лепетом займет.
2: Нарендра Сингх раздвинул серебро своих длинных усов широченной улыбкой. Мэм Сап, хочу вам похвастаться. Обзавелся и домом, и садом. Хороший у меня садик, и цветы, и бугенвиллии, и даже три банановых дерева. Приходите в гости, сами увидите. Свое приглашение пожилой стих почти прошептал, вдруг по-мальчишески покраснев, ибо был убежден, не придет русская мэм Сап к нему, простому шоферу такси. Итак, я в одном из многочисленных узких переулков старого Дели в районе Кашмири-Гейт, ворот, которые сейчас оказались в центре города, а когда-то указывали дорогу из Дели на Кашмир. Я приехала сюда на такси, взятом мною на Connaught Place, где я покупала подарки для членов семьи почтенного Нарендры Сингха. «Куда ты ее везешь, брат?» — спросил у шофера такси старик, сидевший у выщербленной временем стены дома. «Не часто к нам такие важные гости заявляются. Ишь, красномордненькая!» Шофер, зная, что я понимаю хинди, смущенно оглянулся на меня и скороговоркой бросил старику. «Да вот где-то здесь должен жить Нарендра Сингх, к нему едем». «К нему? Вот ведь как!» Старик не то восторженно, не то огорченно осуждающе покрутил головой. «Эдакотая ощипанная и к Нарендре». «То, что вы зовете всех европейцев краснолицами, я знаю», — не выдержала я. «А вот почему я ощипанная, мне было бы очень интересно узнать». Я говорила так спокойно и даже ласково. Я и на самом деле вдруг прониклась моментальной симпатией к любознательному и насмешливому старику, что он доверительно сообщил. «А потому что стриженная. Правда, и у нас теперь начали некоторые женщины, особенно девушки, отрезать свои длинные чудные волосы. Тьфу ты!» Старик смачно сплюнул себе под ноги. «Все красивее стать хотят. А какая уж тут красота! Ведь давно умным людям известно, чем волосы длиннее у женщины, тем и цена ей больше. Так поди вот ты». А Нарендра Сингх неожиданно вернулся к делу старик. «Он вот тут живет, вон, через дом». Вероятно, заслышав, что у дома остановилась машина, из калитки в каменной стене перед ним вышел улыбающийся хозяин. «Сацти Акал», — приветствовал он меня по-пенджабски. «Счастье озарило мой дом. Ваш приход навсегда изгонит тьму из этого бедного дома и из сердец его обитателей». Пышно, но я знала, что искренне. Нарендра Сингх стоял возле узкой прорези калитки. Весь с головы до ног он сиял какой-то первозданной белизной.

Ной, белая челма, белые волосы, белые брюки, белая рубаха. Во дворе, в крошечном пространстве с бархатным газоном посередине и с десятком кустиков вдоль внешней стены, стояла шеренга домочадцев Нарендри Сингха. Они выстроились словно на смотр, нарядные, торжественно напряженные. Моя жена Лата Коур. Пожилая женщина в белых шароварах и в голубоватом платье-рубахе и с газовым шарфиком, по пенджабскому обычаю перекинутому концами назад, сделала шаг вперед и согнулась в глубоком поклоне. «Приветствую вас, мэм Сап. Не побрезгуйте нашим скромным домом, а вначале познакомьтесь с моими детьми. Вот это Нагендра, старший». Вперед вышел мужчина лет 30. Сатсти Акал. Он был вылитый, только еще не обесцвеченный годами отец. Мы рады, что вы посетили наше бедное жилище. А это Девендра, мой младший брат. Вперед вышел Девендра, вероятно, всего лишь на год-два младше Нагендры. Какая честь! Все члены семьи Нарендры Сингха выступали как на хорошо отработанном ритуале, без замедления передавая эстафету представления каждому следующему по старшинству. Потом, когда мы уже сидели в комнате за крепким с молоком чаем, пили его, смакуя и заедая пирожными, я с улыбкой заметила: даже если бы я не знала, что все сикхи — воины по своей природе, по выучке, по традиции, это можно было бы предположить уже по той четкости, которая заметна в вашем доме во всем. Хозяевам явно польстило мое замечание, но все же я отметила тень глубокой скорби, пробежавшей по лицам всех сидевших за столом. Даже у детей какая-то моментальная печаль стерла радостные улыбки. В чем дело? Я была озадачена. Как совместить эти два противоположных чувства, и радость, и грусть, вызванные моими словами? Я не решалась спросить и уже думала, как бы перевести разговор на что-либо другое, как вдруг хозяин поднялся и, извинившись, вышел. В вашем доме все совсем по-европейски. Стол, стулья, заметила я, по правде говоря, для того, чтобы хоть чем-то нарушить молчание. Стулья? Неожиданно рассмеялся старший Нагендра. Да мама вон еле-еле сидит на нем, бедная. Все захохотали. А я с удивлением взглянула на хозяйку дома. Как это я не заметила раньше? Лата Коур сидела нахохлившись, скрестив на стуле ноги так, как сидят индейцы на полу. Она ответила мне смущенным взглядом. Не приноровиться мне к ним, к этим стульям, да и только. На полу-то уж так удобно. А на этом кусочке дерева, поднятом не весь для чего, на эдакую верхотуру, и так, и эдак приспосабливаешься. Мы ведь вообще-то на полу едим, а это вот для вас такое соорудили. А я тоже на полу люблю сидеть, совершенно искренне заявила я. Правда, любите? Хозяйка так обрадовалась, словно я преподнесла ей не весь какой подарок. Так давайте тогда по-домашнему, по-нашему и сядем, а место найдется. Все встали со своих мест и, весело толкаясь и переговариваясь, унесли стулья. Хозяйка разбросала подушки, разослав предварительно на полу скатерть, и комната превратилась по-настоящему в индийскую комнату, очень удобную и обжитую. Едва мы опустились на подушки, вернулся Нарендра Сингх. «Вот это дело!» — одобрил он. «Не сразу и скажешь, что в гостях у нас европейская женщина». Хозяин, усевшись на подушку и положив рядом с собой какую-то картонку, обратил ко мне свое величественное скульптурное лицо. «Вот вы сказали, мэм Сап, воина, мол. Да, мы сикхи-воины. Все как один». Воины. Правда, в нашей семье сейчас ни одного военного нет. Я вот шофер, вы знаете. Сын мой, вот этот, Нагендра, дальше меня пошел. Он страховой агент, в большой солидной фирме служит.
Вот тот, старик кивнул на сидевшего в дальнем конце комнаты Дивендру, механиком на заводе. В общем, нет ни военных, ни полицейских. Были. Но в душе каждый сикх, кем бы и где бы он ни работал, все равно воин. Всегда воин. Он задумался и уже через минуту благодарно и ласково говорил мне: «Вы-то все о сикхах знаете. В нашем золотом храме в Амритсаре, говорите, были. Значит, знаете, что все мы сингхи, то есть львы, а женщины наши все коур, то есть львицы». «Да, так». Задумчивое молчание, и вдруг горячий поток слов. «Львиная смелость и сила льва характерны для каждого, кто носит фамилию сингх или коур. И ничем нельзя этого уничтожить. Пытались уничтожить нашу смелость и нашу отвагу. Да вы знаете, конечно. А вот чего вы не знаете, так вот этого». Нарендра Сингх взял с пола картонку, которую принес с собой, и протянул ее мне. Я взяла ее в руки, перевернула и с удивлением увидела литографию картины Василия Васильевича Верещагина «Подавление индийского восстания англичанами». Жуткая, до мелочей знакомая картина. Я растерянно взглянула на все семейство, сейчас молчаливое и сосредоточенно ждущее. Чего? Чего ждут от меня эти молчащие люди? Да нет, уважаемый Нарендра Сингх, я знаю и эту картину, и о восстании знаю. Учила, читала. Конечно, конечно. Кто в мире не знает о тех героических и печальных днях, о днях гордости и унижения индийского народа? Только я не об этом. Я о том, что среди расстрелянных был мой прадед, мой родной прадед. Понимаете, мэм Сап, мой родной прадед. Казалось, судьба прадеда, расстрелянного более 100 лет назад, и сейчас каким-то яростным пламенем сжигает душу старого сикха. «А откуда у вас эта литография?» — спросила я, заинтересованная неожиданным свиданием с одним из самых моих любимых художников. И поистине в этой семье меня все время подстерегали эмоциональные неожиданности. Нарендра Сингх ответил спокойно и несколько торжественно. Эта картина служила долгое время листовкой, призывом к свержению англичан. Один уважаемый человек рассказывал мне даже, что где-то в начале этого века индийцы, которые были вынуждены уехать в Америку, издавали журнал «Свободный Хиндустан». Так вот, однажды в каком-то юбилейном номере они вместо передовицы напечатали эту картину, потому что не найти слов, которые сумели бы с такой же силой и краткостью сказать обо всем. Вы только посмотрите, в картине звучит и напоминание, и клятва не только не забыть, но и сделать все, чтобы навсегда избавиться от угрозы подобного зверства. Все молчали. Наверное, история о восстании, об участвовавшем в нем прадеде, передаваемая в этой семье из поколения в поколение, как самая драгоценная реликвия, была для каждого из сидевших сейчас рядом со мной тем, что пережито и пропущено через сердце. Молчание несколько затянулось. Нарендра Сингх почувствовал это и, обратив ко мне улыбающиеся глаза, спросил: «Ну и как вам мой домик? Правда, небольшой, тесновато нам здесь немного, да зато собственный. А в наше время это уже очень много». «Да, признаться, уважаемый Нарендра Сингх, я, когда вы сказали, что у вас есть дом и садик, была очень и очень удивлена.
Ведь согласитесь сами, мало у кого из шоферов такси в Дели есть дом. Да, мало. Пока. Нарендра Сингх улыбнулся и молодцевато подкрутил свой серебряный ус. Этот его жест как бы явился сигналом для многочисленных детей и внуков старого Сикха. Они задвигали, засуетили, засмеялись. «А наш дом — это не только моя заслуга. И дети мои, вон они какие у меня молодцы, вложили свою лепту в это наше самое большое приобретение. Как валы трудились, копили». «Не очень-то бы мы и накопили, отец, если бы вы не дали нам образование», — почтительно вступил в разговор Нагендра. «Не очень-то я дал бы вам образование, если бы Индия не стала свободной страной», — парировал, улыбаясь, отец. Затем он обернулся ко мне. «Ведь мои дети учились почти бесплатно. Раньше я не мог бы и мечтать о том, чтобы дать образование 4 моим сыновьям и даже 3 дочкам. Подумайте, ну и времена пришли в нашу страну. Мои дочери образованные. Не просто грамотные, а именно образованные. Надо же. И все 3 работают. Одна уехала учительствовать в деревню, другая — воспитательница в детском саду, а 3-я, младшая, продавщица в эмпориуме. Ну, знаете, конечно, это государственный магазин. Так она в обувном отделе. Вот вам и разрешение загадки, почему индийский шофер имеет собственный домик в Дели. Потому что Индия — республика со своей государственной властью, заинтересованной в образованной молодежи. Да, вот так... «А наши дети...» — Нарендра Сингх встрепенулся и гордо взглянул на меня. «Далеко пойдут. А уж внуки...» Нарендра Сингх засмеялся, сразу став простым, веселым и милым дедушкой. Он взглянул на своих внуков, которые... их было никак не меньше 10, во все свои огромные глаза смотрели на деда и подозвал к себе девочку, малышку лет 9. «Пойди-ка сюда, милая». И когда девочка смущенно бочком подошла к деду, он обнял ее худенькие плечи своей огромной, но легкой и ласковой рукой. «Особенно вот эта плутовка далеко должна пойти». Он провел рукой по кудрявым, блестящим от масла, тщательно расчесанным волосам внучки. «Ведь ее зовут Индира. Замечательно, а?» «Такое имя нельзя не оправдать!» — захохотал он и обратился к девочке. «А ну, Индира, покажи-ка тете гости, как ты поешь!» Индийские дети не просто послушны, они как бы органически связаны со своими старшими в доме. И Индира, словно все время ждала просьбы деда, сразу же отошла немного от него, одернула платьице и запела тоненьким голоском. В тяжелый пучок свои длинные косы уложи, невеста, уложи, и жасмина душистого белую россыпь повяжи, невеста, повяжи. Для гостей в саду шатры готовит, не минуешь судьбы, от судьбы не уйдешь. Для гостей в саду шатры готовит, так чего же ты ждешь? Да. Песня была явно не из детских, и выучила ее девочка, вероятно, на слух, присутствуя на многочисленных свадьбах, куда индийцы отправляются, как правило, всем семейством. «Не минуешь судьбы, от судьбы не уйдешь». Нет, новое поколение индийцев уходит от уготованной им участи. Они сами создают свою судьбу. И эта девочка Индира Коур, внучка шофера, дочка страхового агента, наверное, станет врачом. Дедушка уверяет, что нет для малышки большей радости, чем лечить своих тряпичных кукол. Взрослые в доме уже начали опасаться, что скоро Индира начнет и их пичкать своими крошечными и аккуратными таблетками из глины. Послушайте еще один рассказ «Ешь больше». «Ешь больше». Вот так вывеска.
Я остановилась перед рестораном с таким небольшим названием. Ресторан, что-то вроде дощато-фанерной времянки, вмещал лишь несколько полок с припасами за спиной хозяина и его самого, сидевшего на пороге, скрестив ноги. На нем было лишь высоко подвязанное дхоти. Он весь лоснился то ли от пота, то ли от масла, которое булькало, шипело и плевало с обжигающими каплями. Однако хозяин был, как видно, нечувствителен к этому и продолжал бросать в кипящую массу тут же вылепленные пирожки-самосы. Я подошла к нему. «У вас такая соблазнительная вывеска, что мимо нее просто невозможно пройти». «Правда?» — хозяин польщенно рассмеялся. «Это все мой парень выдумал. О, он у меня головастый». Хозяин говорил, не переставая манипулировать с тестом и начинкой. Подходили покупатели, брали 1-2, а некоторые 3-4 самосы и отходили в сторонку, приседали на корточки и начинали есть очень медленно, наслаждаясь. И было чем. Я просто задохнулась от восторга, откусив вмиг растаявший во рту кусочек пирожка. Сдобренная настоящим, не выдохшимся перцем, начинка остро и весело покалывала язык, словно уговаривая откусить еще и еще. «Намасте, мэм Сап!» Меня вывел из бездумно-блаженного состояния звонкий мальчишеский голос. Передо мной стоял, улыбаясь, мальчик лет 12. На нем были чистенькие синие шорты, белая на выпуск рубашка, на остром плече висела холщовая школьная сумка. «Мой сын Виджай из школы вернулся!» Вероятно, от гордости за такого великолепного сына голос хозяина стал немного выше. «Поешь, сынок!» «Сейчас!» Мальчик пошел куда-то за ресторан и через некоторое время вернулся без сумки, босиком и в майке. «Где ты оставил свои вещи?» «А дома! Мы ведь и живем здесь, там, с той стороны. У нас такая же комната, как ресторан. Там мама, братишка». Мальчик, вежливо отвечая мне, снабдил себя едой, положил на банановый лист 2 пирожка и полил их подливкой, и сел на край пола помоста ресторана рядом со мной. Хозяин, на подносе у которого была уже целая гора из жареных, но не проданных самос, решил тоже пообедать. «Ну, пора, пожалуй, и мне перекусить немного», — сказал он и отодвинулся от чана. «Поговорим спокойно. Вот ты, Виджай, поговорил бы с мэм Сап по-английски. Знаете, он повернулся ко мне всем корпусом, и голос его снова стал высоким и звенящим. Он прекрасно говорит по-английски, в школе учит. Он там лучший ученик, мой Виджай. Вот когда Виджай начнет работать, а ему уже пора бы, я кое-что скажу, мэм Сап. Я было хотел не говорить, да уж очень мамсап добрая, она...

0: Василис Прекрасный, Кощей Бессмертный, Садко, Илья Муромец, Тайны двух океанов, личные...
1: Окончательно победившие вынуждены были еще драться. Яростная, кровопролитная схватка продолжалась теперь уже только в одном месте. Один против сотен врагов, сомкнувшихся вокруг него, весь покрытый ранами, Спартак, вращая с молниеносной быстротой свой страшный меч, поражал и валил всех, кто пытался нападать на него. И даже сильно раненый в бедро, он упал на колено, подставив врагам щит, мечом совершая чудеса нечеловеческой доблести, подобный Геркулесу, окруженному центавром.

Финал нового «Спартака» – самое сильное место в балете. Сотни копий вонзаются в тело героя, поднимая его на острия, и так застывает он, словно распятый в пучке света. Мы слышим знаменитый реквием и вновь видим «Спартака» теперь в бережных руках его друзей. В этой почти скульптурной картине звучат во всю силу музыки и ноты древней итальянской живописи, и ощущения очень близкие нам всем сегодня, и в моем воображении очень четко всплывает миф о Прометее. Ибо если первым мифологическим образом бунтаря был Прометей, то первым историческим Прометеем, великим бунтарем за равенство людей, Спартак.

0: Вы прослушали музыкально-литературную композицию Ирины Страженковой по балету Арама Хачатуряна «Спартак».
1: В этом балете Хачатурян раскрыл все богатства своей творческой фантазии, дал волю своему кипучему темпераменту, горячей любви к искусству выразительного танца. Героика и трагедия, глубокий лиризм и живая танцевальность – все это находит многообразнейшие выражения в музыке балета, сколь

0: масштабные, столь и стройные. «Спартак», без сомнения, должен быть причислен к лучшим балетным партитурам не только нашего времени. Он может выдержать сравнение с самыми выдающимися произведениями этого трудного жанра. Дмитрий Шостакович.
1: Моей судьбы кончается река. Я вглядываюсь медленно и строго в то, как меняется моя дорога, и выхожу на финиш старика. Печаль моих ошибок глубока, открытий мало, а просчетов много, и над тоской последнего порога надежд последних тают облака. Грядущий день меня еще тревожит, прошедшее под ложечкой сосет, раскаяние, как мороз по коже, судьбы и долго предъявляет счет. Ложь никому на свете не поможет и никого на свете не спасет. Вокруг глубин всегда бывает мелко, и мелкое боится глубины. Нет в глупости у мудрости вины, и глупость не исправит переделка, не заменяет подлинник подделка, и новое не портит старины, и утверждений левой стороны к просчетам правой не подходит мерка. И той, и этой стороне видна противоречий и согласий свалка. Надежда на грядущий день бедна. Грядущий день не объяснит гадалка. Все в мире врозь, а жизнь у всех одна. И жизни с жизнью расставаться жалко. Не взрыв, а времени обрыв. Раскрепощением силы в силе мы суть материи взбесили, о тайне жизни позабыв. Распадом дьявольским накрыв, весенний праздник добрый были, прорвались болью в Чернобыле все наши беды, как нарыв. И мир застыл и смотрит грозно в твои глаза, двадцатый век, тоскою будущих коллег. Земля в цвету, и небо звездно. Остановись, пока не поздно, над бездной мрака, человек. Забыв ответственность своей свободы и ко вселенской силе обратясь, вломились мы в гармонию природы, в ее стихии таинственную связь. Воистину, путем из грязи в князи и в горницу, не снявши сапоги, мы наступили каблуком на связи своей судьбы и спутали круги времен. Земля дрожит, и воды идут на земли, стонут небеса, и вечность распадается на годы, и мира многоликая краса, редея, умирает, как по фазам луна, не признавая наших смет. Не может быть, чтоб человечий разум изжил себя. Предела мысли нет. Обидные излишни покаяния в просчетах перед будущей судьбой. Великая ответственность познания, пора настала, слово за тобой. Жизнь за жизнь во имя долга нам платить придется долго и лишаться самых первых, самых храбрых, самых верных, тех, без страха и упрека, погибающих жестоко чести ради, жизни ради, с верой искренней во взгляде, в мир любви и в справедливость, чтобы жизнь цвела и длилась, чтобы вера в человека, в человечество вовеки нам всегда была опорой в жизни быстрой, в славе скорой, в правде честной и сердечной, в совершенстве жизни вечной, чтобы мы друг с другом жили, не вытягивая жилы друг у друга, не тая радость счастья бытия. Сибирь давно пропахла креозотом, тяжелой вонью тюрем и казарм, куда сегодня новым поворотом нас приведет растраченный азарт. Где мы великой наберемся веры, неверию и страху вопреки? Нам не помогут милиционеры и верные латышские стрелки. Сибирь молчит, в сугробах дышит глухо, разграбленная начисто Сибирь. Ей заменяет водку бормотуха, а бормотуху каторжный чифирь. Как мы начнем святого дела повесть, когда весь мир по горло ложью сыт? Какая миру требуется совесть, когда растет на совесть дефицит? Наскачка и раскачка укачала, и буря в море унесла причал. Душа моя, ищи в себе начало своей судьбы и всех иных начал. Все путают ночные зеркала, вывертывая душу наизнанку. 20-й век козлом вокруг кола бежит, стараясь ухватить приманку, раскручивает время карусель, жизнь еле держится на карусели, ее судьбы возвышенная цель позабывает назначение цели. А ты куда летишь, моя душа, не ведая, на что мы в спешке сели? Куда несемся в страхе, не дыша, за скачущим козлом на карусели? Не в силах изменить, не изменя. Нас бешеная скорость не добила. Из будущего прошлое в меня нацелено пустынею дебила, и мне моя вселенная мала, все путают ночные зеркала. Вперед смотрящий, выбрало тебя лихое время, видевшее виды, обиду всех на всех приемли на себя, и не таи ни на кого обиды. Держи в запасе грозные слова и чти закон, он в помощь жизни даден. Будь в роковых решениях сперва к своим предположениям беспощаден и к миру справедлив, но не суров. Гони льстеца, не потакай невеже, во всем рассчитывай на мастеров, и поворот все вдруг производи пореже. Смотри вперед по курсу корабля на знаки путеводного значения, чтоб миновать все минные поля на белых гребнях встречного течения. Тебе в защиту праздник жизни дан, его порядок и неразбериха. Мир жизни — бесконечный океан, а в океане не бывает тихо. Расти свой хлеб, не жди поблажек, везде и всюду произвол. крест христианской веры тяжек, и крест неверия тяжел. От пятилетки к пятилетке, без отдыха на рубеже, горят глубинные отметки всех наших бед в моей душе. Об этом ясно и не сухо сейчас строчат карандаши, и объясняется разруха, разрухой духа и души. Глаголит память точной речью о том, как в гибели идей плодилось горе человечье куда быстрей самих людей. И эта память не отторгла от трезвой мысли горький бред, и в слепоте тех лет восторга на все неполный даст ответ. Но счет погибших миллионов людей в войне и в лагерях, и гибель фракций и уклонов нельзя держать на якорях. Сейчас она выходит зримо, боль наша, бывшая внутри. Душой раба и подхалима на эту память не смотри. Пусть эта память моровая не зарастает муравой. Пусть зреет совесть мировая в ее тревоге мировой. Жизнь правдою права, и тишиной разведка. Прекрасные слова, произносимы редко. Вдогонку кораблю спешит ночная птица, печальная «люблю» однажды говорится. Потом из темных стен спешит гулять по свету в мучительный размен на мелкую монету, и юную печаль тревожит старой тенью, заманивая вдаль к пустому повторению. Я больше не могу и не хочу поэзию уподоблять мечу. И без меня достаточно голов слетело с плеч по воле лживых слов. Я стал сентиментальным, и меня тревожит боль сегодняшнего дня. Пусть слов моих седые соловьи сочувствуют обманутой любви. Пусть дум моих печальные слова тебя утешат, старая вдова. Пусть у тебя, военный инвалид, ни совесть и ни тело не болит. Пусть этот мой неприхотливый слог поможет встать судьбою сбитым с ног. Пусть речь моя свободно потечет и по заслугам воздает почет, и словом славу выхлопочет всем, кто был до ныне глух и слеп и нем. Пусть сила братства остановит кровь и вместе с правдой возродит любовь. И я помолодею и пойду у совести людской на поводу искать для песни радости слова о том, что жизнь прекрасна и права.

0: Вернувшись в Петербург, Пирогов подает рапорт Президиуму Академии, извещая о своем желании оставить службу из-за ухудшившегося здоровья и в связи с домашними обстоятельствами. Высочайший указ об его увольнении последовал 28 июня 1856 года. Однако 19 мая на занимаемое им место уже был избран другой профессор. Недругов, как у всех выдающихся людей, у него было предостаточно. Но сломить Пирогова оказалось не так-то просто. Всемирно известный хирург становится не менее известным педагогом. Из письма Пирогова к великому князю Константину Николаевичу.
1: Как наставник в одной из значительных специальных школ нашего Отечества, как воспитанник нескольких отечественных и заграничных учебных заведений, я имел довольно случая наблюдать и сравнивать различные способы образования молодых людей. Как отец и русский, я постигаю всю важность воспитания для нашей земли и искренне желаю его видеть основанным не на одних временных потребностях страны, но на началах более глубоких и более верных. Прочитав несколько статей о воспитании в морском сборнике, я заметил подобный взгляд и ученых, авторов этих статей, что и возбудило во мне смелость изложить откровенно свои мысли, которые я до сих пор тщательно сохранял для себя, убежденный, что они мало найдут сочувствия.
0: Из ответа великого князя Константина Николаевича. Уважаемый Николай Иванович, статью вашу я прочел, и в самое ближайшее время, без всякой цензуры, она выйдет в морском сборнике. В этой статье, озаглавленной «Вопросы жизни», Пирогов утверждал, что главное для воспитателя – это уважение к личности воспитуемого, помогать ему свободно развиваться, не делать из него поклонника мертвой буквы, а научить свободно и самостоятельно мыслить. В сентябре 1856 года высочайшим указом Пирогов назначается попечителем Одесского учебного округа и готовится выехать к месту новой службы вместе с семьей. Накануне отъезда приходит проститься вернувшаяся из Севастополя сестра Милосердия.
1: Увы, каждый должен исполнять свой долг. Исполнять, покуда жив.
2: А не много ли у вас этих долгов-то? В академии долг, в Севастополе тоже долг. Детишек учить опять долг. А вам сейчас отдохнуть, поработать спокойно. Все дела переделать спешить, все долги исполнить.
1: Великодушная, добрая душа. Были бы у нас все такие, как вы, Оленька, укрепилась бы земля русская братством и верой.
2: Укрепиться. Обязательно укрепиться. Себя берегите только.

0: Пирогов с головой окунулся в реформирование воспитательного процесса, стремясь освежить его новыми идеями и сжить казенщину.
1: Дирекция мало заботится о том, какой участи подвергались бывшие ее воспитанники по выходу из школы. Нигде еще не заведены книги при училищах, из которых можно было бы усмотреть, какой ход жизни избрали воспитанники. Учителя еще не соблюдают главное правило педагогики – содержать внимание учеников в постоянном напряжении. Внимание большей части их так мало упражнено, что они часто не вникают в слова и даже не слышат слов, произносимых возле сидящими, не замечают сделанных ошибок и не обдумывают заранее ответа на предлагаемые вопросы. Следствие этого педагогического недостатка исключительны.
0: Окончив объезд учебного округа, Пирогов счел нужным сообщить вкратце свои замечания всем дирекциям.
1: По части учебной метод преподавания естественной истории я нашел неестественным. Учитель не обращает никакого внимания на развитие наглядности и наблюдательности в детях. Он мало пользуется даже тем собранием минералов, которые находятся при гимназии. Я нашел вообще как способ преподавания, так и успехи учеников весьма посредственными. И тем не менее я считаю своим долгом благодарить двух преподавателей – математики высших классов Хамарита и латинского языка Тиграниана, более других постигших трудное искусство преподавания.
0: Как цензор местных изданий, Пирогов передает редактирование «Одесского вестника» профессорам Ришельевского лицея. Но кое-кому пришлось не по нраву свободолюбивое направление газеты. Губернский предводитель дворянства Косинов послал в министерство жалобы на якобы развращающее влияние газеты.
2: До меня дошли слухи, что вы, Николай Иванович, своим одесским вестником развращаете интеллигенцию, вольнодумство пропагандируете. Это пахнет Сибирью.
1: Так в Сибирь-то не вы угодите, а я.
2: Я хотел уведомить, что вскоре вы будете лишены этой газеты. Уже рассмотрен вопрос государем-императором о назначении вас попечителем Киевского учебного округа.
1: Ну, где бы я ни находился, я буду всегда стремиться, чтобы преподавание было наглядным и приноравленным к развитию учащихся, а усвоение учениками предмета сознательным, чтобы преподавание находилось бы в ближайшей связи с уважением к человеческому достоинству и нравственной свободе личности.
2: Учтите, господин Пирогов, ваша свобода мысли не нашло одобрения у генерал-губернатора. И хотя я уважаю вас, но обязан доложить ему о нашей беседе.
0: В дневнике старого врача появляется запись.
1: Редакция «Одесского вестника» издали коснулась горячего материала по крестьянскому вопросу. Какая поднялась тревога! На меня в Петербург полетели с разных сторон доносы.

0: Пирогов представил министру народного просвещения объяснение по поводу истории с Одесским вестником. И тут же состоялся указ о назначении его киевским попечителем.
1: В Киеве выпали на мою долю новые трудности и столкновения. Я отстаивал мой коренной принцип, по которому попечитель обязан оказывать на учащих и учащихся одно лишь нравственное влияние и быть охранителем закона в университете. Другие же власти желали навязать мне тайно-полицейский надзор, то есть именно ослабить мое нравственное значение в глазах учащих и учащихся.

0: Киевском университете при попечительстве Пирогова студенты пользовались демократическими свободами. Для них были созданы библиотеки, кассы взаимопомощи, давались ссуды, разрешены были сходки. Пирогову принадлежит выдающаяся роль в организации первых воскресных школ в России. В этих школах преподавался закон Божий, русская и славянская грамматики, русское письмо и арифметика. Из представления попечителя Киевского учебного округа генерал-губернатору.
1: Студенты университета, ведущие занятия в воскресных школах, обратились с просьбой к ординарному профессору университета Селину принять участие в намерении их открыть в пользу воскресных школ несколько публичных чтений по сочинениям Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Григоровича Дружинина, Майкова, Печерского, Авдеева. Имею честь покорнейше просить ваше сиятельство почтить меня уведомлением, не встретится ли с вашей стороны препятствий к дозволению студентам университета дать несколько литературных вечеров в пользу воскресных школ.
0: Препятствий не встретилось. Мало того, в марте 1861 года студенты открывают ежедневную бесплатную школу для начального обучения. Вслед за первой воскресной школой в Киеве на Подоле точно такие же школы стали создаваться по всей России. Пирогов добивается разрешения на сбор средств в пользу воскресных школ и постоянно доказывает необходимость их в целях просвещения детей рабочих и простого люда. Из письма Пирогова к баронессе Роден.
1: Глубоко уважаемый друг мой, наконец осуществилось то, что я предчувствовал в течение 5 лет. Министр народного просвещения дал мне знать, что сильная интрига очернила меня и что он не уверен в том, что ему удастся защитить меня и мой образ действий. Мне советуют принять другое предлагаемое мне назначение и немедленно редактировать в этом смысле мое прошение об отставке, чего я, конечно, не сделаю. Зачем я стану упорствовать в моих попытках быть полезным Отечеству моею службой? Я решил спокойно ждать отставки, благодаря Бога и за то, что Он сохранил мне чистую совесть и незапятнанную честь. Вступив на скользкий путь попечителя округа, я старался всеми силами и со всей свойственной моей душе энергией оправдать перед своим Отечеством высокое доверие мне оказанное. Больше этого я не мог сделать. Но сделать это было для меня священным долгом. Я знаю, что мне придется выслушать массу неприятностей, что в то время, когда я, объявленный неспособным к труду, буду в качестве земледельца зарабатывать себе кусок хлеба, на меня посыпятся разнообразные обвинения. Да будет так. Моя надежда на провидение рисует мне предстоящую новую жизнь, такую же привлекательную, как и тогда, когда я, по возвращении из Севастополя, хотел удалиться в деревню.
2: Пирогова,
3: Да поймите вы, Пирогов позволил нам свободно мыслить.
4: Мы, наконец, получили право голоса.
2: Вот, за это его и увольняют.
4: Гением педагогики назвал его Ушинский. Именно он, Пирогов, взглянул на дело воспитания с философской точки зрения.
5: Ведь Николай Иванович увидел в нем вопрос не только школьной дисциплины, дидактики или правил физического воспитания, но и глубочайший вопрос человеческого духа.
2: А итог этого обвинили в вольнодумстве.
6: Да Пирогов слишком высок для роли шпиона. Он не способен оправдывать подлости государственными соображениями.
4: Прав Герцен, назвав отставку Пирогова одним из мерзких дел дураков против Руси развивающейся.
2: Тише, господа, тише! Николай Иванович идет.
6: Ой, Николай Иванович.
7: Слава Пирогову! Слава Пирогову!
1: Я принадлежу к тем счастливым людям, которые помнят хорошо свою молодость. И еще счастлив я тем, что она не прошла понапрасну. От этого я не утратил способности понять и чужую молодость, любить ее и, главное, уважать. Нас всех учат, почитай старших. Да и не учас мы бы все это делали, мы все это хорошо знаем. Но не все знают, что и молодость должна уважать. Она является к нам с ее страстями, вспышками и порывами. Между тем, кто не забыл свою молодость и изучал чужую, тот не мог не различить и в ее увлечении, стремлении высоких и благородных, не мог не открыть и в ее порывах грозной борьбы духа за дорогое человеку стремление к истине и совершенству. Попечителем я поставил себе главную задачу поддерживать всеми силами то, что я именно привык любить и уважать в вашей молодости. Я невольно и в вас любил и уважал то же самое, что привык любить и уважать в самом себе. И теперь, расставаясь с вами, я объясняю гласно, что во все время моего попечительства ни разу не раскаялся в образе моих действий. Я знал, что немногие у нас разделяет мой взгляд на университетскую молодежь и на университетскую жизнь вообще. Расставаясь с вами, прежде чем вполне успел достигнуть своей цели, буду иметь утешение в том, что оставался верным своим началам. Буду счастлив тем, что если я не довел еще ни одного из вас до истинного счастья, то, по крайней мере, ни одного не сделал несчастным. Итак, прощайте, служите верно науке и живите так, чтобы и вы, состарившись, могли безупречно вспомнить вашу и уважать чужую молодость.
6: Жаль расставаться с вами, Николай Иванович.
1: Мне тоже, господа, но жизнь продолжается. Помните, двери моего нового имения «Вишня» всегда открыты для вас.
2: Прощайте, профессор.
4: Спасибо за все.
7: Слава Пирогову!
8: Слава Пирогову! Слава Пирогову! Слава Пирогову!

Подольской губернии, ныне село Пирогово, в Винницкой области на Украине, получило свое название от речки Вишня. Купил его Пирогов после года работы попечителем Киевского учебного округа. Усадьба утопала в садах, рядом был большой пруд. Земля имения оказалась очень плодородной. Вначале Пирогов попытался заняться наведением хозяйственного порядка в усадьбе. Но вскоре народ в округе, прознав, что в имении поселился знаменитый доктор, повалил к нему на прием. Пирогов создал сельскую больницу. Представляла она из себя две хаты-мазанки, сообщавшиеся между собой. В одной была операционная, а в другой – палаты на 30-40 коек. Со временем построил он и аптеку, где больным из бедных лекарства выдавали бесплатно. На своей земле он выращивал многие лекарственные травы. Хотелось, чтобы простые люди, крестьяне, всегда могли получить медицинскую помощь у себя в селе.

Некоторые полагали, что в Вишню Пирогов отправился на покой, но, как выяснилось, ни о каком покое говорить не приходилось. К нему непрерывно едут за советами и поддержкой и молодые ученые, и маститые. К Пирогову за медицинской помощью обращается великий русский композитор Петр Ильич Чайковский, оперирует политического заключенного Славашевского и после операции, вопреки запрету полиции, продляет срок его лечения. Много сил отдает научной работе. Только за год он обрабатывает и систематизирует более половины материалов своей хирургической деятельности в Крымской войне. Его глубоко начинают волновать вопросы философии, религии.

Вера — это чистое отвлечение души. Тут нет никаких мирских целей и задач. Вера необходима как самая глубокая потребность души, индивидуально для каждого более, чем для общества. В душе каждой человеческой особи есть частичка не от мира сего, ищущая себе духовной пищи.

Действие молитвы на меня, я полагаю, в центробежных и центростремительных колебаниях души, то увлекающейся куда-то ввысь, то с новой силой возвращающейся в себя. И из всех молитв самое благодатное завещено нам Спасителем. Произнося ее, я призываю имя и Царство Божие к себе и молю сообщить мне то настроение души, которое охранило бы меня от искушения и зла.

Но если все предопределено и неизменно, то задняя мысль о несостоятельности молитвы разве не нарушит мира и спокойствия души в то же время, когда молишься? Нет. И еще раз нет, если проникнешься верой в благодать и ее благодетельное действие на настроение души. И вот когда ни одно предопределенное горе, ни одна предопределенная беда не может быть устранена от тебя, ты все-таки можешь остаться спокойным, если благодать молитвы сделает тебя менее впечатлительным и более твердым к перенесению горестей и бед.

несмотря на солидный возраст, вновь бросается в пекло войны. Он посчитал, что его участие в качестве военного хирурга там, на театре военных действий, необходимо.

0: Николай Иванович, смотрите, вон то здание и есть госпиталь. Только не пойму, почему на площади народу так много? Ба! Да это же болгарские ополченцы! А, пришли раненых своих поддержать. Николай Иванович, а вот и наши сестры милосердия. Цветы и пироги ополченцам вручает. Марья Сергеевна! Марья Сергеевна! Нет, не слышит.
1: Марица это, любезный сынок, сестра милосердия.
0: Я и говорю, Марья Сергеевна.
1: Она вместе с доктором Пироговым от смерти меня спасла.
0: Ну как же, как
1: дай им Бог здоровья.
0: Вот чудачка, да Николай Иванович Пирогов, вот он, перед тобой стоит. Он только что приехал.
2: Да, это я.
1: Так ведь я без сознания была. А вы, многомилостивый, приехали, прооперировали и уехали.
2: Ну вот, бабуля.
1: А я и борщ принесла.
0: Да ну!
1: С дороги-то проголодались.
0: А как же? Вот, бабуля, а? Никогда не угадаешь, кого встретишь на войне.
1: Ну, а вот и не правы вы. Бог все знает. Все. У меня и квасец припасен. Вот, нате, угостите.
0: Ну, бабуля, вот молодцом. Ну, ладно, давай, давай. Давай квас, чтоб не налегке было идти.
2: Ну, знатный квас, ну, знатный.
3: Спасибо вам, бабушка. Очень хорош квас.
0: Ох.
1: Сердешный, спаситель ты мой, Николай Иванович. Турки за твою голову мешок золота клялись не пожалеть. Благодарю вас, светлейший. Если бы знали, сколько я слез благодарности выплакала. Жизнь ведь мне продлили. Благодаря вам я сына родного увидала и в бой проводила. Так и сказала ему: пусть Бог даст тебе, сынок, сил, чтоб отомстить басурманам за все муки и неволю, что претерпел от них болгарский народ.
2: Ну, успокойтесь, успокойтесь, все будет хорошо. Господь сохранит сына.
0: Успокойтесь, успокойтесь, бабушка. Николай Иванович, сегодня 3 операции, может, отдохнули бы немного, а?
2: Да ну, какой тут отдых? Какой тут отдых? Начнем теперь же.
1: Сам Господь шлет помощь.
0: Николай Иванович! Николай Иванович, смотрите! Сам Исаул Афанасьев сотни 30-го Донского казачьего полка. Но теперь не сдобровать туркам.
2: Помоги им, Бог!

0: А, ой, ваш, ваше благородие.
1: Ну что ты, что
0: ой,
1: ты?
0: Не, ваш, ну, ой, не надо.
1: Потерпи, милый, ой. Ну потерпи.
0: Ой, ой, ваш, ну, короче.
2: Тихо, тихо, тихо, миленький, тихо.
0: Да
2: тихо.
0: Не вас, я турку. А, ой. Ай.
1: Терпи, дорогой, я сейчас. Сейчас.
2: Тихо, тихо, тихо, тихо.
0: Да, не
1: вот,
0: надо.
1: Ну вот так.
0: Стойте,
1: вот,
0: вы, так. Ай, ваш.
1: Ну что, полегчало?
0: Кажись, полегчало немного.

0: Сестрица, водички попить, милая.
1: Сейчас, родной. Сейчас, милый, сейчас, сейчас. Ну-ка, вот, вот так,
2: И как это его угораздило? Все бедро в клочья, правые ребра.
3: Да его, Николай Иванович, турки одного обступили, издеваться начали. А тут ему словно бог силы дал, как пошел двумя шашками рубить их. И уж одолел было совсем. А тут сзади еще двое на него навалились. И уж подрубленный, падая, а одного турка заколол все-таки. Подобрали его в луже крови. Без сознания был.
1: Боже, Николай Иванович, да у вас все лицо в крови.
0: Ой, не могу. Ой, не могу, Боже.
1: Милый, милый,
2: Почерпи, дорогой.
0: Ой, сестер.
1: Тише.
2: Подайте-ка вторую лигатуру.
0: Угу. Ой, ой, батюшки. Ой,
2: тише. Перевяжем как следует. Угу.
1: Угу. Тихо.
2: Так. Зажим.
1: Даю.
2: Так. Хорошо. Хорошо.
1: Тихо.
2: Как фамилия-то молодца нашего?
3: Фамилия сейчас. Ступенков Иван, рядовой из Самары.
2: Герой.
0: Ой.
2: Герой. Так и напишите родителям. Пусть сыном гордятся. Ранен был смертельно, сражался до конца и смерть победил.
3: Напишу, обязательно напишу. А он перед операцией сам меня просил письмецо написать. В плен, мол, не попал, а был всего-навсего ранен.
2: Вот как. Ну вот и все. Пусть спит. Добавьте хлороформа.
3: Все сделаем, не беспокойтесь. А теперь бы вам отдохнуть, Николай Иванович. Ой, лица на вас нет.
2: Да.

0: Батюшки, половина первого, а спать не хочется.
1: Да.
0: Николай Иванович, вы фамилию этого раненого запомнили? Ступенков.
1: А, да,
0: Иван,
1: да, да.
0: Иван, да?
1: Да, да, да.
0: Ведь он и вправду герой. Не выходит он у меня из головы. Подумать только, за братьев славян жизнь был готов отдать.
1: Да, это не просто великодушие. В самоотверженном бескорыстии России вся ее сила. Славянская идея в высшем ее смысле – это потребность жертвовать собой ради братьев, ради слабых и угнетенных, не требуя благодарности.
0: А он та старушка, болгарка. Как она благодарна вам за то, что вы спасли ее от смерти?
1: Да, ну а скольких раненых и больных я не успел спасти, один только Бог знает. Что греха таить, и ошибки были. Но я всегда стремился отдать людям все знания и силы и сохранить их. И первый долг – спасать солдат наших и офицеров. Святые – это люди.
0: Святые, святые. А как, по-вашему, люди будут помнить дела медиков в этой войне?
1: О, дорогой мой, время расценит и наши убеждения, и действия наши.
0: Наверное. Николай Иванович, а вы верите в высший разум?
1: Конечно. Существование верховного разума, а следовательно и верховной творческой воли, я считаю просто необходимым и неминуемым требованием моего собственного разума. Потому и признаю существование Бога.
0: Ну, тогда объясните, почему Бог допускает войны?
1: О, на этот вопрос трудно коротко ответить. Но мне кажется, это возмездие за какой-то великий грех людей. Или, например, такое вот. Явились вдруг непогрешимые папы-государи и начали заводить споры о переделе мира. Вот и отсюда войны.
0: Так выходит, все-таки Бог есть?
1: Вы знаете, мой знакомый доктор Грубе из Парижа утверждал, что основу всякой религии нужно отыскивать в патологии человека. Но как ни сильны эти мотивы, ни один, однако же, плач и скрежет зубовный приводит нас к утешительному идеалу Бога-человека. В его лице вселенский разум и верховная воля становятся доступнее нашему пониманию.
0: Возможно. Возможно. Ну, а что для вас самое главное в христианстве?
1: Отвечу. Непостижимая высота и освящающая душу чистота идеала веры. Кровь и грязь, которыми мир не раз старался осквернить идеальную святость и чистоту христианского учения, стекали потоком назад на осквернителей. Никому из смертных невозможно додуматься, еще менее дойти до той высоты и чистоты нравственного чувства и жизни, которые содержатся в учении Христа.
0: Да. Признаюсь, Николай Иванович, что касается веры, вы для меня высший авторитет.
1: Полноте. Давайте-ка спать. Завтра ранний обход.
0: Да. Поздно уже спать. Спать.
1: Спать, спать, спать, спать.

0: Жалость, а? Ой, жалость. Так не смог рассмотреть Пирогова. Вижу его, будто в тумане. Он так ласково, любезно, значит, и говорит. Потерпи, Иван, потерпи. Ай, жалость. Сестрец, от каких болезней-то он лечит?
1: Николай Иванович, хирург. Внешне-то он скромный, а ведь его весь мир знает.
0: Хирург, говоришь? Фу. А я думал, академик.
1: Дорогой ты мой солдатик, да у Николая Ивановича есть все эти титулы. Не зря ему 4 демидовских премии присудили.
0: О как! А, ему б в кабинетике сидеть, труды писать, а? А он и в дождь, и в холод по Болгарии простым людям операции делает, а?
1: Вот, вот.
0: В любой момент турки убить могут.
1: Могут, а? Милый, могут, могут.
0: Сестрец, сестрец, неужто и он готов, как и мы, вот простые смертные, живот свой положить за веру царя и отечества?
1: А вот в этом можешь не сомневаться.
0: И все, как и мы, вот ради братьев вот, болгар.
1: Вот как и вы, так же, как и вы.
0: Многие лета ему, многое лето. Жаль, жаль. Так и не рассмотрел его как следует. Голос запомнил. Голос запомнил такой. Слова так. А поблагодарить так и не смог, а, растяпа?
1: Да, не, растяпа, не изводи, растяпа. Не изводи ты себя, милый солдатик. Не изводи, успокойся ты, пожалуйста. Николай Иванович-то, ой, такой доброты человек. Да ты не барин какой.
0: Да наш он, наш. Таким мне и вот месяц 3 назад показался.
1: Три? Это как это так?
0: Тебе рассказать, что ли?
1: Ну-ка.
0: Расскажу.
1: Ну?
0: Ну, наш полк стоял у церкви Вознесения.
1: Да.
0: К взятию Гривицкого редута готовились. Угу. Ну, смотрим, к церкви старичок подъехал. Ну, так старичок, голова, борода белые-белые, точно снег. Ну, такой обычный старичок. Угу. Шапочку снял. Встал на колени и креститься начал.
1: Так.
0: Креститься. А нам смешно. Война тут. Пули визжат, грохот кругом. А он Богу в любви объясняется, крестится, молится. Ну, что так старательно. Старательно, словно от этого спасения всей Болгарии зависит. Наш поручик Давыдка Кузнецов, глядя на него, засмеялся и говорит, ну и темнота. Первый раз такого встречаю. Ох ты, что ты. Ничего, ничего. Ну, вслед за ним и мы. Над старичком посмеялись.
1: Да.
0: Не знаю, слышал или нет нас. Только помню, встал он, так удивительно, добро, со слезами на глазах, взглянул на нас, шапочку одел, сел в кибитку, покатил. Покатил. Только скрылся, ординарец генерал Скобелева летит, коня саживает и так, ну... Нервно, значит, к нам. Кибитку Пирогова не видели. Видели, отвечаем. Старичок, что ли? Вот. Тё, темнота, старичок, лучше не придумаешь. Где он? Харкает. И глазами так аж сверкнул. Мы аж притихли. Указали дорогу, по которой старичок поехал. Посуди сама, сестра. Откуда нам знать, что это сам великий доктор Пирогов? Шинелка-то простенькая. Ни крестов, ни наград.
1: Да вот, вот, вот, про это же я и говорю.
0: Сестрец.
1: Ну?
0: Увидите. Прощение за меня попросите, а? Так и так скажите, мол, Иван Ступенков, рядовой из Самары, которого вы от смерти спасли, прощение вас просит, а? Христа ради, сестрец, дорогая.
1: Солдатик, солдатик, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, пожалуйста. Я все, все передам Николаю Ивановичу, все.
0: Вот и темнота. Весь мир знает, а? Да Вытьке Кузнецову тоже скажу, чтоб прощения просил. И ребят всех тоже попрошу. Это он, значит, какой, а? Пирогов. Недаром болгары его зовут. Братушка, доктор.

0: Время переносит нас в усадьбу Вишня, имение Пирогова под Винницей. И снова рядом с Пироговым его друг, биограф, доктор Сергей Сергеевич Шклеревский.
1: Николай Иванович, наконец-то получена телеграмма от Склифосовского. Государь-император дал высочайшее разрешение провести в Москве ваш юбилей.
2: Что вы говорите?
1: 50-летие научной и общественной деятельности. Это не шутка, а? Организатором торжеств назначен Склифосовский.
2: За полвека меня можно было бы и позабыть.
1: Забыть? Вас? Ну, возможно ли такое, Иванович?
2: Ой, мой милый, забывается все в этой жизни.
1: А вот здесь позвольте с вами не согласиться, Николай Иванович. Ну, так какой прикажете дать ответ?
2: Ой, не хотелось бы ради себя людей тревожить.
1: Ну, к тому же, вы так мечтали увидеть Москву, походить по Первопрестольной, посмотреть на Москва-реку.
2: Ишь ты какой. Знаешь, чем пронять меня. Ну, что ж, ради Москвы я уступаю всем вашим просьбам и даю слово, что обязательно приеду на торжества ко 2 мая. Но только прошу заметить, не на свой юбилей, а на торжество русской хирургии. Русской хирургии. Так в ответной телеграмме и сообщи Николаю Васильевичу.
1: Непременно так и сообщу. Значит, 2 мая встреча с Москвой.

0: Едет! Едет!
1: Ты посмотри, сам великий князь с княгиней пришли знаменитого доктора встречать.
2: А вон и художник Репин.
1: Студентов-то сколько. А воодушевление-то словно мессии встречали.
0: Волнение заразительно. От радости и сам вот-вот заплачу.
3: Ой, посмотрите, вон он.
4: Сергей Сергеевич, да? Подойдите-ка сюда. Взгляните в окно. Сколько народу собралось. Неужели ты меня встречать?
5: Николай Иванович, смотрите. Карета государя-императора с лакеями. И господа в мундирах, все при звездах, лентах. Николай Иванович, вы узнаете кого-нибудь? Смотрите, студентов-то сколько.
4: Неужели, боже мой, да неужели? А может, это сон?
5: Нет, Николай Иванович, это явь. Златоглавая Москва встречает вас со всей русской щедростью и любовью.
4: Давно я Москву не видел.
0: О,
4: сколько тут нас собралось! А студентов-то сколько! Ну, это особенно радостно.
6: Ну, ваша светлость, Николай Иванович.
4: Да, слушаю вас.
6: Молюсь я за вас день и ночь, Николай Иванович. Брата же от смерти моего спасли. В Болгарии в живот был ранен. И вот, вот словно чудо к вам попал. Милость Божия, да будет с вами.
4: Да, помню.
0: Николай Иванович, просьба московского студенчества выступить здесь, на вокзале.
6: Ой, просим, да, Николай Иванович.
4: Ну что ж.
6: Пожалуйста, Николай.
4: Ну, раз просите, я скажу. Ну, вот только успокоишь, а то, знаете, сердце как колокол.
6: Тише.
4: Многоуважаемые господа, настоящая встреча напоминает мне самое дорогое отдаленное время, когда, будучи студентом по возвращении из-за границы, мечтал служить России на моей родине. Да, стремясь занять кафедру в Москве, я ехал сюда. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. По дороге постигла меня тяжелая болезнь, и много месяцев пробыл я в рижской больнице. А кафедру тем временем занял почтенный мой товарищ, впоследствии известный московский врач Иноземцев. С этого времени я бездомный скиталец. И хотя я не жил в Москве, но сердце всегда было с ней. Ваша встреча, поверьте, друзья, так тронула, что я не в состоянии высказать всего, что чувствую. От души благодарю всех за встречу.
6: Да вам спасибо, Николай.
0: Николай Иванович, помните Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия?
4: Да.
0: На четвертом бастионе впервые с вами встретился.
4: Ну, спасибо, друг. Спасибо за память. Спасибо. А здоровье-то как?
0: Еще поживем, Николай Иванович. От всех смоленских солдат императорской армии, героев Севастополя, кланяюсь вам. Спасибо.
4: Ой, благодарю, милый. От всей души благодарю тебя. Ну, дай-ка я тебя обниму, солдатик ты мой родной.
6: Вот так всегда. Придешь к нему, расскажешь про свое горе, а он засмеется и скажет: этому горю помочь нетрудно. И поможет.
7: Николай Иванович, разрешите вам представить нашу знаменитость, художник Илья Ефимович Репин.
4: О, очень рад.
7: Пожалуйста.
4: Очень рад. Ну, что я теперь значу? Вот Николай Васильевич Склифосовский — другое дело. Дальше меня пойдет. И я рад, что сейчас много российских хирургов превосходно работают. А я что, седой, почтенный старик. О, да, да, лишь да, существую да. на свете.
7: Ну, а вот ваш дневник старого врача говорит обратное.
4: Но?
7: Вы не только знаменитый врач, но и философ, и даже богослов. А то, что вы честно служили России, это не забывается. Да поможет вам Господь Бог и даст долголетие вам и мудрости вашей, которая поможет человеку, изнемогшему духом.
4: Да-да, но дневник я еще не закончил. Надо торопиться, годы подгоняют.
7: Да уж, пожалуйста.
4: И если Бог даст силы, обязательно доведу его до конца.
7: Ну, прекрасно.
4: Чью себя мыслью, что дневник мой подтвердит истину о мощи русского духа. Вот помяните мои слова. В надвигающейся истории определяющая роль будет принадлежать славянству и прежде всего России. Николай Васильевич.
7: Да.
4: Пока мы тут предаемся рассуждениям,
7: да.
4: Илья Ефимович время даром не теряет.
7: Ого! В этой суете я и руки даже не смог поднять, а Илья даже набросок сделал. Да какой! Да вы посмотрите, Николай Иванович!
4: Ну-ка.
7: Вы тут как живой!
4: Смотри, прекрасно.
7: Поразительно.
4: Великолепно.
8: Минуточку, минуточку. Позвольте еще несколько штрихов. Только вы, Николай Васильевич, прикройте меня. Вот, вот так вот. Ну, ну, бочком, бочком. Вот, вот так вот, отлично.
4: Вот чудеса. Прямо на вокзале. Выйти не успел из вагона и в картину Крепину угодил. Право, не предполагал.
9: Смотрите. Ой, а сейчас великий князь вручит Николаю Ивановичу грамоту почетного гражданина Москвы.
8: Ну вот и отлично. Картину так и назову. Прибытие Пирогова в Москву.
10: Николай Иванович, ваша альма-матер ждет вас. Ура! Слава Пирогову! Да здравствует альма-матер! Слава!

0: Слово юбиляру.
1: Прошу, Николай Иванович.
2: Милостивый государь, считаю долгом заявить прежде всего, что я, как верноподданный, с благоговением принял приветственную телеграмму государя-императора. Вижу в ней высшую награду. Высокой нравственной наградой считаю и звание почетного гражданина, которым удостоила меня Москва. Родина дает это звание одному из своих сынов, и притом не за блестящие подвиги на бранном поле, не за материальные выгоды, ей доставленные, а за труды на поприще науки и гражданственности. Представители Москвы, удостоив меня звания почетного гражданина, осуществили заветную мечту моей юности, когда я готовился посвятить всю свою деятельность исключительно Москве.
3: Ой, да, да.
2: И место, и причина этого праздника возбуждают во мне целый ряд воспоминаний о далеком прошлом. И вот, милостивый государь, вы видите перед собой человека прошлого времени, стоящего в дверях вечности, который смело вас воодушевляет надеждою и провозглашает благоденствием.
3: Браво, Николай Иванович, браво!
1: Что с вами, Николай Иванович?
2: Простите за это невольное волнение, но столько лет я не был в университете.
1: Вас просто утомила эта встреча. Вот вернемся в Вешенку, и силы восстановятся. От шума отвыкли.
2: Да. Силы мои на исходе.

0: Батюшки, утро-то какое чудное. Благоухает все, воздух чистейший и тишина. Что с вами, Николай Иванович?
1: Да вот, слабость какая-то и глотать больно.
0: Эх, напрасно я не настоял в Москве, чтобы прооперировал вас сам Склифосовский. Николай Васильевич заверял, что после операции все будет хорошо. Пока язвочка на слизистой рта маленькая, ее надо иссечь, и все.
1: Друг мой, я не против, чтобы оперировал Склифосовский.
0: Ну вот.
1: Но Александра Антоновна уже договорилась о консультации с Биллертом.
0: Но Биллерт делает ограниченное число операций. А Склифосовский универсален. И он ведь первый поставил вам диагноз.
1: А ты что, думаешь, у меня что-то страшное?
0: Нет, я просто хочу, чтобы прооперировал Склифосовский. Он вас любит и проведет операцию на высочайшем уровне. Может быть, переговорить с ним еще раз,
1: а? Погоди. Вот минит юбилейный месяц, тогда и решим.
0: Ну, хорошо. Только тогда прошу вас, оставьте хотя бы на время свой дневник. Даже на торжествах по ночам вы над ним трудитесь. Ради Христа, оставьте. Вам нужен сейчас покой и отдых.
1: А вот ради Христа и не могу его оставить.
0: Ну,
1: он
0: Николай
1: зовет меня за собой. Ну, я даже разговариваю
0: ну,
1: с ним.
0: Ну, что вы, ей-богу, Николаевич.
1: А вот, послушай-ка, что я сегодня написал. Блажен, кто верует. Тепло ему на свете. Кто хотя раз почувствовал эту благодатную теплоту, тот не перестанет веровать, хотя бы пришлось ему выдержать ежедневно и по нескольку раз в день напор сомнений и мучительную качку между небом и землей. Что касается меня лично, то появляются ли эти призрачные мысли во время занятий или во время молитвы, я первым делом стараюсь не обращать на них ни малейшего внимания. Тогда они исчезают недосказанными на полуслове. Вы знаете, богомольцы и дички поступают вовсе не так глупо, как это кажется, повторяя по 40 раз «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». Они механическим способом не дают своему вниманию сосредоточиться на какой-либо мысли, и для них одни слова оказываются спасительнее мысли.
0: Господи, такие глубокие истины требуют... Напряжение мозга, для этого силы нужны.
1: Когда я пишу эти строки, я становлюсь счастливым. Душа моя наполняется гордостью.
0: Ну, хотя бы на денек, Николай Иванович, оставьте свой дневник и освободите себя. Это вас освежит, даст вам новые силы. Умоляю вас.
1: Нет, не могу, родимый, не могу сделать этого, не могу. Чувствую, что жизнь уходит. Надо успеть хотя бы до осени.
0: Николай Иванович...
1: Очень пить хочется. Не нальете ли мне водицы?
0: Конечно, сейчас. Вот, прошу вас.
1: Благодарю вас. А что это вы мне налили, Сергей Сергеевич? Я вкуса воды не чувствую.
0: Я...
1: Что? А? Ну, не надо пугаться, я еще при разуме. И не надо ставить мое трудолюбие под сомнение.
0: Да что вы, Николай.
1: Итак, на чем мы остановились? Сейчас, одну минуточку. Так, все, я вспомнил. У нас, кажется, речь шла о вере и о свободе. Я еще зачитаю кое-что. Свобода. Прекрасная. Прекрасное волшебное слово «свобода», волнующее народы. Что ты такое? Опять тоже ощущение и не очень приятное сначала. Как и все ощущения на свете, органическое, потом духовное. Но как скоро оно начинает превращаться в духовную свободу, анализ делается шатким.
0: Разумеется.
1: Но если свобода есть одно ощущение, тогда воля есть ощущение и действие.
0: Да, да.
1: Свободна ли воля? Чтобы решить вопрос, надо самому обстоятельно распотрошить себя. Воля, как ощущение, бывает и сознательная, и несознательная. У нас есть не только сознание, но и ощущение сознания.
0: Самосознание.
1: Совершенно верно. Или, пожалуй, сознание, сознание, отличающее нас от животных. Я, например, различаю хотеть, желать. Хотеть можно и сознательно, и бессознательно, но всегда с действием. Желать же можно только сознательно и строго анализируя, всегда без действия. Недаром в царствовании Николая Павловича я никогда и ни от кого, ни от одного солдата в госпитале не слыхал слова «я хочу». «Хочешь есть?» — спросишь, бывало. «Не желаю ваше превосходительство», — слышишь в ответ.
0: Николай Иванович, что с вами?
1: Нет, ничего страшного.
0: Прилягте, прошу ничего, вас,
1: прилягте. Милый мой, я действительно, мне что-то действительно плохо.
0: Ну,
1: горло сжало, и вдохнуть, не выдохнуть. Только прошу, не буди, пожалуйста, Александру Антоновну.
0: Хорошо, хорошо. Только одно условие. Через минуту спать. И на ночь перебираюсь к вам в кабинет. А завтра приглашаю на консультацию с Клифосовского.
1: Да, да, да, да. Там видно будет.
0: Но сейчас спать. Спать.

0: Господин Склифосовский.
1: Да?
0: Я специально задержал вас после консилиума.
1: Слушаю вас.
0: Пожалуйста, будьте со мной откровенны. Скажите правду.
1: Николай Иванович тяжело болен.
0: Это не ошибка?
1: Ни малейшего сомнения. Опухоль злокачественная. Необходимо ее удалить и как можно скорее. Я сказал об этом Александре Антоне и сыну Пирогову, но они...
0: Боже мой.
1: Они отказались сообщить Николаю Ивановичу правду. Мало того, они снова заговорили о поездке к Бильроту. Бильрот – иностранец. Во многом завидуют Пирогову. Вы ближе всех Пирогову. Пойдите к нему и скажите всю правду.
0: Я?
1: Да.
0: Нет, нет, нет, что вы, ни за что.
1: Что?
0: Ни за что.
1: Что, что вы, голубчик?
0: Нет, я не могу поверить в это, Николай Васильевич. Ну, не верю, и все, хоть режьте меня.
1: Мне стыдно за вас, коллега.
0: Простите. А если он не выдержит операции? Ну, а вдруг ваш весь консилиум ошибся?
1: Вы что, за дурака меня считаете?
0: Извините меня, ради бога, но я...
1: Ох.
0: Я хочу, чтобы Николай Иванович жил, понимаете? Чтобы он жил. Оставьте его, пожалуйста, я вас умоляю, оставьте. Он все равно назло всем будет жить. Потому что Господу Богу он ближе всех нас. У него кровь вчера шла. А я скрыл от Александры Антоновны. Вы знаете, признаюсь, загадка для меня, откуда у него силы берутся дневник свой писать. Хотя бы поэтому трогать его не надо. Помилосердствуйте, Николай Васильевич, дорогой, я прошу вас, помилосердствуйте, не говорите Николаю Ивановичу ничего.
2: Раз вы такая тряпка, эту миссию я выполню сам.
0: Я
2: прошу меня не сопровождать.
3: Войдите.
4: Разрешите?
3: А, это вы, Николай Васильевич?
4: Собственно, персона.
3: Ой, мило, очень мило, что заглянули. А я вот снова тружусь. Вот так, милейший Николай Васильевич.
4: Понятно.
3: Но вы что-то вдруг приуныли.
4: Я?
3: А что это вы? Приуныли.
4: Ну,
3: операций много, устали.
4: Да нет, нет, Николай Иванович. Консилиум решил предложить вам операцию.
3: Мне? Ну, язвочка-то чепуховая, как это ни странно. Да. А иного выхода нет? Я спрашиваю вас, как хирург хирурга.
4: К сожалению... Только операция облегчит ваши страдания.
3: Ну, спасибо за прямоту, мой дорогой Николай Васильевич. Я согласен на операцию, но только не сейчас. Только что кончили торжества, и вдруг тризну затеем. Да, Николай Васильевич, по секрету вам скажу. Жена с сыновьями настаивает, чтобы я показался Бильроту. Бильроту сейчас только позавидовать можно. Слава на весь мир. Вот только ленив стал. И потому оперировать себя я ему не дам. В России хирурги посильнее, с божьим даром. Люблю посмотреть на них, как работает. Ну, что это вы опять загрустили, Николай Васильевич?
4: Нет,
3: а?
4: Нет, нет, ну что?
3: Ну, о времени операции я незамедлительно сообщу.
4: Прекрасно. Что такое?
3: Жена идет. Пока ничего говорить ей не будем.
5: Простите, пожалуйста, что прервала вашу беседу, простите. От Биллера-то получено письмо. Согласен принять нас безотлагательно, да.
3: Ну что ж, я очень рад побывать в Вене.
5: Да, едем завтра. Да, да, да, да, билеты уже заказаны.
3: Как?
5: Да,
3: уже
5: да,
3: и
5: да.
3: Билеты заказаны?
5: Да, да, да.
3: Ну что ж, Так быстро?

0: Рад вас видеть, господин Биллерот. Признаюсь, Вена встретила нас очень гостеприимно.
1: Да, да. День добрый. Я готов оказать помощь отважному русскому герою.
0: Не героя, нет. Больного вы встречаете. Вот вы в данной ситуации, это герой.
1: Да.
0: Да. Врач, от которого зависит моя жизнь.
1: О, Николай Иванович, вы все так же любите шутку.
0: О, да, да, да, да, да. Я большой юморист.
1: Юморист я.
0: Это была бы язвочка снаружи, щеки так женщина. Даже я казался бы красивым. Ну вот поди ж ты, она внутри. Вот, чтобы заметить ее, так рот раскрывать приходится.
1: Да. Ну-ка, разрешите, я на нее взгляну. Так.
0: Да-да.
1: Нет, извольте-ка открывать рот пошире.
0: А, пожалуйста.
1: Пошире, да. Да, да. Так. Хорошо. Очень хорошо.
0: Что? Злокачественное?
1: Ни о какой злокачественности нет и речи. Абсолютно никаких показаний для операции. И не может их быть впредь.
0: Я очень благодарен вам. Решительно откажусь от операции.
1: Николай Иванович, в знак моего уважения я хотел бы подарить свою фотографию.
0: О.
1: Юный хирург изучает анатомию по вашему атласу. А вот и надпись на ней. Уважаемому учителю Николаю Ивановичу Пирогову правдивость и ясность мыслей и чувств как в словах, так и в делах, являются ступеньками лестницы, которая приближает человека к богам, к вам, который должен следовать по этому не всегда безопасному пути, как надежный вождь, всегда мое самое ревностное стремление, ваш искренний почитатель и друг Биллерот.
0: Спасибо, дорогой. Спасибо. Ценю вашу дружескую симпатию. Вы так меня обнадежили. Ну что ж, теперь домой.
1: Домой, домой.
0: В имение.

0: Доброе утро, Николай Иванович.
1: А, Сергей Сергеевич.
0: Как самочувствие? О, да вы, вижу, опять ночью работали.
1: Ну, скорее бы написать. Не знаю, дотяну ли до дня рождения, до ноября. Надо спешить. Вот, послушайте, дорогой. Вера — это чистое отвлечение души. Тут нет никаких мирских целей и задач.
0: Великолепно сказано. Великолепно. Это и мне близко.
1: Ну, все мы во многом дети, хотя и стараемся быть взрослыми. Хочу признаться тебе, друг мой, Беллерот ошибся. Склифосовский прав. Опухоль злокачественная.
0: Николай Иванович, Николай Иванович, что вы говорите?
1: Говорю, что сказать должен.
0: Помилуйте, я сейчас же телеграфирую в Москву. Вызову Николая Васильевича, он примчится тотчас же.
1: Поздно, друг мой.
0: Николай Иванович.
1: Поздно.
0: Николай Иванович, боже мой, вы так смотрите на меня, словно не узнаете. Сестрица, надо позвать Александру Антоновну.
2: Александра Антоновна уехала в город на 2 дня. Она приставила меня к Николаю Ивановичу, наказав быть при нем неотлучно.
0: Ух ты. Нужно послать телеграмму Склифосовскому. Надо собрать всех врачей округи.
3: Боже, Господи, помоги и помилуй.
1: Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя.
2: Господи, Господи, спаси и сохрани.
1: Конечно, сестрица, он всех нас хранит. Главное, ты любить Россию. Веришь ли ты, Олюшка, в Россию?
2: Верю, верю, батюшка, милый, верю.
1: Ишь ты, батюшкой назвала, значит, не зря пожил. Благодарю, милая. Спасибо. Если в чем виновен был, то прощения прошу. А через тебя у всего остального народа, перед кем виновен, прощения прошу.
2: Господи, Господи, Господи.
1: Ну, а теперь прощай. Сохрани тебя, Бог.
2: Николай Иванович. Николай, Николай Иванович. Николай Иванович. Николай.

Я, сестра милосердия Ольга Антонова, свидетельствую. 22-го воскресенья в половине второго ночи профессор проснулся, говорил с трудом. Пил херес с водой, делал записи, затем уснул до 8 утра. Проснулся с усиленными хрипами. В 12 дня пил шампанское с водой по 1 грамму, после чего его перенесли на другую кровать и сменили белье. Пульс 135, дыхание 28. В 4 дня сильный бред. Дали камфору и затем давали каждые 3/4 часа. В 12 ночи пульс 120. 23-го в понедельник, в 1 ночи, Николай Иванович ослаб совершенно. Бред усиливался, речь с каждым часом становилась невнятнее. Когда последний раз в 6 утра подала вино с камфорой, махнул рукой и не принял. После этого не принимал ничего, был в бессознании. Появились сильные судорожные подергивания рук и ног. Агония продолжалась с утра и до 7 вечера. Потом стал спокойней и ровным глубоким сном спал 1 час. Тогда начались сжатия сердца и несколько раз прерывалось дыхание, что длилось с минуту и повторилось 6 раз. 6-й и был последний вздох профессора. Все, что я записала в своей тетрадке, передаю с глубоким почтением и глубоким уважением вам и вашему семейству, готовая к услугам, Ольга Антонова.

0: Александра Антоновна. Александра Антоновна.
1: Да.
0: На ваше имя поступает соболезнование.
1: Да, да. Спасибо вам за поддержку, Сергей Сергеевич. Спасибо всем.
0: Вот телеграммы. От государя-императора, митрополитов, академиков, от солдат Севастополя и русско-турецкой войны.
1: Да, да.
0: Все европейские академии выражают свои соболезнования.
1: Благодарю. Благодарю вас, дорогой, благодарю.
0: Александра Антоновна, да, успокойтесь, да, да, успокойтесь.
1: Да.
0: Великая княгиня приедет на похороны. А доктор Выводцев уже выехал из Петербурга и сообщает, что тело Пирогова будет набальзамировано по всем его секретам.
1: Наш незабвенный Николай Иванович будет лежать в склепе до тех пор, пока будет Россия. Я на свои деньги построю церковь, там он и будет. Он не умер для России. Вот и государь повелел во всех храмах совершить богослужение.
0: Храни вас Бог.

0: Господи, народу-то, народу сколько.
1: Студенты пришли проститься с профессором.
0: Ну, тише, тише, тише, да, тише, дайте послушать.
2: Слово от Московского университета господину Петрову.
3: Не стало борца за истину и правду. Не стало великого сеятеля знаний на ниву народную. Не стало гениального по уму, блестящего.

0: Слово знаменитому хирургу Склифосовскому.
1: Пирогов принадлежал науке до последних дней своей жизни. Не было общественного горя в России, которое не трогало бы Пирогова. Не было нужды, на которой бы он не откликнулся. Имя Пирогова будет принадлежать отныне истории и во всех концах мира. У нас нет своего храма славы, но если когда-нибудь создастся народный пантеон, то там отведено будет место великому врачу и гражданину.

Уважаемые товарищи, сегодня Всесоюзное радио начинает передачу радиопьесы «Моя мечта» в 5 новеллах Иосифа Прута. Это произведение напомнит вам о полувековой истории советского государства, расскажет о сложном жизненном пути семьи Гончаровых, пройденным вместе с нашей отчизной.

год от рождения Христова нынче 1914. Железнодорожные пути одного из московских вокзалов. Отсюда уходят на запад, уходят, чтоб никогда уже не вернуться, солдаты, верноподданные воины самодержца всероссийского государя-императора Николая, по счету второго.

0: Успокойся,
1: Маша, успокойся. Папаня!
2: Федя, молись, Федя, каждый вечер молись.
3: Спаси и помилуй тебя.
4: Посмотри у меня.
5: Хорошо, ты не лезешь.

0: Володя, подойдите поближе. А? Слышите? Это дети, старший мастер господин Каретников свое чадо на войну провожает. Только от него на позиции пользы не будет.
1: А что, мам, его сразу убьют-то?
0: А чем убьют? Этого дочка папаша не допустит. Уж пристроит сыночка где-нибудь поближе. В Можайске или Вязьме. Вот и останется он около дома. А проводу все одно по всем правилам. Старший мастер созвал всех своих подручных. Вот ты по правде горевать чему есть. Ох, смехота.
2: А зачем тогда наш отец на эту петрушку пошел?
0: Наш отец. А он даже особо приглашенный, Володя. Господин Каретников, хоть собака, в работниках разбирается. Моего Федора Владимировича родители вашего ценят высоко. Мой Федор Владимирович работник, как бы сказать, дюжа первостатейный. А спину он гнет с утра до ноченьки на литейном заводе не перед хозяином, князюшка, чтоб ему сдохнуть. А сам знаешь, сынок, зачем?
2: Знаю, мама, знаю, я оправдаю, поверьте. Только папа недавеча пояснял, что не до учения вроде сейчас-то. Грозная, говорит, сила идет.
0: Грозная сила, грозная, помалкивай ты. Тише, отцу твоему я скажу, чтоб не дурил тебе голову.
1: Володька, ты какой просто, не понимаешь? Маманя, он молодой еще, он не понимает.
0: Молодой, молодой, какой он молодой? 15 лет на будущее Масленина. О, да я, Лена, в его годы уже замуж за своего Федю выходить собиралась. А до этого на работу поступила. Так вот 17 лет на Прохоровской Трехгорной проработала.
1: Маманя, вы смелая?
0: Смелая. А без смелости, детки, нельзя. Испугаешься, доченька, пропала.
1: Мам, а наш царь, его императорское величество, кого-нибудь боится?
0: Возможно, ибо сказано, бойтесь того, кто вас боится.
1: Мам, а где сказано, кем?
0: Кем сказано? Не знаю. Ох, хоть бы нам с отцом довести вас до кондиции, ребятки вы мои. Увидеть бы вас обоих при настоящем деле.

Нет уже в России царя Николая. Видать, ненадежно хранил его Бог. И пришла царю на смену другая власть. Народная.

0: октября.
1: Москва. Зима. Февраль 1918 года. Кабинет в бывшем особняке бывшего богатейшего заводчика, светлейшего князя Корецкого. Уцелел он, представьте себе. И даже Штольц, камердинер,

0: слышите? Слышите, Штольц? Гибнет человечество. Гибнет, вот еще одна душа отошла в лучший из миров. Нет. Цивилизации конец, конец. А теперь, может быть, и две души. Когда же моя очередь?
1: Бог милостив, ваша светлость.
0: Верите в Бога?
1: Молюсь ему, ваша светлость.
0: Помогает?
1: Пока жив.
0: Да. А это уже кое-что.
1: О, да.
0: Тихо.
1: Что такое?
0: Чека?
1: Возможно. Приготовьтесь, ваша светлость.
2: К нам гости, ваша светлость. Что? Прошу вас,
3: господа.
2: Нет. Нет, нет, это сон. Не может быть.
4: Конечно, дорогой князь, представить себе подобное довольно трудно. Но все же перед вами стоят ваши старые добрые знакомые.
5: Это мы, сэр.
2: Позвольте мне вас обнять, господа. Какими судьбами, мистер Брэндер?
5: Очень рад вас видеть.
2: Прошу, садитесь, дорогой Трамбле.
6: Спасибо.
2: Разоблачаться, милый Марплс, я не предлагаю. Эти лопнуло паровое отопление. А вы просто замерзнете, китара.
6: Ничего.
5: Мы ведь совсем ненадолго были ужасно обрадованы, узнав, что вы живы.
2: Да, пока, слава богу, да.
4: Один из знатнейших вельмож империи, учитель рабочей школы. Это чудеса. Как это вам удалось?
2: Ну, вы знаете, сначала обобрали мои поместья. Точисто. Тульский, Московский завод. Ну, а затем, конечно, и этот особняк. Во всех комнатах разместила школа. Новая. Совдеповская. И вот мы со Штольцем предложили свои услуги. Обучать это быдло русскому и немецкому языку.
1: Да, приходится.
2: И они, представьте себе, согласились. Вот даже эти две комнаты нам оставили.
5: Холодно, темно.
2: Да, но все-таки дома. А в Москве давно уже нет электричества. Приходится коротать вечера вот так, при свечах. А неужели и в столице подобное?
5: Да.
7: Еще веселее. Шантаны закрыты, все дамы на улице. Не правда ли весело, господа?
4: Да, как это ни печально, сейчас вся Россия в мгле. Петроград, знаете ли, выглядит еще страшнее.
1: Да, еще.
2: Много несчастный страшнее. Город. Да. Какой несчастный. Герман,
1: да.
2: Распорядитесь насчет кофе. Может быть, согреем.
1: Слушаюсь, ваша светлость.
2: У меня еще сохранилось 2 фунта настоящего мока. Настоящего.
7: А вот этой плоской фляге немного мартели, господа.
2: О, это напиток богов.
4: О, без сомнения. Но, господа, разрешите приступить к делу.
2: О, я не ослышался, у него, скорее всего, у них ко мне дело, интересно. Счастлив, господа.
4: О, мы в этом уверены, ваша светлость.
2: Ишь ты, как старается, сукин сын. Прошу не утруждать себя, сэр, и говорить со мной по-английски.
6: Полагаю, что из уважения к этому дому мы воспользуемся лузской летью.
2: И японец туда же. Я тронут лейтенант, но для дипломатических переговоров существует великий французский язык. Не так ли, дорогой Трамблей?
7: Мерси, ватер альтес.
4: Да, но, к сожалению, мистер Брендер и я, мы не знаем французского, говорим только на родном. Ну и, конечно, на вашем.
2: Ну, я понимаю.
4: Стараемся изъясняться по возможности правильно. Я поддерживаю предложение лейтенанта Акитаро. Вы разрешите по-русски?
2: Весь внимание.
4: Мы четверо в разное время, тайно, покинули свои посольства в Петрограде, чтобы здесь, в Москве, провести совещание с руководителями свободной России. Как видите, офицеры Великобритании, Франции, Соединенных Штатов и Японии рискнули для этого жизнь.
2: Да, история оценит.
4: Это очень лестно. Страшно мы в этом нуждаемся. Но в данный момент, ваша светлость, речь идет несколько о другом, нежели оценка истории. Положение в стране ужасающее. За 3 месяца большевики разгромили эту богатейшую державу. Но они мечтают удержаться. Вы читали правду?
2: Нет, я, знаете, предпочитаю другую литературу.
4: Их Красная Гвардия разбила под Псковом наступающий германский корпус. Вам ясно?
2: Да.
4: Россию надо спасать.
5: Пока не поздно. Да.
4: И сделать это в наших возможностях. Мы располагаем оружием, деньгами, в общем, всем необходимым.
5: Больше того, американская армия высадится в Приморье, и мы вместе с японскими императорскими дивизиями захватим Владивосток. Англичане и французы максимум через 3 недели бросят десант на Мурманск и Архангельск. Для полного успеха остаются пустяки, ваша живая человеческая сила. Да. Так вот, значит, людей дадите вы, преданных престолу людей. По нашим сведениям, в Москве имеется более 50 тысяч верных и надежных.
2: Деньги на разведку вы тратите огромные, а ни хрена, господа, не знаете. Цифра несколько преувеличена, сэр. В списках свободной России числится около 22 тысяч бывших офицеров, чиновников гражданских и военных, промышленных деятелей, полицейских, но твердо рассчитывать можно только на кадровый состав.
5: Простите, сэр, американская служба информации располагает данными о том, что много недовольных есть и в кругу рабочих. Надо только хорошенько поискать среди привилегированных.
2: Хорошо, мы сделаем все возможное.
4: Советом послов решено окончательно. Возглавлять движение, ваша светлость, должны только вы, как бывший командир лейб-гвардии Московского полка.
5: Безусловно.
7: Да.
2: Боже мой, я, кажется, влип. Как же мне отбрехаться? Благодарю за высокую честь, господа, но я уже 2 года в отставке. Вот проклятая подагра...
4: Хочет отвертеться, старая лиса, не удастся. Вас все знают, все уважают, и главное, вам верят. Действовать надо решительно и быстро.
5: Главное, быстро.
4: В первую очередь, ликвидировать совдепы.
2: Так.
4: Главарей расстрелять.
6: Или повесить. Лучше повесить.
5: Прошу, господа, кофе.
2: Да, вот у наших друзей оказался коньяк. Попрошу рюмочки. И уж заодно щипчики для сахара. Вы меня простите, Герман Адольфович.
7: Ценю вежливость больше всего.
4: Подождите, Трамбле. Выручайтесь за вашего камердинера, дорогой князь.
2: О, головой.
7: Но ведь он немец. Вас неоднократно предупреждали.
2: Да нет, Штольц из Прибалтики. Коренной рижанин.
5: Вы убеждены в этом?
2: Господи.
4: Допустим. Но мы не ожидали, что в доме будут посторонние.
2: Штольц не посторонний. Он предан мне, вы понимаете, абсолютно. Можете быть совершенно спокойны.
4: Спокойствие, ваша светлость, уже довело Россию до теперешнего ее состояния. Такая беспечность стоит нам миллиарды. Однако время идет. Мы вас слушаем.
5: Рюмки, господа.
2: Нет, вот сначала, господа, за ваше здоровье.
4: Очень.
6: Да. За ваше здоровье.
2: Прошу.

0: Я в книжке видел картинку. Там был нарисован ангел. Вы такое с ним сходство имеете.
1: Вот глупости еще.
0: Ну зачем же так? Чистая правда. Вы же из этого двора?
1: Да.
0: Ну вот, я же любовался однажды вами с улицы. Тут я помогал одному солдату уголь возить в хозяйский сарай сынку нашего старшего мастера, господина Каретникова. И вы на крыльце показались, а он еще вас так определил, цыпочка.
1: Пес шелудивый.
0: Хуже. Произвели его потом сразу в прапорщики, и он пристал до юнкеров. В наших, представляете, стрелял. А может, именно его злодейская пуля отца настигла? Ведь убит мой папаня.
1: А где же он теперь, этот сын Каретникова?
0: Неизвестно, может, жив, а может. Тогда один ученый, большой профессор, на Кремль пушку навел. Ну, с одного снаряда они сразу и притихли.
1: Кто?
0: Ну, юнкера и пулеметы, сынок господина Каретникова. Старший-то мастер по нем до сих пор воет. Сам весь бородой оброс, как домовой, на дикого зверя стал похожий. Если увидит кого прекрасные звездочки, от ненависти зубами скрежещет.
1: А вы кто сами-то теперь?
0: Да никто, в общем. Ну, пока завод бездействует, могу лудить, паять, точить ножи-ножницы. Ну, вот и сюда-то пришел водопровод исправить. Вроде труба протекает. Меня старик Каретников послал. Да здесь будто. Ага. Вот, вода сочится.

0: Тихо!
1: Что это?
0: Там кто-то есть.
1: Где?
0: В коридоре, ваша светлость. Ловушка? Что вы, помилуйте, сэр, я просто убью.
2: Я не рекомендовал бы стрелять в Андрес.
0: Хорошо. Спущу курок только в самом крайнем случае.
3: Ну, кто тут?
4: Это я, ваша светлость, Гончаров.
3: Какой Гончаров? А ну, руки вверх!
2: Веселенькая история.
5: Классический племел русской конспирации. В революции их ничему не научили.
6: Мы научим. И останемся живы. Вот, полюбуйтесь.
0: Ты кто такой? Почему щуришься?
4: От света, ваша светлость.
5: Надо стрелять.
0: А ты что, вор? Я спрашиваю, да?
4: Зачем, ваша светлость? Я же...
0: Грабитель, убью, мерзавец.
4: За что, ваша светлость?
0: Молчать! Я тебе покажу, как пролез, кто впустил.
7: Кончайте эту комедию. Явный шпион большевиков.
6: Позвольте мне.
0: Нет уж, извините, я сам. К стенке. Шипишь, змея.
4: Да какая же там змея-то? Я не грабитель, ваша светлость. Меня старший мастер Каретников послал. Сам Борис Иванович. Трубу запаять.
0: Ах, вы знаете, сэр, я действительно, кажется, что-то Каретникову говорил. Фамилия?
4: Гончаров.
8: Ваша светлость,
0: да.
8: Это, знаете...
0: Вот он, что, отца Федором звали, да? Значит, отец твой тот самый Федька Гончаров, который опечатал на моем заводе кассу? Тот или нет? Да ты что, онемел, подлец?
6: И глаза, как у волчонка.
0: Я заставлю открыть тебе глотку, сволочь. Считаю до трех и стреляю раз...
6: Господа,
9: что такое?
10: Где?
9: Что такое? Непонятно. Что за представление? Да еще в школе? А ну, папаша, прошу пистолетик.
0: Пожалуйста, возьмите. Я учитель, и вот товарищ Штольц тоже преподает немецкой. У нас, как извольте видеть, гости. Вот эти граждане. Сидим, пьем кофе, и, знаете, вдруг обнаруживаем в доме вора.
9: Я не вор, не вор я!
8: А ну, тихо. Так, все понятно. Политрук, товарищ Лебедев.
11: Есть!
8: Прошу... И предлагаю навести революционный порядок.
11: А в чем он, товарищ командир, в данном случае будет заключаться?
8: А сейчас я тебе, Антош, объясню. Кажется, нам попался народ разный.
11: Прошу запомнить, мы иностранцы, вдобавок экстерриториальны, и не попались.
8: А зачем же так громко, я не глухой? Как вы сказали, экс чего?
6: Ну, есть такое выражение, экстерриториальный. Не слыхали?
8: Нет. Но только экс – это некрасивое начало для слова. Эксплуатация, экзекуция.
11: Экс-король португальский, экс еще, значит, бывший.
8: Ясно. Ну, давайте бывшие. Иностранцев к начальству.
6: Господин, да, что происходит?
2: На каком же основании это
8: делается? И еще пусть тебе скажут там, что нам делать с нашей контрреволюцией. Полагаю, ответ будет вполне удовлетворительный. Ха, учителя, а вооружены как следует. Ну, с Богом, Антош.
11: Попрошу, являясь сотрудниками военных миссий великих держав.
8: Да какие они там великие.
11: Самые великие, товарищ комиссар. Я представитель Великобритании, мистер Брендер Соединенных Штатов.
8: Это что, североамериканский, что ли?
1: Именно.
8: Эти знаем. И еще кто?
1: Вот Франции, месье Трамбле, Японии, господина Китаро. Здесь почти весь мир.
11: Главные враги революции.
8: Тогда действуй, товарищ политрук.
11: Попрошу.
6: Ну, господа, что происходит?
1: Я повторяю. По международному праву, товарищ начальник, мы аресту не подлежим. Вы знаете, что такое международный? Это интернациональный.
8: Неужели? Жаль, что есть такой закон. Но раз он интернациональный, я отменять его не имею никакого полного права. Мы за интернационал, так что вы идите спокойно. Никто вас по дороге не обидит, охрана будет надежная, а там все выяснят. Ребята у нас грамотные, за 3,5 месяца нашей власти уж многому научились. И вы знаете, все-таки обидно, обидно, что с вами нельзя поступить по справедливости.
11: То есть это как?
8: А это экс-территориально. Но не беспокойтесь, путешествие будет коротким. Тут отсюда всего 2 квартала.
11: Прошу за мной.
0: Простите. Простите, а нас?
8: А вы по другому ведомству. Ну, а ты, хлопчик, сыпь-ка, брат, домой. Мамка твоя, небось, беспокоится.
4: Спасибо, что выручили.
8: Эй, Эдвард, вон и я. Девушку благодари.
4: Век вас не забуду.
10: Ничего.
4: Подайте мне вашу руку.
10: Извольте.
11: Кавалер, а?
8: Ну, чистый граф. Ты уж, милый, тогда по всем правилам и ножкой шарфик. Стой, вроде похож. Ты не Федор ли Гончаров сынком будешь?
4: Его.
8: У Никитских ворот в октябре твой папаш первым ворвался в дом, когда мы оттуда офицерье вышибали. Царствуем небесное, геройской был мастеровой и для коммунистического общества вполне пригодный. А ты тоже, вот девчушка давеча сказывала, перед ними держался. В отца, значит? Из одной с ним ячейки?
4: Нет. Я еще молодой, 18 исполнилось. Этими делами не занимаюсь, потому как у меня только одна ведь мечта.
8: Да? О мировой революции.
4: Зачем? Зачем? Хочу стать учителем, чтобы от меня детям и взрослым польза была.
8: Да. Ты «Капитал» товарища Маркса читал?
4: Нет, не приходилось.
8: Ну, вот и мне тоже. Но нам в караулке об нем Антон, политрук наш, рассказывал. Ну, вот тот, что великие державы сейчас повел. Он человек образованный, 5 классов кончил. И знаешь, все было народу понятно.
11: Понятно.
8: Но еще лучше, сынок, изучать это самое дело на практике, с винтовкой в руках. Коли защитишь свою власть, значит, вполне ты в политике разбираешься. Ну, а теперь иди. Иди. Будь здоров. Слушай, или, может, останешься с нами, а? Ведь нам хорошие люди дюжи нужны. Однако только сначала у матери спросись.
4: Зачем? Я согласен. Да и мамаша против не будет, она же у меня с 3 горки. Вот, и Ленка, сестренка там же. Я-то больше в мамашу. Отец был помягче.
8: Скажите, пожалуйста, вот ты, значит, какой твердый. Но тогда выходит тебе судьба учиться в нашем университете. Оружие в казарме получишь.
4: Так а... Я ведь тут только стрелять-то еще не умею.
8: Ну, пройдешь полный курс, невелика премудрость.
10: А я?
11: О, не давай!
8: Женщины, конечно, у нас полное равноправие уже получили,
10: Но вот насчет действительной службы, чтобы девиц брать в Красную гвардию, на это пока еще нет никаких указаний.
8: Эй, потише! Стекло разобьешь. Кто там?
12: Мне полевой лазарет. Я из Московского комитета.
8: А что там?
12: Позвонила Лефортова. Какая-то контра в казарму бомбу ударила.
10: Где тут у вас лазарет?
13: Палатки стоят в соседнем дворе, товарищ Иванов.
8: Ага, ясно. Давай дальше. Дуй до ворот. Увидишь Красный Крест на ворот.
12: Спасибо.
10: Ладно. Так вот, значит, какие ковришки. А вы, господа учителя, тут кофеек попиваете?
0: Просто бандит. Вот кого надо безжалостно уничтожать.
8: Ну,
0: вот.
8: Уж об этом не беспокойтесь.
0: Да. А, может быть, солдат угостишь закурить, а?
8: Держите кисет.
0: Спасибо.
8: Там газетка внутри.
0: Да, я вижу. Что-то у меня не получается. Нет.
8: Ну, конечно, папироски сподручные. Привыкайте курить наши цигарки.
0: Да нет, ты знаешь, сыроватая больно махорка.
12: И плюнул.
0: Мало почтения осталось у простого солдата к своему генералу. Вот в моем полку, когда я служил, таких не было.
8: Были.
0: Ну что ты? Ну кто? Кто, например?
8: Да вот хоть бы я.
0: Ты что, служил в лейб-гвардии московском?
8: Так точно, ваше превосходительство.
0: А... Что-то я не...
8: Да где же вам всех упомнить?
0: Тогда сделай, братец, божескую милость. Очень прошу тебя, отпусти меня отсюда с миром.
8: Не могу, ваш предстоит.
0: Нет, ни в чем. Клянусь, я ни в чем, братец, не виноват. Приехали ко мне из Питера старые друзья. Совершенно даже и не замышлял что-либо противозаконное.
8: Ой, не смешите, ваш сиятельство. Ну, князь Корецкий.
0: Ну, зачем? Бывший князь, бывший, а теперь советский педагог.
8: Да,
0: товарищи, я советский педагог. Советский педагог. Я человек мирный, тихий. 2 года назад я сам оставил военную службу после... контузии.
8: Никак нельзя, ваше превосходительство. Ведь я в полном сознании новом порядку присягал.
0: Да ведь никакого порядка же нету. Ну смотри, иностранцев почему-то отпустили, а меня держат.
8: Значит, курс пока такой. А придет время, мы и их, как и вас, к ногтю прижмем.
12: Вот.
0: Слыхали? Слыхали, что ли, а? Какие предсказания?
6: Да, ваша светлость, слышу.
0: Так, а ведь для победы, братец, нужна сильная армия, могучий морской флот, нужны новые красные генералы, способные остановить немецкое наступление. Ведь их пока нет.
6: И не будет.
0: И не будет. Враг продвигается по всему фронту, а у вас во многом еще хаос, анархия, хромая дисциплина, организация. Ведь нет же уважения к начальству.
8: Уважение к начальству имеется.
12: Имеется, почему?
8: Полное. Но совсем другое, чем было в лейб-гвардии московском полку. А дисциплина тоже будет, и куда лучше, чем раньше. Потому что ненависти у красного солдата к своему начальству не будет.
12: Это тоже...
8: Понятно?
0: Мне, конечно, все понятно. Все. Неясно только одно, как ваши комиссары будут принимать иноземных послов, мой дорогой братец. Вот когда к столу подается вино белое, рейнское, а когда бургундское, красное, а? А вот вы... Будущий товарищ учителя, объясните вот им, что такое логарифмы.
14: Я вас слушаю? Молчите, я понимаю вас. Молчите, потому что не знаете. Так вот тогда отвечай мне, ты, мой бывший солдат, а теперь комиссар-большевик, какая разница между соусами тартар и шатобриан? Или скажи, наконец, как, ну скажи, как вручают верительные грамоты?
8: Да, ишь ты, какие вопросы-то. О многом еще не ведаем, во многом не разбираемся. Но со временем...
12: Товарищ командир!
8: Что?
12: Товарищ командир!
8: Ну что, Антоша, доставил?
12: О, как же! Слушайте, братцы! Имеются свежие новости. Для дальнейшей борьбы с врагами революции формируется регулярная армия. Вот он, декрет, я взял его в штабе.
8: Погоди, дай-ка сюда посмотреть. Именем Российской Социалистической Федеративной Республики и Рабоче-Крестьянская Красная Армия создается...
15: Вот он, кажется, счастливый момент. Да, да. Пока они заняты чтением. Спокойно, Герман Штоль, спокойно. Так, так. Где-то здесь за моей спиной должна быть в панели кнопка. Ага, вот она. Черт, не поддается. Значит, не та, которая же. Ага, вот это. Так, створка двинулась. Пустота. Прохлада. Хоть бы князь не заметил. Нет, нет, он будто смотрит в другую сторону. Какой узкий проход. Но ничего. Где же тут нажать? А, вот, кажется. Так. Створка закрылась. Абсолютная темнота. Надо подсветить фонариком. Так. Теперь все видно.
16: Спасибо, господа. Через минуту я буду вне опасности.
8: Это народных комиссаров.
12: Ну, разобрался?
8: Все точно. И дело будет. Декрет подписан товарищем Лениным.
12: Наша заводская дружина получает высокое название Первого Московского рабочего полка. Мы первый взвод, первый рота его первого батальона. Поздравляю вас, товарищи!
17: Ура!
12: Командиром взвода назначены вы, товарищ Иванов.
17: Вот это!
8: Кто? Кто? Я?
12: Да.
8: Можно. Ну что, оправдаем доверие. Оправдаем. Да, тут Антошка к нам вольноопределяющийся один молодой. Ага. Гончаров такой. Принимай пополнение.
12: Ага. Как вас зовут?
18: Владимиром.
12: Будем знакомы. Я Лебедев.
8: А да, а что делать с учителями-то с нашими? Да. Есть директива?
12: Доставить да. Чрезвычайную к председателю.
8: О, ну вот, тогда собирается ваше превосходительство.
14: Хорошо, я готов. Но только за
8: Помалкивайте, помалкивайте. И вы тоже, который немецкий, где он тут?
12: Где? А тут где?
18: Тут нет. Больше никого.
8: Да что вы, ослепли, что ли? Тут же был. Где он? Погоди. Где второй учитель-то? Ваше превосходительство.
14: А я не знаю.
8: Вы что ж, часовые, прозевали, мать?
18: Да, никто же не выходил, Александр Яковлевич.
8: Какой я тебе к черту, Александр Яковлевич, обращаться как к взводному командиру? Приказываю искать.
18: Слушаюсь, искать.
8: Прозевал старый черт, чую важную птицу прозевал. Но уж тебя-то, ваше превосходительство, я сам доставлю. Ну, ну что?
12: Никого!
8: Искать? Он далеко не мог уйти. Искать и найти!

0: Кто стучит?
1: Приезжая матушка. Пустишь переночевать?
0: Здравствуй, Гаврюшина.
1: Спасибо.

0: Ихарев.
1: Ихарев.
0: Андрей Иванович.
1: Андрей Иванович.

0: Здравствуйте, люди.
1: Пожалуйте, пожалуйте. Вот покойчик, самый покойный, и шуму нет вовсе.
0: Ну, шуму-то нет, а вот конного войска поди вдоволь, а? Скакунов-то.
2: То есть это вы насчет... Нет, нет, это если какой клоп или блоха укусит, это на нас ответ.
0: Ступай, голубчик, ступай, она сидит с коляской.

0: Погодите. Как вас зовут?
1: Аделаида Ивановна.
0: Что вы? Нет.
1: Что нет?
2: Сделайте одолжение, повторите ваше имя, отчество.
1: Аделаида Ивановна. А что вы меня уставили в глаза?
2: Да нет, так ничего. Прекрасное имя, Аделаида Ивановна. У меня тетка, родная сестра моей матери.
0: Тоже Аделаида Ивановна. Ну хорошо, давай, рассказывай. Кто у вас здесь живет?
1: Живут много. Все номера заняты.
0: Ну, а кто именно?
1: Шмохнев Петр Петрович, Кругель полковник, Семен Иванович Утешительный из 217.
0: Вот тебе две красненьких, после еще получше.
1: Так, он еще благодарю.
0: Играет?
1: Играет. Уж 6 на 6 рядом играет.
0: Вот тебе еще бумажка. Послушай, как следует, еще получше.
1: Благодарю.
0: Между собой играют?
1: Нет. Недавно обыграли Артуновского, перекупщика из Пятигорска.
0: Ну, признайся, карты-то им ты приносил?
1: Нет. Они сами брали вместе.
0: А где?
1: Внизу, в гостиной.
0: Ой, Валер.
1: Ну,
0: ой, Валер.
1: В охранейке.
0: Валер, Валер, Валер. Хорошо, мы с тобой еще потолкуем. Туда. Туда, скажи.

Вот она моя заповедная колодушка, чистый перл. За то же тебе имя дано. Аделаида Ивановна. Уж ты послужи мне, голубушка, как сестрица твоя послужила. Выиграй мне также 80 тысяч. А уж я тебе за это мраморный памятник поставлю. В Москве закажу.

0: Ой, какой вид, да, какой вид. А что эти господа не в крикле?
1: Дома?
2: Да нет, вон они все трое стоят.
1: Знаешь, я, пожалуй, выйду. Взгляну на них, что за народ.
3: Может, чего покушать? Рыба.
1: А вот мы ее после. А ты ставь на четверых. Икру, семгу. Ставь четыре бутылки вина. Да угости ее теперь.
2: Откуда, барин?
3: Теперь из Казани.
2: Ну, ты сам тамошний?
3: Сам. Вроде бы из Смоленска.
2: И квартира, значит, там, в Смоленске.
3: Ходит в Смоленске. Но и в Москве тоже.
2: Понятно. В двух, то есть, городах.
3: Да, в двух городах.

0: А в них нет ничего особенного, как мне кажется. Впрочем, как бы мне хотелось их обчистить, да? Ах, как бы хотелось. Правда, как подумаешь, так прямо сердце бьется. Слушай-ка,
1: Адлайда
0: Ивановна, а признайся, много они тебе дали?
1: Кто?
0: На. Не ври, не изворачивайся, говори.
1: На прислугу дали.
0: Да. Сколько? 50 рублей. Да?
1: 50 рублей дали.
0: Так вот тебе будет от меня не 50 рублей. А вот глянь-ка там на столике. На. Видишь, да? 100-рублевая бумажка. От тебя не требуется ничего, кроме как честности. Да? А теперь глянь-ка. Видишь, да? Вот. Ну, а где будут карты? В Охромейкино или в каком другом месте? Это уже не моя забота. Понимаешь, да?
1: Ну, чего не понять-то? Это уж на нашу ответственность.
0: Да ты карты-то спрячь как следует. А то эти углядят. Или ущипают. Хорошо бы это было. Очень бы это было хорошо.
2: Позвольте вам, не позвольте.
3: Позвольте, я все-таки договорю.
0: Да?
3: Русский человек.
0: Что?
3: Семен, Леонид.
4: Я не могу быть без общества.
5: Здравствуйте.
4: Выйди.
5: Здравствуйте. Помнишь, посеннейший, как я приехал сюда? Вообразите, знакомых никого. Соседка-старуха на лестнице какая-то поломойка. Просто урод естественнейший. И вижу, убивается около него какой-то армейщина. Видно, натощак, словом, скука смерти. И вдруг судьба послала вот его. Потом случай свел с ним. Да, как я был рад. Да, но видно, не всяк человек. Да. Не могу. Я не могу и часу пробыть без дружеского общества. И все, что есть на душе, готов рассказать каждому.
4: Да ведь это, брат, порок твой, а не добродетель. Излишество вредит.
5: Ведь ты, верно, не раз уж был обманут.
4: Да!
5: Ну так вот.
4: Обманут! Да!
5: Подожди, Семенов!
4: Отпусти!
5: Ну что?
4: Извините. Не могу без откровенности. Я признаюсь, для меня это просто даже непонятно. Быть откровенным со всеми. Дружба — это другое дело. Но человек принадлежит обществу. Принадлежит, но не весь. Не весь. Весь. Нет. Не весь. Нет. Нет, не верю.

0: Ничего не уйдет.
1: Ну, хорошо.
0: Пей.
1: Ну, все. Вы извините, что мы так... Вы позволите?
2: Прошу, господин. И прошу извинить, комната, как не красава вами. Ну,
1: приветливые ласки хозяина. Дороже всяких удобств.
0: Не с комнатой жить, а с добрыми людьми.
1: Именно, именно, правильно.
2: Господа, покамест спор о священных обязанностях, не засесть ли нам панчик?
1: Ну, если не в большую игру,
2: да,
1: а почему нет? От невинных удовольствий я никогда не прочь.
2: Что, господа, все шли гостиницы, поди, есть карта?
0: Вот, только прикажите.
2: Адлайд Ивановна, Ихарев, 216. Поднимись, пожалуйста.
1: Я не могу. Ну, я не могу. Не могу. Не могу. Вы знаете, если дело коснется обязанности.
3: А, Андрей?
1: Или долго. Я, вы знаете, я ничего не помню. Я просто наперед заявляю. Если будет о чем подобном толк, я... Я увлекусь. Я, право, увлекусь. Точно хмель какой-то всем. А жалость все так и кипит. Так и кипит.
2: Алина Ивановна, нам бы карты. Почему? Нет, карты в смысле...
1: Да ну ладно.
2: Карты.
1: Ну карты! А,
2: да, да. А. Да. Адлайда Ивановна, секундочку.
4: Нет, ну это потом, ну это потом. Ну это много.
2: Я умоляю, я умоляю.
1: Итак, остается только спрыснуть это дело.
2: А я готов. Я готов. Это был бы грех с моей стороны. Для столь приятного общества не откупорить бутылочку другую. Третью.
1: Ой, стоп!
2: Прошу, господа.
1: Что, Андрей Иванович, вы нет? Как это можно? Что, Андрей
2: Иванович?
1: Да нет, вы нас не так поняли.
2: Это наш долг. Это наш долг, это наша обязанность. Нет, вы, гость, это нам должно вас угощать.
1: А вот к нему поедем в участок.
2: Да.
1: Он у нас такой чудотворец. Ему стоит только мигнуть, проходя мимо ресторации или погреба. Ох, как мы закусим. А при такой оказии в картишке.
2: Так все, позвольте. Нет, господа, позвольте вам не позволить. Но... Гаврюша.
1: Кто?
2: Гаврюша.
1: Ну зачем, Андрей? Ой,
2: а между тем, прошу, господа, балык, по-моему, не того, но икра еще так всякая. Прошу.
1: Ну, ни в коем случае. Эй, Андрей Иванович! Гаврюша! А, да, ты другой, конечно. Семен Иванович! Андрей Иванович! Нектар! Нектар! Напиток напитков!
5: Нет, Андрей Иванович, балык тоже того.
1: Сыр тоже хорош. А? Икра тоже не дурна.
0: Кругер, а помнишь, какой отличный сыр мы ели недели две тому назад?
1: Нет, никогда не позабуду я сыра, который я ел у Петра Александровича Александрова. А ведь сыр почтеннейший.
2: Что?
1: Он когда хорош.
2: А.
1: Хорош он тогда, когда сверх одного обеда наворотишь кругой. А, где его настоящее значение?
2: Но все равно, что добрый квартирмейстер говорит.
1: Добро пожаловать, господа. Есть еще место. О, тихо.
2: Что?
1: Вести.

0: Данное заявление калужских биржевиков вызвало неоднозначную реакцию в Минске, Брюсселе и кругах близких к бывшему ВПК. Но об этом подробно в нашем вечернем выпуске. Координационный совет Западного Крыма потребовал увеличения квоты для переселения крымско-татарского населения на родину. Выделение земли переселенцам должно стать неотъемлемой частью процесса репатриации, заявил заместитель председателя фермерского союза Борис Махалджи. Однако официальные лица...
1: Вот тут есть мораль. Вот это правда. Все-таки переселившись, они могут сделаться отличными подданными. И немало было таких примеров просто в мире, да и по истории тоже.
2: Никогда!
1: Тихо!
2: Никогда!
0: Ситуация во всем регионе...
1: Поверьте мне, никогда этого не может быть. Ибо теперь у них... Ибо теперь у них два сильных врага. Первый враг – это близость Украины. Теперь, как известно, свободная продажа вина и водки. Я вас уверяю, в 2 недели они и запьются, и будут стельки. Другой враг.
3: Тихо!
4: Добро пожаловать, господа. Есть еще место?
1: А,
5: добро пожаловать, господа. Карты на столе.
1: Шмок! Карты. Ой, старина, старина.
6: Прошу прощения, у всех есть чем писать.
1: Сколько лет?
6: И себя корчить-то сколько лет.
1: Трефа.
4: Бубна. Младше.
1: Андрей Иванович.
7: Андрей Иванович?
1: Да, да.
8: Семерка тык.
1: Ага. Извольте выдержать банчик.
8: Извольте небольшой. 500 рублей.
1: Угодно снять?

0: Четверка, тузик, оба по 10.
1: Дай-ка я выберу себе карту на счастье.
2: Позвольте, я присовокуплю девяточку.
1: Швохнев, еще две. Приписываю, списываю.
0: Черт побери, параллель.
1: И 5 рублей мажу.
2: А тогда должны же быть еще 2 тройки в колоде.
3: Кому что кредит, тот да. И кредит.
1: Прошу.

0: Да я что-то
1: поспас.
2: Да, тут что-то не так. Карты другие. Это очевидно.
3: Так, а позвольте узнать, что, обе идут?
1: Обе.
3: Не возвышаете?
1: Нет.
3: А вы что же?
4: Позвольте мне эту талию переждать.
3: Пас.
5: Чё ты, брат, и передёргивает, и всё, что хочешь.
4: Шулер первой степени.
2: Надо с ним объясниться.
4: А как?
2: Открыться ему во всем.
4: Что ты что?
2: Тихо. После скажу.

0: Полно вам тратить попусту заряды.
1: Как?
0: Ну что тут толковать-то?
2: Нет, ну в каком смысле я должен уразуметь ее?
0: Да вот в каком смысле. Мы видели ваше искусство. Давайте, без дальнейших слов и церемоний.
3: Какое искусство?

0: это значит? В какой степени, я должен понимать, справедливость слов ваших?
1: Да вот в какой степени. За искренность мы платим искренностью, мы признаемся тут же вам откровенно, что сговорились обыграть вас. Потому что приняли за человека обыкновенного. Да, но теперь мы видим, что вам знакомы высшие тайны. Поэтому от лица наших товарищей я предлагаю вам дружеский союз.
0: Господа, ну сами понимаете, от такого радушного предложения никак не могу отказаться.
1: Так хотите принять нашу дружбу? Подадим друг другу руки. Отныне все общее.
2: Да,
1: да. Отныне все общее. Притворство церемонии в сторону.
3: Так. Что? Какое общее? Я не возьму эти деньги. Я не проигрываю.
0: Полковник, я умоляю. Умоляю.
4: Андрей Иванович, ну не знаю, ну как это вышло, честно слово.
1: Позвольте заметить, а с каких пор вы начали вот исследовать глубину познаний?
0: С самых юных лет. В школе уже держал под скамьей банчик своим товарищем.
1: Да. Ну, я так и полагал. Я так и полагал. Подобное искусство, оно не может быть приобретено без практики. Лета гибкого юноши. Да. Помнишь Швохнев, этого необыкновенного ребенка? Швохнев! А где он? Швохнев! Швохнев! Ты помнишь этого ребенка?
5: Какого ребенка?
0: Что?
1: Швохнев!
5: Какого ребенка? Какого ребенка?
6: А, ну, подобного же события я никогда не позабуду. Говорит мне его зять. Утешительного зять.
1: Мой зять?
6: Ну, конечно, твой. Андрей Иванович Пяткин.
1: А, да, мой зять.
6: Швохнев говорит, хочешь увидеть чудо? Мальчик 11 лет, сын Ивана Михайловича Кубышева.

0: передергивает с таким искусством, как ни один из игроков. Поезжай, говорит, в Тетюшовский уезд и посмотри.
1: Ну?
2: Ну, я и поехал.
0: Спрашиваю деревню Ивана Михайловича Кубышева и направляюсь прямо к нему. Докладываю о себе. Выходит человек почтенных лет. Я говорю, извиняюсь, но я слышал, что Бог наградил вас необыкновенным сыном. Да, признаюсь, говорит.
2: И вот мне понравилось, что, понимаете, без всяких этих вот претензий, отговорок. Да, говорит, хоть человеку и не пристало хвалить собственное дитя, но это в некотором роде чудо. Миша! Миш, иди сюда! Иди сюда, покажи гостю искусство. Ну, ну, мальчик, ну, да. Ну, ребенок, вот. Да, да, да. Вот и в глазах нет ничего особенного. Мне по плечо даже не будет.
1: Ну, начал этот ребенок метать. О. Ну, я прямо потерялся. Да, да.
2: Это превосходит любые описания.
3: И что, неужто прямо ничего нельзя было приметить?
2: Ни-ни, никаких следов. Ну, я-то смотрел в оба глаза.
3: Это непостижимо.
2: Да.
3: Непостижимо.
4: Это феномен.
5: Вы знаете, это
4: феномен.
3: Я подумаю, да, пожалуйста, пожалуйста. Как подумаешь, что для этого нужна острота глаза, основанная на изучении краба.
4: А вы знаете, теперь накрапливание отметины, это вовсе вышло из употребления. Да, теперь, да, теперь стараются изучить ключ.
3: Ключ рисунка.
4: Да, ключ рисунка, просто обратной стороны. Вы знаете, есть в одном городе, я сейчас не хочу называть просто в каком, ну именно, один почтенный человек, который ничем больше не занимается, как только этим. Ежегодно он получает из Москвы несколько сотен колод, от кого, ну это покрыто тайной. И вся обязанность его состоит в том, чтобы разобрать краб всякой карты и от себя послать только ключ.
3: Ключ рисунка.
4: Да, ключ обратной стороны. Ну, смотри, ну, вот двойки так расположен рисунок. Да, ну, вот такой-то так расположен рисунок.
3: Это понятно.
4: И вот за одно это он получает чистыми деньгами 5000.
3: Что вы говорите? 5000?
4: 5000.
3: Ну, однако же, это важная вещь.
4: Конечно. Это, впрочем, так и должно быть. Это то, что в политической экономии называется... распределение работ.
3: А приятно все-таки встретить единомыслие, верно? Господа, а существуют дела законные? И незаконные вместе. Понимаете?
4: О! Да. С виду незаконные?
3: Именно, с виду незаконные. А в существе законные.
4: А с виду незаконные.
6: Верить, что сейчас в конце 20-го столетия может развернуться такая типично гоголевская ситуация.
4: Тихо!
6: Следствие по так называемому Ставропольскому делу длилось больше 8 месяцев. В него оказались втянутыми не только торговые работники государственных и частных предприятий, но также представители коррумпированных властных структур и даже милиции. Ущерб, нанесенный бюджету, измеряется десятками миллионов ИКЮ. А в пересчете...
3: Потому что хозяина нет, управителя нет.
2: Да где его взять, управителя? Все мошенники.
4: Да не мошенники, просто дело не знают.
1: Это правда. Знает человек хоть сколько-нибудь толку в хозяйстве, да умей разбирать людей... У него всегда будет хороший управитель.
4: Ну, за 5000 будет.
1: Ну, почему за 5? Можно и за 3000 сыскать.
2: Да, где-то еще за 3000. Прочту себя в носу.
1: Да нет, не в носу, а в нашем городе. Сергей Васильевич Самойлов. О, настоящий управитель.
4: Настоящий, не настоящий, ой. Ой, ну какие там управители в России? Что? Вот я вам расскажу. Вот в городе у них образовалась комиссия для построения какого-то казенного весьма капитального строения.
1: Да, вот.
4: 6 лет, кстати, возились около здания.
1: А, да.
4: То ли климат мешал, или материал был такой. Только никак не шло почему-то казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города у каждого члена комиссии очутилось по красивому дому. Гражданской архитектуры. Ну что, видно, грунт земли был получше. Да, и члены комиссии начали благоденствовать, знаете, заводиться хозяйством. И вдруг на место прежнего тюфика был назначен...
1: Да, и вдруг на место прежнего тюфика был назначен новый начальник. Новый, человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой.
4: Да, да, да.
1: На другой день он пугнул всех до одного. Потребовал отчеты, увидел недочеты на каждом шагу, причитающие суммы. И пошла переборка. Почти все были отстранены от должности. Дома гражданской архитектуры обращены были в школы, другие там заведения. В общем, все распущено было в пух.
4: Да, да, но...
1: А новые,
4: новые чиновники, они вдруг, знаете, постигли дух и характер генерала.
1: Да, постигли.
4: Да, и все, что не было под его начальством, вдруг сделал страшными гонителями неправды.
1: Да, сделалось.
4: И во всех делах они преследовали его.
1: Да, преследовали.
4: Преследовали с таким усердием, что в скором времени у каждого члена комиссии очутилось по нескольку десятков тысяч капитала. А генерал был доволен, что выбрал, наконец, людей как следует.
7: А что, всякий из нас чем-нибудь да попользуется. А что делать? Так ведь заведено. Много всяких заманок на свете. Трудно же удержаться, когда все со всех сторон ну, делают то, что и моду велит. Изволь удержать себя.
8: Ну ладно, да, господа. А между тем, вот это. Ведь как только это не называют.
4: О!
8: И плутовством, понимаете, и еще бог знает как. Это между тем, это же... Это тонкость ума. Развитие.
4: Конечно. Эти люди, они просто... Они не понимают игры. В игре нет лицеприятия.
8: О, да.
4: Игра не смотрит ни на что. Пусть отец сядет со мной в карты.
8: Вот.
4: Я обыграю отца. Не садись!
8: Именно.
4: Не садись!
8: Именно.
4: А здесь все равны.
8: Именно. Именно. Ведь именно того не понимают, господа, что игрок сам по себе. Он ведь может быть добродетельнейшей личностью. Я знал одного, склонного к передержкам и к тому всему пятому десятому. Нищему даст последним копейку. Зато при этом ни за что не упустит случай сесть втроем против одного и обыграть наверняка.
9: Андрей Иванович, ну уже...
8: Господа, так как дело у нас с вами пошло на откровенность, я вам покажу удивительную вещь. Скажите, господа, слыхали вы о том, что такое сводная или подобранная колода? Нет? Нет?
4: Я знаю.
8: Да.
4: Знаю. Может быть, другого рода.
8: Я не хочу хвастать. Ручаюсь, такого нигде не сыщете. Полгода трудов. Да. Две недели после того не мог смотреть на солнце.
4: Что ли?
8: Врачи опасались воспаления в глазах.
4: Ой.
8: Извольте, господа, вот она. Моя заповедная колодушка. Только что не прогневайтесь, у нее как у человека. И имя есть.
4: Имя?
8: Имя.
7: Имя.
4: Как имя?
8: Аделаида Ивановна.
1: Что? Смотрим.
8: Аделаида Ивановна.
1: Ты что, Аделаида
8: Ивановна?
7: Прекрасно. А что, Аделаида Ивановна, это очень хорошо.
4: Послушай, Швохнев, слушай, я нахожу это совершенно новой идеей. Назвать колоду как имя? Это очень остроумно. Прошу.
1: Как Аделаида Ивановна?
4: Аделаида Ивановна. Немка даже. О, Кругель! Это тебе жена! Какой я немец? Какой я немец?
1: Жена. Дед был немец, да и тот ни слова не знал по-немецки.
4: Слушай, удивительное сокровище. Просто никаких совершенно признаков.
8: Ну, извольте, господа, я готов встать в любом месте на расстоянии 5 шагов и могу угадать всякую карту.
4: Неужели, однако, всякая карта может быть вами угадана?
8: Я...
4: На каком угодно расстоянии?
8: 2000 готов отвечать, если ошибусь.
7: Ну-ну.
4: Ну, это... Это... Какая карта?

0: Семерка. Это какая карта?
1: Валет,
2: ты смотри. Ну хорошо, а вот у меня. Вот это. Минуточка.
1: Ну подожди. Ну подожди. Семенов,
2: тихо. Это какая карта?
0: Тройка.
2: А! Не постижимо.
3: Да, удивительная вещь. Удивительная вещь. Стоит того, чтобы назвать ее именем.
2: Но позвольте заметить, все-таки употребить ее в дело трудно.
3: Да,
2: разве слишком неопытным игроком это нужно подменить-то самому?
4: Самому, а как же, причем это ведь во время самой жаркой игры и делается, только. То есть, когда игра возводится до того, что ваш партнер становится беспокойным.
2: Да.
4: Ну, а потеряйся чуть-чуть, человек, с ним же все можно сделать.
2: Так.
4: Вот тут я и подменяю колоду. Господа, вам должно быть известно, что с самыми лучшими игроками случается то, что называют заиграться.
5: А, ну да, у нас Круги знает.
4: Ну, поиграет человек три дня, три ночи, к ряду не поспавшему и заиграется.
5: Ну, как Круги сегодня, как Круги заиграл.
4: Вот тут я и поменяю колоду.
2: Как же я?
4: Вся штука в том, что самому следует сохранять хладнокровие, в то время как твой партнер горячится.
0: Да.
4: Ну, а способ отвлечь внимание существует тысяча. Я наблюдался, от партнера что-то он там записал не так.
2: Ну, да,
4: все
2: да,
4: глаза
2: да.
4: Сразу на него, в этот момент колода уже поменяет.
2: Ну, однако, я вижу, что кроме искусства, да, вы владеете еще достоинством хладнокровия.
3: Это важная вещь.
2: Да. Это важная вещь.
3: Да.
2: Да. Это важная вещь!
6: Да-да!
2: Ну, приобретение вашего знакомства стало для нас еще значительней. Давайте будем без церемоний, оставим лишние этикеты и станем говорить друг другу ты.
4: И, так это давно следовало сделать. За это следует выпить.
2: Ты?
4: Ты.

0: позволишь мне переодеться при тебе?
1: Да не только переодеваться, но ты можешь совершать при нас все, что угодно.
0: И ты!
2: Мы здесь для подвига. Средства все у нас в руках. Силы есть. Одного не достает только.
0: Одного только не достает. Крепости. Крепости, на которые надо было бы идти. Вот беда.
1: Да. Ну что делать?
3: Что делать?
1: Неприятеля пока нет. Эх, швохнев, швохнев. Что же у тебя лицо как будто такое, которое хочет сказать, что есть неприятель?
2: Есть, да...
1: А, знаю, знаю, кого ты метишь.
3: Кого?
1: Михаил Александрович, Глов.
2: Да!
1: Да что об этом толковать, когда он не играет вовсе?
3: Ах, нет.
1: Вы знаете, возились около него, я в дружбу, в доверенность вошел, месяц за ним ухаживал, ничего не делал.
3: Да.
4: Ну, знаешь, это все-таки почем знать? Слушай-ка, а нельзя ли как-нибудь с ним повидаться?
1: Это напрасный труд.
3: Попробуй.
1: Да нет, это напрасный труд.
4: Ну, ты приезжай. Ну, не удастся, так просто поговорим. А что не попробовать?
1: Да мне это ничего не стоит, но это напрасный труд, когда он не играет вовсе.
3: Приведи.
1: Мне это ничего не стоит.
4: Приведи.
1: Он же не играет.
4: Приведи.
1: Он же не играет. Ну, изволь.
4: Ну, в самом деле, о чем значит? Кажется, тогда совершенно невозможная вещь.
5: Я сам того же мнения. Потому что, знаешь, ведь не с Богом здесь имеешь дело, а с человеком.
4: А человек все-таки человек.
5: Вот сегодня нет, завтра нет, послезавтра нет. А на четвертый день, как насядешь на него покрепче,
1: глядишь
5: и скажет «да», иной только с виду корчит, что он недоступный. А разгляди его получше, поймешь, что он даром тревогу подымал.
1: Но однако ведь этот не таков.
4: Эх, господа, если бы... Вы себе представить не можете, как возродилась во мне в последнее время жажда к деятельности. А надо вам знать, господа, что последний мой выигрыш у некоего Чеботарева в прошлом месяце был 80 тысяч. С тех пор я не имел практики в продолжении целого месяца. Господа, представить себе не можете, что я испытал в продолжении этого времени. Скука, тоска смертная.
2: Мне знакомо это положение.
5: Ну да, это все равно, что полководец. Вот что он должен чувствовать, когда нет войны?
2: Это, любезнейший мой, просто фатальный антракт. С этим нельзя шутить, знаю по себе.
4: Ты не поверишь, иногда доходит до того, что, вот кажется, предложи кто-нибудь 5-рублевый банчик. Сел бы играть.
5: Естественная вещь. Это, кстати говоря, проигрывались иногда искуснейшие игроки. Вот стаскуется, работы нет, и наскочит с горя на одного из тех, кого зовут Голь и Перетыка. И проиграется ни за что.
4: Ну, а что, богат этот Глов?
1: Да. Деньги есть.
4: Да.
1: Академический человек.
4: Черт подери. Подпоить разве его?
1: Да ну что?
2: В рот не берется.
4: А что с ним делать? Как к нему подъехать?
1: Не-не-не.
4: Впрочем, господа, я думаю, что игра сама в себе настолько соблазнительная вещь, что вот подсядет к играющим. Да-да-да. Да вы сам не утерпит потом.
5: Мы попробуем. Мы тут с Кругелем в сторонке. Сделаем самую маленькую игру.
4: Давайте, давайте.
5: Только не надо к нему оказывать большого внимания.
4: Не знаю.
5: Старики подозрительны.
4: Давайте.
1: Вот тебе рекомендую Ихарев. Михаил Александрович.
4: Глов.
1: Пожалуйста.
4: Давно искал чести. А то живя в одной гостинице.
6: Мне самому тоже очень приятно познакомиться. Жаль только, что это случилось почти на выезде. Здравствуйте.
1: Михаил Александрович.

0: Давно изволите жить в этом городе?
1: Ой, батюшка, он мне так уж надоел, этот город. Душой и телом рад бы вырваться отсюда.
0: А что ж, удерживает дела?
1: Да, дела, дела. Такая комиссия мне эти дела.
0: А что такое?
1: А ничего особенного. Но вместе с тем затруднительное обстоятельство. Выдаю замуж дочь, 18-летнюю девицу. Можете представить мое отцовское положение? Приехал сюда, в город, за разными покупками, но главное – деньги. Привез на аукционную продажу старинные семейные портреты. Один портрет не окончен. Но сила кисти разительная. Этот аукцион, это какой-то хаос искусств. Страшно в нем. Все отзывается чем-то напоминающим похоронную процессию. Цена возросла вчетверо против объявленной. Эти портреты не могли не привлечь внимания всякого, кто хоть сколько-нибудь смыслит в живописи. И, казалось бы, все уже и кончится. Так вот, до сих пор управление денег не выдает. Даром совершенно живу.
0: Позвольте узнать, в какую примерно сумму изволили продать произведение?
1: 200 тысяч.

0: Простите,
1: 200 тысяч. На днях должны были выдать, да вот что-то затянулось.

Yeah.

0: мне так опротивило жить здесь. Однако фамилии вашей, имени, отчества до сих пор не знаю.
1: Михаил Александрович, не должно ли знать имя, отчество человека, не занявшего себя никакими доблестями?
0: Однако все-таки надо знать.
1: Ихарев. Ихарев Андрей Иванович.
0: Дома-то, Андрей Иванович, я все это оставил на самое короткое время. Дочь невеста все это ждет. Я уж решил уехать отсюда, бросить все это и не дожидаться.
1: Это как же, и денег не хотите дождаться?
0: А что же делать? Вы рассмотрите и мое положение.
1: Ай!
2: Извините.
0: Вот уж второй месяц пошел, как я не видел ни жену, ни детей. Писем даже не получаю.
2: Круги.
0: Да. Надоело возиться тут.
2: Да.
0: Я вам, кажется, помешал? Вы здесь чем-то занимались?
3: Вздор! Это так! От нечего делать? Вздумали поиграть.
0: Кажется, что-то похожее на банчик
4: какое. Для препровождения времени грошовый банчик.
0: Господа, вы послушайте старика. Вы еще молодые люди. Я понимаю, тут нет ничего худого. Да и в грошовый банчик нельзя много проиграть. Это так, все больше для развлечения. Это все так, господа, и все. И все же. Я ведь сам играл и сужу по опыту. Все на свете начинается с грошового дела. А там, глядишь, маленькая игра превратилась в большую.
4: А, пошел старикашка лезть свое. Ну вот видите, вы точно припишете важные средства всякому вздору. А вот это всегда. Это обыкновенная замашка всех пожилых людей.
0: Мне кажется, я не такой уж пожилой человек. Я сужу по опыту.
4: А я не об вас буду говорить. А вообще, у стариков есть это. Если они на чем-то обожглись, они уж твердо уверены, что другой непременно обожжется на том же самом. Если они пошли какой-то дорогой, то зазевавшись в одном месте, шлепнулись лбом о гололед, они уже кричат и выдают за правило: по такой-то дороге ходить нельзя, потому что на ней в одном месте гололед.
5: Смохнет.
4: Что смохнет? Никак не понимаю уважения того, что другой-то, может, не зазевается. Ну, не шлепнется. Сапоги у него не на скользкой подошве. Об этом у них нет соображений, да? Собака укусила человека на улице. Стало быть, все собаки кусаются, и никому на улицу выходить нельзя. Смохнет. Так что ли?
3: Так, это точно. Есть такой грех, с одной стороны. Но я вам скажу, и молодые тоже.
0: Да.
3: Уж слишком много рыси.
0: Глядите, как бы шею не сломить.
4: Но тут-то и есть, что у нас нет середины. В молодости бесится так, что не терпешь другим. А состарившись, прикинется ханжой, так что не терпешь другим.
5: Николсон.
3: Что ты, ей-богу?
4: А что ты там сказал?
5: Михаил Сергеевич. Что это?
3: Михаил Сергеевич.
0: Обидного мнения насчет стариков?
4: Да какое там обидное мнение? Чистая правда.
3: Михаил Александрович, фу ты, Господи.
1: Нет, ты позволишь мне заметить, твое мнение резко.
3: Да.
1: Резко.
3: Да.
1: Да.
3: Нет. Я совершенно согласен с Михаилом Александровичем. Я сам играл и играл сильно. Ну, благодарю судьбу. Бросил навсегда. И не потому, что там проигрался или был вооружен против судьбы. Поверьте мне, это еще ничего. Проигрыш не так важен, как важно душевное спокойствие. Все-таки одно это волнение, чувствуемое во время игры, как что ни говоря, оно, видимо, все-таки сокращает нашу жизнь.
6: Батюшка, как вы премудро изволили заметить. Позвольте сделать вам один нескромный вопрос. Сколько времени имею удовольствие пользоваться вашим знакомством, а до сих пор...
4: Какой вопрос?
6: Сколько времени имею удовольствие пользоваться вашим знакомством, а до сих пор...
4: Какой вопрос?
6: Позвольте вас спросить.
4: Да.
6: Хоть струна и щекотливая, который вам год?
4: Вам 39 лет.
6: А, представьте, 39 лет! Это что ж такое? Это еще молодой человек! Если бы у нас в России было бы побольше таких людей, которые вот так-то бы рассуждали, это что бы было? Это был бы золотой век, та же острее. Как я благодарен судьбе, что свела меня с вами.
4: Михаил Александрович, я целиком разделяю ваше мнение. Молодым людям я бы сам не дал в руки карту. Но взрослому, благоразумному человеку, ну почему же не поразвлечься, почему не позабавиться? А в особенности почтенному старику, который не может уж ни плясать, ни танцевать.
6: Так, но... так, все так, и все же. Господа, послушайте старика. На свете столько есть удовольствий, столько обязанностей, так сказать, священных. Нет для человека лучшего наслаждения, как семейная жизнь в домашнем кругу. Ведь все, что вас окружает, это все волнение, ей-богу. Одно волнение, а прямого блага-то вы еще и не вкусили еще. Возьмите, к примеру, хоть меня. Я ведь жду не дождусь, как увижусь со своими. Дочка бросится на шею. Папаш ты мой! Милый ты мой, папаш! После таких слов на карты ты и смотреть не захочешь.
4: Да. Михаил Александрович, ну почему надо непременно мешать отеческие чувства с картами? Отеческие чувства сами по себе, карты сами по себе.
7: Михаил Александрович, все готово, пора ехать, жду.
8: Выноси чемодан.
6: А? Да.
8: Извините, я сейчас. Я оставлю вас на самое короткое время.
4: Вот так вот. Нет никакой надежды.
3: Я не понимаю, как вы не можете видеть человека. Нас лучше узнать один раз, чтобы понять, кто не расположен к играм.
4: А просто надо было насесть на него как следует. Ай! Ну зачем он сам же и поддерживал его?
3: Да ведь иначе, братец, нельзя! С этими людьми нужно тонко поступать. Кто ведь фраз догадается, что его хотят обыграть, а?
4: Ну и что теперь вышло из этого? Это же уедет, уедет все равно.
9: Ну да погоди. Еще не все дело кончено.
10: Благодарю вас, господа, за приятное знакомство. Жаль только, что это случилось уже перед самым концом.
9: Только извинись.
10: Хотя, если Бог прикажет, можете еще где-нибудь столкнуться.
4: Вероятно. А что, дороги битые, а люди толкутся. Как не столкнуться? Заходи только судьба.
10: Так, так. Истинная правда. Все так. Судьба прикажет, так завтра же и увидимся. Извините, господа.
3: Да ничего.
10: Истинно благодарю. А вам, Семен Иванович, я уж так обязан. Вы усладили мое уединение.
3: Господи, помилуйте, чем мог служить, служил.
10: Но если уж вы так добры, то сделайте мне еще одну милость. Можно вас спросить?
3: Какую? Скажите, я все что угодно готов.
11: Успокойте старика отца.
3: Как?
11: Я оставляю здесь своего сына Сана. Сашу, сына. Прекрасный малый, добрейшая душа, но все еще ненадежен. 22 года, подумайте, это что ж такое? Это еще почти ребенок. Делает занятия в Академии художеств. Я говорю ему,
12: Саша,
11: у тебя есть талант, береги его, трудись, обдумывай всякую работу, но ты нетерпелив. Кто заключил в себе талант, тот чище других должен быть на свете. Другому проститься, а тебе ничего не проститься. Но он ничего слышать не хочет, и все об одном. О полку.
3: О полку? Об армии.
11: Я говорю ему, Саша, у тебя штатские наклонности. Времени не уйдет от тебя. Но молодой пыл никак нельзя остановить. Я хочу просить батюшка Семен Иванович.
13: Он остается здесь один. Я возложил на него кое-какие делишки.
3: Понимаю. Понимаю. Молодой человек, и все может случиться. Так что ли?
13: Да, молодой человек, все может случиться.
3: Так что, чтобы как-нибудь не обманули его, что ли?
13: Да, чтобы как-то не обманули его, что ли.
3: Так что мне взять его, что ли, под свое покровительство, что ли?
13: Да, возьмите его под свое покровительство. Следите за ним, батюшка, надзирайте. Конечно. Руководите им, остерегите его от всего дурного.
3: Конечно. Все, что может сделать отец для своего сына, я все это сделаю для него. Я все это сделаю для него, Михаил
13: Семенович. Сразу видно, у кого добрая душа.
3: Да, пойдемте.
13: Бог вас вознаградит за
3: пойдемте,
13: это.
3: Пойдемте, Михаил Семенович.
14: Что?
15: Господа, все будет прощено, все будет позабыто, все будет изглажено, если вы исполните мою просьбу. Вот моя просьба. Я знаю, никакими стараниями, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправду. Она слишком глубоко вкоренилась.
3: Я вас прошу.
14: Бесчестное дело сделалось потребностью и необходимостью даже для таких людей, которые не рождены быть бесчестными. Я знаю. Нет для человека возможности идти против общего течения.
16: Счастливо найти всех домашних, Михаил Александрович.
14: Но вот сейчас, в эту священную, в эту решительную минуту...
15: Михаил Александрович, в добрый путь.
14: В этот час, когда каждый гражданин должен отдавать все, должен жертвовать всем, я хочу бросить клич к тем... У кого есть еще в груди русское сердце?
3: Я вас провожу. У кого и в экипаж
14: есть
3: посажу.
14: В груди русское сердце. И хоть что-то.
3: Да, улетела птица.
15: Да, а было чем поживиться.
3: 200 тысяч. Сука. О такой сумме... И подумать даже сладко.
17: А я как подумаю, сколько же денег на белом свете пропадает зря. Из всякой совершенно пользы. Ну что с того, что у него 200 тысяч? Ну накупить эти губы дрянь.
16: Ай, все это дрянь, гниль.
17: 200 тысяч. Мне бы больше не надо было бы.
16: Я помирюсь и наполовине.
3: Я бы был доволен и четвертью.
16: Врешь, немец. Захочешь больше.
3: Как честный человек!
16: Надуешь, честный человек.
12: Господа,
18: что?
12: Господа, рекомендую! Александр Михайлович Глоб. Отличный товарищ. И прошу полюбить, как меня.
16: Очень рад.
12: Позвольте вас прямо в наши объятия.
18: Глоб. Глоб, давай без церемоний. Здесь все товарищи, поэтому к черту все этикеты и съедем прямо на ты.
12: На ты?
18: Ага, шампанское.
16: И водки.
12: А вы замечаете, как у него даже теперь уже видно что-то военное? Твой отец, не говоря дурного слова, большая скотина. Ты извини, мы на ты. Ну как можно? Такого молодца. Вздумал было в чернильную службу. Ну, да.
18: Слушай, а скоро свадьба сестры твоей?
12: Да черт ее побери себе свадьбой.
18: Ну что, хороша сестра твоя?
12: Так хороша. А? Вот будь она не сестра.
18: И что?
12: Может, я бы ее не спустил?
16: Чего?
12: Вот это гусарство!
18: Вот это просто мой вкус!
12: Да. И мой решительно вкус! Ну, я таких открытых людей я люблю, постой, душа, да я обниму тебя!
16: Дай же я обниму его! Пусть я обниму его!
12: Ну, так тогда уж и я обниму его, Калита!
18: За здравие будущего вояки!
12: Пусть он будет первый рубака, первый волокита, первый...
18: Первый пьяница.
12: Первый пьяница, да. Пусть его будет что хочет, ну-ну.
18: Шампанское.
12: За здравие всего общества!
18: Молодец. Ну, знаешь, пьет он, как видно, уже сносно.
12: Здорово. Нужно, чтобы он был еще и картежник. Во всей силе.
18: Ну что...
12: Так, ну что, играешь в банк?
18: И... Играл бы, да денег нет.
12: Ну, нет денег. Что за... Было бы с чем сесть, а деньги будут. Сейчас выиграешь.
18: Да честно, нечто.
12: А что, у тебя есть бумага от аукционного управления?
18: Выдадут деньги, ты нам тотчас же их заплатишь.
12: Сейчас выиграешь.
18: Сейчас выиграешь.
12: Да стыдись, что ж ты гусар после этого. Натурально, одно из двух. Либо выиграешь, либо проиграешь. Риски-то есть, мой главный добродетель. Не рискнуть-то, пожалуй, всякий может наверняка. Да. Наверняка он решит. Полезет на креп.
18: А? Черт побери. Если так играть, что мне, на отца смотреть?
12: Конечно, да. Ну что, 500 рублей, Ванька.
16: Четверка, тузик, оба по 10.
12: Так. Дай-ка я выберу себе карту на счастье. Вот я присовокуплю девяточку.
18: Угу.
12: Швов, не бы еще две приписываю и списываю.
16: Черт побери, параллель.
12: 5 рублей мазу. А там, да, должны же быть еще 2 тройки в колоде.
18: Кому что трезит, тот трезит.
12: Так. Ого. Так, валет, убить девятком взяла. Что там у тебя? А? Гусар. Каков гусар, а?
18: Да.
12: Слушай, Ихарев, замечаешь, как он мастерски возвышает ставки, а?
18: Ну, чего? Во что ты не наливаешь ему, а? Сейчас. Ну, наливаешь. А, руки, ну что, потащил к себе?
19: Да. Вот, немцу всегда везет.
18: Так, ну. Четверку взяла, тройку взяла. Так, что там у тебя? Так.
19: Браво, гусар.
18: Браво! Ой, ты смотри, гусар около 5000 выигрышек. Ой.
19: Черт побери. Баста, не стану больше судьбу искушать. Да и папенька заругается. Благодарю вас, господа.
20: Подожди. Постой. Постой, ты не можешь отказаться. Игра начата. Послушай, так не делают.
21: Ты почему не хочешь играть?
19: Ну, от того, что не расположен.
21: Не расположен.
19: Да признаться, я не охотник.
21: И не охотник. А черт ты не охотник ты.
19: От того, что не охотник.
22: Дрянь же ты. Ой, дрянь. Фу, дрянь ты. Ой, дрянь.
19: Что ж ты ругаешься?
22: Я-то думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек. Но ты же не понимаешь никакого обращения. С тобой нельзя говорить, как с человеком близким.

0: сказала мать, бывает все, сынок.
1: Быть может, ты устанешь от дорог, когда домой придешь в конце пути, свои ладони в Волгу опусти, и старика долго. Oh!

0: 17 Jahre.
1: Дай нам вексель.

0: доверенность на получение денег тоже отдай нам.
1: Вот вам и доверенность. Писал. Ну, давайте же играть.
0: Нет, брат, покажи-ка прежде деньги.
1: Я вам заплачу, уж будьте уверены.
0: Деньги на стол.
1: Да что же это? Ведь это просто подлость.
2: Нет, это не подлость.
3: Это совсем другое дело. Шансы-то, брат, не равны.
4: Этак, брат, ты сядешь с тем, чтобы обыграть нас. Дело же известное, что садится играть без денег, садится с тем, чтобы выиграть, наверное.
1: Ну что ж, ну чего вы хотите? Ну, назначьте какие угодно проценты, я на все готов. Я вдвое заплачу вам.
0: Что, брат, нам с твоих процентов? Мы сами готовы заплатить тебе какие угодно проценты. Дай только взаймы.
1: Ну так скажите последнее слово. Не хотите играть?
0: Принеси деньги.
4: Сейчас же сядем играть. Сан, это шкаф. Это шкаф.
1: Ну так прощайте же, господа.

0: Это черт с ним, пускай стреляется, но не теперь, еще ведь деньги не в наших.
1: Как возможно? Я говорю, ты уйди! Ты что же это? Ты что же это? Брат! Вы слышали? Вы слышали, мужик? Пистолет вздумал сунуть в рот.
0: Стыдите, это умный человек из-за такой дряни вздумал стреляться.
2: Да это вся Россия должна стрелиться. Всяк не проигрался, и на время проигрался. А как же без этого выиграть? Посуди только сам.
1: Ты что, дурак, что ли? Позволь тебе сказать.
2: Ты что, счастья своего не видишь? Разве ты не чувствуешь, как ты выиграл тем, что проиграл?
1: Что вы в самом деле меня за дурака же считаете? Какой тут выигрыш? Игра 200 тысяч! Черт побери!
2: Вот проходили! Да знаешь ли ты, какую себе этим славу сделаешь? Еще жить не начал! А уже проиграл 200 тысяч! А тебя на руках носить будут! Понимаешь?
1: А что же вы думаете, у меня что, не станет духу наплевать на все это, если уж на то пошло?
3: Вот.
1: Черт побери! Да здравствует гусарство!
3: Браво! Вот, браво! Браво, гусар!
2: Ты что? Брокер! Ты смотри, говорит, из него только выйдет гусар.
0: Где гусар?
4: Уже гусар.
0: Себя.
1: Только вот и беда, как домой приедет. Отец! Отец!
2: Зачем тебе к отцу-то, вот?
1: Как?
2: Ты отсюда, прямо в армию. Да, Швохнев, надо дать ему 200 рублей. Пусть погуляет, Юрки. Я не будет 200 рублей, Швохнев.
0: Швохнев, у тебя не будет 200 рублей.
5: Ну так я дам.
0: А, дай 200 рублей, а.
5: Пусть погуляет на славу.
2: А вот мы ему и обмундировку дадим.
3: А!
2: А!

0: не плачьте.
1: Не плачь, девчонка, пройду дальний
0: пара-па-па-па-па-па.
2: Слушай, Шмоков, ты знаешь, что мне пришло на ум? Давай покачай его, а? Как у нас качали, бывало.
1: Не плачь, девчонка, пройду дальний солдат.
0: Мне он жалок. Ей-богу,
3: жалок.
4: Блудный сын.
5: Знаешь, я боюсь, как бы не затянулось с выдачей денег.
0: А, вот это будет скверно.
6: Это может быть.
5: Да, это все так возможно.
0: Ой.

0: Да-да. Минуточку.
1: Александр Михайлович Глова.
0: Вы знаете, он только что вышел. Простите, а что вам угодно? О, минуточку.
1: Насчет выдачи денег.
2: Что? А вы кто? О! Милости просим, поднимайтесь.
3: Да, за водичку, табак, вино не
2: разбавляйте. А, да, Кругер, рассчитайся, у меня нет мелких карманов. Сколько тебе?
3: Многовато, господин.
2: Кругер!
4: Ладно.
2: Да-да!

0: Позвольте узнать, не здесь ли Глов Александр Михайлович?
1: Да вы проходите, проходите.
2: Я прошу покорно. Прошу, садитесь. Прошу, проходите, садитесь. Дело в том, что мы заключили кое-какие дружелюбные сделки с Александром Михайловичем. Мы все в этом деле принимаем живейшее участие. И потому можете понять, что вот от него, от него, от него, от него, от него, от него, от него, от него будет наша искреннейшая благодарность. Дело в том, чтобы как можно скорее получить из управления деньги.
0: Да уж как хотите, раньше 2 недель никак нельзя.
1: О, нет, нет, это страшно далеко. Вы все позабываете, но от нас благодарность.
0: Так уж это само собой. Все это приемлется, как это позабыть? Мы ведь потому и говорим 2 недели, а то ведь, пожалуй, и 3 месяца у нас бы еще провозились.
2: Точно, у нас...
0: Доверенность получили?
1: Да, да,
0: конечно.
1: И доверенность получили.
0: Пожалуйста.

0: Да просьбу написать.
1: Сейчас и просьбу напишу.

0: Дело в том, что нам нужно поторопиться. Скажите, а нельзя ли дело кончить сегодня?
1: Сегодня?
2: Сегодня.
0: Сегодня.
1: Сегодня?
0: Сегодня. Да, сегодня.
1: Сегодня никак нельзя. Нужно еще навести справки, нет ли запрещений.
0: Дело в том, что...
3: что для того, чтобы ускорить дело, так Иван Григорьевич, председатель, мне большой друг.
1: Иван Григорьевич не один. Есть и другие.
0: Но другие тоже не будут забыты. Я дело знаю.

0: Пожалуйста, идите к Ивану Григорьевичу. Пусть он отдаст приказ, кому следует. За нами дело не постоит.
1: Просто благодарю! Благодарю! Все, большое
2: спасибо. Благодарю, товарищ.
0: Только вот деньги. Раньше, как через полторы недели, к нам не придут. Теперь ни копейки. В прошлом месяце получили 150 тысяч, все раздали. Ну, 3 клиента ожидают еще с февраля. До свидания.
3: Вы садитесь, садитесь. Но это для других. А для нас-то как все-таки по дружбе. Ну, ой, слушай, нам надо с вами как-то покороче познакомиться. Вас как зовут-то, скажите? Финтифлипий Финтич? Или Псой Стахович, что ли?
0: Аркадий Андреевич.
3: А это одно почти. Послушайте, Аркадий Андреевич. Ну что, как делишки ваши, как служба ваша?
0: Что служба? Известное дело. Служим.
3: А по этой службе, скажите откровенно, вообще много берете? А?
0: Конечно. А иначе сами посудите, чем же и жить.
3: Скажите, а вот у вас в управлении, ну что, все хапуги?
0: Что? Господа, просто смеетесь. Сочинители разные, все посмеиваются над теми, которые берут взятки, если рассмотреть хорошенько. Ведь взятки берут и те, которые повыше нас. Да хоть вот вы, господа. И только название придумали поблагороднее. Пожертвование. Или бог весть там что такое. На теле такие же взятки, ведь тот же Савка, да на других санках.
3: Вот уже и обиделись. Да, Аркадий Андреевич, вот что значит задеть за честь.
0: Да, честь сами знаете. Дело щекотливое, сердиться тут не из чего.

0: Странно, отчего русский человек, если не смотреть за ним, но обязательно сделается и пьяницей, и негодяем?
1: От недостатка просвещения.
0: Ох, весть отчего. Мы с вами просветились, и мы в университете были. На что мы с вами годимся?
1: Да.
0: Вот, к примеру, чему я выучился? Ведь ничему, так и другие товарищи.
2: Ей-богу, я вот тоже иной раз думаю. Ну, кажется мне, что наш человек, он какой-то пропащий человек.
1: Да, иногда все хочешь сделать и ничего не можешь. Вот думаешь, с завтрашнего дня начнешь новую жизнь. С завтрашнего дня сяду на диету. Ничуть не бывало. К следующему же дню хорошо, так объешься, что только хлопаешь глазами и язык не ворочается. И так все.
3: Ну, эта история бывает.
0: Нет. Мы совсем не для благоразумия рождены. Я не верю, чтобы кто-нибудь из нас был благоразумным. Не верю. Вот даже если вижу, что иной порядочно живется, он собирает, он копит деньги. Ну, не верю. Не верю и тому, ведь на старости его черт попутает. Это к праву все просвещенные, непросвещенные. Нет, господа, чего-то другого не достает. А вот чего? А?
3: Да.
0: Чего?
3: Да.
0: И сам не знаю.
1: Аркадий Андреевич, насчет этого дельца, вот постарайтесь, поскорее.
0: Я сказал, теперь видит Бог ни копейки. А стараться будем.
1: Вас как спросить-то?
0: Так и спросите.
4: Аркадий Андреевич. Дергунов.
3: Постарайтесь! Поскорее! Я побегу за ним.
1: Конечно.
3: 3000 дам ему свои.
2: Он даст, у него есть.
1: Ах!

0: Две недели, черт побери, как это долго.
1: Конечно, поскорее гору лучше было бы.
2: Извините.
1: Как нам нужно.
0: Ах, если бы удалось уломать его поскорее.
3: Что, разве ваши дела?
0: Наши дела?
1: Раньше 4 дней никак не может. Фу! О, Господи, я просто лоб готов расшибить тебя в стену.
3: А что тебе так вспыхнуло, что 4 дней никак нельзя обождать?
1: Обождать. Нас в Нижнем сейчас и на час ждут. Уральцы привезли железо на 600 000 во вторник, окончательная сделка. Деньги получаем чистоганы. Из Европы вчера один приехал с 500 000.
3: Ну и что?
1: Ну как что? Где ты живешь? Господи. В китайском государстве, что ли? Послушай,
3: ну что?
1: Да мне просто пришло на ум. Деньги у тебя есть, тебе еще спешить пока еще незачем. Слушай, дай их нам, а от нас возьми векселя Гловой. Ты верных получишь 150 000. Стало быть, ровно вдвое. А деньги нам теперь так нужны, что мы с радостью готовы платить алтын за каждую копейку.

0: Изволь, почему нет? Чтобы доказать, что узы товарищества. Изволь. 80 000.
1: Вот тебе векселя. Глова. Сейчас побегу за ним. Нужно его привесть и все устроить по форме. Кругель, отнеси в мою комнату. Ну, ключ-то возьми!

0: так устроить, чтобы поскорее уехать?
1: Натурально. Натурально. Тут и минуты незачем терять.
2: Черт. Кругелю позабыл об важном деле сказать.
3: Слушай, Андрей Иванович, ты знаешь, долго здесь не засиживайся вообще. Деньги получишь, давай сразу к нам. В Нижний. Погоди.
2: Сейчас научусь.
3: С 200 тысячами, да.
2: Знаешь, что сделать можно? Ярмарку подорвать.

0: Но каков ход? Приняли обстоятельства, а? Поутру еще было только 80 тысяч, а теперь 200. 200. А что причиной, чему обязан? А именно тому, что называют плутовством. И вздор, и никакое это не плутовство, а это практика, изучение. Ну, положим, плутовство. Ведь это тоже необходимая вещь. Это своего рода предостерегательство. Вот не знаю я всего этого. Не знаю я всего этого. Не постиг я всех этих тонкостей. Так меня бы обманули бы. Так и хотели обмануть. Только вовремя поняли, что дело-то не с простым человеком имеет. И сами же прибегли к моей помощи. Нет, что не говори, а ум все-таки великая вещь. Эдак-то жизнь прожить, как дурак проживет, всякий может. А вот прожить с тонкостью, с умом, обмануть всех и не быть обманутому самому, вот задача и цель.
1: Где они? Я сейчас был в комнате, там пусто.
0: Только что были здесь, на минуту вышли.
1: Вышли уже. И деньги у тебя взяли.
0: Да, да с ними-то мы сладились. Остановка за тобой.
1: Постой. Постой. Аделаида Ивановна, где они?
2: Ты Сашу у меня спрашиваешь, где они?
1: Да. Где они?
2: Уехали.
1: Как уехали?
2: Да так. И коляска полчаса ждала, и Гаврюша был готов. А? Уехали, уехали.
1: Надуты оба.
0: Ну, что за вздор? Ни одного слова не понимаю. Да, кстати, ты знаешь, долг твой ты теперь должен заплатить мне. Да, они перевели.
1: Какой чердок? Получишь ты долг. Разве ты не чувствуешь, что в дураках и проведен как пошлый пень?
0: У тебя в голове, видимо, до сих пор еще хмель распоряжается.
1: Ну, видно, хмель у обоих нас. Да проснись ты. Думаешь, я глов? Я такой же глов, как ты, китайский император.
0: Погоди, ну что за чепуху ты несешь, когда и доверенность? И отец твой.
1: Старик ты. Во-первых, он и не отец, ты черт или будут от него дети. А во-вторых, тоже не Глов, а Крыницын. Ты не Михаил Александрович, а Иван Климыч из их же компании.
0: Слушай-ка, ты говори серьезно. Такими вещами не шутят.
1: Какие шутки? Я сам участвовал, и так же обманут. Мне 3000 обещали за труды.
0: Ты не шути! Говорю тебе. Жену, я уж дурак такой. А этот? Аукционист этот, Дергунов. А ты что, мне трудно теперь же его разыскать?
1: Во-первых, он и не аукционист, а отставной актеришка из их же компании. Да и не Дергунов, а Мурзафейкин. Да и не Аркадий Андреевич, а Фрол Семенович.

0: Да кто я? Я был благородный человек, поневоле стал плутом. Меня обыграли в пух, рубашки не оставили. Что же мне делать? Не умирать же с голоду. За 3000 я взялся участвовать, провести и обмануть тебя. Я говорю тебе это прямо, видишь? Я вступаю благородно.
1: Ты мошенник, а?
2: Тихо, я
0: вижу, что не имеешь никакого права.
1: Это я? Я не имею права. Да, обворовать среди бела дня, употребить мошеннические средства. Я не имею права. Не имею права. А ты у меня в тюрьме. В тюрьме скажешь, да. Имею я право или нет? Сёшу, воровскую шайку, всех вас. И тебя, и тебя. И тебя, и тебя, и тебя, всех вас, помилуют, и всех вас к закону.
0: Да закон,
1: закону.
0: Закон ты бы мог призвать тогда, если бы сам не действовал противозаконным образом. Но вспомни, и ты соединился вместе с ними с тем, чтобы обмануть и обыграть, наверное, меня. И колоды были твоей же собственной фабрики. Нет, брат, в том-то и штука, что ты не имеешь никакого права жаловаться.
1: На самом деле не имею права. Нет, какой дьявольский обман, а?
3: Утешься, ведь тебе еще с полгоря. У тебя есть Аделаида Ивановна.

Но существует же к стыду и поношению человечества вот эти мошенники, а?

как чертовски все разыграно, а? Как тонко. Отец, сын этот, Дергунов. И концы спрятаны. Я даже жаловаться не могу.

0: Вот и хитри после этого. Употребляй тонкость ума, изощряй, испытывай средства.
1: Черт подери, не стоит ни благородного рвения, ни трудов, потому что всегда под боком отыщется плут, который тебя переплутует. Всегда отыщется мошенник, который в один момент подорвает здание, которое ты строил несколько лет. Черт подери! Ну что же это за земля такая, а? Ну такая уж надувательская земля! И только тому и лезет в счастье, кто глуп, как бревно. Ничего не делает, ни о чем не думает, ни черта не смыслит, только играет грошовый банчик подержанными картами.
2: Все на свете обделывает свои дела.

0: приходит праздник, умудренный путник. И вот уже он смотрит за порог, а за порогом будни, будни, будни, где ты и не умел, и одинок. И все, что так внезапно получалось, несбыточным покажется опять. Как трудно праздник свой лепить сначала, свой календарь на счастье составлять. Пускай судьба устраивает плутни, отчаиваться право не спеши. Жизнь состоит из праздников, а будни — несбывшиеся праздники души.
1: Прозвучало стихотворение в авторском исполнении ленинградского поэта Германа Гоппе. Сегодня ему 60 лет. Мы поздравляем Германа Борисовича с его праздником. Желаем большого творчества, долголетия и еще многие годы радовать своими стихами любителей поэзии. У каждого своя особая тропа, дорога, колея. Своей меченной пробою судьба у каждого своя.
0: Первые стихи написал давно, очень давно, наверное, в 5 или 6 классе для школьной стенной газеты. И написал, как оказалось, на свою беду, потому что класс у нас был огромный, 56 человек, и каждый из соучеников по классу требовал, чтобы я писал стихи по случаю дня рождения папы, бабушки, мамы, тети, дяди. И тогда я понял, что учиться уже просто не хватает времени, потому что мне надо с утра до вечера писать поздравительные стихи. И я дал себе слово больше никогда в жизни к стихам не обращаться, и довольно крепко держал это слово, во всяком случае, и в старших классах, и во время войны, и даже сразу после войны о стихах и не думал. Но вот собрались на классную встречу те, кто остались живых, а осталось очень немного. И брошен мне был как-то упрек, что вот ты у нас был единственный стихотворец в классе. Что ж ты о нашем классе не напишешь стихи? А о классе действительно стоило написать, потому что большинство из этого класса погибло на войне. Погибли и мальчишки, и девчонки, и не только их могилы на Пискаревском кладбище, потому что многие девочки ушли в армию и были не только санинструкторами, не только в хозяйственных взводах, но и действительно на самых боевых постах, и снайперы были у нас, и минометчики. И вот как-то долго я эту мысль носил, а потом родилось несколько книг, адресованных и взрослым, и детям. «Взвод моего детства» — это так я назвал свой класс. Он действительно был взводом, влившимся вот в нашу великую армию, армию-победительницу. Потом адресованная юношеству поэма «Анхелита» появилась. Ну, а потом и другие книги, в которых в той или иной степени судьба моего класса, а в этом классе отразилась и судьба моего поколения. А судьба поколения непосредственно связана с войной и продолжена в мирные дни. И мне кажется, что любой автор должен быть представителем своего поколения, стараться в меру своих сил рассказать об этом поколении. Вот я тоже пытаюсь эту задачу решить для себя. Искусство и опыт. Мой хороший знакомый пронес лейтенантскую роль через 5 или 6 огневых и задымленных серий. Гимнастерку и вправду проела окопная соль без побочных стараний, и ветхую стала, и серой. Как положено, сдал амуницию и ордена. Вот бессонницу сдать бы, шутил он при встрече устало. А всего-то 2 года моя продолжалась война, и к тому же еще не в железных границах устава. Я утешил его, вспомнив жизнь фронтовую свою, и, как время летит, утешением его озадачил лейтенант в обороне, от силы 1/2 в строю. Лейтенант в наступлении неделю — большая удача.

0: Поэта Германа Гоппе можно назвать летописцем военной поры. Творчество его тому подтверждение. Все вынес солдат Герман Борисович Гоппе, поэт-фронтовик, человек большой душевной щедрости и личного мужества. Жаркие бои под Ленинградом и в Прибалтике, два тяжелых ранения, ряд боевых наград. Это та самая биография военного поколения 17-18-летних, на плечи которых опустила свое черное крыло война. Фронтовая биография Германа Гоппе сконцентрирована в его поэтических книгах «Солдатская память», «Взаимность» и «Навсегда». Это только три последних сборника из обширной поэтической летописи поэта. Книг у Германа Гоппе много, но путь каждый из них был долгим и нелегким.
1: Память. От памяти некуда деться, но память с годами добрей. Она и блокадное детство старается сделать светлей. Ей вспомнить подробнее надо не бомб нарастающий свист, таран над таврическим садом, фашиста, летящего вниз, и чудо блокадного лета представить во весь разворот, не солнцем, руками согрета, картошка на клумбах цветет, наполнены сказочным хрустом, как яркие лампы видны сознательно крупной капусты на Невском проспекте Кочны. Законом для нас неизвестным она неизменно верна. И черному в памяти тесно, а радостям воля дана. Ты память поправить захочешь, она возмутится, не тронь. Согреет блокадные ночи, в буржуйку посадит огонь. Хоть был он, как праздники редок, и то не огонь, огонек, а хапка дистрофиков и реек ценою в блокадный паек. Нет, память не знается с фальшью, а просто торопит, и мы уходим за нею все дальше, от первой блокадной зимы. Забыла про голод, про вьюгу. Нет, помнит. Но ей впереди, видать, как обнявши друг друга, мы в небо победы глядим. Поэтому радости лучик из прошлого светит лучом. А если подумать получше, так память совсем ни при чем. Она не старее с годами, иначе смотреть не могла. Она ведь мальчишками, нами в блокадные годы родилась.

0: начал под Ленинградом, солдатом, и закончил ее солдатом после последнего тяжелого ранения. Дело не в подробностях, касающихся лично меня, тем более, что некоторые из этих подробностей вошли в стихи. А дело в том, что моя биография не разошлась с биографией моего поколения, и я счастлив, несмотря на тяжелейшие испытания, что это произошло именно так. Мне просто вот сейчас и не представить себе, как бы я жил, как бы смотрел своим погодкам в глаза, если бы вместе с ними не встал в солдатский строй.
1: Изучали войну солдаты. Персонально каждый солдат. Теоретики все куда там, да и практики первый ряд. Примечали ее ошибки, но, увы, не все до одной. У нее характер не гибкий, у нее характер стальной. Как сорвется, пойдет без правил, чтоб и писарь понять не мог, кто досрочно к последней славе, кто при жизни, да в поздний срок. Там не выполз, а здесь не замер, ей решительно все равно, потому что на жизнь экзамен лишь солдатам сдавать дано. Первой лычкою и наградой обойти могла без труда, но уж если ты с нею рядом, то ранением никогда. По системе своей двухбальной, чет и нечет беря в расчет, вот уж где была пунктуальна, если ранит, то не убьет. И, предчувствуя наступление, разговор разговоров такой, как бы с жизнью связать ранение с той, которая за войной, ехать практикам в медсамбаты, теоретикам ждать свой час. Изучали войну солдаты, а она не ушла когда-то, до сих пор изучает нас.

где повзводно, где поименно, на важнейший рубеж сведены, держат крепкую оборону, не вернувшиеся с войны. В тишину упирается грохот, вязнет в солнечной тишине, прикрывая собой эпоху, до сих пор они на войне. Там, где вечный бой продолжая, не дают они встать врагу, нам так кажется, Иван Чая, лента алая на лугу. Да, конечно, война войною, мир он шире, само собой, он за огненной той чертою, за спасительною чертой.

0: Даже те стихи, которые уже прозвучали, вполне передают манеру, интонацию Германа Гоппе. Об особенностях его видения, об отношении к различным сторонам жизни, о творческом опыте размышляет его товарищ по литературному цеху, писатель, поэт Вольт Николаевич Суслов.
1: С поэтом Германом Борисовичем Гоппе я встретился уже давно, в 1961 году. И сначала даже не с ним, а с поэмой «Анхелита». Я прочитал эту поэму, она мне показалась удивительной. В ней светлые мечты юности переплетались с военными буднями, нежная первая любовь с горечью утрат. Рассказывала эта поэма о испанской девочке, которую когда-то наши люди спасли от войны, привезли из Испании сюда, в Ленинград. А здесь она снова попала под бомбежки, под обстрелы, снаряды. Вот до сих пор от «Анхелиты» у меня осталось впечатление такое, что поэма подкупила меня не только своей поэтичностью, лиричностью. Это какая-то была удивительно искренняя, удивительно честная поэма. Так мог написать только человек, который видел войну своими глазами. Поэт Герман Борисович Гоппе видел ее своими глазами. Потом пройдут годы, и он напишет стихи о том, как ему в полутьме, в землянке, без наркоза, пулю вынимала из виска чудо медсанбатовская проза. Стихи он назовет «Счастливый случай», имея в виду свое возвращение с войны. И еще напишет очень пронзительные строки. «Мы – памятники хирургам 40-х годов». Вот так и получается. Живет поэт, пишет о своем времени, о своем городе. И стихи становятся уже документами истории, свидетельствами очевидца борьбы нашего народа, бессмертного подвига в битве с фашизмом. О себе он лишь иногда бегло упомянет. Мы в вузы пришли с опозданием, солдатами вовремя став. В стихах Германа Гоппе о войне нет ни выдуманных, ни надуманных строк. Каждую можно брать и ставить на ней штамп с подлинным верно. В строчках этих стихов нет вычурности, искусственной красивости, парадной трескотни, но сколько в них, в этих стихах, доведенных до совершенства, строк, доведенных просто до афористичности. В победный день победу не вместишь, она лишь в сердце может уместиться. Я не вижу ничего удивительного в том, что, выйдя из огня, сердце свое солдат сохранил неизраненным, юношеским чистым, и, став поэтом, смог написать вот такую светлую поэму, как «Анхелита». А за ней пришли сказки для детей. Это были очень и веселые, и раздумчивые, я бы сказал, сказки. «Пингвин Петрович», «Блокадный воробей», «Лишних нет на корабле», «Солдатская книжка», поэтичные и умные сказки. Характерен для Германа Гоппе и интерес к романтической, героической эпохе революции, гражданской войны. Он пишет поэму о революционере-большевике Никандре Григорьеве «Десять жизней комиссара» и вместе с поэтом Валентином Верховским создает книгу о Владимире Ильиче Ленине «Великий и простой». Очень важна еще одна особенность Германа Гоппе – чисто человеческая. Он ни за что не хочет стареть. Сколько бы ни катило на него календарных лет, держит круговую оборону и точка. Он и тактику для этого выбрал самую правильную, наверное. Всю жизнь работать с молодыми. Не рядом с молодыми, а вместе. После армии он сразу идет работать комсоргом в школу ФЗО. Начав писать, тут же становится литературным консультантом молодежной газеты «Смена». Из того, уже теперь довольно далекого 1958 года, по сей день, читает и читает рукописи молодых. Когда бы я ни зашел к Герману Борисовичу, на его столе всегда лежат кипы рукописей. И все прочитанные, отдельные строчки подчеркнутые, где-то плюсик стоит, где-то восклицательный знак, где-то вопросительный. Ибо поэт не просто читает стихи, а учит молодых видеть, думать, волноваться, возмущаться, мечтать, любить и, разумеется, писать. Вот уже скоро 30 лет, как ведет он эту очень трудную работу поэта и педагога одновременно. Каждый четверг спешит он в Дворец культуры имени Дзержинского на занятия литобъединением. Несут ему стихи члены клуба молодого литератора при Ленинградской писательской организации. И первым книгам молодых он радуется куда больше, чем своим собственным. В стихотворении «Опыт» поэт скажет: «Научиться пора стареть, да откуда возьмешь уменье? Ведь жива полковая медь, поднимавшая в наступление». А думая о будущем, заметит: у поэтов соперники — дети, а не киберы завтрашних дней.
2: Почему я начал писать для детей? На этот вопрос, наверное, мне не ответить. Я сам не знаю. Хотя вот больше 20 книг написано для детей. Наверное, это получилось невольно, случайно. Вообще-то я очень люблю детей. Наверное, отсюда идет какой-то интерес к детям. Но вот когда первые стихи для детей написались, и когда я пришел к ним читать их, то я понял, что

0: иду на него. На улочке у плавательного бассейна. Поодиночке, парами, стайкой, мокрые челки, не спрятав под шапки, хозяева завтрашних дней и хозяйки влетают в ветер, а бабушкам зябко. Зябко за внуков, которым жарко, не застегнулся, да где же твой шарфик? Ты ведь ангину получишь в итоге. Только б такие на свете тревоги, новые стайки и новые пары. Ваша-то, вон побежала! Ахают бабушки, репертуар их более древний, чем книга жалоб. Снега веселая, круговращенья, неповторимое повторенье. Что же я встал и стою, как прикован? Дети выходят, ну что здесь такого? Дети выходят, снежинки на челках, ветер не сильный, тревога, о чем ты? И понимаю, и ощущаю то, что в словах уместиться не может, слов не найдется таких окаянных. Разве сейчас ты не замер прохожий там, на другом берегу океана?
1: Любовь к детям, постоянное желание пестовать, оберегать, учить молодых, разделять с ними радости и неудачи — цель жизни Германа Гоппе. А ведь молодые поэты — тоже его дети.
0: Да, конечно, дети. Я в своем литобъединении забываю про свой возраст. Я почему-то чувствую себя молодым. И потом, ну, радостно, когда твои ученики выходят к широкому читателю, когда их печатают толстые журналы, когда выходят книги, и когда ты понимаешь, что какую-то, пусть и незначительную лепту в эту их творческую победу ты внес.
2: Как им трудно. Годы сквозняком дымные прочесывают даль. Видно, не бывало далеко, так что расплываются детали. Молодые пишут о войне, пишут нашей памяти вдогонку. И, глядишь, эпитеты вполне в чуть заметной найденной воронке. Только что эпитеты. Запас не растрачен яростного чувства, будто это мы, нет, лучшие из нас с ними перешагивают бруствер, будто в самый тяжкий час войны подошли великие резервы, пишут повзрослевшие сыны, сблизив 45-й с 41-м, фронтовик не скажет им «не тронь» и ревнивым не осудит взглядом. Стих ложится на его ладонь боевой последнюю наградой.
3: Поскольку сам руководитель имеет отношение к войне и пишет о ней стихи, естественно, что и ребята не забывают этой темы. Вот тут как-то недавно зашел спор о том, имеют ли право писать на тему о войне люди, не воевавшие. Мне кажется, что спор этот надуманный. Ведь все дело в том, как писать. Если юный автор становится в позицию воевавшего, если он пытается, так сказать, как бы подменить время, в которое он живет, другим временем, то, наверное, ничего не получается. А вот когда молодые люди пытаются осмыслить для себя значение победы, когда они пытаются через время начать разговор с теми, кто не вернулся с войны. То есть это просто необходимо. Иначе было бы страшно, иначе был бы разрыв между поколениями, иначе память была бы об этой войне только нашей памятью. А это память не только наша, это память всеобщая, вечно молодая память, передающаяся от поколения к поколению. И поэтому меня всегда радуют мои мальчишки и девчонки из литобъединения, когда они пишут яркие, интересные стихи, связанные с Великой Отечественной войной и с победой.
1: В работе с молодыми Герман Гоппе видит свой долг, а понятие «долга» для солдата так же свято, как и присяга. И выходят книги молодых поэтов и тех, кого уже можно назвать профессиональными поэтами, но тоже учеников Германа Борисовича. Мы попросили принять участие в нашей передаче уже известного ленинградского поэта Виктора Максимова.
4: Я считаю, что моя творческая биография в огромной степени состоялась благодаря тому, что рядом со мной на протяжении

протяжении всей моей жизни был вот такой вот строгий и очень доброжелательный, очень культурный и энциклопедически образованный мой старший товарищ Герман Борисович Гоппе. Говорить о Германе Борисовиче Гоппе и просто, и крайне сложно. Просто по той простой причине, что человек он необычайно интересный, увлеченный, разносторонний. О нем можно было бы говорить часами. А сложно, видимо, по той же самой причине. И мне бы хотелось вспомнить далекий, теперь уже далекий день моего первого знакомства с этим удивительным человеком, во многом определившим мою судьбу. Это было в старом помещении Линнесдата, где я в те поры занимался в литкружке при газете «Ленинские искры». И вот в один из зимних вечеров к нам в наш кабинетик вошел стройный, худощавый, такой же молодой, как сегодня, Герман Борисович Гоппе. И вы знаете, этот человек, кстати сказать, это был самый первый живой поэт, которого мне довелось видеть в жизни, он попросил у нас послушать его поэму, вернее, отрывки из его поэмы. Это было настолько неожиданно, как вот приходит занятый, взрослый, настоящий поэт и просит нас, мальчишек, выслушать его серьезные взрослые стихи. Хотя стихи-то, в общем-то, были посвящены детству, школе и адресовались прямую к нам. Это были отрывки из его, ставшей впоследствии очень известной, доставшей классикой нашей детской литературы, поэмой «Анхелита». Вот тогда, в этот день, я впервые увидел, познакомился с этим удивительным человеком, дружба с которым связывает меня вот уже на протяжении почти 30 лет. Прошли годы, и я стал ходить в литобъединение при газете «Смена». Это уже была взрослая газета и взрослый кружок. И вот там, значит, уже Герман Борисович стал моим литературным наставником. Я там занимался до армии, после армии. Множество людей, пишущих стихи, прошло через этот кружок, и многие из них стали профессиональными поэтами. Вот я сейчас могу перечислить тех ребят, ну, а теперь они уже не ребята, конечно, с которыми занимался у Германа Борисовича. Это Галя Новицкая, Сережа Макаров, теперь уже очень известные прозаики и поэты, Юрий Паркаев. В общем, так сказать, если перечислять всех тех, кто занимался у Германа Борисовича Гоппе, учился у него не только писать стихи, понимать поэзию, но учился каким-то более важным и серьезным вещам, набирался у него духовности. Ведь у самого Германа Борисовича был великий учитель, великий и страшный учитель, война. И того опыта, который он получил на этой войне, хватило и на его учеников, и на нас. Герман Борисович в какие-то серьезные, трудные минуты может не только по головке погладить, но и как-то очень по-деловому и нелицеприятно сказать тебе о твоих стихах. Вот такие люди, они просто необходимы в твоей жизни. Поэзия, в общем-то, как и его работа с молодыми литераторами в Ленинградском отделении Союза писателей, дело очень молодое, потому что человек, он поразительно молодой, удивительно увлеченный и поэзией, и своим делом. Да и вот, пожалуй, мало кто в Ленинграде так знает город, как Герман Борисович Гоппе. Это ходячая энциклопедия ленинградская. И для меня Герман Борисович вот в полном смысле этого слова олицетворяет понятие «ленинградец» во всем духовном его наполнении. Это удивительный человек, удивительно ленинградский человек, удивительно культурный, разносторонний человек. И для меня в какой-то мере эталонный человек. И я счастлив, что однажды, когда-то далеко в детстве, именно с ним меня свела судьба, свела и подружила, и повела по жизни рука об руку.

Да прошлое ли это в самом деле, когда оно не хочет уходить, когда оно как огонек в метели, чтоб никогда не сбиться мне с пути? То прошлое мы братством называли, и в этом есть источник вечных сил. Все было братством в той недавней дали, от сухарей солдатских до могил. Не всем дана такая в юность вера, охотней верят в зрелые года. А ты мне, юность, будь судьей, примером, единственной жизненной мерой и памятью о долге навсегда.

0: И в заключение передачи мы попросили Германа Борисовича рассказать о своих творческих планах.
1: Планов много. Ну вот, наверное, первая задача. Очень давно я занимаюсь историей нашего города. И это, наверное, понятно, потому что жить в этом городе, а я здесь и родился, и рос, и в госпитали в Ленинградский попадал, и на Ленинградском фронте был, и после войны на ленинградских заводах работал. То есть все у меня начинается со слова «Ленинград», «Ленинградский». И поэтому, естественно, вот тема истории моего города меня волнует. И мне кажется, что вот эта память о прошлом, она помогает нам яснее смотреть в будущее, четче видеть настоящее, понимать взаимосвязь явлений. Вот такую книгу мне очень хотелось бы написать. А кроме того, конечно, новые стихи, которые уже сейчас складываются в новую книжку. А какой она выйдет и какая там главная нота прозвучит, ну, сейчас сказать, наверное, трудно.
2: Два города живут передо мной, своей неразделенностью тревожа. Один, чем старше мы, тем он моложе. В другом мы юны, он седым седой. Два города проходят предо мной. Один постельным смотрится наброском, в другом шрапнелью содрана звездка, и на асфальте мальчик восковой. Два города лежат передо мной, из одного в другой мне возвращаться всю жизнь мою. Для старых ленинградцев дороги не положено иной.

Мы получили более 4000 ваших открыток и включили в эту передачу композиции, получившие наибольшее количество голосов. Это Валерий Ободзинский с песней московского композитора Давида Тухманова на стихи Игоря Шоферана «Вечная весна». Известная французская певица Далида с песней «Бегаццо и Бардотти» «Арлекино». Итальянский оркестр Фауста Папетти с композицией ансамбля «Биджес» «Приди ко мне». Вокальный коллектив из Великобритании «Лес Хамфри Сингерс» с песней руководителя ансамбля «Леса Хамфри» «Мексико». Югославский дуэт «Сарджан и Буко» с песней Юсича и Бритвича «Доброе утро, Маргарета». И, наконец, ансамбль из Соединенных Штатов Америки «Османс» с их собственной композицией «Позволь мне подарить тебе мою любовь». Мы благодарим всех наших слушателей, которые помогли нам в составлении программы, и предлагаем еще раз послушать эти песни.

Вы слушали 40-й выпуск передачи «На всех широтах», который был составлен по вашим открыткам, отзывам. Его подготовили Татьяна Коломейцева, Вячеслав Осокин и Виктор Татарский.

0: Детская страничка «Доброго утра». Начнем мы ее со сказки, со старой сказки на новый лад. Такой подзаголовок дал своей сказке о домовом симферопольский поэт Владимир Орлов.
1: Выбрав теплое местечко, где не холодно зимой, в старой варежке за печкой поселился домовой.
2: Так и жил он там, покуда не сказали «дом на слом». И тогда жильцы оттуда перебрались в новый дом.
3: Три машины загрузили, собирались до темна, а про варежку забыли, да и старая она.
2: Домовой был дедом скромным, он молчал, не тратил слов, и остался он бездомным среди тысячи домов.
1: Бродит старый человечек в остроносых башмаках и нигде не видит печек в этих новеньких домах.
3: Он заглядывает в лица всем прохожим на пути. Где бы снова поселиться? Где бы варюшку найти?
1: В каждой сказке, как известно, есть начало и конец. Кто же это, интересно, догадался, наконец, очень теплое местечко в новом доме отыскать, где без печки человечку так приятно подремать?
2: Снег в окно стучит легонько, ходят сказки у дверей.
3: Дремлет варежка тихонько возле теплых батарей.

0: Значит, да.
1: Значит, да.
0: Эльза, счастье мое, через 10 минут я жду вас в белом зале. Там будет объявлено о нашей помолвке. Только бы от любви не лишиться рассудка.
2: Эльза, Эльза!
1: Тише, тише, для всех я еще Гретхен.
3: Эльза, Эйндер сейчас во всеуслышание заявил о том, что Николь не Николь, а Родерик, сын одного из директоров акционерной компании. Неужели это правда?
1: Правда, Нелли. Он мне сейчас сделал предложение, и я ответила согласием.
3: Эльза, дорогая моя, милая, как я за тебя счастлива! Поздравляю тебя, милая Эльза! Ты пригласишь меня на свадьбу?
1: Тебя, самого лучшего и верного друга. И ты еще можешь задавать такие вопросы. Бежим скорее в белый зал. О, сюда идет Мартин. Не буду вам мешать. Мартин?
4: Смотри, цвах со своей тетрадкой.
5: Милостивый государыни и милостивый государыни, рудокопный фонарь освещает... Черт его знает, что освещает этот дурацкий фонарь?
4: Ах, господин Цвак, какая речь! Это не речь, а целая диссертация.
5: Да, не правда ли хорошо?
4: Да.
5: Слушайте, а что вы здесь делаете, господин Мартин?
4: По приглашению вашей супруги дирижирую на балу оркестр.
5: А, ну ладно. Слушайте, не мешайте мне учить текст, тут сам черт ногу сломит.
3: Позвольте, я вам помогу. Дайте
5: Нелли, ну что вы, это же единственный экземпляр.
3: Да нет, я же вам буду суплить.
4: Вот это мысль.
3: Господин Цвак, никто это не сумеет сделать лучше хорошенькой женщины.
4: Конечно.
3: Ну давайте.
5: Ну что вы делаете?
3: Этой тетрадки вы не увидите как своих ушей до тех пор, пока Мартин не получит от вас денег за свое серебро. Понятно, Цвак?
4: Право, Нелли.
5: Негодяй, отцеубийца, помесь Каинса и Юды Мандрагоры. Ну сколько вы хотите за это дьявольское серебро?
4: 5000.
5: Жулик, вчера вы запрашивали 3.
3: Да, но мы разговариваем сегодня. Серебро стоит 3, тетрадка 2, итого 5.
5: Ну, получайте чек.
4: Благодарю вас, господин Цвак.
3: Вот ваша тетрадка, господин Цвак.
5: Дайте сюда.
4: Спасибо, Нелли.
3: До свидания, господин Цвак.
5: До свидания.
4: Нелли, как же ты придумала все это?
3: Что не сделаешь для любимого человека?
4: Любимого? Нелли, какой же я был дурак. Ходил рядом с тобой и ничего не понимал? Все думал о своем серебре, не замечая, что рядом со мной золото.
3: Мартин!
4: Нелли! Нелли, радость моя! Теперь я богат! Теперь сбылась моя мечта! Я могу посвятить себя целиком музыке! Согласна ты уехать со мной, чтобы никогда больше не разлучаться? Ну, ты отвечай же, Нелли.
3: Хоть на край света!

0: новости. Гречкин выходит замуж за бывшего Николя, то есть теперешнего Родерика. Смотрите, все идут сюда.
1: Николь, Родерик? Как Родерик?
2: Мартин! Мартин! Где же музыкант?
1: Сейчас вы их услышите.
3: Где Родерик?
0: Сейчас он будет здесь.
1: Гречкин? В таком роскошном платье? О-о-о! Вот так карьера для простой кружевницы. А ведь найдутся такие, кто позавидует ей. Друзья! Друзья! В честь такого торжества позвольте мне исполнить одну песню, которая как нельзя лучше подходит для сегодняшнего дня.
0: Спой, Мартин!
3: Спой!

0: Кто песню здесь пропел сейчас?
1: Это я.
0: Ты этим оскорбил нас.
1: Ну так что ж.
0: Ведь графиня пред тобой.
1: Кто графиня?
0: Вот она.
1: Вы ведь Гретхен.
2: Нет, рукой.
3: Гретхен, то дочь моя. Я сойду с ума.
1: Это неправда. Что?

0: как она писала, с раннего утра, откинув все дела, все неотложности, на свежую голову, на пустой поджарый живот, вспоминает дочь Цветаевой Ариадны Ефрон. Налив себе в кружечку черного кипящего кофе, она ставила ее на письменный стол, которому каждый день своей жизни шла как рабочий к станку, с тем же чувством ответственности, неизбежности, невозможности иначе. Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы. Сосредотачивалась мгновенно. Глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которой буквально впивалась острием мысли и пера. Писала простой деревянной ручкой с тонким школьным пером. Самопишущими ручками не пользовалась никогда. Бормотала, пробуя слова на звук, добиваясь единства смысла и звучания. Страницу за страницей исписывала десятками вариантов строф. Работе умела подчинять любые обстоятельства. Настаиваю, любые. Закрыв тетрадь, открывала дверь своей комнаты всем заботам и тяготам дня. Жизни.
1: Эбби Котелок чувствовал надвигающуюся опасность. Правда, велосипед он не стал закладывать и спокойно крутил педали, красуясь в седле, однако его инстинкт специалиста нашептывал ему, что надо быть осторожным. Лучше было бы спрятать его у какого-нибудь приятеля на чердаке, но и это было опасно. Никому нельзя доверять. Разве после последнего приговора он не дал себе торжественной клятвы впредь все делать самому и никого не посвящать в свои дела? Конечно, велосипед-то сразу вряд ли можно было узнать. Он ведь не маленький, он поставил новый руль, а фирменная марка лежала где-то на дне канала. Но кто его знает? Какой-нибудь усердный детектив, знающий прошлое Эбби, мог бы удивиться, почему это он вдруг, только что выйдя из тюрьмы, сразу оказался обладателем новенького велосипеда. Надо было оставить эту штуку в покое. Да, но тогда он не был бы Эбби. Велосипед казался таким одиноким. Он так тянулся к ездоку на пустынной окраине, что Эбби влез на него прежде, чем успел сообразить, что он делает. Сначала он хотел было отнести его в ломбард. Потом раздумал. Ростовщики знали его и могли сообщить полиции. Лучше уж несколько месяцев поездить на нем самому, а потом в деревню. Какой-нибудь крестьянин купил бы его за сносную цену. На свете было мало преступлений, которыми бы Эбби не занимался и где он не имел бы успеха. Однако больше всего его тянула к себе тонкая работа. Правда, он не гнушался и кражами со взломом, однако риск был слишком велик. Такие кражи требуют нервного напряжения, а если тебя неожиданно застукают, то может случиться, что Фомка, помимо твоей воли, кого-нибудь кольнет. Нет, его любовью были карманные кражи. Вот прекрасное занятие. У него были лучшие учителя, которые знали дело до тонкостей, и он добился в этом больших успехов. Но и здесь, к сожалению, не все было гладко. Слишком сильная конкуренция, к тому же со стороны неквалифицированного персонала. А еще не было больше добрых старых гуляний, шествий и парадов. Сейчас жизнь шла тихо, и нужно было, по крайней мере, разыгрывать припадок, чтобы собрать вокруг себя человек 10. Пришлось пойти на кражу велосипеда. Сегодня на своей улице он встретил двух агентов. Они демонстративно не заметили его. Плохой признак. Что ему придется говорить, если завтра они пристанут с вопросом, откуда у него этот велосипед? А что, если пойти к адвокату за советом? От этого плана пришлось отказаться. Ведь не станет же адвокат советовать, как избежать неприятностей. Он ведь сам заинтересован в них самым явным образом. Когда попадешь за решетку, он приходит к тебе, кладет в карман задаток и отбарабанивает свою речь перед судьями, которые почти не обращают на него внимания. Хватит с него таких проныр. Что они, что господа за зеленым столом, одна братья. Вдруг он вспомнил. На рыночной площади должно было быть бюро, где можно получить консультацию бесплатно. Им заправляет шикарный парень, голова у него варит лучше, чем у десятка адвокатов сразу. Вот куда надо пойти. На стене старого развалившегося дома висела травянистая земля.

0: Любой дворняжке хвост виляет лучше, чем у них. Только они не пускают ее в конуру.
1: От золотые плоды. Да, нечего таращить тут свои буркалы, потому что все идет, как я и ожидал.
2: Самые высоты научного образования, кость от кости и плоть от плоти трудового народа, нашу новую красную интеллигенцию. Она переполнила теперь, пойдя туда через распаки, аудитории, лаборатории, университеты. Она готовится войти в жизнь на смену старшему поколению. Она послужит громадным помощником, инструктором для народа в переходный момент. И при ее помощи народ сумеет во всей своей массе овладеть и знаниями, и всем необходимым ему для того, чтобы оказаться полным победителем в начатой им борьбе.
3: Успех деятельности наркома Луначарского с первых дней революции во многом был определен покоряющим демократизмом его духовного облика, широкой образованностью, творческим подходом, способностью увлечь людей партийной инициативой, личным обаянием. Полушутя, полусерьезно, он называл себя интеллигентом среди большевиков и большевиком среди интеллигентов. Его авторитет среди старых и новых деятелей культуры был необычайно высок. Корней Иванович Чуковский вспоминает о первых месяцах работы Луначарского наркома в Петрограде.
4: Бумажка, наскоро прикрепленная единственной кнопкой к двери, гласила: «Народный комиссар просвещения Луначарский принимает только по субботам от 2 до 6». Но сразу было видно, что бумажка не строгая, висела она косо, без всяких претензий на официальную чопорность, и с нею никто не считался, входили в эту дверь, когда вздумается. Анатолий Васильевич, весь Петроград называл Луначарского Анатолием Васильевичем, жил тогда в Манежном переулке, недалеко от Литейного, в маленькой невзрачной квартире, которую всякий день осаждали десятки людей, жаждавших его совета и помощи. Педагоги, рабочие, изобретатели, библиотекари, цирковые эксцентрики, футуристы, художники всех направлений и жанров, философы, балерины, гипнотизеры, певцы, артисты бывшей императорской сцены, все они длиннейшей вереницей шли к Анатолию Васильевичу на второй этаж, в тесную комнату, которая, в конце концов, стала называться приемной. Это было в 18-м году. Вскоре бумажка на двери заменилась другой, чрезвычайно внушительной. Народный комиссар просвещения Луначарский принимает в Зимнем дворце по таким-то дням и в комиссариате просвещения по таким-то дням. Здесь приема нет. Но и это никого не устрашало. Уже к 9 утра приемная набивалась народом. Сидели на тощем диване, на подоконниках, на табуретах, принесенных из кухни. Среди множества других посетителей запомнились мне Всеволод Мейерхольд, все еще похожий на юношу, небритый, возбужденный, стремительный, словно вырвавшийся из вихря какой-то сумасшедшей работы. Владимир Бехтерев, знаменитый психиатр, сонный, бородатый, с дремучим мужицким лицом. Фотограф Напельбаум, говорливый, общительный, в широкой художнической бархатной блузе. Академик Альденбург, очень подвижный, очень маленький, в кургузой демократической курточке. Художник Юрий Анненков, вездесущий, разбитной и талантливый. Александр Кугель, знаток и фанатик театра, бывший король рецензентов, остроумный, курчавый, с недоброй усмешкой в обиженных усталых глазах. Все к нему, к Анатолию Васильевичу, за советом и помощью. А он сидит в комнатенке один и каждого встречает с таким жадным, живым интересом, словно с давнего времени только и думал о том, как бы познакомиться с тем человеком, потолковать и, если нужно, поспорить. В комнату то и дело входили все новые и новые люди. Один просил у Анатолия Васильевича охранную грамоту для своей коллекции почтовых открыток. Другой объявлял, что пожертвует в будущую балетную школу составленный им гербарий, если комиссариат просвещения выдаст ему башмаки.

0: Эти вылепил бюст Робеспьера и требовал, чтобы бюст был немедленно отлит из бронзы и поставлен на площади перед Зимним дворцом, чуть ли на вершине Александрийской колонны. Но когда же ему было отказано, что это, мол, никак невозможно, он моментально смирился и попросил струну для балалайки. Особенно много приходило к Анатолию Васильевичу прожектеров, предлагавших фантастические планы наибыстрейшего, мгновенного преображения нищей России в страну неиссякаемого счастья. Он внимательно выслушивал каждого. И если в словах посетителя ему чудилось хоть что-нибудь дельное, машинистке приходилось всякий раз вынимать из машинки недописанную статейку и молниеносно писать под диктовку Анатолия Васильевича административные распоряжения, предписания, приказы и просьбы, которые он в ту же минуту, без дальнейших раздумий, подписывал. В том-то и заключалось своеобразие его тогдашней работы в 1918 году в Петрограде, что наряду с решением широких вопросов государственного и даже мирового масштаба ему в то же время приходилось решать множество мельчайших проблем, вроде добывания мороженой клюквы для приюта престарелых актрис или изыскания портянок для детского дома на Охте. Голодная и холодная жизнь разоренной войной страны повелительно требовала постоянного совмещения великого с малым. И так как во всех, даже микроскопически мелких его заботах и хлопотах, всегда стояла грандиозная цель укрепить завоевание октября, так или иначе содействовать зарождению и росту новой советской культуры, он охотно отдавал свои силы всяким повседневным мелочам, видя и в этом служение все той же благородной задачи.
1: Было бы заблуждением считать, что при всей яркой одаренности Луначарского его деятельность как наркома просвещения и организатора советской культуры развивалась стихийно, без определенной программы. В ее основе лежали четкие ленинские обоснования путей развития культурной революции в России. Анатолий Васильевич сам поделился своими воспоминаниями об одной из бесед с Лениным, состоявшейся в 1919 году. Она касалась театральной политики советского государства, но охватывала и более широкие, принципиальные вопросы деятельности комиссариата в области культуры.
0: Придя в кабинет к Владимиру Ильичу, я сказал ему, что полагаю применить все усилия для того, чтобы сохранить все лучшие театры страны. К этому я прибавил. Пока, конечно, репертуар их стар, но от всякой грязи мы его тотчас почистим. Публика, и притом именно пролетарская, ходит туда охотно. Как эта публика, так и само время заставят даже самые консервативные театры постепенно измениться. Думаю, что это изменение произойдет относительно скоро. Вносить здесь прямую ломку я считаю опасным. У нас в этой области ничего взамен еще нет. И то новое, что будет расти, пожалуй, потеряет культурную нить. Владимир Ильич внимательно выслушал меня и ответил, чтобы я держался именно этой линии, только не забывал бы поддерживать и то новое, что родится под влиянием революции. Пусть это будет сначала слабо, тут нельзя применять одни эстетические суждения, иначе старое, более зрелое искусство затормозит развитие нового, а само хоть и будет изменяться, но тем более медленно, чем меньше его будет пришпоривать конкуренция молодых явлений. Я поспешил уверить Владимира Ильича, что всячески буду избегать подобной ошибки. Только нельзя допустить, сказал я, чтобы психопаты и шарлатаны, которые сейчас в довольно большом количестве стараются привязаться к нашему пароходу, стали бы нашими же силами играть неподобающую им и вредную для нас роль. Владимир Ильич сказал на это буквально следующее. Насчет психопатов и шарлатанов вы глубоко правы. Класс победивших, да еще такой, у которого собственные интеллигентские силы пока количественно невелики, непременно делается жертвой таких элементов, если не ограждает себя от них. Это в некоторой степени, прибавил Ленин, засмеявшись, и неизбежный результат, и даже признак победы. Значит, резюмируем так, сказал я. Все более или менее добропорядочное в старом искусстве – охранять. К новым явлениям относиться с разбором, захватничеством заниматься им не давать. Давать им возможность завоевывать себе все более видное место реальными художественными заслугами. В этом отношении елико возможно помогать им. На это Ленин сказал: «Я думаю, это довольно точная формула. Постарайтесь ее втолковать нашей публике, да и вообще публике в ваших публичных выступлениях и статьях». «Могу я при этом сослаться на вас?» – спросил я. «Зачем же? Я себя за специалиста в вопросах искусства не выдаю. Раз вы нарком, у вас у самого должно быть достаточно авторитета». На этом наша беседа и кончилась. Эту именно политику в общем и целом вела наша партия и советская власть все время, заключал Анатолий Васильевич свои воспоминания об одной из важнейших бесед с Владимиром Ильичем.
1: Театр был для Луначарского, может быть, самой сильной, устойчивой и неизменной страстью. Как театральный критик, а он начал свои выступления в печати в самом начале 20 века, он откликался на все важные и интересные явления драматургии и сцены. Приступив к осуществлению ленинской политики в области театрального строительства, он был во всеоружии глубокого знания и старой русской сцены, и молодых новаторских явлений театральной культуры. Луначарский действовал как организатор, пропагандист, наконец, автор оригинальных пьес, созвучных живым проблемам современности. Зрители бывшего императорского Александринского театра в Петрограде видели наркома, выступающего со вступительным словом перед началом спектакля. Актеры того же театра слушали Луначарского, разъясняющего, какие цели преследует революция и советская власть в деле развития театрального искусства. Сохранилась запись в личном дневнике одной из актрис театра. Луначарский говорил очень умно и дельно. Видно было, что он понимает дело гораздо лучше кавалерийского офицера Теликовского. Теликовский был директором императорских театров с 1901 по 1917 год. Спустя годы Владимир Иванович Немирович Данченко расскажет, с каким вежливым, но трудно скрываемым скептицизмом они встретили первое выступление Луначарского перед труппой художественного театра. Многие в театре думали, что большевистский нарком во главе искусства – это не иначе, как грибоедовский фельдфебель в Вольтерах. А он оказался образованнее всех самых образованных людей художественного театра вместе взятых. Однако дело было не только в образованности и личном обаянии наркома, но прежде всего в убедительности аргументов в пользу старых театров, необходимых победившему народу, которые в конечном счете и обеспечили расцвет таких прославленных сцен, как сцена Московского малого театра, Московского художественного театра, бывшего Александринского в Петрограде. Вот что писал Немирович Данченко. «Люди театра не забыли, как в первые месяцы революции они приходили на собрания, заряженные протестом до зубов, со стиснутыми скулами, а после полуторачасовой зажигательной речи Луначарского под мягкими, но беспощадными ударами железной логики, сбрасывали с себя все сомнения и с места рвались в бой за вожаком. Самые непримиримые, самые упрямые». Огромна роль Луначарского и в борьбе за новый советский театр. И началась она тоже в Петрограде. Осенью 1918 года Владимир Маяковский написал пьесу «Мистерия Буф». На первом же ее чтении присутствовал Анатолий Васильевич. А когда в день первой годовщины октября спектакль был показан публике, Луначарский опубликовал в «Петроградской правде» статью, которую озаглавил «Коммунистический спектакль». Против спектакля ополчилась буржуазно настроенная критика, и снова нарком нашел время и возможность дать отпор, ибо пьеса Маяковского и была первой ласточкой того самого яростного и героического театра, о котором говорил нарком в своей речи о старом и новом театре.
0: Унаследовав от старого мира его достояние, мы, рабочая власть, не разрушаем его. Поэтому мы оберегли, очистили его от старой скверны, старый театр. Это не значит, что социалистический мир должен питаться прошлым. Могучий рабочий класс и крестьянство способны создать новое искусство, новый театр. Этот театр будет монументальным по форме. Он будет рассчитан на огромные массы. Он будет стремиться к коллективному воздействию. Он будет уходить прочь из тесных помещений на площади, в просторы полей, под открытое небо. Он будет яростен, героичен. Он будет уметь смеяться раскатистым народным смехом. Он будет мудр по своему внутреннему содержанию. Потому что трудовой люд пойдет в театр не только развлекаться, как это было до сих пор, но учиться взволнованно чуять вершины и бездны жизни и расти душой для будущего.
1: Увлекательно, а порой драматична история борьбы Луначарского за новый театр социалистической эпохи. И она дала замечательные результаты. При активном участии наркома возникли в советское время такие теперь прославленные коллективы, как Большой драматический театр в Ленинграде, Театр революции, ныне театр имени Владимира Маяковского, Третья студия МХАТ, ныне театр имени Евгения Вахтангова, Театр имени МГСПС, ныне театр имени Моссовета в Москве. И нет числа молодым драматургам, режиссерам, актерам, в чьей творческой судьбе Луначарский сыграл без преувеличения решающую роль своей поддержкой и верой в талант. Что же представлял собой театр самого Луначарского? Прежде всего, это был театр мысли. Пожалуй, это были первые опыты в жанре философско-интеллектуальной драмы. Драмы, основанной на столкновении политических, философских, социальных идей. Характерный пример – драма «Фауст и город», премьера которой состоялась в Петрограде на сцене бывшего Александринского, ныне Академического театра драмы имени Александра Сергеевича Пушкина. Спектакль ставил режиссер Николай Васильевич Петров, музыку писали композиторы Шапорин и Штейнберг, в главных ролях выступили артисты Вивьен Мефистофель, Малютин Фауст, Давыдов Бунт. Спектакль отличался высокой патетикой и сильной игрой актеров. В драме «Фауст и город» Луначарский использовал один из мотивов второй части трагедии Гёте. Главный герой Фауст – основатель, строитель и глава свободного города. Конфликт драмы завязывался на взаимоотношениях мудрого, справедливого правителя Фауста и народа, который всем благородным качествам главы города предпочитал свободу и народовластие. «Лучше свобода со всеми ее опасностями, чем самый мудрый господин», говорили граждане города, и тогда Фауст покидал созданный им город. Однако после трудных, мучительных размышлений он возвращался, но теперь уже как равный среди сограждан. Послушайте монолог Фауста в исполнении народного артиста РСФСР Якова Осиповича Малютина, обращенный гражданам города.

0: гражданин, стой среди равных впереди, но царь лишь я один.
1: Дети! Мои милые, мудрые, смелые дети, привет вам! Вот и я с вами. Среди вас с открытым лицом пришел на ваш зов, чтобы быть равным с вами гражданином свободного города. Вы научили меня ценить народный гений. Давно уже с высоты башни я наблюдал, и сердце мое от сомнений и смущения шло к трепетной любви. Дети, братья, примите меня. Я смотрел и слушал, как мудро и безошибочно принимали вы ваши прекрасные решения. Смотрел на это многолюдное, яркоцветное, могучее, неизъяснимое существо, толпу. На ее плески, движения и голоса, на ее массы, похожие на воду моря, но разумную и всю, всю насквозь живую в своих стихийных порывах. Дети, братья, верю, верю я в вас. Плодитесь, растите, освещайте мир, устраивайте, осмысливайте его, познавайте, стройте, и вы будете как боги. Ведь боги — это мечта о могуществе человеческом. Привет мой вам. Да, я вернулся к вам быть с вами, быть полезным вам, завоевать любовь вашу моей любовью. Вот чего я хочу. Хотите ли вы меня? Что же это? Что со мной? Небывалое, невозможное. Что это? Оно все расширяется, мое недавно бедное сердце, и уже обнимает собою вас всех. Всех! Уже во мне все эти биения. Тут радость детей, влюбленность юношей, грезы девушек, заботы мужей, нежность материнская и тихая стариковская печаль. Тут вся отвага, честность и вся кровь. О, река широкая, бурливая река дивной крови вливается в мою грудь. Я уже не вижу берегов. Я весь вы, я все другие, и все, все я. А небо, солнце, земля и мы друзья, мы одно.
2: Успехом у театральных зрителей 20-х годов пользовались и драмы Луначарского «Королевский Бродобрей», «Канцлер и слесарь», «Освобожденный Дон Кихот» и «Остро-сатирический яд» и многие другие. Когда же успевал нарком Луначарский, занятый неотложными государственными делами, заниматься еще и литературным творчеством, откликаться на все значительные премьеры, выступать на диспутах, участвовать в дискуссиях, следить за развитием искусства и эстетической мысли у себя на родине и за рубежом. Очевидно, что редкая продуктивность творческой личности Луначарского имеет свои объяснения. И здесь мы хотим познакомить вас с воспоминаниями его жены, актрисы Натальи Александровны Луначарской-Розанель.
3: Многие, пишущие об Анатолии Васильевиче, на мой взгляд, слишком усердно подчеркивают легкость, с которой ему давались публичные выступления, лекции, диспуты, доклады. Часто пишут, что он выступал без подготовки, экспромтом. Действительно, и на моей памяти бывали случаи, когда тему доклада он узнавал чуть ли не в машине по дороге на собрание. В 1928 году Горький приехал из Сорренто в Москву. О том, что приветствовать Горького в Большом театре правительство поручило Луначарскому, сам он узнал только за 40 минут до выступления. Несмотря на это, речь по случаю приезда Горького – один из самых блестящих образцов ораторского искусства Луначарского, увлекательная по форме и полная глубокого анализа личности и творчества Горького. Когда некоторые товарищи, знавшие об абсолютной внезапности этого выступления, поражались такому таланту импровизации, Анатолий Васильевич пожимал плечами. «Ну какая же импровизация? Ведь сколько я писал о Горьком еще до революции и, разумеется, продолжаю, как критик, заниматься его творчеством». Другой раз Луначарский выступал с полуторачасовым докладом в Государственной академии художественных наук, вызвав настоящую овацию писателей и ученых, составлявших аудиторию этого вечера. Один из его спутников по этому дню воскликнул: «Я не могу понять, я просто поражен. Весь день я не отставал от вас ни на шаг. Мне кажется, это чем-то недостижимым, ведь вы же не готовились к этому докладу». Анатолий Васильевич ответил ему очень серьезно: «К этому докладу я готовился всю жизнь». И это была чистейшая правда. Как у пианиста-виртуоза сложнейший пассаж кажется легким, чем-то само собой разумеющимся, а на самом деле является результатом многолетнего упорного труда, так и ораторские выступления Луначарского, кроме врожденного таланта, требовали огромной предварительной работы, колоссального накопления знаний, умения мобилизовать эти знания. Анатолий Васильевич был большим тружеником. Он любил свою работу, он трудился с увлечением, вдохновенно. Поэтому со стороны могло казаться, что в стиле его работы есть нечто моцартианское, легкое. Его энергия, работоспособность, жизнерадостность побеждали усталость, возраст, нездоровье. Он поглощал книги по самым различным отраслям знаний. На его столе лежали труды по философии, биологии, педагогике, археологии, медицине. В Луначарском читателе поражало его исключительное умение сосредоточиться. Среди шума, разговоров, в присутствии посторонних людей он мог, если это было нужно, читать и запоминать самые сложные вещи. Его ничто не отвлекало, для него не существовало помех, если он был увлечен работой. Когда я пыталась навести порядок дома, в часы занятий Анатолия Васильевича выключала радио, не позволяла играть на рояле, громко разговаривать в соседних комнатах и тому подобное, он всегда останавливал меня. Мне это ничуть не мешает, напротив, мне приятно читать серьезные вещи и слышать, что кругом жизнь, музыка, смех, голоса. Луначарский говорил и читал на многих европейских языках, которым в последние месяцы его жизни в связи с назначением на пост в Мадрид прибавился испанский. На его ночном столике появились испанские словари, учебники. Он прочитывал ежедневно 2-3 испанские газеты и читал роман Мадарьяги, подаренный ему автором, в подлиннике. Осенью 1933 года Анатолий Васильевич лечился в клиническом санатории в Париже, помещавшемся на одной из тихих улиц в районе Пасси. По утрам я выходила к большому газетному киоску в нескольких кварталах от санатория и покупала ему ежедневный, как он выражался, рацион прессы. Через несколько дней владелица киоска издали приветливо кивала мне и продавала газеты вне очереди, вероятно, как привилегия для оптовой покупательницы. Еще через некоторое время она сказала: «Мадам, вы, очевидно, управляющая каким-нибудь большим пансионом для иностранцев. Напишите на бланке вашего пансиона список нужных вам газет. Я думаю, что смогу устроить вам скидку». «Вы ошибаетесь? Я не имею отношения ни к какому пансиону. Но в таком случае я не понимаю, зачем вам газеты на 7 языках. Для моего мужа. Она вытаращила глаза. Для вашего мужа, о, мадам, значит, ваш муж самый образованный человек, о котором я когда-либо слышала.
2: Этому человеку партия поручила руководить делом народного просвещения. Луначарский — великолепный образец человека и общественного деятеля. Мы учимся его горячей партийной заинтересованности в развитии советской культуры, его широте взглядов в отношениях с художественной интеллигенцией, тактичности и внимательности к людям искусства, просвещения и науки. В памяти современников и в нашей памяти Анатолий Васильевич Луначарский остается образцом руководителя ленинской школы.
4: И вглядишь присред рассветного дыма,

0: Удивительный все-таки день сегодня. Сколько лет прошло с того победного мая, а сегодня наша память как бы молодеет. Ни почем ей года. Она снова и снова возвращает нас к прекрасной весне 45-го. А подшивки старых газет, журналы, книги, они тоже хранят для нас атмосферу того незабываемого мая. Мы листаем пожелтевшие страницы и как бы возвращаемся в те дни.
1: Вторник, 8 мая. На всех лицах написано «Ожидание». Сколько миллионов глаз обращено было к репродукторам? Даже невозможно себе представить. Вдруг во время очередного концерта пауза. И внезапно, после паузы, Соловей Алябьева. Ждали в 5 часов, ждали в 7, ждали в 9. Уговорились запомнить и рассказать, за каким делом застанет каждого сообщение. Посреди ночи раздались слова. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Вы помните? Целовали всех подряд, кричали «Ура!», звонили сами и в промежутках отвечали на чьи-то звонки. И если набирали не тот номер и попадали не туда, все равно поздравляли и обнимали по телефону.
2: Девятого мая, рано утром, я вышел на улицу. Первые 30 шагов прошли спокойно. А потом вот что случилось. Из подъезда какого-то дома выскочил человек в военной шинели без погонов. С неистовым криком «Митя!» он бросился мне на шею. «Митя!» — повторил незнакомец. «Какое счастье! Митя! Поздравляю! Такая победа! Дожили мы с тобой, Митя!» Я его тоже горячо поздравил, а затем сказал: «Товарищ, вы, видно, обознались!» «Да что вы, я ничуть не обознался! Но я не Митя! Я и сам подозреваю, что ты не Митя, но понимаешь, как ты неловко было кинуться на шею незнакомому человеку! Вот я и выдумал Митю! Какой день! Какой день! Ну, до свидания, Митя!»
3: Потом военные прятались в подъездах, а их ловили как зайчиков, вытаскивали на улицы, и над всеми толпами взлетала в небо растерянная братва, гремя медалями. Чины и должности не имели значения. Я видел зажатый толпой черный лимузин и сжавшегося на заднем сидении мерцающего золотом адмирала. Он привык к качке на воде и не хотел в воздух. Я видел только одного военного, которого не качали. Это был пожилой человек, полковник в застиранной форме, который купил у мороженщицы весь ее ящик с мороженым и спускался по улице Горького, надев лямку на шею. Он раздавал детям целлофановые плитки, а слезы стекали по его щекам.
4: Нельзя быть счастливым в одиночку. Счастьем непременно надо делиться хоть с одним близким человеком. В тот день родными и близкими были все. Можно было обнять первого встречного, можно было уткнуться в незнакомое плечо, можно было стучаться в чужие двери. Что значит «можно»? Нужно было. Нужно было идти по улице.

0: Сердце, куда глядят глаза. Нужно было довериться своему сердцу и ничего не стесняться, ни смеха, ни слез. Музыка победы влекла тебя и подымала. Бравурно и щемяще гремели военные оркестры. Утесовский джаз разливался на площади имени Свердлова. Тысячи патефонов, тысячи аккордеонов и гитар звучали на каждой улице, в каждом дворе и в каждом доме.
1: И сегодня она звучит снова, музыка победы. И в ней наша радость, наша гордость и наша благодарность вам, дорогие товарищи-участники войны.

0: вернемся к маю 45-го. Эта весна была весной встреч. Встречали отцов, мужей, сыновей, внуков. Где найти те слова, которые могли бы передать радость, волнение и счастье родных? Разве можно забыть, какие это были встречи? У микрофона писатель Борис Ласкин. Рассказ «Свидание».
1: Лена сидела на балконе. Было очень и очень тепло. Она перегнулась через перила, стараясь дотянуться до зеленой ветки, и тут она увидела странную процессию. Впереди шла мать Лены, Вера Алексеевна, рядом бежала Иришка, 5-летняя дочь, а позади за бабушкой и внучкой тянулась шумная ватага ребят. «Что случилось, мама?» «Леночка, мы сейчас Сергея нашу увидели! У этих вот, у Бранденбургских ворот!» «Что?» Вера Алексеевна нагнулась к Иришке. «Ну-ка скажи маме, кого мы сейчас видели?» «Мама, — сказала Ириша, — мы сейчас с бабушкой папу нашу увидели». «Кого? Папу? Ага, у Никитских ворот». «Не у Никитских, а у Бранденбургских», — поправила бабушка. «Она правильно говорит», — вмешался в разговор Гена Орлов. «Кино-то у Никитских ворот, вот мы там его и видели». «Какое кино? Какие ворота? Господи, неужели ты не понимаешь, Лена? Мы сейчас в кино были, кинохронику смотрели про Берлин, там наш Сергей заснят». Лена всплеснула руками. Через несколько минут, с трудом переводя дыхание, она стояла у кассы кино. Картина уже началась, и Лена села на первый попавшийся стул. На экране проходили кадры штурма Берлина. Гремели пушки, стреляли пулеметы, по улицам пригнувшись, пробегали бойцы, потом были показаны притихшие дома, потом Лена увидела большой флаг на крыше Рейхстага, а потом Лена прижала руку к груди и услышала громкое биение сердца. Мимо серых бранденбургских ворот шли наши войска, и в стороне шел ее Сергей. Да-да, это был он. Вот он задержался, поправил гимнастерку, улыбнулся кому-то из своих и снова пошел вперед. «Ой!» — крикнула Лена. «Сережа!» Сидящие впереди люди обернулись и удивленно посмотрели на Лену. Она встала и, пробираясь между рядами, пошла к выходу. Через четверть часа она была дома. «Мама», — сказал Лена, — «я пойду опять. Я его почти не видела. Если задержусь, ты не беспокойся». Лена вернулась в кино, и все было как на прошлом сеансе. Сергей шел так же медленно и точно так же поправлял гимнастерку. На следующем сеансе Лене показалось, что Сергей прошел чуть быстрее, но она все же успела разглядеть его усталое и очень счастливое лицо. Рано утром Лена пришла на работу, в лабораторию. Там уже все знали. После работы Лена опять пошла в кино. Вместе с ней туда направилась целая группа ее сослуживцев. Старший лаборант Курганов купил на бульваре букетик подснежников и, церемонно поднося его Лене, сказал: «Возьмите цветы, Лена, все-таки на свидание идете». Поздно вечером Лена вернулась домой. «Я в кино была, мама», — сказала она. «Сергея опять видела». «И мы с Иришкой еще разок сходили», — сказала Вера Алексеевна. «Сегодня он все же лучше выглядел, Леночка. Вчера у него очень усталый был вид». Лена улыбнулась. «Да нет, мама, он одинаковый, это же кино». «Лена, ты со мной не спорь, мне видней». Вечер тянулся невыносимо долго. Лена уложила дочь и распахнула окно. Теплый воздух наполнил комнату. Вера Алексеевна уже спала. Лена переоделась, оставила записку и вышла на улицу. В фойе кинотеатра Лена встретила много знакомых. Пришла вся семья Гороховых из третьей квартиры. Пришли Шуваловы, пришел даже водопроводчик дядя Егор. Увидев Лену, он несколько неуверенной походкой пошел ей навстречу и, неизвестно почему, погрозив ей пальцем, сказал: «Вот пришел Елена Константиновна на Берлин глянуть, какой он есть. Ну, а та же, конечно, на мужа вашего. Ведь я его вот с каких лет знаю. Все в нашем доме. И никуда, понимаешь, не уезжал. Только что на войну». Сеанс шел нормально, но когда на фоне бранденбургских ворот появился Сергей, в зале раздался неистовый крик дяди Егора: «Сергей Капитонычу привет и наше уважение!» Кругом засмеялись, а соседи Лены начали даже аплодировать. Самолет, на котором прилетел Сергей, опустился на московском аэродроме, когда уже было темно. Через час Сергей был уже дома. Остановившись у дверей квартиры, он позвонил. Дверь ему открылась Софья Михайловна, соседка по квартире. Она глянула на майора и ахнула: «Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Софья Михайловна! Где мои все? Ой, все, кажется, ваши дома, только одной Леночки нету». Леночка, наверное, в кино ушла к Никитским. Знаете, там вас показывают кинохроники. Сергей появился в темном зале в тот самый момент, когда он поправлял гимнастерку и улыбался на экране. С любопытством, глядя на свои изображения, Сергей пробирался вперед, пытаясь найти среди зрителей Лену, но он не видел ее. А Лена сидела в третьем ряду, рядом с дядей Егором, который решил за компанию отбыть еще один сеансик. «Сейчас кончается, дядя Егор», — сказала Лена. Дядя Егор мирно спал. Лена слегка толкнула его. Тут вспыхнул свет, дядя Егор открыл глаза, и первое, что он увидел, был живой Сергей Капитонович. Можно было подумать, что он спустился с экрана. Дядя Егор посмотрел вперед и побледнел. Лена обернулась и вскрикнула. В нескольких шагах от нее стоял Сергей. «Сережа!» — крикнула она и бросилась к мужу. И тут в зале начался шум. Какие-то совсем незнакомые люди трясли им обоим руки, с чем-то поздравляли, а кто-то даже крикнул «Ура!». Еще не понимая всего того, что только что произошло, Лена шла рядом с Сергеем, не сводя с него глаз и не отпуская его руки. А дядя Егор пробился вперед и на многочисленные вопросы «Что случилось?» отвечал спокойным голосом. «Проходите, граждане, проходите, ничего такого нет особенного, обыкновенные вещи. Муж к жене с полотна сошел».

0: Давайте задержимся у киноэкрана военных лет. Бережно хранит Госфильмофонд киноленты того времени. Боевые киносборники. Ветераны фронта и тыла, наверное, хорошо помнят их. Чем нравились они бойцам? Тем, что сразу в них найден был тот верный тон, который так нужен был тогда. Юмор, дерзость и оптимизм. И еще ведущими боевых киносборников были любимые артисты кино. Рассказывает режиссер Юрий Сааков.
1: Любимые артисты кино. Николай Крючков, Любовь Орлова, Борис Черков. В первые же месяцы войны на экраны вышли боевые киносборники. И в них ведущими стали популярные киногерои, сыгранные этими артистами. Письмоносец Стрелка из «Волги-Волги», Клим Ярко из «Трактористов», Максим из трилогии о Максиме. И знакомые всем песни этих героев снова зазвучали с экрана. Только теперь стихи в них были другие. В них звучал призыв к борьбе, к отпору врагу. Боевой киносборник номер 4. Ведущая Любовь Петровна Орлова.

0: как герой.
1: Интересно, что во время съемок этой песни, которую распевала, мчась на велосипеде по двору Мосфильма, фронтовой письмоносец «Стрелка», в кадре оказалась упавшая с неба и никак не запланированная режиссером настоящая немецкая зажигалка. И никто, судя по воспоминаниям режиссера сборника Григория Александрова, не ахал и не удивлялся. Бомбу деловито захватили щипцами и сунули в ящик с песком, ничуть не задержав съемочного процесса. Ведущим еще одного киносборника стал Николай Крючков, вернее, его герой из фильма «Трактористы». Подобно Орловой, перефразируя песню Покраса о трех танкистах, он обращался с ней к зрителям-фронтовикам.
2: Расскажу вам песню.

Аж машины дальний бой не дают они фашистским танкам темной ночью забраться к нам. Без пощады бьют бандита с фланга, угощают крепко по зубам. И не раз врагу придется туго, там, где водят.

0: вождь машины боевой.
1: В следующем своем музыкальном обращении к воинам Николай Афанасьевич Крючков выступал уже в дуэте с Михаилом Ивановичем Жаровым. Слушая их пение, переписанное с кинопленки, легко представить, какой заряд бодрости вселяло появление на экране сразу двух любимых, да еще поющих артистов.
0: Чтобы дать фашистам жару и зажарить, как с фальшком, будет петь частушки жаром.
2: С ним на пару ем Крючков. Хорошо надрали фрица, он не ходит петухом. Очень скоро эта птица станет пухом и пером.
0: Что такое вас издаст?
2: Немцы драпают от нас.
0: Что такое за вас издаст? Немцы драпают от нас. Бомбой, пулей и снарядом бьем мы здорово, богато.
2: Пусть частушка наша бьет,
0: как советский миномет. Что такое вас издаст?
2: Немцы драпают от нас.
0: Что такое до вас издаст? Немцы драпают от нас.
1: С веселой белорусской песней «Будьте здоровы» Леонид Осипович Утесов появлялся на экране дважды. Перед самой войной, в киноконцерте, снятом на Ленфильме, она звучала в своем, так сказать, оригинале. «Так будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дома, до хаты». А год спустя в фильме «Концерт фронту» эта же песня зазвучала уже по-другому.
3: Будьте здоровы, живите богато,

0: погоде.
1: Надо сказать, что зачинщиком этих экранных трансформаций был герой Бориса Петровича Чиркова, его легендарный Максим. А в одном из следующих киносборников появился новый герой Чиркова, лихой повар и бравый солдат, в нужный момент меняющий шумовку на винтовку, Антоша Рыбкин. И его песней мы хотим закончить наш маленький рассказ о боевых киносборниках, которые в годы войны пользовались такой популярностью.

0: Май 45-го. Как всем хотелось, чтобы воины, только вернувшиеся с передовой, сразу бы ощутили мир, весну, праздник. В те дни прямо на улице, на открытых эстрадах играли оркестры и выступали артисты. По 3 спектакля в день давали театры, а в парках устраивали сгулянья и карнавалы.
1: Всех цветов огни сверкали, к самым звездам улетали и смотрели свысока, как весной на карнавале 5 приятелей гуляли в шумном парке ЦДК. Шли танкист, пилот и конник, пехотинец и моряк, никому из посторонних ничего не говоря. Почему они молчали? Почему сердца стучали? Почему на этом месте 5 друзей вздохнули вместе? Потому что чуть левей в джазе свистнул соловей. Потому что справа где-то «Я люблю вас» было спето. Потому что, наконец, заглушая стук сердец, шалью ветер поднимая, появилась впереди Карменсита молодая с красной розой на груди. И опять на этом месте 5 друзей вздохнули вместе. И, шагнув чуть-чуть вперед, обратился к ней пилот.
2: Я пилот. Чего же лучше? Смелый, легок на подъем. Что нам буря, что нам тучи, мы над тучами пройдем. Нам дороги все открыты. Над водой и над землей. Я прошу вас, Карменсита, этот вечер быть со мной.
3: Дева комкает платок, дева нюхает цветок.
1: И тогда выходит конник, говорит.
4: Постой, браток. Мы в бою себя проверим. И когда настанет срок, я из ножен на карьере острый выдерну клинок. Пролетят коней копыта над примятою травой. Я прошу вас, Карменсита, этот вечер быть со мной.
3: Дева комкает платок, дева нюхает цветок.
1: И тогда моряк выходит, говорит.
4: Постой, браток, зря мы тратим время в спорах. Вы герои, но зато на эсминцах и линкорах не ходил из вас никто. Краснофлотцы знамениты над водой и под водой. Я прошу вас, Карменсита, в этот вечер быть со мной.
3: Дева комкает платок, дева нюхает цветок.
1: И тогда танкист выходит, говорит.
4: Постой, браток, будет час, в атаку двинут танк, покажет чудеса, поведу свою машину через горы и леса, лес шумит, земля изрыта, это танки держат строй. Я прошу вас, Карменсита, этот вечер быть со мной.
3: Дева комкает платок, дева нюхает цветок.
1: И выходит пехотинец, говорит.
5: Постой, браток, в ней спорить неохота, ясно всем важна пехота, в ней большая сила скрыта, дух походный боевой. Ой, я прошу вас, Карменсита, этот вечер быть со мной.
3: Дева спрятала платок, дева спрятала цветок. И сказала Карменсита, был ответ ее жесток.
6: Попрошу вас не девиться, я не так, как вы, речист. Я не красная девица, я, друзья, артиллерист. Я накинул шаль на плечи, Карменситой стал на вечер. Вас провел довольно ловко мой сугубо женский вид. Небольшая маскировка в этот час не повредит. Здесь вы спорили напрасно, и разгадка не сложна. Всем войскам, и это ясно, артиллерия нужна. Все сказал, вопросы сняты. Звезды блещут над рекой. И прошу я вас, ребята, этот вечер быть со мной.
1: Всех цветов огни сверкали, улетали в облака. На весеннем карнавале 6 приятелей гуляли в шумном парке ЦДК.

вы уж, наверное, заметили, что получилось у нас с вами, уважаемые товарищи, утро воспоминаний. А раз так, как не вспомнить и эти строки? Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне, поет Людмила Гурченко.

мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной.

0: Да, 37 лет прошло с той весны. Сколько новых солдатских песен было сложено за эти годы. Это понятно. Солдату без песни никак нельзя. Запевай, командует старшина, и сразу усталости как не бывало. И тебе же шаг, и виднее выправка. Но всему этому надо сначала научиться. Поэтому давайте скажем спасибо всем, кто сегодня учит новобранцев армейской науке, учит отваге, верности и долгу, учит всему тому, чем прославились наши ветераны.
1: Товарищ капитан, докладывает старшина Ковальчук. Молодое пополнение в количестве 25 человек, прибывших для прохождения действительной службы, у настоящего времени спять. Как убиты, товарищ капитан? Намучились. Ребята хорошие. Осторожно, товарищ капитан, не спотнитесь. Тут ноги в проходе. Я понимаю, что не по уставу, а ежели он у кровати намещается. Из черных сибиряк 2 метра росту. Никак нет, товарищ капитан. То у него не голова свесилась, это кулак. Вот и я говорю, ого. Никак нет, товарищ капитан, то у нас не пустая кровать. Там у нас рядовой Великанов спит. Вон он в уголочке, на подушке, калачиком свернулся. Ну, Степан Груша, он з України. Вон з книжки заснул. Вадик Залезкий, москвич, Беридза з Рустави, красавець, парень. Первый день в армии, уже 3 письма получил. И знаете, усе 3 деколоном пахнуть. Ну, Рискиев з Бухари, Валдмані з Каунуса, Скамейкін з Камчатки. Так точно, товарищ капитан. Не казарма, а прям клубки до путешествий. Есть, товарищ капитан. Рота, подъем! Выходи из строя. Равнять! Иде вот этот. Маленький. Великанов. Ах, спить. Ну, разбудите Великанова. Передайте, пора. Великанов, мы тебя ждем. Ты становись в строй, сынок. Равняйся. Груша, прекрати жевать. Ты подбери живот. Великанову грудь 4-го человека навидать. Смирно. Налей. Залезкий, почему в строю с портфелем? Нет, на очередь это не похоже. В армии все вне очереди. И наряды тоже. 2 наряда за шуточки в строю. У спортзал шагом. Хрш!

0: Пилотки. Раскеев поправ пилотку. Стой! Раз, два. Товарищи, физподготовка.
1: Груша, прекрати жевать.
0: Марш на перекладину. Физподготовка в армии – это главное. И относиться к ей нужно серьезно, чтобы... Черных, поставьте брусья на место. Игрушку нашел.
1: Груша, а вы сколько времени вот так вот собираетесь висеть на перекладине? Кто сказал, пока не созреть?
0: Ой, Черных, выньте великанова из-за шведской стенки. Как он туда залез? Черных, я ж сказал великанова. Что вы делаете со штангой?
1: Нет, гвоздики ею забивать не надо.
0: Без вас забьют. Поставьте штангу на место. Рунись, смирно ли ушаго. Хрш, шла су.

буду. Эх, мимо девушек в саду брыза. Наплекаться на девушек. Стой! Раз, два. Товарищи, результаты учений. На третьем часу учебного боя во время контратаки рядовой Скамейкин в одиночку атаковал и захватил населенный пункт село Ярцево. Оказалось, что Скамейкин наступал в обратном направлении. Ефрейтор Груша отбил вражескую полевую кухню и полностью ее уничтожил. А дверота остались без ужина. Груша, ну прекрати жевать. Сержант Брыдзо опять за свое. Опять в разведку ходил с девушкой. Старший сержант Валиканов, будь ты из строю. Товарищи, старший сержант Валиканов в пылу атаки захватил на КПП двух пленных. Ими оказались командир нашей части и проверяющий из штаба. Они дали Валиканову ценные сведения по поводу того, кого нужно брать у плен, а кого нет. Я тебе, Великанов, Черных, поставьте его в строй. Равняйся. Смирно, нари ушаго. Пускай ты нынче не в строю, но под одеждой штатскою всегда я всюду узнаю. Я выправку солдатскую. Товарищ капитан, докладывает старшина Ковальчук. Группа уволенных в запас отбыла к постоянному месту жительства. Грустно, конечно. Товарищ капитан, ребята больно хорошие. Да и привык я к ним. А знаете, у меня служба такая. Я вон завтра за молодым пополнением поеду. Разрешите идти, товарищ капитан? Есть.

Вы слушали очередной выпуск передачи «С добрым утром», подготовленный отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио. Вела передачу Галина Новожилова, режиссер Николай Субботин, музыкальный редактор Татьяна Плисова, редактор Регина Дубовицкая.

качается Куба на карте. Зеленая длинная ящерица с глазами, как влажные камни.

Куба. Знойный цветущий остров в далеком Карибском море. Это родина моего друга Жерардо. Здесь он бегал босоногим малышом. Здесь прошла его юность. Сейчас, вместе с такими же, как он, простыми людьми, Жерардо видит, чувствует. Иным стало небо над его родной страной. По-иному светит солнце, иначе смеются люди. А помнишь ли, Жерардо, ту темную звездную ночь в Сантьяго, когда ты, беспечный парень, очень не любивший разговоров о смерти, вернулся домой после веселого карнавала?

Ну вот и кончился карнавал. Так завтра опять сяду за руль и поеду развозить похоронные принадлежности. Веселенькое занятие нашел ты себе, парень.

0: Стреляют? Как будто со стороны форта Монкада. Нечего им делать. В такую ночь. Затеяли военные учения. Дали бы покой бедным солдатам.
1: Сеньор полицейский! Сеньор полицейский, что случилось?
0: Нет, это не учение. Что же это может быть?
2: Друг мой Жерардо, тогда ты еще не мог знать, что выстрелы, долетевшие до тихой улочки Сантьяго на рассвете 26 июля 1953 года, были первыми залпами восстания. Что придет время, и ты сам станешь солдатом кубинской революции. Но это было еще далеко впереди. И откуда было знать тебе, что незадолго до той памятной ночи в полицейский участок местечка Эль-Сибоней пришел вежливый, хорошо одетый, по всей видимости, преуспевающий молодой делец.
3: Я приезжий, сеньор начальник, и понимаю, что мое появление в вашем маленьком, но прекрасном городке может вызвать естественный интерес полиции, не так ли? А я не привык доставлять людям лишние хлопоты. Ходить за мной в жару, выяснять, кто я такой, зачем все это? Вот почему я здесь.
4: Очень любезно.
3: Зовут меня Абель Санта-Мария, бывший студент. Располагаю некоторыми средствами. Решил заняться маленьким бизнесом. Хочу открыть здесь птицеферму. Ведь рядом такой большой город, как Сантьяго. Вы меня понимаете, сеньор начальник?
4: Вполне. Неплохая мысль.
3: Приобрел участок земли. У вас нет возражений?
4: Ровно никаких. Одобряю.
3: Буду всегда рад встретиться с вами. Как вы относитесь к жареным цыплятам с бобами и рисом?
4: Мое любимое блюдо.
3: Всегда к вашим услугам. Честь имею.
4: Предупредителен. Имеет деньги. Благонадежен. Побольше таких, и полиция может спать спокойно.
2: Земельный участок, купленный для своего куриного бизнеса, приезжий делец обнес деревянным забором. Забор был высокий, доски пригнаны плотно. Ну, видимо, за тем, чтобы куры не разбегались в разные стороны. Владелец куриной фермы часто ездил на своей машине в Сантьяго. Нередко и к нему приезжали люди. Абель Санта-Мария охотно рассказывал всем и каждому, что намерен поставить ферму на широкую ногу и нанимает много специалистов. Со временем все окупится. Дело есть дело. Поэтому на приезжающих никто не обращал внимания. А между тем, к 20 числам июля за деревянным забором было уже почти 150 человек. Теперь-то, Жерардо, ты знаешь, что этих людей собрала тогда здесь отнюдь не любовь к птицеводству.
5: А где вещи?
6: Мои попутчики были так милы, что помогли мне вынести чемоданы из вагона.
7: О, можно подумать, сеньорита, что ваши чемоданы полны золота.
8: Там лежит то, что дороже золота. Да? Книги, книги, книги. А-а-а. Бедная студентка будет с утра до ночи готовиться к экзаменам.
5: О, всяческих успехов,
7: да,
5: сеньорита.
7: Желаем удачи.
8: Благодарю, благодарю.
9: Ты неосторожна, сестренка.
6: Никак не могла избавиться от этих услужливых господ.
9: Идем, машина ждет.
2: Всю ночь обитатели куриной фермы провели зачисткой новой партии оружия, привезенной в объемистых чемоданах Айдея Санта-Мария. Абель был одним из руководителей группы, но только одним из. Все ждали главного. Он приехал 25 июля вечерним поездом.
10: Салют!
11: Салют!
10: Салют, командирос!
2: Фидель Кастро Рус, 26-летний адвокат из Гаваны, высокий, почти двухметрового роста, с открытым мужественным лицом.
10: Почему еще не на всех форма?
6: Рубашки и брюки очень измялись, ночью кончим гладить.
10: Друзья! Нас мало, оружия не хватает.
12: Да, 3 винтовки армейского образца, 10 винчестеров и 1 пулемет.
13: Старый, изношенный, заедает после каждой очереди.
6: Еще несколько десятков разнокалиберных пистолетов.
10: Пусть так. Их много, они вооружены до зубов. Но уже одно то, что мы нападем на них, всколыхнет народ. Вольет неуверенность в возможность борьбы. Родина или смерть?
2: Ты еще веселился на карнавале, друг мой Жерардо, когда здесь, за дощатым забором, твои будущие боевые товарищи готовились к неравному, для многих последнему сражению. Никто из них не имел военного образования. Да и вряд ли люди с военным образованием взялись бы всерьез за разработку плана нападения 165 человек на военные казармы в центре города Сантьяго, обнесенные высокой каменной стеной, за которой находилось несколько тысяч солдат и офицеров регулярной армии диктатора Батисты. Но, может быть, именно потому, что ни у кого из этих людей не было военного опыта, план был так дерзок и необычен.
10: Машины прорываются сквозь ворота крепости. 8 машин становятся позади 8 бараков. Мы проникаем в здание. Это должно быть сделано стремительно и неожиданно. Пьяные, усталые после карнавала солдаты растеряются. Их огневой отпор будет уничтожен.
13: Вот не думал, что карнавал станет нашим союзником.
10: Понимаете? Надо ошеломить их, не дать зажечь свет.
14: А остальные машины?
10: Остальные займутся территорией форта и арсеналом. Арсенал – главная цель операции. Одновременно с этим, где карта?
15: Вот.
10: Вот, смотрите. Возле казарм находится госпиталь и дворец правосудия. Твоя задача, Абель.
15: Занять госпиталь, обеспечить уход за ранеными.
10: Так. Ты, Рауль?
13: Я должен захватить дворец правосудия и поддерживать оттуда огнем атаку на крепость.
10: Так, сколько у тебя бойцов?
13: 10 человек.
2: Эти молодые люди не были авантюристами, не были безумцами. Они понимали, шансов на победу не так уж много, но все-таки эти шансы есть. И поэтому надо выступать. Ибо даже поражение принесет революции свои плоды. Если же победа... О, у них есть четко разработанная программа немедленных действий революционного правительства.

0: Фидель внимательно разглядывал бойцов, с которыми сегодня утром он пойдет в бой. Фидель знал здесь каждого.
1: Эсхилио, ты, вероятно, в десятый раз чистишь свой пистолет.
2: Может, он будет выглядеть поновее.
0: Однажды Эсхилио явился к ним, молча выложил на стол 300 песо и отошел. «Для чего эти деньги?» — спросил Фидель. «Для нашего дела», — ответил Эсхилио. Потом друзья узнали, что Эсхилио продал свою должность, чтобы купить оружие.
3: «Сколько таких здесь?»
1: «А ты что ищешь, Фердандо?»
2: «Хотя бы одного цыпленка на этой ферме».
0: Фернандо Ченарт продал всю аппаратуру своей фотостудии. А ведь это был единственный источник его существования.
2: Не хочешь ли перекусить, Фидель?
3: Спасибо, Педро.
0: Все эти месяцы Педро Мореро отдавал на подготовку восстания свое скромное жалование. Трудно даже представить себе, на что он жил.
3: Друзья, верные мои друзья. Айдея, а ты куда собираешься?
4: Я тоже пойду.
3: Нет.
4: Позволь мне, Фидель. Я умею бинтовать, накладывать повязки. Я буду полезна в госпитале.
3: Нет.
4: Я твердо решила, буду вместе с братом и Абором.
5: Это ее жених. Они хотят быть рядом в бою, Фидель.
3: А, ну, если так, я сдаюсь.
6: Ты молодец, моя идея.
4: Брат, и ты, Абор. Дороже у меня никого нет.
6: Ты веришь в победу?
4: Верю.
6: Как это хорошо победить, стать свободными.
4: Мы с тобой будем счастливы, я знаю. И жить будем долго-долго.

0: Все готовы?
1: Готовы, Фидель.
0: Который час?
2: Скоро 5.
3: Звезды бледнеют.
0: Ну что ж, время. Родина или смерть?

0: почетная охрана генерала?
1: Что за генерал? Что за почетная охрана? Не знали ни те, кто был в машине, ни часовые. Солдаты неуверенно взяли под козырек. Машина, благополучно миновав ворота, помчалась дальше. Фидель Кастро сидел во второй машине. Самое опасное место. Первая могла проскочить без выстрела, но по второй часовые обязательно открыли бы огонь. Так и случилось. Часовой был опрокинут наземь сильным ударом. Но минута или две, которые потребовались на это, задержали машины и позволили автоматчикам выбежать из сторожевой будки и открыть стрельбу. Эти выстрелы ты и слышал, Жерардо, сидя в ту ночь на теплых каменных ступеньках своего домика. Будь в этот момент у людей Фиделя хотя бы десятая часть огневой силы противника, кто знает, как повернулись бы события. Ведь первая машина великолепно справилась со своей задачей. Ее три пассажира с криком, шумом и стрельбой ворвались в один из бараков, разбили электрические плафоны и заставили сдаться 50 растерянных, обалдевших от шума и страха солдат. Но бараков было 8, а остальные машины застряли у въезда в форт. Фидель приказал отходить.
2: Абель, они отходят. Нам тоже отступать.
3: Поздно.
1: Группа Абеля Санта-Мария, в которой были Айдея и ее жених Абар, заняла госпиталь. Взять его оказалось легко. Там было всего несколько больных и медсестер. Из окон госпиталя бойцы Абеля вели огонь по солдатам, бегущим к воротам форта. Но когда они увидели, что машины отряда Фиделя не прорвались к форту и поняли, что сражение проиграно, уходить было уже поздно.
3: Госпиталь окружен. Сдаваться нельзя, это смерть.
2: Я предлагаю лечь на койке, накрыться простынями. Изобразим больных.
3: Такая маскировка слишком наивна.
2: У нас нет другого выхода. Ложитесь скорей.
4: Обыскать госпиталь!
5: Здесь только больные.
4: Наверху никого нет. Подвалы пустые.
5: Искать!
4: Не могли же они сквозь землю провалиться?
6: Сеньор офицер, они

0: Солдаты, сюда!
1: Обор!
2: Маленькая Айде, отважная дочь Кубы, сколько раз допрашивали ее, как мучительно долго тянулись эти минуты. Они не били ее, нет, но какие равнодушные, мертвые глаза были у сержанта.
3: Ваше имя, фамилия, кто руководитель восстания, где он, откуда взяли оружие? Молчите. Увести ее.
4: Иди.
5: Я не скажу. Не скажу ни слова. Боль, пытки. Только бы не закричать. Только бы...
0: Эй, вставай на допрос.
3: Итак, сеньорита, ваше имя, фамилия, кто руководитель восстания, где он, откуда взяли оружие? Простите, я, кажется, задел вас горящей сигарой. Простая неосторожность. Итак, ваше имя, фамилия. Еще раз простите. Итак. Итак.
2: Айдея молчала. За стеной слышались удары и крики. Удары и крики. Ей вдруг показалось, что кричит Абель, ее брат. Потом ее вытащили из камеры и привели в другой барак. За грубо сколоченным столом сидел офицер.
6: Вас зовут Айдея Санта-Мария. Кто руководитель восстания? Фидель Кастро Рус. Видите, мы многое знаем. В сущности, мы знаем все. Известно, например, что среди пленных находится ваш брат Абель и ваш жених, сеньорита, Абор. Так? Они пока еще живы. И останутся живы. Но это зависит только от вас. Они, быть может, даже получат свободу. Если вы, сеньорита, поможете нам выяснить небольшой вопрос. Где Фидель Кастро?
5: Значит, его не нашли.
6: Я жду ответа. Имейте в виду, ваш брат и ваш жених в соседней комнате. Я даю вам минуту на размышление, сеньорита. Ровно через минуту ваш брат простится с жизнью. Ну что же?

0: мой любимый Абур. Ведь значит, и ты молчишь. Значит, и ты ничего не сказала. И я буду молчать. Должна молчать. Еще не все потеряно. Не могло же так просто кончиться все, к чему мы готовились. Нет, нет, Фидель жив. И он придет к нам на помощь.
1: Повторяю, остался еще ваш жених. Ровно через минуту его не будет. 30 секунд. 35. 50.

0: Сеньор офицер, она без сознания.
1: А ну ее к черту, бесполезно. Сержант, выведите всех пленных поодиночке и кончайте. Да, да, прямо на территории. И не смейте задавать идиотских вопросов. Кончайте.
2: Тогда-то Жерарда ты и встретился с ними впервые. Ведь похоронная контора, где ты работал, обслуживала не только цивильных граждан, но и гарнизон в Сантьяго. Профессия давно уже приучила тебя, Жерардо, спокойно относиться к смерти людей. Но то, что ты увидел здесь... На желтом песке лежали трупы. Ты не успел, да и не собирался пересчитать их все. Но убитых было несколько десятков. Это были именно убитые, не умершие. Форменная защитного цвета одежда, которой они так гордились, почти у каждого была залита кровью. Улицы, по которым ты, Жерардо, ездил тысячи раз, стали вдруг слишком узкие, а зеленый джип совсем не слушался тебя. Ты вылез из машины, Жерардо, и, объятый ужасом, побрел пешком, натыкаясь на прохожих, как слепой.
3: Алло, алло! Передаем приказ эль президенту Фульхенсио Батисты. Внимание, внимание! Каждый солдат доблестной правительственной армии имеет право и обязан застрелить на месте любого человека, относительно которого он уверен, что это участник нападения на казармы Монкада. В первую очередь приказ касается главаря мятежников Фиделя Кастро Рус, бывшего гаванского адвоката, а также его младшего брата Рауля Кастро. Теперь прослушайте объявление американских торговых фирм.
2: Но найти братьев Кастро было не так просто. Отдав приказ об отступлении, Фидель начал отводить людей небольшими группами. 18 человек во главе с Фиделем избежали засад и прошли в горы, в самую высокую часть хребта Гран-Пьедро. Медленно и неотвратимо сжималось вокруг смельчаков кольцо из тысячи прекрасно вооруженных солдат Батисты. Но атмосфера в стране накалялась. Правительство явственно ощущало гнев и возмущение народа. И тогда...
3: Как стало известно, его преосвященство католический епископ Сантьяго, движимый христианским милосердием, обратился к главе государства с нижайшей просьбой о всепрощении мятежников. По сведениям из достоверных источников, эль-президенту Фульхенсио Батиста великодушно согласился помиловать Фиделя Кастро Рус и его единомышленников в случае их добровольной сдачи в плен.
2: Узнав об обещании Батисты, Фидель разбил людей на мелкие группы и отдал распоряжение просачиваться сквозь заслон батистовских войск. В горах остались лишь трое измученных голодом и жаждой людей. Фидель Кастро, Хосе Саурес и Оскар Альканаде. Но Фидель не знал, что одновременно с публичным обещанием помилования диктатор отдал секретное распоряжение о том, что первый приказ остается в силе. Фиделя должны были убить при аресте, а вместе с ним всех его людей, которые могли бы потом рассказать миру о кровавом преступлении. 1 августа отряд лейтенанта Педро Сария обнаружил в горах одинокую заброшенную хижину, покрытую пальмовыми листьями.
4: Окружить.
5: Без шума. Есть.
2: Ждать моей команды.
5: Есть. Идем.
6: Сеньор лейтенант, в хижине 3 человека.
5: Они лежат на земле, прижавшись друг к другу.
2: Спят? Убиты?
5: Всего скорее спят. Следов борьбы и крови не видно.
2: Оружие?
6: Нет.
5: Незаметно.
2: Взять живыми.
5: Их схватили! Их схватили, сеньор лейтенант!
7: Живо! Живо! Ушевеливайтесь!
6: Вот они.
5: Нелегко, видно, им пришлось.
2: Фидель? Стоять! Не произносить ни слова без моего разрешения!
1: Солдаты, вольно! Можете закурить!
2: Не называй своего имени! Не называй своего имени! Когда-то они учились вместе в университете, и вот теперь старый товарищ не выдал его. Так Фидель избежал расстрела на месте ареста, вопреки распоряжению диктатора.

0: приказ по батальону. Лейтенант Педро Сария уволен из рядов правительственной армии за неспособность к взаимодействию.
1: И еще один офицер батистовской армии был изгнан из ее рядов. Это начальник тюрьмы Баньята около Сантьяго де Куба, где были заточены Фидель и его товарищи. Именно он не дал специально подосланным солдатам убить Фиделя при попытке к бегству. Именно он помешал отравить Фиделя мышьяком, подсыпанным в пищу.
2: Алло, алло, передаем судебную хронику. В сентябре 1953 года в Сантьяго де Куба начинается процесс лиц, виновных в восстании против законной власти. Перед судом предстанут 122 человека, среди них Фидель Кастро Рус.
1: Фидель защищался сам. Он имел на это право, так как был юристом. Он отвечал на вопросы с видом победителя, а не побежденного. Единственное, о чем он просил суд, учесть, что вся главная ответственность лежит на нем самом, и освободить оставшихся в живых его друзей. Суд был открытым. Заседания проходили при огромном скоплении народа. Особенно внимательно слушали все Фиделя Кастро. Популярность этого человека росла. Вместе с ней росла популярность идеи борьбы с тиранией. Прошли два судебных заседания. Накануне третьего заседания суда в камеру-одиночку, где был заключен Фидель, явились неожиданные посетители.

народ особый, с ними надобно внимание, им повторим в 500-й.

Пет, музыка скандальная, труд. Два, пляж Капитон. Тум, пик, вред за машиной, двух, смятку, how do you do? Туз, пик, некто с манишкой, туй.

0: Сейчас как ворон улица, рубища, попы, как оту. Две мадонны, а я подонок.
1: Мясорубочную трубу, мясорубочную трубу, мясорубочную трубу.
0: Эй, негр, рыж, кажет мне солнце, он шутер, сумасшедший шут. Над миром точно небо солнце.

страшен танец, варя лысина и свист, как пиявки глазки пьяницы налились. Этот рыжий, как обляпанный желтком, пневматическим исходит молотком, тот, как клоп, апоплексично страшен, апокалипсисом боет саксофон. Проклинаю твой вселенный масштаб, марсианское сиянье на мостах. Проклинаю, обожаю тебя, проливная!

Америка? Спрошу, как идиот. Она сядет, сигаретку разомнет. Мальчик скажет: ах, какой у вас акцент. Закажите мне мартини и абсент. А в глазах

0: хочу тишины. Нервы, что ли, обожжены тишины, чтобы тень от сосны щекоча нас перемещалась, холодящая, словно шалость, вдоль спины, до мизинца ступни. Тишины. Звуки будто отключены. Чем назвать твои брови сотли? Понимание молчаливо. Тишина. Звук запаздывает за свет. Слишком часто мы рты разеваем. Настоящее не называем. Надо жить ощущением, цветом, кожа. Тоже ведь человек с впечатлениями, голосами. Для нее музыкально касание, как для слуха поет соловей. Как живется вам там, болтуны, чей опять кулуарный овралец? Горлопаны, не наорать, тишины. Мы в другое погружены, в ход природ неисповедимый. И по едкому запаху дым мы поймем, что идут чабаны. Значит, вечер, вскипает привар. Они курят, как тени тихи, из псов, как из зажигал, светят тихие языки.
1: Петр I, российский император 18 века. Это только про него.
2: Голова стопорика подкатилась к носкам ботфор. Он берет ее над толпою, точно репу с красной ботвой. Пальцы в щеки впились, как клещи, переносицею хрустя. Кровь из горла на брюки хлещет. Он целует ее в уста. Только Красная площадь ахнет, тихим стоном оглушена. Ахнет! Отвечает ему она. Мальчик мой, государь великий, не судить мне твоей вины, но зачем твои руки липки? Солоны. Баба я, вот и вся провинность, государство мои в устах. Я дрожу брусничной кровиночкой на державных твоих усах. В дни строительства и пожара, да малюсенькой ли любви, ты целуешь меня, держава. Твои губы в моей крови, перегаром, борщом, горохом пахнет щедрый твой поцелуй. Как ты любишь меня, эпоха! Обожаю тебя, цару. Царь застыл, смурной, малопольный. Царь взглянул с такой меланхолией, что присел заграничный гость точно в битый по шляпку

телефону заговорили. Кто в костюмерной скрипит лосиной? Невыносимо, невыносимо, что не влюбиться. Невыносимо без рощ осиновых. Невыносимо самоубийство. А жить гораздо невыносимей. Продажи, рожи, шепржет, как мерин. Я помню Мерлин, ее глядели автомобили на стометровом киноэкране. В библейском небе меж звезд обильных над степью с крохотными рекламами дышала Мерлин. Ее любили, изнемогают, хотят машины. Невыносимо, невыносимо лицом в сиденье пропавших псины. Невыносимо, когда насильно, а добровольно невыносимей. Невыносимо прожить, не думая. Невыносимее углубиться. Где наши планы? Нас будто сдунули. Существование, самоубийство. Самоубийство бороться с дрянью. Самоубийство мириться с ними. Невыносимо, когда бездарен

0: Зачем рождаю? Ведь знала мама, меня раздали. О, кинозвездное объединение! Нам невозможно уединение. В метро, в троллейбусе, в магазине.
1: Приветик, вот вы!
0: Приветик, вот вы! Глядят, разини. Невыносимо, когда раздеты во всех афишах, во всех газетах, забыв, что сердце есть посередки, в тебя завертывают селедки. Что делать дальше? Бардак на даче. Но мы не дети. А дальше? Дальше? Ну, станешь мэтром, министром даже. А дальше? Кругом всемирная Хиросима. Невыносимо! Невыносимо! Все ждать, чтоб грянуло. А главное, необъяснимо, невыносимо. Ну, просто руки разят бензином. Невыносимо. Я баба слабая. Я разве слажу? Уж лучше сразу.
2: Невыносимо.
3: Из поэмы Оза.
1: Роботы, роботы, роботы, речь мою прерываю. Толпами автоматы топают к автоматам, сунут жетон оплаты, вытянут сок томатный. Некогда думать, некогда, в офисы как вагонетки, есть только брутто нетто. Быть человеком некогда, быть человеком некогда, быть человеком некогда.
4: Может, милый друг, мы прямо сентиментальны и душу удалят, как вредные миндалины. Уже ли хурель серебряный флейтист погибнет, как форель погибла у плотин? Уже ли любовь не модна, как камин? Аминь. А почему ж тогда, заполнив лужники, тянулись мы к стихам, как к травам от цинги, и радостно и робко в нас души расцветали?
1: Роботы, роботы, роботы, речь мою прерываю.
5: Не узнаю окружающего. Нет, вещи остались теми, но частицы их мигая изменяли очертания.
6: Так словно лампочки иллюминации на центральном телеграфе. У циклотрона
5: долбила
6: очередь.
5: Проходили
6: профилактику.
5: Людей
6: разбирали.
5: И
6: собирали.
5: Собирали.
6: Собирали. Собирали. Выходили обновленные.
5: У одного уха было примечено к колбу с дырочки в середине, вроде зеркала уха горло на совещании.
6: Так счастливец утешали его удобно для замочной скважины. И слышно, и видно, ладно, временно.
5: А это требовало жалобы.
6: А меня, говорите, сердце забыли положить. Сердце! Тогда он двумя пальцами выпирал ей грудь, точно правый ящик письменного стола, вложил туда что-то и задвинул обратно.
4: Есть идея. Если разрезать земной шар по экватору и вложить одно полушарие в другое, как половинки яичной скорлупы, конечно, придется спилить башню.
7: Какую?
4: Эйфелеву. Чтобы она не проткнула поверхность в районе австралийской низменности. Правда, половина человечества погибнет.
7: Да. Но зато другая половина вкусит радость эксперимента.
5: И только на сцене президиум собрания дома литератора сохранял
7: полный порядок.
5: 16 его членов сияли, как яйца в аппарате для просвечивания яиц. Они были круглые и поэтому одинаковы со всех сторон. И только у одного над столом вместо туловища торчали ноги, подобно трубам перископа.
7: Но этого никто не замечал.
5: Докладчик выпятил грудь, но голова его, как у целлоидного пупса, была повернута вперед затылком.
7: Вперед к новому искусству!
5: Призывал докладчик, все соглашались.
7: Но где вперед? Никто ничего не замечал.
5: Вся задлива! Возле чайной я лежал в ночи печальной, говорил друзьям об Озе и величии бытия.
7: Но внезапно черный ворон примешался к разговорам. Вспыхнув синими очами, он сказал: «А нафига?»
5: Я вскричал: «Мне жаль вас, птица, человеком вам родиться, счастье высшее трудиться, полпланеты раскроя, он сказал.
8: А нафига?
5: Будешь ты великий ментор, бог машин, экспериментов, да. Будешь бронзой монументов, знаменит во все края, он сказал.
8: А нафига?
5: Уничтожив олигархов, ты настроишься агрегатом. Да, демократией знаменишь короля, да. И халуя, да. Он сказал. Я сказал. Я сказал, а хочешь, в конце концов, будешь спать в заброшенной избушке. Утром пальчики девичьи будут класть на губы вишни. Глушь такая, что не слышно ни хвала и ни хула. Он ответил.
8: Все, Мура, раб стандарта, царь природы. Ты свободен без свободы. Мчишься ты в автомобиле, но машина без руля. Поза Розали, стервоза, как скучны метаморфозы. В ящик рано или поздно жизнь была, а нафига?
5: Как сказать ему, подонку, что живем не чтоб подохнуть, чтоб губами тронуть чудо, поцелуя и ручья. Чудо жить необъяснимо. Кто не жил, что спорить с ним? Можно бы.
8: Да нафига?

0: обсчитываю я их. Их обсчитаешь как же? Они сами мне фальшивую полсотню всунули. А они? Не мы. Эти вокруг. Пальцами машут, объясняют что-то. Да разве их поймешь? Не мы. А может и правда? Охмуряют? Не мы. А? Не мы их обсчитали.
1: Не мы их обсчитали. Не мы ебапили, медяшек медали, влипали в опинки. И гневным протестом, что вся это сказки. Кассирша, как тесто, вздымалась из кассы. И сразу по залам, по курам зеленым, пахнуло слезами, как будто озоном. О, слез этих запах в мычащей орали. Два были без шапок, их руки орали. А третий с беконом подобием мата ревел, как Бетховен, земно и лохмато. Стекло барабанит, в ладони ломая, стучалась судьба моя, глухо, немая. Кассирша, осклабясь, косилась на солнце, и ленинский абрис искала в полсотни. Но не было Лени. Она была в фальши, была в околе, в ней люди и в арш. Я не знаю, как это сделать, но прошу, товарищ ЦК, уберите Ленина с денег. Как цена его высока. Понимаю, что деньги мера человеческого труда. Но, товарищи, сколько мерзкого прилипает к ним иногда. Я видал, как подлец мусолил по Владимиру Ильичу. Пальцы ползали моносольные по лицу его. По лицу в гастрономовской бакалейной. Он хрипел от водки пунцов. Дорогуша, подай за Ленина 2,5 литра и огурцов. Ленин. Самое чистое деянье не настолько не замутнен. Уберите Ленина с денег. Он для сердца и для знания.

трещину, блестит белок, в машине темень и жара, и бьются ноги в потолок, как белые прожектора. Бьют женщину, так бьют рабы.